0: Ключ к капкану.
1: Борислав Цимбал писал нам из омской тюрьмы. Так мы узнали, что они в тюрьме посеяли горчичные семена и вырастили деревце. Это было в забытом алтаре номер 121. Он же прислал нам письмо от Андрея Ларшина, заключенного из Америки, в забытом алтаре 123. А это письмо брата Борислава уже со свободой. Сердечно поздравляем. Будем молиться, чтобы устоять Бориславу на верном узком Господнем пути.
0: Пишу уже не из тюрьмы. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты. Животвори меня на пути твоем. Псалом 118:37. С великой радостью благодарю Бога за всю милость, щедрость, любовь, которые оказал мне Отец Небесный. Прошло 2 месяца, как я освободился из заключения. Благодарю всех за молитвы обо мне. Господь дал ответ на них с преизбытком. Он сразу повлек меня Духом Святым в дом молитвы, туда, где собираются дети Божьи, где славят Иисуса Христа. Много с чем мне пришлось столкнуться, но Бог не оставил меня. Благодарен и братьям, и сестрам, которые мои проблемы и нужды восприняли как свои, во всем предлагая помощь. В этом отобразились слова из Писания. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Иоанна 13:35. Дух Святой побуждал меня идти и просить прощения у тех, кому я причинил боль, кого оскорблял, обворовывал и многое другое. Просил прощения и у судьи, который 5 раз выносил мне приговоры. Рассказал ему о том, что в своих мыслях я избивал и убивал его. А сейчас это не так. То, что теперь говорю об этом, это все Христос, который изменил меня. Судья был удивлен, а напоследок сказал: «Хорошо бы, чтобы ты такой вот и остался». Когда я пришел в милицию, чтобы встать на учет, и где должны были дать надзор, так как у меня была тяжелая статья, то рассказал всем в уголовном розыске о своей новой жизни и о том, кто ее дает. Они выслушали и говорят, что Бог убрал у них одну проблему. Я удивлялся, как Христос сам во всем проявлял себя. Когда я вернулся домой, то в квартире царил хаос. Вместе с этим у меня накопились и долги за квартиру. Был шокирован большой суммой. Потом новые испытания. Мне сказали, что подадут в суд за задолженность. Я взял все эти бумаги, разложил их на полу, встал на колени и сказал: «Господи, Ты приобрел меня себе, и вместе со мной и долг. Не знаю я, что и как, но только к Тебе с мольбой. Помоги». Более месяца меня не беспокоят. Разве это не милость и рука Божья? Соседи, которые раньше столько натерпелись от моих безобразных действий, теперь, видя меня нового во Христе, радуются искренне, постоянно помогают продуктами. На служении в собрании пою песни под гитару и читаю стихи. Благодарен Богу, что могу хоть чем-то послужить для славы Его. Очень много встреч состоялось с бывшими друзьями. Приходили и со спиртным, и с женщинами, но я молился, и они уходили из квартиры. Многому меня учит Господь теперь в новых условиях. То, что я еще дышу, живу и славлю Его, это Ему благодарность и хвала. Шлю вам стихотворение, которое Господь дал уже не в стенах колонии, а на свободе. Когда о небе помышляю, мне хочется скорей туда, в небесную отчизну славы, в сиянье Господа Христа. Но нужно мне в земной юдоли быть верною овцой Христа, по злачным пажитям водимым и слушать голос пастыря. О мой Господь, Ты славный, верный, меня к себе всегда влеки, чтоб мира этого богатства не сбили с нужного пути. Пусть будут бури, испытания и множество скорбей в пути. Дай помнить, что есть облегченье, и что оно лишь у твоей груди. И духом я теперь ликую, и крылья веры возношу, вкушая дара благодати. Тебе, Христос, я петь хочу. Спасенный я тобой сегодня, так дорога была цена, но ты не поскупился, Боже, пошел на крест, весь мир любя. Еще раз всех вас благодарю за то, что вы в молитве несете меня. Всех вам благ и милости во Христе Иисусе Господе нашем. С молитвой о вас! Борислав Цимбал, не тюрьма, Омская область.

Ее вытащил случайный прохожий. В раннем детстве, в возрасте 2 лет и 5 месяцев, я получил сильные ожоги лица, рук, ног и груди в пожаре. Горел наш дом. В этот же день погиб мой отец, разбившись на колхозном тракторе. Маме было очень тяжело, потеряла мужа, один ребенок в больнице и еще 2 детей на руках. Проблемы в моей жизни начались в школе. Из-за шрамов меня стали дразнить паленым, копченым, облезлым, и ровесники, и старшеклассники. Я старался отомстить своим обидчикам. Кого мог одолеть, тех бил руками и ногами, а кого не мог, бил тем, что попадало под руку. За такое поведение маму постоянно вызывали в школу. Дома меня ждала порка ремнем, и все один и тот же вопрос матери. «Почему ты себя так ведешь?» Не мог я сказать, что меня дразнят, и за это я бью обидчиков. Не хотел, чтобы меня дразнили еще и ябедой. Стал прогуливать школу. А чтобы избежать наказания, убегал из дома и жил на улице. Когда хотел есть, воровал продукты и деньги. А когда понял, что если у тебя есть деньги, то есть и друзья, то стал воровать не для того, чтобы поесть, а для того, чтобы иметь больше денег. Стал попадать в милицию все чаще и чаще. Маму куда только не вызывали из-за меня. Но что она могла сделать, если ей одной надо было одеть, обуть и накормить 3 детей? В 11 лет попал в спецшколу для трудновоспитуемых. В 14 был уже судим. Когда вышел на свободу после очередного 10-летнего срока, решил завязать с прошлым. Чтобы не тянуло к прежнему, познакомился с женщиной, имеющей ребенка, и перевез их жить к себе. Думал, что все будет по-другому. Теперь я знаю, что если Господь не сожиждет дома, то напрасно трудятся строящие его. Я строил свое счастье сам, не зная того, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их к смерти. Прожив гражданским браком 5 месяцев, я снова оказался в тюрьме. Однажды решил пойти послушать, что говорят приехавшие со свободы верующие. Среди верующих был Юра. Его я знал. Мы сидели в одной колонии 11 лет назад. Он там уверовал, а когда освободился, стал посещать колонии и рассказывать о том, как Бог изменил его жизнь. В январе 2006 года я покаялся и попросил прощения у Господа Иисуса Христа. Началась новая жизнь, жизнь с Богом. Господь показал мне, что во всем, что произошло, я виновен сам. Что сеял годами, то и пришлось пожинать. Господь проявил ко мне особую милость. Вышестоящим судом мне снизили срок до 9,5 лет. Через 1,5 года Господь допустил испытания, но сам давал силы, помогая все преодолеть. Колонию особого режима расформировали и осужденных развезли по другим колониям. В новой колонии возникли трудности с перепиской из-за отсутствия конвертов и почтовых марок. Здесь не было христианской литературы, и я молился об этом. Господь через братьев и сестер посылал книги, и сейчас в библиотеке колонии есть целая полка духовной литературы. В феврале прошлого года нас посетили братья из тюремного служения Кировской области. Времени для общения было мало, но это были счастливые и радостные часы. Верю, что в свое время Господь пошлет своих служителей и в эту колонию для регулярного посещения. Молился я о библейской энциклопедии, и Господь послал ее мне ко дню рождения. Молился о новом сборнике песен, песнь Возрождения, и Господь послал мне его в этом году. А недавно Господь даровал мне брата по вере в этой колонии. Ответ от Господа получил самым чудесным образом, о котором и думать не мог. Пришел этапом мой земляк и друг детства Артем. Брат Артем в другом отряде, так как выходит на работу. Он специалист по деревообработке, но это не препятствует нам иметь общение.
Сейчас я молюсь Господу еще о трех книгах, которые хочется внимательно изучить. Пока идет срок, у меня есть время. Мне это время дано, чтобы познать волю Господа и учиться быть Ему послушным и верным. На свободе много соблазнов и искушений, которым нужно быть готовым противостоять силою Господа Иисуса Христа. В конце прошлого года один парень из нашего города, зная, что я постоянно молюсь Господу, стал приносить мне газетные вырезки, где люди обращаются за помощью. Он просил меня молиться за этих людей и их нужды. Я предложил ему молиться вместе, но он сказал, что не умеет. Когда у меня появлялся свободный конверт, я писал этим людям, говорил о Господе и переписывал христианские стихи. Писал братьям и сестрам о нуждах, просил их помочь. Если знал адрес церкви в той местности, где живет нуждающийся, то просил посетить и помочь по возможности. Получал и ответы, но некоторые проигнорировали мое свидетельство о Господе. Наверное, они посчитали, что осужденный не может говорить о правде и истине. Но есть и те, в сердцах которых сейчас работает Дух Святой. Одно письмо отозвалось острой болью в моем сердце. Вот оно. Я и моя 9-летняя дочь Аннушка попали в беду, из которой не видим выхода. Это случилось летом. Средь бела дня на ровном месте девочка провалилась в промоину с кипятком. Вытащил ее случайный прохожий. Все, что было дальше, похоже на ужасный сон. Несколько недель моя Анютка была между жизнью и смертью, да и сейчас проблем хватает. Нужно делать операцию, но нет денег. Одна не могу справиться, я устала обивать пороги чиновников, унижаться, никому нет дела, это же не их ребенок. Галина Васильевна Матросова. Читая это письмо, я плакал. Страдания девочки мне знакомы на личном опыте. Ведь все началось с увечья от ожогов, которые я получил в раннем детстве. Написал им письмо. В ответе были подробности. Анюта получила ожог 70% тела. Только шея и головка девочки не пострадали от кипятка. В 9 лет Ане пришлось заново учиться держать ложку, листать книгу, ходить. Ей сделали операцию, чтобы она не осталась хромой на всю жизнь.

сила помощи. И в 35 лет я живу с ожоговыми шрамами. Быть может, Господь побудит кого-нибудь молиться за эту семью. Я знаю, как трудно сейчас девочке. Маме тоже нелегко. Ее ребенок перестал улыбаться. Андрей Гладский, тюрьма, Кировская область, Россия.

мое сердце сокрушилось. Прочел я в Священном Писании текст, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут в ответ: Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе? И царь скажет им в ответ: Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Матфея, 25 глава, с 35 по 40 стихи.

Мне сразу вспомнился один момент из моей жизни, когда ко мне в отряд зашел один из братьев моих, Господи, и попросил меня принести ему кружку воды. Первое, что появилось во мне после его слов, это нежелание исполнить его просьбу. Я сразу нашел себе оправдание. Очень тороплюсь, много дел, и что делаю, дело Божие. Эти мысли пролетели в моем разуме в одно мгновение. После коротких размышлений я поднял свою голову и посмотрел в глаза брата, в которых увидел ожидание, и тогда мне на память пришли слова нашего Господа. «И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды, не потеряет награды своей?» Матфея, 10 глава, 42 стих. И сердце наполнилось благодарностью Господу за все то, что Он сделал для меня. После того, как я напоил брата моего водой, не ради награды, а ради моего Спасителя, было покаяние и хвала Богу. Я помню себя оборванного, в цепях, голодного и жаждущего, не имеющего надежды на помощь и спасение, но, подобно той женщине-самарянке, повстречался с Иисусом у колодца. Я часто проходил у колодцев, и мне нечем было почерпнуть воды. И Господь дал мне этой прекрасной воды, которая течет в жизнь вечную. Я помню себя подобным тому разбойнику, висящему на кресте, умирающим в ужасных муках. Господь пришел мне на помощь, Он взял мои мучения и возложил их на себя. Я помню себя бесноватым, живущим в гробах. Я помню себя много лет лежащим в расслаблении. Помню себя слепым, сидящим у дороги. Помню себя прокаженным. И во всех случаях Иисус приходил ко мне на помощь и спасал. Бог пришел ко мне и в темницу. И здесь, в тюрьме, многие годы Он меня не оставляет. Я сижу в колонии уже 8 лет. Кроме Божьей семьи у меня никого нет. Как мое сердце ликует и славит Бога, когда я вижу братьев и сестер, пришедших в колонию к родным по духу и несущих нам любовь Христа, не заботясь о земном, а взирая на небеса, и там собирая себе сокровища. Они, несущие весть о Христе в тюрьмы, чувствуют и переживают нужды и страдания своих по вере, как и написано в послании к евреям, 13 глава, 3 стихом. «Помните узников, как бы и вы с ними были в узах». А разве эти слова не сказаны и к нам, находящимся в заключении? То, что я прочел в Евангелии от Матфея в 25 главе, обличило меня. Ведь как часто был занят делом Божьим, не обращая внимания на нужды моих братьев. Мое сердце сокрушилось перед Господом. Бог каждому из нас дает оценку того, как мы прожили на этой земле в теле, и для кого мы прожили эту жизнь. Имеешь ли ты сегодня дерзновение к Богу? Смел ли ты? Не постыдишься ли перед Ним в пришествии Его? Господь Иисус Христос говорит: «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Откровение, 22 глава, 12 стих. Как отрадно будет услышать любящий голос пастыря: «Придите, благословенные Отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Матфея, 25 глава, 34 стих. «И хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, войди в радость господина твоего». Матфея, 25:21. Александр Кутявин, тюрьма, Соликамск, Россия.

Досиживаю срок. Уже почти год выписываем забытый алтарь и с упоением читаем с женой. Благодарю Господа нашего Иисуса Христа за то, что благая весть проникает в самые забытые и далекие уголки нашей земли. Лично меня Господь коснулся, как и многих ваших читателей, в местах лишения свободы здесь, в Германии. Я сейчас досиживаю срок, но Господь благословил, что я оказался в открытой тюрьме и имею возможность учиться в институте, бывать дома и в церкви. В июне, по милости Господней, мог вместе с женой принять святое водное крещение и стать членом церкви во Франкфурте. Я пишу вам с просьбой. Еще в закрытой тюрьме я подружился с одним заключенным, который, судя по всему, сидит невиновным паровозом. Большой срок, крайне редкий случай. И уже смирился, что правосудия ему не видать. После его перевода в штрафколонию в Зигбург мы с ним переписываемся. Я ему много пишу о Господе и хотел попросить вас выслать ему пробный экземпляр алтаря. Если ему понравится, тогда я выпишу ему газету. Очень прошу также молиться за него и за всех тех, которым мне позволяет Господь свидетельствовать о любви Божьей в местах, где я нахожусь. JVA, Франкфурт. Леонид Аграновский, Deutschland.

Быть маленькой частицей. Благодарю Господа за замечательную возможность прочесть вашу газету «Забытый алтарь» и обратиться к вам с письмом. Зовут меня Сергей. В настоящее время отбываю наказание. Всю свою оставшуюся жизнь желаю посвятить Господу, быть Ему послушным и преданным. По милости своей Он изменил мою жизнь, дал мне то, чего я сам никогда бы в жизни не имел. Господь побуждает меня также быть маленькой частицей газеты «Забытый алтарь». Он дал мне дар писать стихи и прославлять Его имя. Свет. Восходит солнце утром рано, и вдруг становится светло, лучами землю согревая, даруя людям жизнь тепло. Как хорошо, что солнце светит, оно заботится о нас. Оно придумано не нами, оно придумано для нас. Оно придумано для жизни, какую Бог нам с вами дал, чтоб в темноте мы не ходили, чтоб дьявол нас не искушал. Как хорошо ходить во свете, который путь нам осветил, ведь мы для Господа есть дети, Он нам спасение явил. Сергей Гавриленко. Тюрьма. Донецкая область, Украина.

Письма из-за колючей проволоки. Идет по тюремным камерам. Вот уже год, как я получаю алтарь, за что безмерно благодарен Господу и тем людям, на чьи средства для меня оформлена подписка. Очень жаль, что она закончилась. Пишу эти строки с робкой надеждой на то, что, быть может, найдется человек, у которого есть возможность выписать мне алтарь на следующий год. Молю Бога о том, чтобы такой человек нашелся, ибо осознаю то, что в это кризисное время многие едва сводят концы с концами. О самой газете напишу просто, то, что на душе. Скажу прямо, газета интересная, полезная, душевная и простая в смысле доходчивости изложения. В газете мне интересно буквально все. Делаю себе выписки, а затем отдаю ее в тюремную капеллу, откуда она расходится дальше по тюремным камерам. Для меня, как находящегося в местах лишения свободы, ближе всего, конечно, раздел «Ключ к капкану». Его прочитываю в первую очередь, но повторяю, интересно все, и свидетельства, и письма, и повесть «Быстрые деньги и медленный путь». Обидно будет, если не смогу прочесть до конца. А стихи – это как бальзам на душу израненную. Долго думал перед тем, как решился написать о помощи для моей семьи. На воле у меня осталась жена и двое детей. Благодарен всем, кто молился о моей семье. До недавнего времени у них все было благополучно, но теперь жена осталась без работы. Хотя она зарабатывала мало, но все же это позволяло сводить концы с концами. Сейчас жена получает мизерное временное пособие по безработице, и на детей выдают по 8 лат на ребенка. Это примерно по 6 евро. Может, у кого сохранились от своих детей еще годные для носки вещи? Ведь дети растут быстро. Может, кто-то пожертвует одежду и обувь на мальчика 3 лет и девочку 10-11 лет. А главное, молитесь о них. И поверьте, мне очень неловко обращаться с подобной просьбой. Что касается лично меня, то я ни в чем материально не нуждаюсь. Как бы ни было, тут все же накормят, и нет нужды думать с вечера о том, что поесть завтра и чем кормить детей, которые не понимают, что такое кризис, и просят есть. Александр Филимонов, тюрьма, Латвия. Сам так же думал. Еще в родительском доме узнал, что такое алкоголь и сигареты. Если не было на что купить, я воровал или грабил сверстников. Школу не закончил, попал в малолетнюю тюрьму. 18 лет, был осужден на 8 лет. Ничего не умел делать, только грабить людей. И тем не менее, казалось, что у меня все хорошо, пока мой родной сын не написал мне, что я ему никто. Сперва огорчился, но подумал и понял, что это так. Ведь я сам так же думал о своем отце и тоже стал никем для родного сына. Сыну уже больше 20, а видел он меня всего 5 или 6 раз. Я не знал своего отца, и мой сын не признал отца во мне. И тоже стал уголовником. Обидно за свою жизнь. Очень не хочется, чтобы и сын прожил свою жизнь так же. Готов страдать, лишь бы у него все хорошо было. Очень хочется читать вашу газету и дальше. Может, кто поможет в выписке? Спасибо. Александр Каялович, тюрьма Даугавпилс, Латвия.

Хочу с тобой поделиться. Газету получаю на свое имя уже с начала 2009 года. Терпение вознаграждается. Хотя как это сложно ждать, находить силы для терпения. Ищешь утешение в Слове Божьем, и оно дает покой и умиротворение. Понимаю, что все это испытание веры. Идет вечная борьба духа и плоти. А поле битвы – наше сердце. В Библии сказано: «Просите с верою, немало не сомневайтесь». Не должны мы сомневаться, что наши молитвы останутся без ответа. Даже если через долгое время мы не должны сомневаться, так как все времена и сроки у Господа. Он совершит все в свое время. Ведь когда мы молимся, мы не забываем произносить такие слова: «Не моя воля, но Твоя да будет». Так Иисус обращался к Отцу Своему. Нам есть с кого брать пример. Еще хотела поделиться мыслями, выраженными в стихотворении собственного сочинения. «Я хочу с тобой поделиться, я хочу тебе рассказать, как мне горько и одиноко по морю страстей блуждать. Этот мир опасен и сложен, сатана его сделал таким. Ложь, коварство, жестокость топчут землю своим сапогом, душу юную совращая, злое семя сеют кругом. Куда скрыться от этого, люди? Мы невольники, собраны здесь. И блудница, и вор, и убийца нас связало одно — это грех. Не разделишь ты грех на части, одинаково будешь судим. Судьба твоя в Божьей власти, так стоит ли бороться с ним? Я хочу с тобой поделиться, я хочу тебе это сказать. Мне жаль того человека, кто истину мог отвергать». Людмила Мальцева, тюрьма, город Вольск, Россия. Мой адрес вам известен. Давно хотел написать, но возможность появилась только сейчас. Хоть я и не писал вам еще, мой адрес вам уже давно известен, и вы знаете, что это тюрьма пожизненного заключения. Поэтому, думаю, не имеет смысла объяснять причину отсутствия почтовых марок, конвертов, бумаги и многого другого. С великой благодарностью получал весь прошлый год газету за счет благотворительной карточки. Даже была возможность пару номеров отправить на волю сестре во Христе, которой газета тоже очень понравилась. Уже некоторое время не идет ко мне алтарь, и грустно от этого, словно расстался с хорошим другом. Хотелось бы обратиться к читателям алтаря с просьбой о помощи в подписке для двух душ. Бог воздаст вам старицей. Вторая душа, за которую прошу, сестра во Христе. Инвалид второй группы. Живет она настолько небогато, что даже не имеет возможности высылать мне конверт для ответного письма. Но ее по-детски простые молитвы и светлые письма спасли меня от самоубийства. Очень хочу, чтобы и она имела возможность получать газету «Забытый алтарь». Сергей Скляр, тюрьма, Соликамск, Россия.

В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и еще Деворы песнь пророчица. Ныне ж мы поем и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою ночью. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Псалом 91. Мы существуем, чтобы превозносить имя Бога, воздавать славу Ему. И христианская песня — это наилучший метод выразить хвалу Богу. Последующий час в эфире будет звучать христианские песни на разные темы. Пусть Божье имя прославится, а ваш дух, дорогие радиослушатели, ободрится.

Учи меня, учитель, благую весть нести, их жизни чистой, новой, вслед за тобой идти. Мне истина дороже богатства на земле, и в сердце моем снова слагаю песнь тебе. Учи меня, учитель, и словом наполняй, веди своей дорогой, всю жизнь мне освещай, и в царство твое следом войду я за тобой, ведь ты Иисус Спаситель.

0: эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Будем же через Христа постоянно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, исповедующих Его имя. Евреям 13 глава. Это наилучшая и наивысшая жертва, которую мы можем приносить Богу. Твое тело – инструмент Бога, предназначенный для Его целей и распространения Его славы. Давид восклицает в 32-м псалме. «Радуйтесь, праведные о Господе, правым прилично славославить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием». Христианские песни – это как раз то, что лучше всего может выразить переполняющее нас чувство благодарности Богу. В последующий час для вас прозвучат христианские песни.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Дорогие радиослушатели, миссионерское общество «Голос мира» представляет вам христианскую радиопередачу «По страницам Библии». В ней мы проводим беседы о различных книгах и темах Священного Писания с целью их изучения и практического применения в повседневной жизни.

«Существует одно опасение, которое портит все удовольствие моей жизни», — сказал один мужчина. «И что это?» — спросил его друг. «Я боюсь», — ответил тот, — «что Библия права». Многие люди подобны этому мужчине. Они боятся столкнуться с действительностью жизни и потому всячески избегают контакта с Библией, хотя внутри у себя в сердце чувствуют себя пораженными. Не лучше ли было в таком случае добиться ясности? Если Библия не права, то я в сущности ничего не теряю. А если то, что в ней написано, правда, то благоразумнее прислушаться к тому, что она говорит. Ученик Иисуса Христа Петр пишет в своем послании следующее. «Мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитросплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия». Дорогой радиослушатель, пусть истины Слова Божьего коснутся также и вашего сердца. После исполнения песни брат Ваня Петерс представит тему сегодняшнего разбора Библии.

Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Эти слова из 10 стиха 19 главы Евангелия от Луки можно назвать ключом к этой книге. В ней автор особенно выделяет человеческую сторону Иисуса Христа. Сын Божий стал совершенным человеком, и в этом образе начал борьбу за спасение человечества. Он был подвержен всякому испытанию греха, но в противоположность к людям одержал победу над искушениями. Этим самым он стал достойным принести жертву Богу за спасение людей. Добровольно он принес эту жертву. Умер на кресте, чтобы мы получили жизнь. Это, дорогие слушатели, тема Евангелия от Луки, которую мы желаем рассмотреть в этих передачах. Сегодня мы проведем вторую беседу и желаем, чтобы Господь помог нам правильно понять Его Слово и применить Его в нашей повседневной жизни.

Евангелие от Луки, третья книга Нового Завета. Разделено оно в Библии на 24 главы. В контрасте с другими тремя Евангелиями мы видим следующую картину. Евангелист Матфей писал как еврей евреям. Он описывает Иисуса как царя и приводит его родословие до Авраама, родоначальника Израиля. Марк, носящий римское имя и имеющий еврейское Иоанн, пишет для римского гражданина. Это видно из того, что он представляет Христа как слугу и раба. Римляне были рабовладельцами, и поэтому понимали этот образ речи. Лука был грек и писал для греков, подчеркивая особенно совершенство человечества Иисуса Христа. Немного позже в этой беседе мы рассмотрим причину этого. Иоанн, как автор четвертого Евангелия, писал его позже других, и в особенности уже для верующих. Он делает большое ударение на божество Иисуса Христа. Иустин Мученик, живший 135 лет после рождения Иисуса Христа, и другие христианские писатели второго столетия утверждают, что Лука был автором Евангелия и книги Деяний апостолов. По профессии Лука был врач. Это мы узнаем из послания к Колоссянам. В 14 стихе 4 главы этого послания апостол Павел передает привет Колоссянской церкви. «Приветствует вас Лука, врач возлюбленный». Во многих местах Евангелия тоже замечается интерес автора к медицинским вещам. Его имя, красивый греческий стиль письма и предания говорят, что он был греком. Таким образом, Лука является единственным нееврейским писателем Нового Завета. О адресате этого Евангелия мы читаем в 3 и 4 стихах 1 главы. «Рассудилось мне, — пишет Лука, — по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором ты был наставлен». Это, однако, не значит, что содержание Евангелия касается только одной личности. Титул «Кратестос», что в переводе означает «достопочтенный», который мы здесь встречаем, указывает на человека, занимающего высокую, важную должность. Такие люди в то время имели своих писцов и писателей, которые размножали книги, переписывая их от руки. Если таковым господам посвящалась книга, то автор мог рассчитывать на ее перепись и более широкое распространение. Поэтому мы имеем полное право говорить, что Евангелие было предназначено для широкого круга читателей. Это предположение мы основываем и на том, что хорошо известные всякому еврею географические места Израиля подробно описываются и поясняются. Так что мы можем сказать, что особыми адресатами книги Луки был греческий и остальной мир. Приведем в подтверждение этому еще четыре других аргумента. Во-первых, цитаты из Ветхого Завета Лука брал из греческого перевода 70 толкователей. Это был знакомый и язычникам перевод. Во-вторых, Иисус назван здесь греческим титулом, как, например, «Дикосколос», что значит «учитель», или «эпистатис», что означает «мастер» или «господин». Родословие Иисуса Христа, в-третьих, описано до первого человека, Адама. Этот аргумент особенно выделяется в сравнении с родословием из Евангелия от Матфея, который писал евреям и поэтому ввел родословие Христа только до Авраама. В речах Иисуса это четвертый пункт доказательства, что Евангелие от Луки написано для язычников, Лука совершенно упускает арамейские слова, которые часто употреблялись евреями. В начале первого столетия, когда Лука писал свое Евангелие, греческая культура и философия имели большое влияние на население тех стран. Центральной мыслью греческой философии было совершенство человека. Поэтому Лука придает большое значение человеческим чертам и непорочной жизни Иисуса.
Так что картина Христа, данная нам в этой книге, показывала греческим мыслителям высший идеал морали и чистоты. Хоть и божественной стороне Христа придается очень важное значение в Евангелии от Луки, больше внимания, однако, автор уделяет здесь его человечеству. Эту книгу можно назвать комментарием к таинственным словам апостола Павла из 3 стиха 8 главы послания к римлянам. «Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти». Как врач по профессии, Лука описывает нам Христа как совершенного врача, который пришел не только послужить, но ходил, благотворя и исцеляя всех, как мы читаем в 38 стихе 10 главы книги «Деяния апостолов». Все четыре евангелиста описывают историю испытания Христа в пустыне, но один Лука добавляет, что после этого дьявол отошел от него только на время. Все писатели писали о молитвенной борьбе в Христа в Гефсимании, но только врач Лука повествует нам о поте, как капли крови, стекающем на землю, и о ангеле, укрепляющем его. Все четыре евангелиста пишут о покаянии Петра после отречения. Но один только Лука говорит нам о взгляде Христа, вызвавшем в Петре сожаление и раскаяние. 61 других случаев и примеров мы находим в повествовании Луки, о которых не упоминают другие три евангелиста. Итак, беря во внимание все вышесказанное, мы можем прийти к выводу, что тема Евангелия от Луки выражена в 10 стихе 19 главы этой книги. «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Иисус действительно имел право стать жертвой за грехи человечества, потому что Он сам как человек не имел греха. Римский сотник, видя умирающего на кресте Спасителя, прославил Бога и сказал: «Истинно, человек этот был праведник». Этим еще раз подтверждено совершенство человечества Иисуса Христа. Он ничем не отличался от всех других людей вокруг Него. Но Он невинный, умер за нас виновных. Поэтому нам открыт путь к Богу. Он принял на Себя наказание за наши грехи, смерть, и поэтому предлагает нам жизнь. Можно ли человеческим умом познать и измерить эту великую любовь? Это говорит Лука Феофилу, которому он посвятил свое Евангелие. Написано, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Но, как мы уже сказали, Лука преследует этой книгой еще и другую цель. Тщательно исследуя все обстоятельства, Лука дал всемирно распространенному учению Иисуса Христа солидное историческое основание. Археологические исследования, особенно последнего времени, показали, что Лука придавал важное значение историческим фактам и событиям. Богословы и историки предполагают, что Евангелие от Луки написано до 70-го года нашей эры, во время двухлетнего тюремного заключения апостола Павла, точнее в 63-м году. Павел в это время еще был жив. Это мы узнаем из того, что вторая книга Луки «Деяния апостолов» говорит о его путешествиях с Павлом. И в первом стихе этой книги он говорит: «Первую книгу я написал тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и о чем учил от начала». Значит, Евангелие было написано перед книгой «Деяния апостолов». Но и эта вторая книга была написана до 70-го года. Я делаю этот вывод из того, что Лука не упоминает о очень важном в истории христианства событии – разрушении Иерусалима в 70-м году. Вся книга «Деяния апостолов» ни одним словом не упоминает это событие. Поэтому мы датируем это третье Евангелие на 63-й или 64-й год нашей эры. Примерно в это же время были написаны и Евангелия от Матфея и Марка. Итак, прежде всего, Евангелие от Луки стало Евангелием для всего мира, как это проповедовал и Павел.
Эта проповедь основывалась на предлагаемом Иисусом Христом единственном универсальном спасении. Иисус представлен нам как Спаситель всего мира, как друг бедных и Господь грешных, в Его полном совершенном человечестве. «Есе гомо» – «се человек», должен был высказать Пилат. Божественная радость звучит через всю книгу. Это ликование потерянных и вновь найденных. И хоть Ренан был большим скептиком, он называет Евангелие от Луки прекраснейшей книгой мира и кладом для художников. Ни по какой другой книге не нарисовано столько прекрасных картин. Так пишет дальше Ренан. Все смеется, все плачет, все поет. Это песнь народа, это осана для малых и бедных. Мы уже неоднократно упоминали о первых вступительных стихах Евангелия от Луки. Этот пролог, состоящий из 4 стихов, написан классическим греческим языком. Он показывает, как Дух Святой совершенно естественно употребляет человека для письма Слова Божия. В нашей следующей беседе мы начнем последовательный разбор Евангелия от Луки. И было бы желательно, чтобы вы пригласили к этому изучению Библии своих друзей и знакомых. Еще один совет. Если возможно, записывайте эти программы на магнитофонные ленты или кассеты, чтобы совместно с другими обсудить и подробнее разбирать сказанное. Мы также будем вам сердечно благодарны за все отзывы, советы и пожелания. Ими вы можете обогатить эти программы. Итак, пусть Господь вас всех обильно благословит при изучении Его Слова.

Святая Библия, о книга благодатная, святая и понятная лишь тем, в ком Божий Дух, кто с верой и с молитвою, молясь, как перед битвою, ее читает вслух, прося у Бога мудрости, чтобы понять все трудности, чтоб в сердце все слагать. Тот сам в ней назидается, и те, кому читается, получат благодать. Еврей ли ты, язычник, муж честный или опричник, коль с верою читать начнешь святую Библию, поймешь тогда, что гиблою дорогой ты идешь. Оставишь преступления, полн страха и волнения, пред Господом падешь, и перед Голгофой склонишься, перед Христом преклонишься, к Нему возопьешь, прося о всепрощении, и с Богом в примирении настанет в сердце тишь, и с радостью сердечную за милость бесконечную молитву сотворишь. О, люди угнетенные, оставьте суету, оставьте жизнь беспечную, чтоб приобресть вам вечную, придите ко Христу.

Дорогие радиослушатели, вы только что прослушали христианскую радиопередачу Миссионерского общества «Голос мира». Ваши вопросы, отзывы и предложения вы можете писать по адресу: Федеративная Республика Германия, 48, город Билефельд, почтовый ящик 180201, Ивану Петерс. Я повторяю адрес: ФРГ, 48, город Билефельд, почтовый ящик 180201, Ивану Петерс. Желаем вам всего хорошего. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь!

Джон Буньян. Духовная война. Подойдя к воротам замка, Эммануил приказал дьяволосу сдаться добровольно. Надо было видеть, как эта тварь страшилась показаться на глаза победителю, как трепетала в ожидании своей участи. Но выхода у него не было. И вот привели к Эммануилу дрожащего всем телом дьяволоса. На него надели оковы, чтобы он не смог уйти от назначенного царем всеобщего суда. Тут лукавый дух стал молить Эммануила не вергать его в бездну, но дозволить мирно выйти из города. Однако победитель был глух к мольбам незаконного царя города и приказал отвезти его на торговую площадь, где перед всем народом у него отобрали оружие, которым он так хвалился. Трубачи в это время радостно трубили, раздавались победные крики. Тут душа наконец увидела, на кого она дотоле возлагала надежды и кому столь безумно доверялась. Разоблаченного перед всем городом дьяволоса Эммануил приказал привязать цепями к колеснице, назначив Ваннергеса и Убеждения стражами замка на случай, если кто из приверженцев дьяволоса вздумал бы оказать ему помощь. Эммануил сел в колесницу и с триумфом проехал через весь город. Через ворота зрения победитель, сопровождаемый громкими криками,

0: выехал за стены города в стан своего войска. Воинство Эммануила, увидев самозванца в таком унижении, разразилось радостным восклицанием. Наконец-то дьяволос узнал силу меча возмездия. Звук труб, чудное пение, крики восторга раздавались так громко, что, казалось, достигали неба. И горожане, у которых словно пелена с глаз упала, смотрели и слушали, и глаз не могли отвести от Эммануила. Сердца их наполнялись радостью и надеждой. Когда Эммануил нашел, что его враг достаточно наказан, он выгнал его вон, запретив ему когда-либо являться в город. Дьяволос был вынужден униженно искать убежище, искать покой и никогда не найти его. Полководцы Ван Эргес и убеждения были особенно сильными и энергичными личностями. Грозные лица, громкие голоса. Они все еще продолжали жить в доме летописца «Совесть». Жители города стали внимательнее присматриваться к этим двум военачальникам Эммануила, которые исполняли свой долг без лишних рассуждений, вызывая у окружающих их страх и трепет. Весь город жил в неизвестности относительно своей будущности. Сам Эммануил не захотел жить в городе, а поселился в своем стане среди войск своего отца. Однажды он послал приказ вождю Ван Эргесу собрать горожан во дворе замка и при них арестовать и посадить под стражу летописца «Совесть», бывшего городского главу разумения и князя «Свободная воля». Приказание было исполнено и вызвало еще большее волнение среди жителей. Им казалось, что настало время гибели города. Какой смертью они погибнут? И долго ли будут длиться их мучения? Они даже боялись, что Эммануил велит бросить их в ту бездонную пропасть, которой так боялся сам дьяволос. Хоть они, в общем-то, осознавали, что заслужили такое наказание. К тому же они переживали за своих арестованных воевод и начальников и были уверены, что их казнь будет началом разрушения города. Поэтому, собравшись на совет, они решили составить обращение к Эммануилу и передать его через некоего жизнерадостность. Он отправился с письмом в стан Эммануила и подал ему прошение следующего содержания. «Великий и грозный владыка, победитель дьяволоса и завоеватель души, смиренно просим тебя помиловать нас, многострадальных жителей несчастного города, не вспоминая соделанных нами преступлений и грехов. Помилуй нас по великому твоему милосердию и не дай нам умереть, но жить под твоим водительством. А мы будем твоими верными слугами, готовыми собирать крохи со стола твоего. Аминь». Эммануил взял прошение из рук его, но отпустил посланца, не сказав ни слова. Это сильно огорчило всех горожан. Обдумывая свое положение, они пришли к выводу, что им следует вновь просить о помиловании. На общем совете они решили послать второе прошение. Написав ту же самую просьбу во второй раз, они не знали, с кем ее послать. Жители души думали, что первый их поверенный чем-то не угодил Эммануилу, который потому и оставил прошение без ответа. Они стали просить вождя убеждения ходатайствовать за них, но тот отказался, говоря, что не берется просить за изменников. «Впрочем, — прибавил он, — наш Эммануил добр, и вы можете еще раз прийти к нему с этой просьбой. Пусть пусть ваш посланник облачится в рубище, наденет петлю на шею и молит ни о чем другом, как только о его помиловании. От страха они медлили дольше, чем следовало, но, опасаясь еще больше усугубить свое положение, решили послать просьбу с одним из своих сограждан по имени «Желание к пробуждению». Он жил на окраине и, явившись на зов, согласился сделать все от него зависящее для спасения души. Эммануил вышел к нему сам. Проситель при виде его пал ниц и воскликнул: «О, даруй жизнь душе!» Подал прошение. Царевич, прочитав просьбу, отвернулся, чтобы скрыть свои слезы. Потом, обращаясь к простертому на земле посланнику, сказал: «Возвращайся в город. Я подумаю, как быть с вашей просьбой». В тревоге ожидали жители города возвращения просителя. Вернувшись, он объявил, что передаст ответ Эммануила лишь в присутствии арестованных мужей города. Желание к пробуждению с несколькими жителями пошли в восторг. Князь Свободная Воля побледнел от ужаса, а летописец Совесть затрепетал, когда посланец рассказал слово в слово все, как было. В заключение он добавил: «А царевич, которому вы меня послали, так красив и великолепен, что, увидевши его, тотчас чувствует его великую любовь. В благоговении я пал перед ним ниц и смог только пролепетать: смилуйся над душой». После этого жители разошлись по домам, а находившиеся под стражей стали обсуждать ответ Эммануила. Бывший городской глава разумения нашел, что ответ не слишком грозен и особой опасности не представляет. Князь Свободная Воля утверждал, что это дурное предзнаменование. А летописец Совесть видел в этом ответе смертный приговор. По городу поползли тревожные слухи, далекие от реального положения дел. Все были в волнении. Один кричал в отчаянии: «Мы все погибаем!» Другой, напротив: «Мы все будем спасены!» Третий: «Мы не нужны Эммануилу!» Четвертый: «Арестованные скоро будут казнены!» Весь день прошел в толках и спорах. Наступила ночь, а весь город продолжал теряться в догадках до следующего утра. Вся эта сумятица была вызвана предположением летописца, находившего ответ царевича равным приговору к смерти. Город привык с уважением относиться к словам совести, ибо считал, что через него говорит сам Бог. Жители души почувствовали горькие последствия мятежа и незаконного сопротивления воле Эммануила. Чувство вины и страха овладело ими. Наконец, после долгого обсуждения, было составлено третье послание к Эммануилу, которое имело следующий текст: «Великий Эммануил, владыка миров, исполненный милосердия, мы несчастны, жалкие обитатели души, исповедуем пред Тобой свои прегрешения, сознаем, что более недостойны славного имени души и недостойны помилования. Если Тебе угодно казнить нас, мы примем приговор как заслуженную кару, ибо Ты праведен. Мы не имеем права жаловаться, даже если Твой приговор будет жестоким. Но молим Тебя, одари нас милосердием Твоим, помилуй и сними с нас согрешения наши, дабы мы прославили Твою благодать и милость. Аминь». Снова встал вопрос, кто возьмется передать прошение Эммануилу? Предложили кандидатуру старого горожанина по имени Добрые дела. Правда, это имя ему вовсе не подходило, ибо в сущности ничего доброго в нем не было. Против этой кандидатуры выступил совесть. «Мы в опасности и молим о пощаде, и вдруг пошлем прошение с человеком, имя которого противоречит делам его? Как может Добрые дела ходатайствовать о помиловании? Нам нужна милость, а добрыми делами мы сыты. Именно они завели нас в тупик. Если Эммануилу вздумается спросить имя подателя сего прошения, и он услышит в ответ добрые дела, я уверен, что он это ответит. А, добрые дела все еще жив. Пускай же душа спасается сама». Тогда решили снова отправить посланникам желание к пробуждению. Тотчас послали за ним. Тогда он стал просить отпустить с ним слезные очи своего соседа, добродушного бедняка, очень подходящего для этого поручения. Желание к пробуждению накинул на шею веревку, а слезные очи сложил на груди руки крестом. Так они отправились к Эммануилу. Представ перед Эммануилом, они прежде всего стали просить прощения за свою докучливость. Причина тому – постоянные угрызения совести. Ни днем, ни ночью не знают они покоя, помня, как они провинились перед царем Шаддаем и перед ним, сыном его. Затем желание к пробуждению, падая ниц перед Эммануилом, воскликнул: «Пощади! Помилуй жалкую душу!» И вручил ему прошение. Эммануил, прочтя просьбу, отвернулся от них на минуту, чтобы скрыть свои слезы, и потом спросил гонца, как его зовут и почему он избран городом как податель прошения. Тот отвечал: «О, зачем тебе имя столь жалкого существа, каким я себя считаю? Ты всеведущ, и я никогда не тешил себя надеждой, что могу быть тебе угодным. Я и мои соотечественники хотим жить, и я от имени всех нас пришел молить тебя, даровать нам жизнь. Простри руку милосердия нам, недостойным рабам твоим». «А как зовут твоего товарища?» — спросил Эммануил. «Зовут его Слезные очи. Он мой сосед, бедный, скорбный старик». Тогда и Слезные очи пал ниц пред царевичем. «О, мой господин, меня зовут так, потому что отцом моим был покаяние. Конечно, зачастую и добрые родители имеют дурных детей, и я признаю свою недостойность, но все же молю тебя». И слезы полились из глаз старика. «Не вспоминай грехи юности моей, не взирай на недостойность рабов твоих, но пощади твое творение, душу, и позволь нам благословлять твое милосердие». По повелению Эммануила они встали с колен, не смея, однако, поднять на него взора. Он же отвечал так: «Душа взбунтовалась против отца моего, своего Творца и Повелителя, и избрала себе другого, лжеца и убийцу, ибо тот, кого вы считали могущественным и сильным, был изгнан отцом моим во тьму кромешную. После этого он явился к вам, и вы приняли его. Вы за него сражались с посланными отца моего, и они упросили его даровать им больше силы. Тогда я сам пришел с большим войском. Но как вы поступили с моими слугами, так поступили и со мной. Вы не хотели внимать мне и вели против меня войну. Я победил вас. Пока вы не уверились, что я имею полную власть, ибо она дана мне отцом, Вы не молили о пощаде. Теперь вы скорбите и проливаете слезы. А когда я велел вывесить белое знамя милости, красное правосудие и черное наказание, вы молчали. Я рассмотрю вашу просьбу и приму решение во славу Отца и моей. Пусть Ванергес и убеждения завтра приведут в мой стан пленных, а суд и казнь отправятся в замок и позаботятся о сохранении спокойствия в городе. Посланцы возвращались в город с тяжелым сердцем, ибо так и не получили никакой надежды на пощаду. Скорбь ими овладела настолько, что они с трудом добрели до замка. Как и в прошлый раз, разговор с Эммануилом они решили передать в тюрьме, в присутствии заключенных. Слово в слово передали они свою беседу с царевичем. Услышав его приказания насчет пленных, последние разразились громкими стенаниями. Все трое стали готовиться к смерти, а горожане облеклись в рубище и посыпали головы золой. Так прошла ночь. Когда настало утро, пленные и охрана отправились в стан Эммануила. Ванергес шел во главе шествия, убеждения позади. Знаменосцы развернули победные знамена. Между ними шли пленные в цепях и с веревкой на шее. Вид их был весьма жалок. Ударяя себя в грудь, не смея поднять глаза к небу, они шли, восклицая: «О, жалкая, несчастная душа!» Бряцание цепей, смешанное с громкими воплями, сотрясало воздух раздирающими звуками. Когда они дошли до обители Эммануила, все пали ниц пред победителем, от стыда закрывая лица руками. Он же, обращаясь к Ванергесу, повелел: «Прикажи им подняться». Они встали, дрожа всем телом. «Вы ли те, кто дозволил дьяволу осквернить себя?» — спросил Эммануил. «Мы более чем дозволили, владыка, мы избрали его добровольно». «Могли бы вы жить под его игом весь свой век?» «Да, Господи, ибо его законы были приятны нашей плоти, и мы не знали иного блаженства. И когда я пришел спасти вас, неужели вы искренне желали моего поражения?» «Увы, желали!» — отвечали они. «А какого наказания вы, по вашему мнению, достойны за свой мятеж и прочие преступления?»
1: «Смерти и вечных мук, Господи!»
0: «Можете ли вы привести что-нибудь в свое оправдание?»
1: «Нет, Господи, ты правосуден, мы согрешили».
0: «Для чего вы набросили себе веревки на шею?»
1: «Это наши грехи, которые затягивают нас в бездну».
0: «Весь ли город этого мнения?» — спросил Эммануил.
1: «Да, что касается нас, горожан, но есть в нашем городе и слуги дьяволоса. За них мы не отвечаем».
0: Тогда Эммануил приказал позвать глашатая, которому повелел повсеместно провозглашать, что сын царя Шаддая именем отца своего и ради его славы одержал полную победу над душой и покорил ее. А весь город должен повторять после каждого возвещения «Аминь». В это мгновение с небес полилась райская музыка. Войско же Эммануила восславило своего вождя. Знамена развивались, в сердцах царил восторг. К сожалению, еще не все жители города могли присоединиться к этой ликующей толпе. Эммануил подозвал к себе трепещущих пленных и сказал: «Все проступки и беззакония, которые совершила душа, нарушив волю Отца моего, именем его прощаю».

каменный свиток, скрепленный 7 печатями, и приказал бывшему городскому главе разумения, князю Свободная Воля и летописцу Совесть завтра на заре вскрыть и зачитать его всему городу. По распоряжению Эммануила их рубища были заменены на блистающие белые одежды. Дух уныния сменился в них духом радости. Все трое получили в дар украшения из золота с драгоценными каменьями. На шею вместо веревок им надели золотые цепочки. Когда пленные услышали милостивые слова победителя и увидели дары его, они были ошеломлены. А князь Свободная Воля не выдержал и даже потерял сознание. Эммануил подхватил его своими любящими руками и привел в чувство. Поцеловав всех троих, он сказал: «Примите этот знак моей любви и милости к вам. А тебе, совесть, поручаю обо всем известить душу». Оковы их были сняты и разбиты у них на глазах на мелкие кусочки. Они тут же пали к ногам Эммануила, проливая слезы радости и громким голосом восклицая: «Слава и хвала Господу и Царю нашему!» Потом они начали собираться в обратный путь. Одному из слуг Эммануила был дан приказ идти впереди и играть на флейте и тамбурине. Так свершилось то, о чем они и мечтать не смели, и на что не решались надеяться. Вере приказано было предводительствовать этим радостным шествием с цветными стягами. В минуты, когда летописец будет зачитывать городу указ, записанный на свитке, Вера со своими 10 000 воинами должен пройти через ворота зрения. Дойдя маршем до замка Дьяволоса, он должен занять его и ждать прихода Эммануила. Суду и казни было приказано немедленно покинуть город и вернуться в стан. Так душа была избавлена от страха, внушаемого ей присутствием последних двух вождей и их воинств. Ничего не знающие жители города все еще пребывали в тревоге. Они рисовали себе картины казни пленных и с ужасом думали о своей участи. Лишь изредка слабый луч надежды прорывался через тяжелые тучи мрачных мыслей. Наконец, со стены, откуда они всматривались вдаль, где решалась их судьба, они увидели на горизонте какое-то необычное движение. Страх, ожидание и надежду можно было прочесть в их глазах. Но вот яснее стали вырисовываться человеческие фигуры, и город увидел большую ликующую процессию. В конце концов, они ясно различили разумение, совесть и свободную волю. Но что это? Они уходили в стан Эммануила в рубищах, а возвращались в сверкающих белых одеждах. Они уходили с веревками на шее. Теперь же на них золотые цепочки. Ноги их были в оковах. А теперь поступь вольная и широкая. Пошли они с мрачными лицами, а возвращаются с ясным взором и радостью. Отправились в тяжелом унынии, а возвращаются под звуки радостных флейт и тамбуринов. Собравшись у ворот зрения, горожане, несмотря на свою слабость, вызванную долгими переживаниями и страхами за будущее, не смогли скрыть бурной радости и подавить в себе крики ликования и восторга. Вместо секиры и виселицы — жизнь, утешение и безграничная радость. Когда праздничная процессия подошла к воротам города, она приветствовала горожан души: «Радуйтесь! Радуйтесь!
«Будь благословен, помиловавший вас!» И слышала в ответ: «Мы видим, что вам хорошо, но что будет с городом? Будет ли радость душе?» Летописец и разумение отвечали: «О, мы несем бедной душе весть благую и великую радость!» И они подробно рассказали о своей встрече и разговоре с Эммануилом. Жители не могли надивиться его мудрости и милосердию. Летописец объявил, что они получили отпускную грамоту и что зачитана городу она будет завтра на торговой площади. Как описать волнение и радость городских жителей? Они не могли уснуть от счастья, пели хвалебные гимны и ликовали. Кто из нас мог ожидать такого блаженства? Кто, видя уходящих мужей в кандалах, мог вообразить, что они вернутся в белых одеждах? И не потому, что были признаны невиновными, но лишь по милосердию Эммануила, который простил им грехи их и послал назад под звуки флейт и тамбуринов. Воистину, так могут поступить лишь добрый царь Шаддай и Эммануил, сын его.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Марка.
3: Глава 12.
4: Это от Господа есть дивно в очах наших.
5: И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли. И посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, придя, говорят ему:
6: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?»
5: Но он, зная их лицемерие, сказал им:
4: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его».
5: Они принесли. Тогда говорит им:
4: «Чье это изображение и надпись?»
5: Они сказали ему:
6: «Кесаревы».
5: Иисус сказал им в ответ:
4: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу».
5: И дивились ему. Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря:
7: «Учитель, Моисей написал нам: если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Было семь братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей. Так же и третий. Брали ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою».
5: Иисус сказал им в ответ:
4: «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божией? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых». Итак, вы весьма заблуждаетесь».
5: Один из книжников, слыша их прение и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его:
8: «Какая первая из всех заповедей?»
5: Иисус отвечал ему:
4: «Первая из всех заповедей — слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею. Вот первая заповедь. Вторая подобная ей — возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше сих заповеди нет».
5: Книжник сказал ему:
8: «Хорошо, учитель. Истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Него. И любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв».
5: Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему:
4: «Недалеко ты от Царствия Божия».
5: После того никто уже не смел спрашивать его. Продолжая учить в храме, Иисус говорил:
4: «Как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов? Ибо сам Давид сказал Духом Святым: сказал Господь Господу моему: сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Итак, сам Давид называет его Господом, как же он сын ему?»
5: И множество народа слушало его с услаждением. и говорил им в учении своем:
4: «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие дом и вдов и на показ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение».
5: И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им:
4: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое».
3: Глава 13.
5: И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его:
9: «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания».
5: И Иисус сказал ему в ответ:
4: «Видишь сии великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне».
5: И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Иаков, и Иоанн, и Андрей:
10: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?»
5: Отвечая им, Иисус начал говорить:
4: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит сему быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней. Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за меня, для свидетельства перед ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте. Но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Предаст же брат брата насмерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, а кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою. Горе беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою, ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне, и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Тогда, если кто вам скажет: «Вот здесь Христос» или «Вот там», не верьте. Ибо восстанут лже-христы и лже-пророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь. Вот, я наперед сказал вам все. Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, с силою многою и славою. И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от 4 ветров, от края земли до края неба. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте.
3: Глава 14.
5: Через 2 дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить, но говорили:
11: «Только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе».
5: И когда был он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою:
12: «К чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим».
5: И роптали на нее, но Иисус сказал:
4: «Оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала».
5: И пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время предать его. В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его:
9: «Где хочешь есть Пасху? Мы пойдем и приготовим».
5: И посылает 2 из учеников своих и говорит им:
4: «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним, и куда он войдет, скажите хозяину дома того: учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую. Там приготовьте нам».
5: И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Когда настал вечер, он приходит с 12. И когда они возлежали и ели, Иисус сказал:
4: «Истинно говорю вам, один из вас, едущий со мною, предаст меня».
5: Они опечалились, и старик говорит ему один за другим:
9: «Не я ли?»
5: И другой:
10: «Не я ли?»
5: Он же сказал им в ответ:
4: «Один из 12, обмакивающий со мною в блюдо. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться».
5: И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал:
4: «Приимите, ядите, сие есть тело мое».
5: И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все, и сказал им:
4: «Сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божьем».
5: И, воспев, пошли на гору Елеонскую, и говорит им Иисус:
4: «Все вы соблазните со мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресении же моем я предварю вас в Галилее».
5: Петр сказал ему:
10: «Если все соблазнятся, но не я».
5: И говорит ему Иисус:
4: «Истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня».
5: Но он еще с большим усилием говорил:
10: «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя».
5: Тоже и все говорили. пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим:
4: «Посидите здесь, пока я помолюсь».
5: И взял с собою Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать, и сказал им:
4: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте».
5: И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил:
4: «Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты».
5: Возвращается и находит их спящими и говорит Петру:
4: «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна».
5: И опять, отойдя, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им:
4: «Вы все еще спите и почиваете? Кончено, пришел час. Вот, предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня».
5: И тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народу с мечами и кольями, от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав:
12: «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите осторожно».
5: И, придя, тотчас подошел к нему и говорит:
12: «Рави! Рави!»
5: И поцеловал его. А они возложили на него руки свои и взяли его. Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им:
4: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня. Но да сбудутся писания».
5: Тогда, оставив его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его. Но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. И привели Иисуса к первосвященнику. И собрались к нему все первосвященники, и старейшины, и книжники. Петр издали следовал за ним, даже внутрь двора первосвященникова, и сидел со служителями и грелся у огня. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельство на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили, ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны, и некоторые, встав, лжесвидетельствовали против него и говорили:
13: «Мы слышали, как он говорил: я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный».
5: Но и такое свидетельство их не было достаточно. Тогда первосвященник встал посреди и спросил Иисуса:
11: «Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?»
5: Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему:
11: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?»
5: Иисус сказал:
4: «Я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных».
5: Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал:
11: «На что еще нам свидетелей? Вы слышали богохульство? Как вам кажется?»
5: Они же все признали его повинным смерти. И некоторые начали плевать на него и, закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему:
14: «Прореки!»
5: И слуги били его полонитом. Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника и, увидев Петра, греющегося, и всмотревшись в него, сказала:
15: «И ты был с Иисусом Назарянином?»
5: Но он отрекся, сказав:
10: «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь».
5: И вышел вон на передний двор и запел петух. Служанка, увидев его опять, начала говорить стоявшим тут:
15: «Этот из них».
5: Он опять отрекся. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру:
16: «Точно ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно.
5: Он же начал клясться и божиться.
10: Не знаю человека сего, о котором говорите.
5: Тогда петух запел во второй раз и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом.
17: Прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня.
5: И начал плакать.
3: Глава 15.
5: Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его:
18: «Ты царь иудейский?»
5: Он же сказал ему в ответ:
17: «Ты говоришь?»
5: И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его:
18: «Ты ничего не отвечаешь. Видишь, как много против тебя обвинений?»
5: Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варава со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ:
18: «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?»
5: Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Вараву. Пилат, отвечая, опять сказал им:
18: «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?»
5: Они опять закричали:
19: «Распни его!»
5: Пилат сказал им:
18: «Какое же зло сделал он!»
5: Но они еще сильнее закричали:
19: «Распни его!»
5: Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. А воины отвели его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк, и одели его в багряницу, и сплетши терновый венец возложили на него, и начали приветствовать его:
19: «Радуйся, царь иудейский!»
5: И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его. И заставили проходящего, некоего кириньянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его. И привели его на место Голгофу, что значит «лобное место», и давали ему пить вино со смирную, но он не принял. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его. И была надпись вины его: «Царь иудейский». С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания:
20: «И к злодеям причтем».
5: Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря:
21: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста».
5: Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу:
22: «Других спасал, а себя не может спасти. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем».
5: И распятые с ним поносили его. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом:
23: «Элои, Элои, лама савахфани!»
5: Что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили:
24: «Вот, Илью зовет!»
5: А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря:
25: «Постойте, посмотрим, придет ли Илия снять его».
5: Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме раздралась надвое сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он, так возгласив, испустил дух, сказал:
0: истинно человек сей был Сын Божий.
5: Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Якова меньшего, и Иосии, и Соломия, которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие вместе с ним, пришедшие в Иерусалим. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботою, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер. И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали.
3: Глава 16.
5: По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою:
15: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?»
5: И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им:
1: «Не ужасайтесь. Иисуса ищите, назарянина распятого. Он воскрес, его нет».

0: возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили, и сказал им:
1: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы».
0: Итак Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь.
2: Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: «Все дороги ведут в Рим», — говорили в огромной империи, покорившей все страны, прилегающие к Средиземному морю. Рим был центром тогдашнего мира. Предполагают, что во времена Августа народонаселение Римской империи достигало приблизительно 100 миллионов человек, причем в самом Риме насчитывалось более миллиона жителей. После взятия Иерусалима в 63 году до Рождества Христова к Римской империи была окончательно присоединена и Палестина. Провинции империи управлялись посланными туда из Рима правителями. В период с 25 по 36 годы по Рождеству Христову римским прокуратором Иудеи и Самарии был назначен Понтий Пилат. Это был гордый человек, презрительно и даже жестоко относившийся к евреям. Как отмечает евангелист Лука, однажды он приказал убить некоторых галилеян в то время, когда они приносили жертву Богу. Иногда со стороны критиков Библии существование Понтия Пилата как исторической реальной фигуры подвергалось сомнению. Однако на территории Римской империи был найден текст с именем Понтий Пилат и несколько монет, датированных 30 и 31 годами нашей эры, отчеканенных в его честь. Эти находки подтвердили реальность исторического существования Пилата во времена Иисуса и подтвердили точность передачи событий в Новом Завете. Еще одно свидетельство подлинности евангельской истории содержится в трудах римского историка Тацита. В своих аналах он писал: «Иисус Христос был распят во времена Тиберия по приказу прокуратора Понтия Пилата в Иудее». Итак, давайте прочитаем, что пишет об этом евангелист Марк. Текст лекции доктора МакГи, посвященный изучению 15 главы Евангелия от Марка, читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приступаем к изучению 15 главы Евангелия от Марка, где мы читаем описание распятия Иисуса Христа. Мы знаем, что все Писание богодухновенно и полезно. Точно так же и этот отрывок, который описывает смерть и воскресение нашего Господа, имеет для нас сегодня особый смысл. Читая эти строки, невозможно не почувствовать трагизма, которым насыщены все эти события. Трудно оставаться безучастным к жестокой несправедливости и непереносимым страданиям Господа Иисуса. Однако помните, что Бог хочет вовсе не нашего сочувствия. Ему нужна наша вера. Поэтому поверьте в Иисуса, друзья мои. В послании к римлянам в 10 главе, в 9 и 10 стихах сказано: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению».

Он хочет нашей веры, а не нашего сочувствия или сожаления. Евангелие от Марка – это Евангелие действия. И я думаю, что 15 глава как бы венчает сюжет всей этой книги. Более того, здесь, на наших глазах, происходит величайшее событие всей истории этого мира. И позднее Павел напишет в первом послании к Коринфянам в 15 главе в 3 и 4 стихах. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Нужно также понимать, что Евангелие – это то, что сделал сам Бог, а вовсе не то, что Он требует от нас. Спасение целиком зависит от Него. Мы с вами не в состоянии ничего сделать, чтобы угодить Богу или быть достойными Его. Наша с вами праведность недостаточна для того, чтобы Бог оправдал нас. Именно Бог должен дать нам свою праведность, что мы и читаем в послании к Римлянам, в 4 главе, в 25 стихе. «Иисус предан был за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». А теперь, после этого вступления, давайте прочтем первый стих этой главы. «Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату». Синедрион, высший иудейский совет, мог осудить Иисуса на смерть, но он был не вправе привести приговор в исполнение. Лишь Рим обладал правом казнить и миловать. Вот почему первосвященники должны были представить дело Иисуса на римский суд, который уже мог утвердить приговор, вынесенный Синедрионом. Однако обвинения Синедриона против Иисуса не годились для римского суда. Вот почему рано поутру первосвященники собираются вместе, чтобы сформулировать обвинения, которые были бы приемлемы для суда Пилата. Им нужны были такие обвинения, которые придали бы юридическую силу всему тому, что происходило прошлой ночью. Понтий Пилат находился в тот момент в Иерусалиме, хотя его основная резиденция располагалась в Кесарии. Пилат не любил Иерусалим и появлялся там только во время основных иудейских праздников на случай, если потребуется пресечь народные волнения. Дело в том, что римская власть не допускала никаких народных выступлений, что и являлось объяснением того, как власть Рима смогла устоять в течение почти тысячи лет. Пилат был политиком, и для него, как для любого политика, возможность извлечь выгоду всегда перевешивала стремление к справедливости. Однако, когда Пилат понял, что Иисус совершенно невиновен, он предпринял усилия, чтобы освободить его, но в то же самое время он стремился угодить и иудейской верхушке. Изначально он полагал, что сумеет повернуть ситуацию так, чтобы все были довольны. Пилат был типичным политиком, который ищет компромисса по любому поводу, желая угодить всем сторонам. Однако мы с вами должны понять, что попытки следовать этому принципу, как правило, приводят к тому, что довольных не бывает. А теперь давайте прочтем описание суда Пилата, стихи со 2 по 6. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ: «Ты говоришь». Слова Иисуса «ты говоришь» на самом деле являются характерной для того времени формой утвердительного ответа. «И первосвященники обвиняли его во многом». Пилат же опять спросил его: «Ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против тебя обвинений». Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили.
Наверняка Пилату было удивительно видеть узника, который не предпринимал никаких усилий, чтобы защитить себя. Я полагаю, что другие заключенные, которым доводилось стоять перед Пилатом, делали все возможное, чтобы избежать наказания. Но этот узник был совершенно иным. Он не приводил никаких доводов в свое оправдание, что озадачивало Пилата. Если мы обратимся к Евангелию от Иоанна, мы узнаем, что Пилат предпринимал значительные усилия, чтобы избавить Иисуса от приговора. При этом он рассчитывал, что тот не будет столь безучастным. Но, в конце концов, Понтий Пилат понял, что ему придется принимать решение относительно Иисуса Христа самостоятельно. Собственно, именно в такой ситуации оказывается каждый человек в этом мире. Вероятно, Пилату вдруг пришло в голову, что он сумеет достойно выйти из создавшейся затруднительной ситуации, если освободит одного заключенного. Предлагая толпе Вараву, он наверняка думал, что нашел решение своей дилемме. Однако Пилат и представить себе не мог, что кто-то предпочтет освободить из-под стражи именно Вараву, а не Иисуса. Читаем 7 стих. «Тогда был в узах некто по имени Варава со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. Этот человек был виновен в бунте и убийстве. Нет сомнений, что Варава заслуживал распятия вместе с другими узниками. При этом я думаю, что наш Господь был распят на кресте, предназначавшемся именно Вараве. Однако посмотрите, чего требует толпа. Стихи с 8 по 13. «И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ: «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Ибо он знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Вараву. Пилат, отвечая, опять сказал им: «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Они опять закричали: «Распни его!» То, что происходит здесь, друзья мои, просто неслыханно. Для Пилата было совершенно очевидно, что все обвинения против Иисуса необоснованы. И он предлагает народу выбор между явным преступником Вараввой и невинным человеком Иисусом. Пилат не мог даже представить себе, что кому-то захочется освободить настоящего преступника и распять невиновного. Но он просто не осознавал, насколько низко может пасть человеческая душа. Римский правитель не мог даже представить себе, что религия способна опуститься до подобной низости. Несомненно, он был потрясен, услышав требования толпы отпустить Вараву. 14 стих. Пилат сказал им: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее закричали: «Распни его!» Первосвященники настроили народ требовать распятия Иисуса. И, как мы видим, толпа, захлебываясь от ярости, идет на поводу у иудейской верхушки. Даже когда Понтий Пилат спрашивает народ, в чем, по их мнению, виновен этот Иисус, они лишь еще яростнее выкрикивают свои жестокие требования. Здесь мы видим хороший пример того, что толпа редко способна рассуждать здраво. Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Пилат, несомненно, был слабым и не очень уверенным в себе политиком, а потому он поддается требованию толпы и отдает Иисуса на распятие. И здесь, несомненно, хваленное римское правосудие потерпело полный крах, потому что совершенно невинный перед римским законом человек был приговорен к смерти.
Но, с другой стороны, давайте задумаемся, друзья, был ли Иисус на самом деле невиновен? Ведь на том кресте Он занял наше с вами место, а нам с вами есть за что понести наказание. Далее читаем 16 стих. «А воины отвели его внутрь двора, то есть в приторию, и собрали весь полк». После того, как узника осуждали на смерть, он переходил в руки солдат. Известно, что римские солдаты отличались особой жестокостью и обычно любили развлекаться со своими заключенными, которые превращались для них в живые игрушки. Обычно осужденным на казнь узникам предстояло подвергнуться жесточайшим издевательствам и унижениям. Именно это и ожидало здесь нашего Господа. Обычно римские солдаты играли со своими заключенными в кровавую римскую игру. Завязав глаза осужденному, они били его изо всех сил. Потом пленник, если он еще был в сознании, должен был догадаться, кто из солдат его не бил. Причем подобное избиение могло продолжаться долго, пока несчастная жертва еще была в сознании. Я полагаю, что Господь был настолько сильно изувечен, что вы не смогли бы его узнать. Именно эти жестокие побои, по всей видимости, явились причиной, почему крест Иисуса пришлось нести другому человеку, Симону Киренеянину. Вспомните, что нашему Господу было около 33 лет, и Он был в расцвете своих сил. Я не сомневаюсь, что Иисус был крепкого телосложения, ведь Ему приходилось много путешествовать по Израилю, а также мы помним, что Он без труда изгнал из храма миновщиков. Все это требует определенных физических данных. Едва ли Иисус был тщедушным слабаком. Но эти избиения, как мы видим, полностью надломили его силы. Стихи с 17 по 19 продолжают описание издевательств над нашим Спасителем. «И одели его в багряницу, и сплетши терновый венец возложили на него, и начали приветствовать его: „Радуйся, царь иудейский!“ И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему». Здесь мы видим не просто проявление человеческой ненависти. Эта жестокость и изуверство явно демонстрируют нам деградацию человеческого сердца. И все мы, друзья, должны постараться осознать, через какие испытания пришлось пройти нашему Спасителю, когда Он занял наше место. Однако крест ему только предстоял. Читаем 20 и 21 стихи. «Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его. И заставили проходящего некоего киренеянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его». После всех этих издевательств солдаты повели Иисуса на распятие. Этот человек, Симон, был родом из Киренеи, города в Северной Африке. Он, по всей видимости, пришел в Иерусалим на время праздника Пасхи. Я полагаю, что солдаты просто выбрали наугад из толпы первого попавшегося человека и заставили его нести крест. Однако традиционно считается, что до ворот города Иисус нес свой крест самостоятельно. Стихи 22 и 23. «И привели его на место Голгофу, что значит лобное место, и давали ему пить вино со смирною, но он не принял». Вино, смешанное со смирною, являлось обезболивающим средством, которое помогало несчастному узнику пережить все предстоящие страдания. Интересно отметить, что пришедшие с востока волхвы принесли младенцу Иисусу именно смирну.
Так что дар волхвов как бы символизировал его грядущую смерть. 24 стих. «Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. И так Иисус был распят». Интересно, что ни в одном из Евангелий мы не найдем подробности распятия. Везде нам приводятся лишь основные события. И это не случайно. Писание как бы окутывает все эти события покрывалом молчания, словно показывая, что все происходящее было слишком ужасным для того, чтобы углубляться в детали. Когда солдаты начали делить между собой его одежду, исполнилось еще одно пророчество, которое мы находим в 21-м псалме в 19 стихе. «Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий». 25 и 26 стихи. «Был час третий, и распяли его, и была надпись вины его, царь иудейский». Нам сказано, что они распяли Иисуса в третьем часу, то есть было 9 часов утра. Заметьте, что Марк использует еврейский способ исчисления времени, тогда как Иоанн придерживается римского времени. Я полагаю, вы уже убедились, что ни один из евангелистов не рассказывает нам всех деталей, а потому мы с вами должны рассматривать все 4 Евангелия вместе, чтобы получить полную картину происходящего. Так Иоанн Марк говорит, что на кресте было написано обвинение царь иудейский, по которому Иисус был приговорен к смерти. Однако Иоанн сообщает нам дополнительную подробность. Оказывается, эта надпись была сделана на 3 языках – еврейском, греческом и латинском. И хотя нам с вами это может показаться странным, слова обвинения были истинной правдой. Однако враги Господа вкладывали в них совершенно иной смысл. Он действительно был царем. Господь пришел к Израилю как царь, но был отвергнут. Однако при этом Иисус не был виновен в организации заговора против римской власти, в чем его обвиняли. Далее читаем 27 и 28 стихи. «С ним распяли 2 разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания, и к злодеям причтен». Мы читаем, что Господь был распят рядом с 2 разбойниками. И когда все совершилось, исполнились слова Писания, которые мы находим в книге Исаии в 53 главе в 12 стихе. «Предал душу свою насмерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем». Далее стихи с 29 по 31. «Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря, разрушающий храм и в 3 дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста». Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу, «Других спасал, а себя не может спасти». И это была истинная правда, друзья мои. Иисус не мог одновременно спасти других и самого себя. Он отдал себя за других людей. Именно в этом и заложен великий принцип искупления. Стихи с 32 по 34. «Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь со креста, чтобы мы видели и уверуем». И распятые с ним поносили его. В 6 часу настала тьма по всей земле и продолжалась до 9 часа. В 9 часу возопил Иисус громким голосом «Элои, Элои, лама савахфани», что значит «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Я хочу обратить ваше внимание, что Марк сообщает нам точную хронологию распятия. В 3 часу
Иисус был распят, а в шестом часу, то есть около 12 часов дня, на землю опустилась тьма. Яркое полуденное солнце померкло, и тьма опустилась на крест. И далее, с 6 до 9 часа, то есть вплоть до 3 часов дня, все было погружено во тьму. 35 и 36 стихи. Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: «Вот Илию зовет». А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря: «Постойте, посмотрим, придет ли Илия снять его». Стоявший поблизости народ не понял, что именно говорил Иисус. Дело в том, что по-арамейски слово «Элои», то есть «Боже», звучит сходно с именем Илия. Причем, как мы видим, некоторые зрители вполне допускают, что Илия может прийти в ответ на этот призыв. Может быть, эти люди все-таки отчасти допускали, что перед ними сейчас распят их Мессия? Вы знаете, я придерживаюсь мнения, что в сердце человека есть что-то, что порой подсказывает ему истину. Вполне возможно, что именно так и было в данном случае. Внутренний голос говорил этим людям, что перед ними Христос. И, наконец, наступает последнее мгновение жизни нашего Господа. 37 стих. «Иисус же, возгласив громко, испустил дух». Иисус испустил свой дух. Он не мог умереть, не отпустив свой дух. Нужно понимать, что он умер вовсе не потому, что его организм перестал функционировать. Он умер, потому что хотел умереть ради той великой цели, для исполнения которой он и пришел в этот мир. На этом мы закончим нашу передачу. В следующий раз мы завершим изучение Евангелия от Марка. Всего доброго!

Вы прослушали лекцию из серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Путь жизни и путь смерти.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
2: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущая программы Наталья Чернякова. За режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Евгений Беляков из Московской церкви «Исход».
4: Мир вам, дорогие друзья! Меня зовут Евгений Беляков. Я очень рад, что сегодня имею возможность посвидетельствовать о славе Божьей в своей жизни.
3: Я хочу добавить, что Женя в своей церкви работает с людьми созависимыми. Как правило, это близкие люди наркоманов и алкоголиков. Правильно?
4: Все правильно. Я служу в церкви Божий Исход здесь, в городе Москве. И мы работаем с наркозависимыми людьми. Людьми, которые попали в рабство наркотиков и алкоголя, которые находятся сейчас в проблеме и не знают выхода из этой проблемы. Вот. Родился я в городе Новороссийске. Семья моя была неблагополучная. Отец разошелся с моей матерью, когда мне было 3 года, то есть в раннем детстве. И мать стала работать, чтобы содержать моего старшего брата и меня, чтобы мы ни в чем не нуждались. Поэтому мы, как говорится, были без особого воспитания, и улица, она давала свой ритм и темп жизни. И пока старший брат меня направлял, мы ходили в одну школу, учились, и вроде все было в порядке. Но после того, как брат уехал поступать в институт военный, я остался один на улице, можно сказать. То есть я жил дома, мама обеспечивала деньгами, но в моем воспитании как такового участия не принималось.
3: Не было времени дать то, что полагается подростку дать.
4: Да, любого воспитания, где-то наставления, этого не было, и тем более не было отцовской любви. И итог, то, что уже в школе в 12 лет я начал курить, после этого стал употреблять легкие наркотики, такие как марихуана, анаша. И уже в 15 лет я первый раз укололся героином. Это был в 9 классе. И после этого на протяжении всей моей жизни я употреблял наркотики той или иной степени. Из-за наркотиков у меня были постоянные проблемы в школе, я перестал учиться. Из-за этого меня выгнали из школы, из одной, но мама, она все равно боролась за меня, восстановила меня, и я доучился в другой уже школе.
3: Мама догадывалась или даже знала, что ты употребляешь наркотики?
4: Ну, так как мама была постоянно на работе, она даже не догадывалась. Но уже, в принципе, к окончанию моей учебы были такие моменты, что она приходила и просто чувствовала запах от наркотиков. И она пыталась со мной разговаривать, пыталась как-то на меня воздействовать, но ничего не помогало, потому что я уже был в этом рабстве. И после моего окончания школы мама уже жила с моим отчимом, и этот человек любил меня, и поэтому он отправил меня в военный институт учиться. Он сам был военным человеком, и я поехал учиться в город Владикавказ в военный институт. Но на протяжении моей учебы в институте в той или иной степени все равно умудрялся употреблять. То есть это было, может быть, увольнение, где все равно я употреблял наркотики.
3: Употреблял, это кололся.
4: И кололся, да, таблетки пил, курил, ношу. Ну, единственное, что держало, это военная закалка, военная дисциплина, то есть 2 года казарменного положения, и поэтому как...
3: Поэтому не сошел быстро с дистанции, да?
4: Да, были не сошел. Рамки. Не сошел быстро с дистанции, да, это будет правильно, и не стал употреблять именно системой, то есть каждый день, изо дня в день. Было просто...
3: То есть ты был не в системе, ты заканчивал школу, ты поступал, ты учился в ВУЗе, и все еще ты был не в системе.
4: Да, я был не в системе, я был уже зависим, я уже был в этом рабстве, то есть я уже получал от этого удовольствие. То есть я начал употреблять, потому что, может быть, из-за каких-то страхов, из-за того, что хотелось каких-то новых ощущений, какого-то удовольствия, и я находил эту отдушину в наркотиках.
3: Извини, что я тебя перебиваю. Все-таки как ты с позиции сегодняшнего дня можешь объяснить, почему? Почему ты начал это? Чего тебе не хватало? Вот в том возрасте, 12 лет.
4: А, ну, в 12...
3: Ты либо плохо учился, или наоборот, ты был слишком любознательный. Что тебе не хватало?
4: Да, ну, я был любознательный. В 12 лет я пытался побыстрее познать мир. Хотелось быстрее повзрослеть. И когда я начал употреблять наркотики, я увидел, что они мне помогают. Помогают... Может быть, активнее, помогает быть смелее, попробовать все хотелось. Вот, и получал удовольствие.
3: Меньше, казалось,
4: да, да, комплексы уходили, то есть был подвешен язык, и я спрашивал себя, почему я употребляю. И, ну, то есть общение с тем кругом, где я находился, оно становилось, когда мы употребляли наркотики, оно становилось дружелюбным, у нас были общие интересы, были темы обсуждения. Вот из-за этого в тот момент это была именно такая причина начала употребления.
3: И так ты к этому времени уже учился в военном институте. Как ты совмещал учебу, общественную жизнь и вот зависимость свою?
4: Ну, учился, когда я был именно в институте, получалось, что я учился и не употреблял. Поэтому в институте не договаривались, что я употребляю наркотики. То есть я сдерживал себя и старался учиться. Что происходило дальше? Я закончил институт и поехал служить в Ленинградскую область, в часть. Я служил там офицером. К этому времени я уже начал встречаться с девушкой из Новороссийска, и после того, как я съездил в Чечню в командировку в Грозный, мы поженились. Мы стали жить с ней вместе в городе Ломоносов, и там снимали квартиру. В соседнем подъезде продавали наркотики. Я об этом узнал.
3: То есть эти наркотики тебя просто искали?
4: Да, искали. Почему я начал употреблять, в чем я искал? У меня не было удовлетворения в жизни. То есть я жил, у меня на тот момент было, в принципе, все, что нужно молодой семье. У меня была машина, мы снимали жилье, был стабильный заработок, была перспектива карьерного роста, были какие-то деньги отложены, которые нам подарили на свадьбу, которые я привез с командировки.
3: То есть причиной была не убогость, не обделенность какая-то, а что же?
4: Да, а причина была внутренняя пустота. То есть я, бывало, задавал себе вопрос, для чего я создан? Я понимал, что Бог меня создал не для того, чтобы я...
3: Ты понимал Бог или ты что понимал?
4: Я понимал, что Бог меня создал.
3: Понимал.
4: Да, то есть я всегда знал, что я не произошел от обезьян, что есть... Понимал, что смысл...
3: То есть ты понимал, что смысл не в машине, не в какой-то такой,
4: да,
3: обеспеченности, да? Ты искал глубинного.
4: Да, особого удовольствия мне это не приносило. То есть достаток какой-то финансовый, была какая-то внутренняя неудовлетворенность, депрессия и пустота. Чего-то не хватало постоянно. И эту отдушину я нашел в наркотиках. Я стал употреблять, я стал закалываться, я стал...
3: Закалываться, то есть ты в систему стал входить?
4: Да, я стал входить в систему, я стал употреблять каждый день, 3 раза в день по 0,5 грамма героина, еще мешал это с амфетаминами, со скоростью. И очень скоро мне надоело вообще работать. То есть постоянно система, наркотики, уже не хватало времени на то, чтобы я работал, мне нужна была доза, мне становилось плохо. Вот.
3: То есть это даже не то, что надоело, а такая переоценка произошла.
4: Да, да.
3: Это уже неценно была работа.
4: Да, это
3: я уже тебя не спрашиваю, что в это время жена делала. Жена пережидала все это.
4: А жена, она очень переживала, но долгое время она не могла понять, что случилось. Она думала, я ее разлюбил, почему я мало времени провожу дома. переживала.
3: Она тоже не все знала.
4: Да, она не все знала, из-за своей любви она как-то и не хотела верить в это. Хотя и находила и шприцы в кармане. Но я вечно придумывал какие-то оговорки, какие-то обманы, вечная ложь, постоянные скандалы. Я рассказывал всякие истории. Обещал, что будет все хорошо, что все изменится и исправится. Это такой просто сложный период в нашей жизни. В итоге я написал рапорт по собственному желанию, уволился из части и стал добывать деньги, сдавать металл, воровать металл, его сдавать на металлолом. Потом стал заниматься беззакониями, то есть воровство. То есть нужно было постоянные деньги, чтобы употреблять наркотики. Я стал выносить из дома то, что было куплено, то, что было подарено. Это были скандалы, это были слезы. Моя жизнь, она становилась адом. И выхода из этой ситуации я не видел, потому что я осознавал, что я нахожусь в рабстве. Я пытался бросить это, но это уже я самостоятельно не мог. Я не мог избавиться.
3: Женя, я от многих слышу, что выхода я не видел. А ты много думал об этом?
4: Ну, я пытался.
3: Ты вопросы себе задавал какие-то. Что значит «не видел ты выхода»? У тебя была жена, у тебя были деньги. Почему ты не видел выхода?
4: Когда отпускали меня наркотики, мне становилось очень плохо. Плохо не только физически, но и морально. И
3: в том числе это... чувство вины, наверное, да?
4: Да, и желание употребить, оно было в голове. Даже если физически тебе и не хочется, но хочется просто что-то
3: тех
4: внутри.
3: Тех ощущений,
4: да. Постоянное желание. И когда я употреблял дозу, я становился другим человеком. Абсолютно изменялось мое восприятие
3: мира. Тот человек тебе больше нравился.
4: Да, да. Он умел найти общий язык, он умел хорошо общаться.
3: Он умел не бояться.
4: Не бояться. То есть это было изменение состояния. И на тот момент я довел нашу семью до очень отчаянного положения. То есть жена была в постоянной депрессии, истерике, она уже узнала, что я употребляю. Все, что было имение, какое было, деньги, я все проколол, все вынес из дома. И выхода уже не было из этой проблемы. Я, может быть, и хотел бросить, но мне приходилось добывать постоянные деньги. И приехали мои родители, они забрали нас из Санкт-Петербурга и привезли обратно домой в Новороссийск. Я встретился в Новороссийске с ребятами из церкви «Исход».
3: Женя, я тебя перебью. Я, честно говоря, искала такую светлую ноту, и только услышав ее, я решила именно в этом месте сделать перерыв для музыкальной паузы. И после того, как прозвучит песня, мы снова вернемся к нашему разговору.

0: Дорогие радиослушатели, в эфире программа «Выбор» и наш гость Евгений Беляков. Женя, ты встретился с верующими?
1: Да, я встретился.
0: В своем родном городе?
1: Да.
0: Каким образом?
1: Мои родители узнали о том, что есть выход, о том, что есть ребята, знакомые, которые тоже были в подобной проблеме.
0: Твои родители, то есть твой отчим, принимал участие в твоей судьбе? Он был неравнодушен?
1: Да, он был неравнодушен, mm-hmm. он старался помочь всячески, поэтому mm-hmm. они приехали в Санкт-Петербург, они забрали меня.
0: Mm-hmm.
1: Родители
0: переживали. И они
1: первые
0: узнали, что есть...
1: И что есть выход, mm-hmm. есть церковь Исход. И мы встретились с ребятами. Ребята из Исхода, служители, они рассказали, что они находились в такой же проблеме, в наркотическом рабстве долгое время. А некоторые они были много лет отсиженных, рассказали, что они более 10 лет употребляли наркотики, и сейчас их жизнь изменилась. И они предложили мне, если я хочу избавиться от этого рабства, от наркотической зависимости, если я хочу изменить свою жизнь, то мне нужно поехать в реабилитационный центр.
0: Еще ничего не зная о Боге, ты просто увидев жизнь этих ребят, ты поверил, что
1: да.
0: есть выход?
1: Да, я поверил, mm-hmm. что есть выход. И я уехал в реабилитационный центр в городе Кисловодске. Вот, и в церкви Исход по всей России 50 реабилитационных центров, которые работают с наркозависимыми, алкозависимыми в 10 городах Соединенных Штатов, в Англии, на Украине. И служение все началось... Исход с одного человека, Сергея Федоровича Щепкова. Этот человек сам избавился от зависимости благодаря Богу. Он уверовал в Бога, освободился и решил помочь еще
0: помогать
1: ребятам.
0: Помогать тем, кто в этой зависимости.
1: Да, в
0: и
1: подобной
0: что?
1: Зависимости. И так стало развиваться служение Исход. И это с 2000 года.
0: Ты попал в такой центр.
1: Я попал в такой mm-hmm. центр и стал проходить там реабилитацию. Я увидел... тех ребят, которые там уже находились до меня, увидел их отношение ко мне, любовь, заботу, и мне сразу понравилось в этом центре. И я... Просто были посторонние люди, от которых ты обычно не ожидаешь ничего, а здесь они стали помогать мне, помогать изучать Библию, помогать начинать молиться, делать первые шаги с Богом. И мне понравилась атмосфера. Атмосфера была наполнена любовью, где друг другу ребята помогали.
0: То есть после твоих предыдущих связей тебе это не показалось примитивным? Там любовь какая-то, какое-то такое вот отношение. Тебе это понравилось?
1: Да, мне это понравилось, и это меня удивило.
0: Удивило.
1: Мне было очень приятно. Угу. Вот, и поэтому чем больше я жил, я понимал, что это не наигранно, угу. не фальшь какая-то, не розыгрыш, а что это действительно чувство, и это реальность. И я начал познавать Бога, я стал читать Библию, я начал молиться, и я почувствовал изменения внутри меня, как я начал совсем по-другому смотреть на мир. То есть я стал просыпаться и обращать внимание, как прекрасно солнце, как прекрасна природа, деревья, птицы, как это все доставляет спокойствие на сердце. Я получил удовлетворение. Центр, он находится вдали от дома, чтобы можно было вырвать человека, который находится в проблеме, почему он не может еще долгое время освободиться от наркотиков. Потому что та атмосфера там, где он
0: среда.
1: Привык жить, она напоминает постоянно о том, где можно достать, позвонят друзья, которые вместе употребляют. Поэтому ребята уезжают в другой город, их отправляют, чтобы они могли свободно в другом городе, на чистом воздухе, в другом коллективе совместно освобождаться и познавать Бога.
0: Жень, ты так понимаешь, что в то время Бог стал входить в твое сердце?
1: Мое сердце, да.
0: И это были не ощущения, это был поворот. Ты покаялся там?
1: Да, в реабилитационном центре я покаялся в своих грехах. Я принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Я получил откровение о той любви, которой Он нас любит. Получил откровение о том, что Он сделал для меня на кресте, за то, что Он забрал все мои грехи, и теперь уже нет осуждения за эти грехи. Я понял, что я унаследовал дар вечной жизни благодаря тому, что Он умер за меня и на третий день воскрес для моего оправдания.
0: И ты наверное, понял, что это именно то, чего не хватало тебе.
1: Да, и здесь я понял действительно, что это и есть смысл моей жизни. Та пустота, которая меня гложила, она заполнилась. Я получил радость в жизни, появился смысл моего пребывания на земле, моего существования в этом мире. Я понял, что с Богом я могу жить в полном смысле этого слова, не существовать, ища какие-то удовлетворения в алкоголе, в женщинах, в наркотиках, но
0: Не обязательно в порочных каких-то, да, правда?
1: Да, просто.
0: В какой-то суете, может быть, то есть... На высший смысл ты нашел.
1: Да, я нашел высший смысл. И это доставило мне огромное удовольствие. Я понял, что теперь моя жизнь, она имеет значение, что я могу приносить пользу не только для себя, но и для окружающих людей. Могу приносить пользу для Бога, служить Богу и от этого получать удовлетворение.
0: Скажи, что в это время родители... Отчим, мать,
1: а в это
0: вы
1: время...
0: не встречались, вы переписывались?
1: А мы созванивались...
0: Они
1: когда
0: верили
1: я был
0: в свои перемены, они оценивали
1: они
0: это.
1: Они искренне хотели помочь, и поэтому они питали какие-то надежды, что мне поможет служение Богу, что мне поможет Бог. Они тоже молились и посещали церковь в Новороссийске уже. То есть, когда я уехал в центр, мама стала ходить в нашу церковь «Исход».
0: О, это огромная поддержка.
1: Да, она покаялась.
0: То есть, родители от тебя не были в стороне, не стояли.
1: Да, они были
0: они
1: в проломе
0: за меня. Они в одной пряжке просто шли с тобой. Ты
1: да.
0: в центр, а они в церковь.
1: А они в церковь. Они стали молиться. Мама приняла молитву покаяния. Она покаялась перед Господом в своих грехах. Она сказала, что осознала, что она тоже жила грешной жизнью и решила начать также жизнь с нового листа. И стала мне помогать духовно. Это огромное оказало влияние, когда между матерью и сыном в духовном мире есть духовная пуповина. И она молилась за меня, полагала молитвы, чтобы в центре меня поддержать.
0: И как жизнь в этом центре проходила?
1: Жизнь протекала очень хорошо. Мы в каждом дне с ребятами, мы... росли в духовном мире, то есть
0: вместе.
1: Мы получали духовное образование, мы делали первые шаги с Иисусом, мы познавали Библию, смотрели, что Библия, она учит только хорошему, что она учит любить людей, любить себя, любить Бога. Правильные принципы и правила, которые Бог вложил в каждого человека. Мы своими грехами просто с этим не считались. И здесь появилась возможность вообще задуматься. Переоценка ценностей произошла в центре, в реабилитационном, где идиллия, где есть все условия для жизни и для того, чтобы одуматься вообще, для чего ты существуешь, что ты хочешь, переоценить свои ценности и посмотреть другими глазами на этот мир. И Бог там помог.
0: Срывы у ребят случались там?
1: Ну, бывало, что приходила какая-то, может, тоска по дому, но, в принципе, ребята понимали, что та жизнь, от которой они уехали, а в центр все уезжают не от хорошей жизни, что делать там дома нечего, что эта жизнь, она потеряла свой смысл и удовлетворение. И поэтому...
0: Люди сознательно держались за Бога.
1: Да, люди сознательно держались за Бога и старались... познавать Бога и приносить для Бога какое-то служение, как-то служить Богу и больше узнать о Нем, о том, что Он хочет видеть от нас, чтобы жить в благословении, не в проклятии, чтобы жить и больше не огорчать Бога. И после уже реабилитационного центра второй этап реабилитации заключается в том, что там, где есть центр, там

0: И от таких людей большинство отворачивается. Но эти ребята, они были, мы были в той же шкуре, как и эти люди. И мы ходим на варочные квартиры к ребятам, которые закалываются. И рассказываем, что есть выход, что есть Господь, который любит и который может помочь освободиться от рабства наркотиков, от рабства греха. И в церкви есть огромные свидетельства Божьей славы. То есть ребята, наркоманы, которые заработали за свою греховную жизнь какие-то болезни хронические, как гепатит С, как ВИЧ, СПИД, раковые опухоли. Бог их исцеляет. И у нас есть ребята, которые служили, которые сдавали анализы, у них был СПИД. И они приходят в больницу, они сдают кровь, и врачи сами удивляются, что ихняя кровь, она лучше, чем у здорового человека. Это делает Бог. Бог, Он исцеляет. Бог живой, и Бог делает невозможное для того, чтобы люди действительно поверили, что Он есть, чтобы люди покаялись в своих грехах и начали новую жизнь. Также есть родители таких людей, которые сейчас в проблеме. И чем мы занимаемся? Бог, Он нужен каждому человеку. Не просто знать, что Создатель существует. Вера не в этом заключается, но в том, чтобы не просто сходить в церковь, поставить свечку и продолжать дальше грешить, но Бог хочет, чтобы каждый человек, он молился Ему, чтобы он жил и ставил Бога на первое место, как приоритет.
1: Личные отношения.
0: Личные отношения с Богом, чтобы у каждого были личные отношения.
1: Так, я так понимаю, ты вернулся к своему нынешнему служению. Есть люди, ты говоришь, есть родители вот этих вот людей. То есть это созависимые люди, которые болели, так скажем, физически, да, и душевно вместе со своими детьми, мужьями.
0: Да, и родители, матери переживают огромную боль, когда их ребенок, их самый, можно сказать, дорогой человек в их семье, и очень близкий человек, он находится в рабстве, в проблеме. Раньше они смотрели на своего ребенка как смысл своей жизни, опора на будущее, и сейчас они понимают, что ребенок находится в рабстве, в проблеме, и они ничем не могут помочь, потому что от наркомании, от алкоголизма врачи не могут помочь.
1: Есть... Женя, а как ты выбирал служение, что вот ты будешь работать именно с людьми созависимыми, с родителями тех людей, которые были в проблеме? Как ты понял, что это твое служение будет?
0: Ну, я, когда прошел реабилитацию в центре, я вышел, и сначала я работал с людьми именно с наркоманами и с алкоголиками. Но позже уже с практикой понял, что наркомана отправляют в центр, а остаются родители. Mm-hmm. Родители, которые также, как любой человек, они нуждаются в личных отношениях с Богом. И им нужно помогать делать первые шаги в Иисусе, первые шаги в Боге. То есть узнать, о чем, как читать Библию, о чем там говорится, кто такой Иисус, что Он делал на земле. То есть им нужна поддержка. И ребенок, наркоман, он уезжает в реабилитационный центр. Но родители остаются, и они должны помогать своему ребенку проходить реабилитацию, то есть за них духовно молиться. Также изменить свою жизнь, потому что много людей, они видели свой смысл жизни, это как в детях. Но на самом деле Бог вложил в каждого потенциалы и таланты, которые должны быть востребованы, что каждый человек, он в первую очередь должен возлюбить Бога всем своим сердцем, всем своим разумением, всей своей крепостью, а потом возлюбить ближнего своего, как самого себя. И факт в том, что чтобы возлюбить ближнего, нужно возлюбить себя. И это учит наша церковь этому. То есть любить себя – это значит видеть себя как сыном или дочерью Иисуса, видеть в себе потенциалы и таланты, пожить для того, чтобы приносить пользу для Бога, и не заглушать себя, что ты никому не нужен, что ты никчемный, и ты попал в этот мир случайно. Никто не попадает случайно.
1: Я благодарю Бога, который поднимает людей из пепла и дает им новую жизнь, и благодарю тебя за такое искреннее свидетельство. И через несколько минут мы вернемся к нашему разговору. А сейчас напоминаю, что вы слушаете Русское христианское радио и программу «Выбор». Небольшая пауза, небольшой перерыв для песни.

0: В эфире программа «Выбор» и наш гость Женя Беляков. Итак, Господь, который дает новую жизнь.
1: Бог изменил абсолютно мою жизнь. Я стал совсем по-другому смотреть на своих родителей, относиться к своей жене. То есть, если раньше я думал, что весь мир для меня, и люди должны делать меня счастливым, то есть была какая-то эгоистическая нотка. То есть, жена для того, чтобы сделать меня счастливым, для того, чтобы она стирала, мне готовила, то сейчас я стал понимать, что мне жена дана для того, чтобы я делал ее счастливым. И если у меня есть родители, это не только для того, чтобы они мне помогали финансово и наставляли меня, но для того, чтобы я их почитал, для того, чтобы я их любил и приносил им какую-то радость, чтобы они видели, как я изменился, мои изменения в жизни радовались.
0: И жена тебя ожидала из реп-центра?
1: Жена ожидала меня из реп-центра. Она приезжала ко мне проведывать меня и поддерживала
0: и
1: меня.
0: И какие-нибудь изменения с ней тоже происходили духовные?
1: Да, жена тоже покаялась, она смотрела на меня, и как изменяюсь я, и верила, что я изменюсь, и наша жизнь будет другой. У нее были надежды, и любовь ее терпела, хотя было очень принесено ей тоже много боли. Но она не опустила руки, она за меня сражалась, и сейчас моя жена беременна. У нас будет сын.
0: Я поздравляю.
1: Да, и самое главное, что сейчас мое отношение к жене изменилось. Сейчас я живу для того, чтобы делать этого человека счастливым, понимая, что Бог дал для того, чтобы мы вместе жили, созидали этот мир, для того, чтобы я поддерживал ее, а она поддерживала меня. Если есть у нас какие-то недостатки, они есть у каждого человека, чтобы мы эти недостатки восполняли друг друга, в друг друге, а не указывали, не тыкали на них носом. То есть в Библии написано, что будут двое одна плоть, то есть дополнять друг друга, восполнять недостатки и нужды, любить друг друга. И такая семья, она будет жить вместе без измен и помогать друг другу жить, а не просто основываясь на каких-то животных инстинктах, там, на похоти плоти.
0: Женя, сейчас ты получил такой глубины и такой силы новую жизнь, которая вмещает в себя и заботу о жене, и заботу о родителях, и заботу о совершенно чужих для тебя людях, родителях наркоманов. Как ты все совмещаешь?
1: Ну, на самом деле, это не я совмещаю, а Бог дает силы. То есть Бог, Он дал новый взгляд на жизнь, что я не потребитель этой жизни, а я служитель Божий. И Он вложил, Он меняет сердце, Он забирает сердце каменное и дает плотяное для того, чтобы я мог питать любовь к окружающему миру. И написано в Библии, что блаженнее давать, нежели чем получать. И я этим и занимаюсь, я даю любовь и получаю от этого еще больше удовлетворения, от того, что я даю любовь. И эта любовь, она касается всем. Бог мне наполнил мое сердце любовью, и теперь я наполняю то же самое любовью своих родных, людей, с которыми я встречаюсь. И еще очень много ребят, которые находятся в такой проблеме, как у меня, которые не знают выхода, находятся в рабстве наркотиков. И сейчас, может быть, кто-то слышит эту передачу, слышит, и я хочу сказать, что не ставьте крест на своей жизни. Есть выход, и можно освободиться, можно изменить вашу жизнь и начать ее с нового листа. Для этого нужно прийти к Богу, покаяться в своих грехах и научиться жить заново. Наша церковь, она занимается именно людьми, которые находятся в проблеме, людьми созависимыми, то есть родителями. И я бы хотел еще дать контактный телефон. Может быть, есть ребята, которые заинтересовались, которые хотят позвонить и задать какие-то дополнительные вопросы. И на эти вопросы вам смогут ответить по телефону 8-495-259-35-25. 8-495-259-35-25. Эти телефоны здесь, в Москве. Мне очень было приятно с вами познакомиться, дорогие радиослушатели. Я надеюсь, что мое свидетельство будет услышано людьми, кто находится в такой же проблеме, кто, может быть, болеет и думает, что его жизнь закончена, кто поставил крест на своей жизни, пусть знает, что выход есть из любой ситуации. Его жизнь, она огромна в глазах Господа, что Бог исцеляет, прощает грехи и дает новую жизнь с чистого листа. Мне очень приятно было.
0: Огромное спасибо тебе, Евгений, и пусть Бог благословит всех, кто захотел прослушать нашу передачу. Я напоминаю, что вы слушали Русское христианское радио, программу «Выбор». Провела передачу Наталья Чернякова. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите, пожалуйста, наш адрес. Город Москва. Индекс 125-047. Абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор». До свидания. Да благословит вас всех Господь.
1: До свидания, дорогие. Пусть Бог вас благословит.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Вторая книга Паралипоменон, глава 26. «И взял весь народ иудейский Азию, которому было 16 лет, и поставили его царем на место отца его Амасии. Он обстроил Елав и возвратил его Иудее после того, как почил царь с отцами своими. 16 лет был Азия, когда воцарился, и 52 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Иехолия из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Амасия, отец его. И прибегал он к Богу в дни Захарии, поучавшего страху Божию. И в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог. И он вышел и сразился с филистимлянами, и разрушил стены Гефа, и стены Иавнеи, и стены Азота, и построил города в области Азотской и у филистимлян. И помогал ему Бог против филистимлян и против аравитян, живущих в Гурваале, и против меунитян. И давали аммонитяне дань Азии, и дошло имя его до пределов Египта, потому что он был весьма силен. И построил Азия башни в Иерусалиме над воротами угольными, и над воротами долины, и на углу, и укрепил их. И построил башни в пустыне, и иссек много водоемов, потому что имел много скота, и на низменности, и на равнине, и земледельцев, и садовников, на горах, и на кормиле, ибо он любил земледелие. Было у Азии войско, выходившее на войну отрядами, по счету в списке их, составленном рукою Иеиела, писца, и Моосеи, надзирателя, под предводительством Ханании, одного из главных сановников царских. Все число глав поколений из храбрых воинов было 2600, и под рукою их военной силы 307 500, вступавших в сражение с воинским мужеством на помощь царю против неприятеля. И заготовил для них Азия, для всего войска, щиты и копья, и шлемы, и латы, и луки, и пращные камни. И сделал он в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтобы они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших камней. И пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен. Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном. И пошел за ним Азария, священник, и с ним 80 священников Господних, людей отличных, и воспротивились Азии царю и сказали ему: «Не тебе, Азия, кадить Господу, это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для каждения. Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у Господа Бога». И разгневался Азия, а в руке у него кадильница для каждения. И когда разгневался он на священников, проказа появилась на челе его пред лицем священников в доме Господнем у алтаря кадильного. И взглянул на него Азария, первосвященник, и все священники, и вот у него проказа на челе его, и понуждали его выйти оттуда, да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь. И был царь Азия прокаженным до дня смерти своей и жил в отдельном доме, и отлучен был от дома Господня. А Иофам, сын его, начальствовал над домом царским и управлял народом земли. Прочие деяния Азии, первые и последние, описал Исаия, сын Амоса, пророк. И почил Азия с отцами своими, и похоронили его с отцами его на поле царских гробниц. Ибо говорили, он прокаженный. И воцарился Иофам, сын его, вместо него. Глава 27. 25 лет был Иофам, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Иеруша, дочь Садока. И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Азия, отец его, только он не входил в храм Господень, и народ продолжал еще грешить. Он построил верхние ворота дома Господня и многое построил на стене Офела, и города построил на горе Иудейской, и в лесах построил дворцы и башни. Он воевал с царем Аммонитян и одолел их, и дали ему аммонитяне в тот год 100 талантов серебра и 10 тысяч коров пшеницы и ячменя 10 тысяч. Это давали ему аммонитяне на другой год и на третий. Так силен был Иофам, потому что устроял пути свои пред лицем Господа Бога своего. Прочие деяния Иоафама и все войны его и поведение его описаны в книге царей израильских и иудейских. 25 лет был он, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме. И почил Иоафам с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом. И воцарился Ахаз, сын его, вместо него. Глава 28. 20 лет был Ахаз, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме. И он не делал угодного в очах Господних, как делал Давид, отец его. Он шел путями царей израильских, и даже сделал литые статуи Ваалов. И он совершал курение на долине сынов Енома и проводил сыновей своих через огонь, подражая мерзостям народов, которых изгнал Господь пред лицем сынов Израилевых, и приносил жертвы и курение на высотах и на холмах и под всяким ветвистым деревом. И предал его Господь Бог его в руки царя Сириян, и они поразили его, и взяли у него множество пленных и отвели в Дамаск. Также и в руку царя Израильского был предан он, и тот произвел у него великое поражение. И избил Факей, сын Ремалиин, иудеев 120 тысяч в один день, людей воинственных, потому что они оставили Господа, Бога отцов своих. Зихрий же, силач из Ефремлян, убил Маасею, сына царя, и Азрикама, начальствующего над дворцом, и Елкану, второго по царе. И взяли сыны Израилевы в плен у братьев своих иудеев 200 тысяч жен, сыновей и дочерей. Также и множество добычи награбили у них, и отправили добычу в Самарию. Там был пророк Господень, имя его Одед. Он вышел пред лице войска, шедшего в Самарию, и сказал им: «Вот Господь, Бог отцов ваших, во гневе на иудеев, предал их в руку вашу, и вы избили их с такой яростью, которая достигла до небес. И теперь вы думаете поработить сынов Иуды и Иерусалима в рабы и рабыни себе. А разве на самих вас нет вины пред Господом Богом вашим? Итак, послушайте меня, и возвратите пленных, которых вы захватили из братьев ваших, ибо пламень гнева Господня на вас». И встали некоторые из начальников сынов Ефремовых: Азария, сын Иогоханана, Берехия, сын Мешелемофа, и Езекия, сын Шалума, и Амаса, сын Хадлая, против шедших с войны. И сказал им: «Не вводите сюда пленных, потому что грех был бы нам пред Господом. Неужели вы думаете прибавить грехам нашим и к преступлениям нашим? Велика вина наша и пламень гнева Господня над Израилем». И оставили вооруженные пленных и добычу у военачальников и всего собрания. И встали мужи, упомянутые по именам, и взяли пленных, и всех нагих из них о деле из добычи. И одели их, и обули их, и накормили их, и напоили их, и помазали их елеем, и посадили на ослов всех слабых из них, и отправили их в Иерихон, город Пальм, к братьям их, и возвратились в Самарию. В то время послал царь Ахаз к царям ассирийским, чтобы они помогли ему. Ибо и идумеяне, и еще приходили, и многих побили в Иудее и взяли в плен. И филистимляне рассыпались по городам низменного края и к югу Иудеи и взяли Вефсамис, и Аилон, и Гедеров, и Сохо, и зависящие от него города, и Фимну, и зависящие от него города, и Гимзо, и зависящие от него города, и поселились там. Так унизил Господь Иудею за Ахаза, царя Иудейского, потому что он развратил Иудею и тяжко грешил пред Господом. И пришел к нему Феглафель-Ласар, царь ассирийский, но был в тягость ему вместо того, чтобы помочь ему, потому что Ахаз взял сокровища из дома Господня и дома царского и у князей и отдал царю ассирийскому, но не в помощь себе. И в тесное для себя время он продолжал беззаконно поступать пред Господом, он, царь Ахаз. И приносил он жертвы богам дамасским, думая, что они поражали его, и говорил: «Боги царей сирийских помогают им, принесу я жертву им, и они помогут мне». Но они были нападение ему и всему Израилю. И собрал Ахаз сосуды дома Божия, и сокрушил сосуды дома Божия, и запер двери дома Господня, и устроил себе жертвенники по всем углам в Иерусалиме, и по всем городам Иудиным устроил высоты для кождения богам иным, и раздражал Господа, Бога отцов своих. Прочие дела его и все поступки его, первые и последние, описаны в книге царей иудейских и израильских. И почил Ахаз с отцами своими, и похоронили его в городе в Иерусалиме, но не внесли его в гробницы царей Израилевых. И воцарился Езекия, сын его, вместо него. Глава 29. Езекия воцарился 25 лет и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Авия, дочь Захарии. И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Давид, отец его. Первый же год царствования своего, в первый месяц, он отворил двери дома Господня и возобновил их, и велел прийти священникам и левитам, и собрал их на площади Восточной, и сказал им: «Послушайте меня, левиты, ныне осветитесь сами, и осветите дом Господа Бога отцов ваших, и выбросьте нечистоту из святилища, ибо отцы наши поступали беззаконно, и делали неугодное в очах Господа, Бога нашего, и оставили его, и отвратили они лица свои от жилища Господня, и оборотились спиною, и заперли двери притвора, и погасили светильники, и не сожигали курения, и не возносили все сожжения во святилище Бога Израилева. И был гнев Господа на Иудею и на Иерусалим, и он отдал их на позор, на опустошение и на посмеяние, как вы видите глазами вашими. И вот пали отцы наши от меча, а сыновья наши и дочери наши и жены наши за это в плену до ныне. Теперь у меня на сердце заключить завет с Господом Богом Израилевым, да отвратит от нас пламень гнева своего. Дети мои, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь предстоять лицу Его, служить Ему и быть у Него служителями и возжигателями курений. И встали левиты, Махав, сын Амасая, и Иоэль, сын Азарии, из сыновей Каафовых, и из сыновей Мерариных, Кис, сын Авдия, и Азария, сын Иегаль-Лелела, и из племени Герсонова, Иоах, сын Зиммы, и Еден, сын Иоаха, и из сыновей Елицафановых Шимри и Иеиел, и из сыновей Асафовых Захария и Матфания, и из сыновей Емановых Иехиел и Шимей, и из сыновей Идифуновых Шемаия и Узиел. Они собрали братьев своих и освятились, и пошли по приказанию царя очищать дом Господень по словам Господа. И вошли священники внутрь дома Господня для очищения и вынесли все нечистое, что нашли в храме Господнем, на двор дома Господня. А левиты взяли это, чтобы вынести вон к потоку Кедрону, и начали освящать в первый день первого месяца, и в восьмый день того же месяца вошли в притвор Господень, и освящали дом Господень 8 дней, и в 16-й день первого месяца кончили. И пришли в дом к царю Языкии и сказали: «Мы очистили дом Господень и жертвенник для всесожжения, и все сосуды его, и стол для хлеба в предложении, и все сосуды его, и все сосуды, которые забросил царь Ахаз во время царствования своего в беззаконии своем, мы приготовили и освятили, и вот они пред жертвенником Господним». И встал царь Языкия рано утром, и собрал начальников города, и пошел в дом Господень. И привели 7 тельцов, и 7 овнов, и 7 агнцев, и 7 козлов на жертву о грехе за царство и за святилище, и за Иудею. И приказал он сынам Аароновым, священникам, вознести все сожжения на жертвенник Господень. И закололи тельцов, и взяли священники кровь, и окропили жертвенник, и закололи овнов, и окропили кровью жертвенник, и закололи агнцев, и окропили кровью жертвенник. И привели козлов за грех пред лице царя и собрания, и они возложили руки свои на них. И закололи их священники, и очистили кровью их жертвенник для заглаждения грехов всего Израиля. Ибо за всего Израиля приказал царь принести все сожжения и жертву о грехе. И поставил он левитов в доме Господнем с кимвалами, псалтирями и цитрами по уставу Давида и Гада, прозорливца царева, и Нафана пророка, так как от Господа был устав этот через пророков его. И стали левиты с музыкальными орудиями Давидовыми и священники с трубами. И приказал Языкия вознести все сожжения на жертвенник. И в то время, как началось все сожжение, началось пение Господу при звуке труб и орудий Давида, царя Израилева. И все собрание молилось, и певцы пели, и трубили трубы, доколе не окончилось все сожжение. По окончании же все сожжения царь и все находившиеся при нем преклонились и поклонились. И сказал царь Языкия и князья левитам, чтобы они славили Господа словами Давида и Асафа прозорливца. И они славили с радостью и преклонялись и поклонялись. И продолжал Языкия и сказал: «Теперь вы посвятили себя Господу, приступайте и приносите жертвы и благодарственные приношения в дом Господень». И понесло все собрание жертвы и благодарственные приношения, и всякий, кто расположен был сердцем, всесожжения. И было число всесожжений, которые привели собравшиеся, 70 волов, 100 овнов, 200 агнцев. Все это для всесожжения Господу. Других священных жертв было 600 из крупного скота и 3000 из мелкого скота, но священников было мало, и они не могли сдирать кож со всех всесожжений, и помогали им братья их левиты до окончания дела и доколе освятились прочие священники. Ибо левиты были более тщательны в освящении себя, нежели священники. При том же всесожжений было множество стуками мирных жертв и с возлияниями при всесожжении. Так восстановлено служение в доме Господнем. И радовался Языкия и весь народ о том, что Бог так расположил народ, ибо это сделалось неожиданно. Глава 30. И послал Языкия по всей земле Израильской и Иудее, и письма писал к Ефрему и Манассии, чтобы пришли в дом Господень в Иерусалим для совершения Пасхи Господу Богу Израилеву. И положили на совете царь и князья его, и все собрание в Иерусалиме с совершить Пасху во второй месяц, ибо не могли совершить ее в свое время, потому что священники еще не освятились в достаточном числе, и народ не собрался в Иерусалим. И понравилось это царю и всему собранию. И определили объявить по всему Израилю от Версавии до Дана, чтобы шли в Иерусалим для совершения Пасхи Господу Богу Израилеву, потому что давно не совершали ее, как предписано. И пошли гонцы с письмами от царя и от князей его по всей земле Израильской и Иудее, и по повелению царя говорили: «Дети Израиля, обратитесь к Господу, Богу Авраама, Исаака и Израиля, и Он обратится к остатку, уцелевшему у вас от руки царей ассирийских. И не будьте таковы, как отцы ваши и братья ваши, которые беззаконно поступали пред Господом, Богом отцов своих, и Он предал их на опустошение, как вы видите. Ныне не будьте жестоковыны, как отцы ваши, покоритесь Господу, и приходите во святилище Его, которое Он освятил навек, и служите Господу Богу вашему, и Он отвратит от вас пламень гнева своего. Когда вы обратитесь к Господу, тогда братья ваши и дети ваши будут в милости у пленивших их и возвратятся в землю сию. Ибо благ и милосерд Господь Бог ваш и не отвратит лица от вас, если вы обратитесь к Нему». И ходили гонцы из города в город по земле Ефремовой и Манассииной и до Завулоновой, но над ними смеялись и издевались. Однако некоторые из колена Асирова, Манассиина и Завулонова смирились и пришли в Иерусалим. И над Иудеею была рука Божия, даровавшая им единое сердце, чтоб исполнить повеление царя и князей по слову Господню. И собралось в Иерусалим множество народа для совершения праздника опресноков во второй месяц, собрание весьма многочисленное. И встали, и не спровергли жертвенники, которые были в Иерусалиме, и все, на чем совершаемо было курение идолам, разрушили и бросили в поток Кедрон. И закололи пасхального агнца в 14-й день второго месяца. Священники и левиты, устыдившись, освятились и принесли все сожжения в дом Господень, и стали на своем месте по уставу своему, по закону Моисея, человека Божия. Священники кропили кровью, принимая ее из рук левитов. Так как много было в собрании таких, которые не освятились, то вместо нечистых левиты закалывали пасхального агнца для посвящения Господу. Многие из народа, большую частью из колена Ефремова и Манассиина, из Сахарова и Завулонова, не очистились. Однако же они ели Пасху не по уставу. Но Езекия помолился за них, говоря: «Господь благий, да простит каждого, кто расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Господа Бога, Бога отцов своих, хотя и без очищения священного». И услышал Господь Езекию и простил народ. И совершили сыны Израилевы, находившиеся в Иерусалиме, праздник опресноков в 7 дней с великим весельем. Каждый день левиты и священники славили Господа на орудиях, устроенных для славословия Господа. И говорил Езекия по сердцу всем левитам, имевшим доброе разумение в служении Господу, и ели праздничные 7 дней, принося жертвы мирные и славя Господа, Бога отцов своих. И решило все собрание праздновать другие 7 дней, и провели эти 7 дней в веселье, потому что Езекия, царь иудейский, выставил для собравшихся 1000 тельцов и 10 тысяч мелкого скота, и вельможи выставили для собравшихся 1000 тельцов и 10 тысяч мелкого скота. И священников осветилось уже много. И веселились все собравшиеся из Иудеи, и священники, и левиты, и все собрание, пришедшее от Израиля, и пришельцы, пришедшие из земли Израильской и обитавшие в Иудее. И было веселье великое в Иерусалиме, потому что со дней Соломона, сына Давидова, царя Израилева, не бывало подобного сему в Иерусалиме. И встали священники и левиты, и благословили народ. И услышан был голос их, и взошла молитва их в святое жилище его на небеса. Глава 31. По окончании всего этого пошли все израильтяне, там находившиеся, в города иудейские, и разбили статуи, срубили посвященные дерева и разрушили высоты и жертвенники во всей Иудее и в земле Вениаминовой, Ефремовой и Манассииной до конца. И потом возвратились все сыны Израилевы, каждый во владение свое, в города свои. И поставил Языкия череды священников и левитов по их распределению, каждого при деле своем, священническом или левитском, при всесожжении и при жертвах мирных, для службы, для хваления и славословия у ворот дома Господня. И определил царь часть из имущества своего на всесожжение, на всесожжение утреннее и вечернее, и на всесожжение в субботы, и в новомесячия, и в праздники, как написано в законе Господнем. И повелел он народу, живущему в Иерусалиме, давать определенное содержание священникам и левитам, чтоб они были ревностны в законе Господнем. Когда обнародовано было это повеление, тогда нанесли сыны Израилевы множество начатков хлеба, вина и масла и меду, и всяких произведений полевых, и десятин из всего нанесли множество. И израильтяне и иудеи, живущие по городам иудейским, также представили десятины из крупного и мелкого скота и десятины из пожертвований, посвященных Господу Богу их, и наложили груды-груды. В третий месяц начали класть груды, и в седьмой месяц кончили. И пришли языки и вельможи, и увидели груды, и благодарили Господа и народ его Израиля. И спросил языки священников и левитов об этих грудах. И отвечал ему Азария, первосвященник из дома Садокова, и сказал: «С того времени, как начали носить приношения в дом Господень, мы ели досыта, и многое осталось, потому что Господь благословил народ свой. Из оставшегося составилось такое множество». И приказал Языкия приготовить комнаты при доме Господнем. И приготовили. И перенесли туда приношения и десятины, и пожертвования со всею точностью. И был начальником при них Хонания левит и Семей, брат его, вторым. А Иехиил, и Азазия, и Нахав, и Асаил, и Иеремов, и Иозавад, и Елиел, и Смахия, и Махав, и Бенания были смотрителями под рукою Ханании и Семея, брата его, по распоряжению царя Языкии и Азарии.

Священникам по поколениям их и левитам от 20 лет и выше, по должностям их, по отделам их, и внесенным в список со всеми малолетними их, с женами их, и с сыновьями их, и с дочерями их, всему обществу, ибо они со всею верностью посвятили себя на священную службу. И для сынов Аароновых, священников в селениях вокруг городов их, при каждом городе поставлены были мужи поименованные, чтобы раздавать участки всем мужеского пола у священников и всем внесенным в список у левитов. Вот что сделал Езекия во всей Иудее, и он делал доброе и справедливое и истинное пред лицем Господа Бога своего. И во всем, что он предпринимал на служение Дому Божию и для соблюдения закона и заповедей, помышляя о Боге своем, он действовал от всего сердца своего и имел успех. Глава 32. После таких дел и верности пришел Сеннахерим, царь ассирийский, и вступил в Иудею, и осадил укрепленные города, и думал отторгнуть их себе. Когда Езекия увидел, что пришел Сеннахерим с намерением воевать против Иерусалима, тогда решил с князьями своими и с военными людьми своими засыпать источники воды, которые вне города, и те помогли ему. И собралось множество народа, и засыпали все источники и поток, протекавший по стране, говоря: «Да не найдут цари ассирийские, пришедшие сюда, много воды». И ободрился он и восстановил всю обрушившуюся стену, и поднял ее до башни, и извне построил другую стену, и укрепил Милло в городе Давидовом, и наготовил множество оружия и щитов, и поставил военачальников над народом, и собрал их к себе на площадь у городских ворот, и говорил к сердцу их и сказал: «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь царя ассирийского и всего множества, которое с ним, потому что с нами более, нежели с ним. С ним мышца плотская, а с нами Господь Бог наш, чтобы помогать нам и сражаться на бранях наших». И подкрепился народ словами Езекии, царя иудейского. После сего послал Сеннахерим, царь ассирийский, рабов своих в Иерусалим, сам он стоял против Лахиса и вся сила его с ним, к Езекии, царю иудейскому, и ко всем иудеям, которые в Иерусалиме, сказать: «Так говорит Сеннахерим, царь ассирийский, на что вы надеетесь и сидите в крепости в Иерусалиме? Не обольщает ли вас Езекия, чтобы предать вас смерти от голода и жажды, говоря: Господь Бог наш спасет нас от руки царя ассирийского? Не этот ли Езекия разрушил высоты его и жертвенники его, и сказал Иудее и Иерусалиму: пред жертвенником единым поклоняйтесь, и на нем совершайте курение? Разве вы не знаете, что сделал я и отцы мои со всеми народами земель? Могли ли боги народов земных спасти землю свою от руки моей? Кто из всех богов народов, истребленных отцами моими, мог спасти народ свой от руки моей? Как же возможен ваш Бог спасти вас от руки моей? И ныне пусть не обольщает вас Езекия и не отклоняет вас таким образом. Не верьте ему. Если не в силах был ни один бог, ни одного народа и царства спасти народ свой от руки моей, и от руки отцов моих, то и ваш Бог не спасет вас от руки моей». И еще многое говорили рабы его против Господа Бога и против Езекии раба его. И письма писал он, в которых поносил Господа Бога Израилева, и говорил против него такие слова: «Как боги народов земных не спасли народов своих от руки моей, так Бог Езекии не спасет народа своего от руки моей». И кричали громким голосом на иудейском языке к народу Иерусалимскому, который был на стене, чтобы устрашить его и напугать его и взять город. И говорили о Боге Иерусалима, как о богах народов земли,
изделий рук человеческих.

И помолился царь Езекия и Исаия, сын Амосов, пророк, и возопили к небу. И послал Господь ангела, и он истребил всех храбрых и главноначальствующего, и начальствующих в войске царя Ассирийского. И возвратился он со стыдом в землю свою. И когда пришел в дом Бога своего, и сшедшие из чресл его поразили его там мечем. Так спас Господь Езекию и жителей Иерусалима от руки Сеннахерима, царя Ассирийского, и от руки всех, и оберегал их отовсюду. Тогда многие приносили дары Господу в Иерусалим и дорогие вещи Езекии, царю Иудейскому, и он возвеличился после сего в глазах всех народов. В те дни заболел Езекия смертельно, и помолился Господу, и он услышал его и дал ему знаменье. Но не воздал Езекия за оказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его, и был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим. Но как смирился Езекия в гордости сердца своего, сам и жители Иерусалима, то не пришел на них гнев Господень во дни Езекии. И было у Езекии богатства и славы весьма много, и хранилище он сделал у себя для серебра и золота и камней драгоценных, и для ароматов и щитов, и для всяких драгоценных сосудов, и кладовые для произведений земли, для хлеба, вина и масла, и стойла для всякого рода скота, и дворы для стад. И города построил себе, и стад мелкого и крупного скота было у него множество, потому что дал ему Бог весьма большое имущество. Он же, Езекия, запер верхний проток вод Геона и провел их вниз к западной стороне города Давидова и действовал успешно Езекия во всяком деле своем. Только при послах царей вавилонских, которые присылали к нему спросить о знамении, бывшем на земле, оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце. Прочие деяния Езекии и добродетели его описаны в видении Исаии, сына Амосова, пророка, и в книге царей иудейских и израильских. И почил Езекия с отцами своими, и похоронили его над гробницами сыновей Давидовых. И почесть воздали ему по смерти его все иудеи и жители Иерусалима. И воцарился Манассия, сын его, вместо него. Глава 33. 12 лет был Манассия, когда воцарился, и 55 лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и снова построил высоты, которые разрушил Езекия, отец его, и поставил жертвенники Ваалам, и устроил дубравы, и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему, и соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь: «В Иерусалиме будет имя мое вечно», и соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня. Он же проводил сыновей своих через огонь в долине сына Енномова, и гадал, и ворожил, и чародействовал, и учредил вызывателей мертвецов и волшебников. Много делал он неугодного в очах Господа к прогневлению его. И поставил резного идола, которого сделал в доме Божием, о котором говорил Бог Давиду и Соломону, сыну его, в доме сём и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я положу имя мое навек, и не дам впредь выступить ноге Израиля из земли сей, которую я укрепил за отцами их, если только они будут стараться исполнять все, что я заповедал им, по всему закону и уставам и повелениям, данным рукою Моисея. Но Манассия довел Иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых.
И говорил Господь к Манассии и к народу его, но они не слушали. И привел Господь на них военачальников царя Ассирийского, и заковали они Манассию в кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон. И в тесноте своей он стал умолять лице Господа Бога своего, и глубоко смирился пред Богом отцов своих, и помолился ему, и Бог преклонился к нему, и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его, и узнал Манассия, что Господь есть Бог, и после того построил внешнюю стену города Давидова на западной стороне Геона, по лощине и до входа в рыбные ворота, и провел ее вокруг Афела, и высоко поднял ее, и поставил военачальников по всем укрепленным городам в Иудее, и низверг чужеземных богов и идола из дома Господня, и все капища, которые соорудил на горе дома Господня и в Иерусалиме, и выбросил их за город, и восстановил жертвенник Господень, и принес на нем жертвы мирные и хвалебные, и сказал иудеям, чтоб они служили Господу Богу Израилеву. Но народ еще приносил жертвы на высотах, хотя и Господу Богу своему. Прочие дела Манассии и молитва его к Богу своему, и слова прозорливцев, говоривших к нему именем Господа Бога Израилева, находятся в записях царей Израилевых. И молитва его, и то, что Бог преклонился к нему, и все грехи его, и беззаконие его, и места, на которых он построил высоты и поставил изображения Астарты и истуканов, прежде нежели смирился, описаны в записях Хозая. И почил Манассия с отцами своими, и похоронили его в доме его, и воцарился Амон, сын его, вместо него. 22 лет был Амон, когда воцарился, и 2 года царствовал в Иерусалиме. И делал неугодное в очах Господних так, как делал Манассия, отец его. И всем истуканам, которых сделал Манассия, отец его, приносил Амон жертвы и служил им. И не смирился пред лицем Господним, как смирился Манассия, отец его. Напротив, Амон умножил свои грехи. И составили против него заговор слуги его, и умертвили его в доме его. Но народ земли перебил всех бывших в заговоре против царя Амона, и воцарил народ земли Иосию, сына его, вместо него».

0: В эфире программа «Вечная истина». Когда мы обращаем свой взор к мирозданию, то бесконечно восхищаемся Его Создателем. Мы дети Божии, наш путь лежит к Его Царству. На каждой звездочке написано имя Бога. Каждый человек имеет в себе божественное начало. Господь оставил нам свое слово, Библию. Изучайте вместе с нами его истины. У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: Я лично хочу поприветствовать вас на программе «Вечная истина». Курс «Вечная истина» включает в себя обзор целой Библии. На наших предыдущих занятиях мы завершили обзор поэтических книг Библии. Сейчас мы подошли к новому разделу или к новой части Библии. Эта часть Библии считается сущностью Ветхого Завета, особенно если рассматривать это с точки зрения Нового Завета. В Новом Завете вы найдете выражение, которое описывает эту часть Ветхого Завета, которую мы рассматриваем. Это выражение «закон и пророки». С помощью этой фразы Новый Завет часто ссылается на Ветхий Завет. Когда Новый Завет ссылается на Ветхий Завет, как на закон и пророков, то вот о чем это нам говорит, что есть две важнейшие части в Ветхом Завете. Первая важнейшая часть Ветхого Завета – это закон, первые пять книг Библии, Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Вторая важнейшая часть Ветхого Завета – это пророки. Эту часть мы будем рассматривать сейчас, и таким образом мы подготовимся к обзору книги пророка Исаии. В кратком изложении Библии я сказал, что в Библии есть 10 различных видов книг. 5 видов книг в Ветхом Завете и 5 видов книг в Новом Завете. В Ветхом Завете у нас есть книга законов, исторические книги, поэтические книги, большие пророки и малые пророки. В Новом Завете мы видим 4 Евангелия, которые мы также называем историей жизни Иисуса Христа, одну историческую книгу, послание Павла, общие послания и одну пророческую книгу, откровение. В Ветхом Завете между книгой закона и пророками есть 2 вида книг. Это исторические книги и поэтические книги. Исторические книги составляют раздел, который мы уже исследовали, начиная книгой Иисуса Навина и заканчивая книгой Есфирь. Мы завершили обзор других книг, которые находятся между книгами закона и пророками, которые называются поэтическими книгами. Один из важнейших моментов относительно исторических книг – это то, что они дают нам исторический контекст жизни и проповедования пророков, а также их страданий и смерти. Помните, когда мы рассматривали исторические книги, я сказал, что вы должны вплести пророков в исторические книги, потому что все пророки рассматриваются в историческом контексте исторических книг. Также в Ветхом Завете есть поэтические книги, которые отделяют от закона и пророков. Поэтические книги – это богодухновенная поэзия. Однако основная сущность Ветхого Завета – это закон и пророки. Когда я рассматривал первые 5 книг Библии, я сказал, что они – краеугольный камень Библии. Вот почему я провел так много времени, исследуя книги закона. Так как мы подошли к книге Исаии и начинаем изучать пророков, мы должны осознавать, что мы подошли к другой важнейшей части Ветхого Завета. В Новом Завете вы часто встречаете выражение «пророки». Мне нравится этот драматический момент, когда апостол Павел в цепях, защищая себя перед царем Агриппой, поднимает свои цепи к царю и говорит: «Царь Агриппа, веришь ли ты пророкам? Я знаю, что веришь пророкам». Когда Писание обращается к пророкам или к закону и пророкам, Писание обычно ссылается на пророков, которые писали книги или пророческие произведения. Было много великих пророков, которые не писали книги. Илия был великим пророком, но Илия не написал ни одной книги. Поэтому, когда Новый Завет обращается назад к закону и пророкам, Новый Завет обращается к каждому пророку, который жил, и каждому пророку, который писал книги или пророческие произведения. Мы подошли к пророкам, и я чувствую, что я должен представить вам некоторых из моих святых друзей, которые также являются моими святыми героями. В Библии 17 пророческих книг, однако авторами этих книг являются 16 пророков, потому что Иеремия написал 2 пророческие книги. Он написал книгу, которая называется «Книга пророка Иеремии», и небольшое продолжение, которое он назвал «Плач Иеремии». Нам необходимо некоторое представление об этих пророках перед тем, как мы начнем постепенно изучать их. Это то, что я хотел бы сделать на этом первом занятии, посвященном пророкам, которое я назвал «Профиль пророка». Перед тем, как мы будем рассматривать пророков в перспективе, нам необходимо сравнить пророков со священниками. В книгах закона важный духовный лидер – это священник. Основное внимание направлено на священников. У священника очень важная роль и функция, потому что священники ходатайствовали за людей, когда люди согрешали. Также священники играли важную роль, потому что священники были учителями Божьего народа. Священники объясняли Божьим людям Писание. Священники отвечали на их вопросы относительно Писания, о жертвоприношениях и о церковных таинствах в Ветхозаветном храме в пустыне и позже в храме Соломона. Священник наследовал титул священника при рождении, потому что он был потомком Аарона или Левия. Священники очень часто становились порочными и грешными людьми. Осия записал такое выражение: «Священники не отличаются от других людей». Дети Израиля действительно были похожи на своих духовных родителей, священников. Очень часто, когда люди отступали от Бога и впадали в грех, священники вели людей по направлению ко греху. Вот почему Осия говорит: «Священники не отличаются от других людей». Это потому, что священники были порочными и грешными, и люди, которые следовали за ними, также были порочными и грешными. И в это время на сцене появились пророки. Пророки не рождались пророками. У пророков, которые были призваны на это служение, было разное происхождение и занятие. Два или три пророка были священниками, когда они были призваны быть пророками, но это было редкое исключение. Некоторые пророки были из иудейской знати, когда они были призваны. Мы видим в исторических книгах, что пророки были связаны с царями. Некоторые из них были призваны из мирских должностей. Амос был сборщиком смоковниц и пастухом, когда он был призван быть пророком. Должность и служение пророка не наследовались. Должность священника передавалась по наследству. По существу, священник – это был человек, который приходил в присутствие Бога и ходатайствовал перед Богом за людей. Пророк был человеком, который приходил от Бога к людям с посланием Бога к людям. В какой-то степени вы можете сказать, что нет проблемы – нет пророка. Пророки появляются на сцене, потому что есть проблемы. Когда мы подходим к историческим книгам, необходимо помнить исторический факт, что все пророки, которые писали эти книги, жили в период, который длился около 400 лет. 400 лет – это период времени книги Судей, время, которое прошло между событиями в книге Бытия и событиями в книге Исход, и период времени между Ветхим и Новым Заветом. Пророки жили и пророчествовали приблизительно с 800 года до нашей эры до 400 года до нашей эры. И вот причина призвания пророков в этот период истории иудеев. Люди впали в грех. Особенно они были виновны в грехе идолопоклонства. Они служили и поклонялись другим богам. Поэтому-то Божий суд состоял в том, чтобы атаковать их в форме ассирийского нашествия и пленения Северного царства. Через 100 лет, как продолжение этого, произошло Вавилонское нашествие и пленение Южного царства. Большинство пророков, которые писали книги, жили в период, предшествующий ассирийскому и вавилонскому нашествиям и завоеваниям, или они служили и проповедовали в то время, когда происходили эти события. 3 из 16 пророков служили и проповедовали после этих нашествий и пленений и имеют отношение к восстановлению, которое произошло после возвращения Божьего народа из вавилонского плена. Большинство этих пророков предваряют завоевание или нашествие, или они служат во время нашествия и завоевания. Пророки, которые предваряют ассирийское пленение Северного царства и вавилонское пленение Южного царства, по существу проповедуют это послание. Если вы духовно возродитесь, если вы искренне покаетесь в своем грехе идолопоклонства, то ассирийское нашествие и пленение, вавилонское нашествие и пленение не произойдут. Эти пророки призывали к покаянию и духовному возрождению. В большинстве случаев люди были глухи к этим посланиям. Проповеди пророков не были услышаны и приняты во внимание. Их осмеивали, над ними издевались, и они часто страдали. Многие из них умерли, потому что они проповедовали то, что никто не хотел слышать. Когда пророки осознавали, что люди не откликались на их послания, они проповедовали о том, что нашествия и пленения грядут, и когда они настанут, это будет наказание всемогущего Бога, потому что вы не покаялись в вашем идолопоклонстве. Как мы уже видели во время нашего обзора исторических книг, когда ассирийцы завоевали Северное царство, то всех людей увели в плен, и о Северном царстве больше никогда не слышали. Эти 10 колен, которые жили на севере и которые назвали себя Израилем, были преданы забвению. Через 100 лет вавилоняне захватили Южное царство. Тогда пророки проповедовали послание надежды в связи с вторжением и пленением. Они получили пророческое откровение. Пророки говорили людям: «Вы возвратитесь из плена. Через 70 лет от сегодняшнего дня вы вернетесь из этого плена». Они видели возвращение из вавилонского плена как проявление милости и благодати Бога. Однако большинство пророков не дожили до того момента, когда это произошло. Кроме тех аспектов служения пророка, о которых я вам рассказал, были еще некоторые другие аспекты. Вместе с их мольбами о покаянии и возрождении они проповедовали о справедливом обществе. Когда современные проповедники затрагивают вопросы общественной несправедливости, они проповедуют избранные отрывки из книг пророков, потому что пророки выступали против общественной несправедливости в их дни. Однако основное внимание в своих проповедях пророки уделяли не социальной несправедливости. Главное, о чем они проповедовали, это о грехе Божьих людей, особенно об их идолопоклонстве. Пророки проповедовали, что наказание Божье идет в виде этих двух пленений. В случае вавилонского пленения послание пророка было посланием милости, благодати и надежды. Надежда, которую проповедовали пророки Северному царству Иудеи, была единственной надеждой, которая была у Божьих людей во время их вавилонского плена. Когда пророки, например, Иеремия, проповедовали о возвращении из плена, они проповедовали милость и благодать Бога. Другая интересная тема в послании пророков – это их проповеди о том, что Божий народ будет рассеян до краев земли. Когда они проповедовали об этом, они всегда говорили то, что народ будет рассеян, но также они говорили о возвращении после этого рассеивания. Когда они проповедовали о возвращении из вавилонского плена, вместе с обещанием вы очень часто найдете мессианское пророчество. Мессианские пророчества тяжело отделить от буквальных пророчеств о возвращении из вавилонского плена, которое произошло через 70 лет после того, как Божий народ был уведен в вавилонский плен. Также тяжело отделить пророчество о первом приходе Мессии от пророчеств, которые касаются нашего времени и второго пришествия Иисуса Христа. Пророки представляют нам эти великие мессианские пророчества. Они проповедуют, что Божье решение проблемы греха придет через Спасителя, через Его Сына, через Иисуса Христа. Эти пророки рассказывают о двух пришествиях Христа. Первый раз Он приходит как Спаситель, который претерпел страдания, который умер за грехи всего мира. Но потом Он приходит вновь. Он приходит, и мы называем этот период второе пришествие Иисуса Христа, чтобы привести все в порядок. Мессианские пророчества, которые соединились с пророчеством о возвращении из вавилонского плена, это самый замечательный аспект пророков. Слово «пророк» в действительности значит «тот, кто говорит от Бога». Поэтому пророк – это человек, через которого говорил Бог. Это самое основное значение слова «пророк». Эти пророки говорили от Бога в двух смыслах. Первое – они говорили слово Бога. Это значит, что они были великими проповедниками Библии. Они также пророчествовали или они предсказывали события, которые еще не произошли. Некоторые из тех событий, о которых они пророчествовали, еще должны произойти. Когда мы слышим слово «пророк», мы думаем о роли пророка, как о духовном предсказателе погоды. Людей интригует то, что один из аспектов служения пророка – предсказание. Аспект предсказания служения пророка был очень динамичной частью его служения. Но это была сравнительно очень маленькая часть его служения. Главным образом, пророки не были духовными предсказателями погоды. Пророки были проповедниками. Они проповедовали Божье Слово с силой и властью. И пророк, и священник проповедовали Божье Слово Божьему народу. Священники объясняли Божье Слово, учили людей Божьему Слову и отвечали на вопросы людей о Божьем Слове. Пророки увещевали людей следовать Божьему Слову и применять Божье Слово в своей жизни. Пророки часто получали пророческие откровения истины, но в большинстве случаев, начиная с Иисуса Навина, пророки проповедовали Божье Слово, которое уже было записано и которое было дано через Моисея. Вот почему я говорю, что Моисей – это гигант среди пророков, потому что Моисей получал Слово от Бога, которое он назвал «закон Бога» или «закон Моисея». Эти пророки проповедовали «закон Моисея». И опять безжалостные часы говорят мне о том, что время нашего занятия истекло. Присоединяйтесь ко мне в следующий раз, когда я расскажу вам о пророках больше. Это даст вам возможность понять и разобраться в самой большой части Святой Библии.
0: Вы слушали программу «Вечная истина». До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 22 августа жители Пифицайда Александр и Нина Квиринг празднуют золотую свадьбу. И для них сегодня звучат самые наилучшие пожелания в связи с такой примечательной датой в их семейной жизни. Дорогие юбиляры Саша и Нина, поздравляем вас с 50-летием совместной жизни. Немногим дано отметить такую драгоценную дату. Только самые терпеливые и верные супруги преодолевают с Божьей помощью эту дистанцию. Живите счастливо вместе еще многие годы. Храни вас Бог. Пусть Господь ободрит вас сегодня, друзья. Силы свыше пошлет, крепкой веры. Доверяйте Ему все тревоги всегда, чтобы сердце от радости пело, чтобы больше оно прославляло Христа, чтобы радость Его наполняла. Уповайте всем сердцем своим на Христа, чтоб в глазах ваших небо сияло. Анна Вельтдейер в день золотой свадьбы. Примите поздравления к вашей дате, такой красивой дате 50. И ничего, что солнце на закате, ведь золотом лучи его горят. Один Господь лишь знает расстояние, которое пройти еще должно, а пред глазами первое свидание и юность, что прошла давным-давно. Летело время, и все годы эти делились боль и радость пополам. Как дорого, что рядом были дети, они уже давно опора вам. А души окрыляли Бог и вера, они носили в эти 50 через болезни вас, через потери и ситуации сложных длинный ряд. Но только милость Божья обновлялась, в дом возвращались песни, детский смех, у глаз морщинка снова расправлялась, и не было для радости помех. Сегодня в сердце лишь благодарение за этот пройденный совместный путь. Душа не просит жизни повторения, в грядущем вечном видит счастье суть. А даты вашей каждой годовщины сегодня будто выстроились в ряд и украшают золотом седины, честь отдавая дате 50.
1: Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя, и которые приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими.
0: Псалом 30, стих 20. А сейчас для супругов-юбиляров с 50-летним стажем семейной жизни прозвучит песня. Она называется «Свадьба золотая».

0: у жительницы Крайсхауса Нелли Валь 22 августа день рождения. Ей передают свои сердечные поздравления с новой жизненной датой братья и сестры из церкви Хайден-Ольдендорф. Они желают сестре по вере: пусть Господь благословит тебя и пошлет сил и крепости твоему телу, радости твоему сердцу и светлую надежду твоей душе. Храни тебя Господь в своей руке. Куда ни глянь, везде твоя рука, хранящая, заботливая очень, дающая нам милости сполна, ведущая нас в край, где нет уж ночи. Куда ни глянь, везде твоя любовь, безбрежная, великая, святая. Ее следы ведут к Голгофе вновь, где ты обрел нас в муках, умирая. Куда ни глянь, везде Спаситель ты, живой, воскресший, победитель ада. Достоин ты и чести, и хвалы. С тобою быть какая же отрада!
1: Издали явился мне Господь и сказал: «Любовью вечною я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение».
0: Иеремия, глава 31, стих 3. Песня под названием «Не в тумане» сегодня звучит для Нелли Валь по поводу ее дня рождения.

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Для Марины Вессель из Белефельда звучит следующее поздравление с днем рождения, которое она отмечает 22 августа в отпуске в Италии. Для Марины ко дню ее рождения, а также для ее мужа, ему совсем недавно исполнилось 65 лет. Сегодня прозвучат небольшое стихотворение, 9 стих из 4 псалма и песня, которая называется «Спасибо тебе, мой Бог». Пусть исполнится все то, что мечтами согрето, о чем в спешке забыло ушедшее лето. И душа насладится осенней погодой, ну а сердце же миром, любовью, свободой. Пусть останутся в прошлом обиды, потери и желание достигнуть поставленной цели. Разряди обстановку, разрушив преграды, чтоб никто не восхитил от Бога награды. Пусть над вами всегда милость Божья пребудет, Бог в любви своей верен, Господь не забудет. Помните жертву Христову, Его воскресение. Он дарует нам жизнь, благодать во спасение.
1: Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности.

0: Брату во Христе Андрею Валь 23 августа исполняется 62 года. Для него сегодня в нашей программе звучит поздравление с днем рождения и добрые пожелания. День рождения – это особенный день, когда мы вспоминаем о чудесном даре жизни, который каждому подарил Бог. И в этот день мы хотим пожелать тебе Божьей милости, мудрости, укрепления веры и Божьих благословений. Желаем тебе мира и здоровья, Господнего с небес благословения. Душа пусть наполняется любовью, пусть добрым будет каждое мгновение. Пусть будет укрепляться в сердце вера, надежда пусть всегда живет в груди. Желаем тебе счастья мы без меры и много лет прекрасных впереди.
1: Но ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и ты возносишь голову мою.
0: Это был 4-й стих из 3-го псалма, а сейчас для Андрея Валь звучит песня.

0: «А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог, в Твоей руке дни мои».
1: Псалом 30, стихи 15 и 16.

Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org. А по номеру телефона 052-31-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052-31-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587. С каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Галин.

0: рукам. До свидания, до следующей встречи на волне надежды.
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «От раба до епископа». Вскоре они обнаружили, что основной груз судна – рабы. Несмотря на возражения португальцев, всех рабов собрали на палубе, чтобы перевести на британские корабли. Испуганные люди, боявшиеся путешествия, за которым должно было последовать вечное рабство в Бразилии, теперь поняли, что случилось невероятное. Поработившие их сами стали пленниками, в то время как их освобождали. Аджей был совершенно ошеломлен, когда его вывели из корабельного трюма на солнечный свет, и он увидел незнакомых моряков, расхаживающих по палубе. Сначала он не мог поверить в то, что произошло. Угрюмые работорговцы беспомощно наблюдали, как африканцев увозили с их корабля. Аджея поместили на борт Мимедона, хотя он все еще не знал, что его ожидает. К удивлению, ему позволили свободно находиться на палубе вместо того, чтобы задыхаться в трюме. Вскоре Аджей стал любимцем британских моряков, потому что всегда был готов им помочь, проявляя смышленность и отзывчивость. Ему так же, как и другим мальчикам на корабле, давали еду и одежду, но в отличие от остальных, Аджей работал. Оба британских военных судна были хорошо оснащены боевой техникой и могли иметь дело с любым рабовладельческим судном, не подчинившимся приказу остановиться для досмотра. В течение нескольких недель оба судна крейсировали вдоль западноафриканского побережья, совершая патрульный рейд, прежде чем бросить якорь у берегов в Сьерра-Леоне, в порту Фритаун. С 1808 года эта страна являлась британской колонией. К тому времени тысячи освобожденных рабов поселились там. Большинство освобожденных с Мимедона были доставлены на берег, чтобы начать во Фритауне новую жизнь. На рабовладельческих кораблях часто находились дети, и миссионерское общество заботилось о них. В 1814 году это общество построило дом, где дети находились под присмотром и обучались. Впервые Аджей по-настоящему ощутил свободу в селении Баттерст, расположенном недалеко от Фритауна. Здесь он встретился с одним из членов миссионерского общества. Не все он понимал из того, что ему говорили, но знал, что все, с кем он встречался, хорошо относились к нему. Когда к мистеру и миссис Дэви, двум школьным учителям-миссионерам, прислали Аджея, то они делали все, что могли, чтобы мальчик почувствовал себя счастливым у них и ощутил себя как дома. Ему было чему поучиться, что он и делал с большим удовольствием. Он любил слушать библейские истории, которые ему читал мистер Дэви. У супругов Дэви были друзья-христиане, мистер и миссис Уикс, всегда проявлявшие интерес к Аджею. Мальчику очень нравилось мастерить различные предметы из дерева, и мистер Уикс показал ему, как выполнять столярную работу. Миссис Уикс была учительницей и охотно уделяла время, чтобы помочь Аджею и еще одной девочке по имени Азану, освобожденной из рабства, научиться читать. В жизни Аджея произошли такие изменения, которых он и не ожидал. Вместо того, чтобы тяжко работать в чужом краю, он попал к людям, которые взяли на себя заботу о нем. Все его недавние страдания остались позади. Теперь он удачно устроился в Баттерсте. Чужеземные белые миссионеры, должны быть, казались странными мальчику из Ашагана. Но они были добры к нему, а главное – он был свободен. И хотя Аджей находился вдали от своей родины и семьи, он оставался в Западной Африке. В течение нескольких лет он жил в Баттерсте, и миссис Уикс была в восторге от того, что он научился читать и с интересом поглощал разные книги, включая Библию. Мальчик регулярно посещал христианскую церковь, и 11 декабря 1825 года в 16-летнем возрасте был крещен, получив при этом имя Самуил Аджей Краудер. Так он сохранил свое африканское имя и взял имя Краудера, одного из основателей миссионерского общества. Мистер и миссис Дэви часто говорили о своем желании вернуться на время в Англию. Летом 1826 года они решили отправиться на родину. В то время подобное путешествие на морском судне через бурные воды Атлантического океана было очень длительным. «Мы должны поехать в Лондон, чтобы посетить там собрание нашего миссионерского общества», сказал Аджею мистер Дэви. «Много месяцев пройдет, прежде чем мы вернемся в Африку. Мы хотим, чтобы ты поехал с нами». Аджей был в восторге от возможности совершить такое длительное путешествие в чужую страну. В последующие годы он много раз проделывал этот путь, но первая поездка была самой захватывающей. В дороге они находились несколько недель и сошли на берег Англии 16 августа. В Лондоне Аджей мог столько всего увидеть и многому научиться. Несмотря на то, что ему было 17 лет, Аджей какое-то время посещал школу в Ислингтоне. Иногда он ездил в сельскую местность. Люди, дома, сельские постройки отличались от тех, которые он привык видеть. Когда наступила зима с ее влажными холодными туманами, Аджей удивился, как люди могут радоваться в такую погоду. Весной 1827 года он попрощался со своими новыми друзьями в Англии и отплыл вместе с читой Дэви обратно в Западную Африку. В Сьерра-Леоне, во Фритауне, открылся новый колледж для подготовки христианских проповедников. Он назывался Фора Бэй Колледж. И именно здесь Аджею предстояло начать обучение в апреле того же года. После возвращения на родную землю в жизни Самуила Краудера произошло одно особенно счастливое событие. Он женился на Азана, девушке, учившейся вместе с ним у мистера и миссис Уикс. При крещении она взяла имя Сьюзан Томпсон. Новым руководителем Фора Бэй Колледжа стал преподобный Хаенсел. Он требовал строгой дисциплины как в поведении, так и в учебе. В то время в системе образования Англии были популярны старосты-студенты, которые наделялись чрезвычайными полномочиями в школе. В Фора Бэй Колледж было назначено 4 старосты. Одним из них стал Самуил Аджей Краудер, женатый молодой человек 18 лет. Самуил Краудер легко привык к школьной дисциплине. Он был умен и трудолюбив по натуре. Большинство учащихся не носило обувь. В жаркую погоду на них было совсем немного одежды. Когда преподобный Хайнсел сказал им, что все студенты должны носить обувь при посещении воскресных служений в соборе Святого Георгия, возникла проблема. Заметив, как их лица помрачнели при виде обуви, выставленной в ряд перед его столом, преподобный Хайнсел добавил, обращаясь к старостам, что очень важно, чтобы они были для всех примером. «Если другие ребята увидят вас обутыми, они захотят быть похожими на вас», – сказал он. Итак, старосты вынуждены были взять обувь и подготовиться к следующему воскресному посещению церкви. Один из них по имени Атара стал сильно хромать, не дойдя даже до общей спальни. «Я уже искалечен», – произнес он с трудом, при этом его лицо исказилось от боли. «Как же я смогу пройти 3 мили до собора в таких туфлях?» Кое-как они приспосабливались носить туфли. В тот вечер, когда вернулись остальные, они тренировались в спальне ходить обутыми. Ребята были далеки от желания копировать своих старост. Они не могли удержаться от смеха, когда видели, как старосты, хромая, передвигались и падали от боли.
2: «Вам придется очень рано выходить по воскресеньям, чтобы не опоздать в церковь», — сказал со смехом один парень. «Хотя я сомневаюсь, что Атара сможет добраться хотя бы до дороги».
1: Атара попробовал возразить на это и предпринял отчаянную попытку пройтись. Но ему удалось сделать всего несколько шагов, после чего он сел, снял свои туфли и бросил их на пол.
2: «Плохое дело», — сказал он. «Я не могу в них ходить».
1: В этой ситуации Самуил проявил находчивость. Он как-то добрался до стены, а затем, опираясь на нее, начал переставлять ноги. Таким образом, ему удавалось сохранять равновесие, и на его ноги была меньшая нагрузка. Хотя был достигнут только небольшой успех, его обход спальни изобретенным способом вызвал одобрительные возгласы и аплодисменты других ребят. В воскресенье нужно было идти в церковь обутыми, но тренировки не очень помогли привыкнуть к туфлям. Они шли, шатаясь и останавливаясь через небольшие промежутки времени, чтобы посидеть на земле и дать отдых ногам. Для них был только один способ зайти в церковь обутыми. Они договорились снять туфли, дойти почти до самых дверей церкви, а затем быстро снова надеть их. После окончания служения старосты вышли из церкви. Казалось, они гордились тем, что носили новые туфли, хотя в действительности обувь была очень неудобна. Они мечтали поскорее оказаться в укромном месте, где могли бы сесть, чтобы их никто не видел, и снять свои туфли. Затем они со всех ног пустились в Фора-Бэй-Калледж и надели туфли прямо у его ворот. Это повторялось каждое воскресенье. И преподобный Хайнсен был в восторге от того, что его старосты подавали такой пример остальным учащимся. Но вот неизбежно наступил тот день, когда староста не успел вовремя обуться и столкнулся с главой колледжа.
2: «Почему вы сегодня не обуты, Самуил Краудер?»
1: В тот момент Самуил держал свои туфли в руках. Он понял, что теперь бесполезно придумывать оправдание. «Простите, но эти туфли так сильно жмут мне ноги, что я могу нормально идти только без них», — ответил он.
2: «Я же сказал, что вам следует ходить в церковь обутыми. Я не ожидал увидеть ваши босые ноги», — отчитывал его преподобный Хайнсел.
1: Когда в следующее воскресенье и других старост увидели необутыми, ситуация усложнилась. Кто-то посоветовал купить сапоги. Примерили, и, несмотря на то, что сапоги скрипели, купили, поскольку обувь была удобная. В следующее же воскресенье после служения старосты поспешили в спальню, чтобы снять там сапоги до прихода остальных ребят. Но к своему удивлению обнаружили, что товарищи не только знали об их маленькой хитрости, но даже завидовали, что у них были сапоги со скрипом. Так что путь к элегантности студента Краудера был тернист. Самуил был ревностным христианином. Он мечтал, что через 2 года, окончив колледж, станет миссионером и учителем. Глава 4. Учитель, миссионер, исследователь.
3: «Ты слишком много пытаешься сделать за один день», — сказала Сьюзан, жена Самуила, заметив, как он устает к концу дня. «Ты должен иногда позволять себе отдохнуть».
2: «Для меня лучший отдых – учеба», – ответил Самуил. «Для того, чтобы стать магистром греческого языка и латыни, потребуется много времени. Может быть, когда-нибудь я буду работать в христианской церкви».
1: Самуил преподавал в сельской школе.
3: Большинство своих уроков он проводил на свежем воздухе в тени деревьев. У него было небольшое помещение, где он хранил свои учебные пособия. Кроме школы, он работал в поместной христианской миссии. Руководил молитвенными собраниями и уроками по изучению Библии. Он всегда желал выполнять дополнительную работу, если это было необходимо. При этом ему удавалось найти время для занятий греческим языком и латынью. Однако большую часть времени и мыслей занимала у него сельская школа. Он знал, что многим его ученикам приходилось преодолевать пешком большие расстояния из окрестных маленьких селений, чтобы получить хотя бы азы образования в этой школе. Он чувствовал, что должен сделать все возможное для них, и установил для себя высокий уровень в работе и поведении. Это было начало его работы в Африке как учителя-миссионера. Он считал, что общее преподавание по книгам и практическое обучение детей какому-то ремеслу очень важны. У него под рукой всегда была Библия, и не проходило дня, чтобы детям не читали что-нибудь из Библии и не молились вместе с ними. У Самуила Краудера, как у молодого преподавателя, вскоре появилась репутация строгого, но справедливого учителя. Его ученики много играли и в то же время упорно занимались. Во всей этой работе жена Сьюзан помогала и поддерживала его. За 5 лет Самуил приобрел значительный духовный опыт. Он больше узнал о нуждах христианских семей и селений своей области. Большую часть своего времени Самуил преподавал в селении Реджин. Здесь он часто помогал Джону Уиксу, миссионеру, заботившемуся о нем, когда он впервые попал в Сьерра-Леоне.
2: «Ты не мог бы провести в это воскресенье молитвенное собрание вместо меня?» – спросил Джон Уикс. «Мне нужно уехать на несколько дней».
3: «Я сделаю все, что в моих силах», – ответил Самуил. «Признаюсь, что волнуюсь».
2: «Не стоит», — улыбнулся Джон Уикс. «Уверен, что прихожанам больше понравится слушать тебя, чем меня».
3: В то воскресенье в миссионерской церкви молитвенное собрание вел Аджей, а также подбирал гимны для пения. Когда Джон Уикс вернулся, в следующее воскресенье он снова позволил Аджею совершать молитвы. В своих отчетах миссионерскому обществу он хвалил Аджея за его разностороннюю помощь. Благодаря этому многие видные члены общества услышали о молодом африканском учителе, который постоянно стремится улучшить свое собственное образование и в то же время ревностно трудится на христианской ниве. В 1834 году Самуил получил письмо, в котором ему предлагали вернуться в Фора-Бэй-колледж. «Ты уже был учащимся этого колледжа», — сказала Сьюзан, «и ты действительно хочешь оставить преподавание и снова приступить к учебе?»
2: «На этот раз я буду преподавателем в Фора-Бэй», — ответила Джей. «Это возможность, которую я не могу упустить. Мои студенты будут постарше, и с ними я смогу выполнять более сложную работу. Кроме того, я смогу сам чему-то научиться и повысить свою квалификацию».
3: Итак, Самуил отправился вместе со своей семьей в Фора-Бэй-колледж. Он был счастлив. Как учитель он имел там успех. Позднее его бывшие студенты и коллеги часто с благодарностью вспоминали о достижениях Краудера. Однако в 1841 году его жизнь внезапно изменилась. В том году общество по борьбе с работорговлей снаряжало экспедицию из 3 судов, которая должна была направиться вверх по течению реки Нигер. Целью этой экспедиции было основать образцовое хозяйство, поддержать торговлю и заключить соглашение с вождями по пути, на котором должны будут строиться христианские миссии. Миссионеры надеялись, что если будут основаны новые торговые центры, людям, живущим в тех областях, не нужно будет больше зарабатывать себе на жизнь работорговлей. В экспедицию должны были отправиться 3 судна – «Альберт», «Судан» и Уилберфорс. 145 европейцев готовились к путешествию на этих кораблях. Еще нужны были два миссионера. Одним из них стал Джеймс Шон из миссионерского общества. Родом из Германии, он подружился с Самуилом Краудером, который был рекомендован в качестве второго миссионера для экспедиции. Это был удачный выбор, поскольку Краудер уже обладал опытом путешествий по Африке и успел проявить себя как миссионер и как учитель. В этой экспедиции много чего привлекало Самуила, поэтому, когда ему предложили примкнуть к ней, он согласился и оставил свое место в Фора-Бэй. Сьюзан всегда работала рядом со своим мужем и помогала ему как могла. Но на этот раз она понимала, что предстоит разлука с ним, так как детей в их семье все прибавлялось. Сьюзан надеялась, что экспедиция не будет слишком опасной и долгой.
2: «Эта экспедиция настолько важна, что мы не должны бояться опасности», – сказал Самуил. «Надеюсь, она не будет слишком длительной, но мы, конечно же, не можем знать, что произойдет с нами».
3: В Англии не все соглашались с тем, что экспедиция – это хорошая идея. Многие считали, что затея с поселением во Фритауне никогда не увенчается успехом. Тем более, что в начале основания поселения дела шли плохо, и это настроило их еще более критически. Несмотря на это, принц Альберт, муж королевы Виктории, посетил в Лондоне особое торжество, устроенное в честь отправления европейцев в экспедицию. В июле 1841 года три судна были готовы начать путешествие вверх по реке. Краудер и Шон находились на борту одного из судов, чтобы помочь делом или советом, если появится такая необходимость, и спланировать их новые христианские миссии. Большинство европейцев нуждались в советах во время путешествия, поскольку они были мало знакомы с местными условиями и климатом. Первая остановка экспедиции была у замка в Кейп-Коуст. Здесь Краудер сошел на берег.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

дорогие наши друзья-радиослушатели! Вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Помолимся, друзья. Иисус Христос, слава Тебе за Твою великую, неизмеримую любовь. Благодарю Тебя за то, что Ты умер за наши грехи и воскрес для оправдания нашего. Слава Тебе за то, что Ты царствуешь на небесах и в сердцах людей. Прошу Тебя, чтобы Ты воцарился в сердцах тех людей, которые Тебя еще не знают. Слава Тебе за то, что Ты сделаешь это. Аминь.

прочитаем отрывок из Священного Писания. Евангелие от Марка, 15 глава, стихи с 7 по 15. «Тогда был в узах некто по имени Варавва со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ: «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варавву. Пилат, отвечая, опять сказал им: «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Они опять закричали: «Распни его!» Пилат сказал им: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее закричали: «Распни его!» Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Печальная история, правда? Да что там печальная? Это настоящая трагедия. Избранный Богом народ привел своего царя к предводителю иностранных интервентов и требует, чтобы тот его убил. Пилат, хотя и враг народа израильского, ищет возможности спасти Иисуса. Но руководители народа так поработали, что весь народ требует предать Иисуса позорной крестной смерти. В криках толпы прослушивается мысль: «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». Было ли это так ново?

вспомним о том, что в седой древности случилось в Едемском саду. Адам и Ева жили там, как беззаботные дети. Бог дал им разумное занятие. Читаю из первой книги Моисеевой, Бытие, 2 глава, 15 стих. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его». Адам, скорее всего, не был ни трактористом, ни агрономом, ни зоотехником. Но он знал свои задания. И я представляю себе работу Адама не как изнурительный труд, а как приятное занятие. Да еще при этом возле него было такое милое, такое доброе и ласковое существо — жена, подаренная Богом. О, это была прекрасная жизнь! Два человека, любящие друг друга и живущие в присутствии Божьем. Что может быть лучше и приятнее? И вот сатана, этот бывший ангел света, из-за зависти своей, ставший врагом Бога, видит эту счастливую жизнь. Легко представить себе, как сатана позеленел от зависти, видя такое счастье Адама и Евы. И тут сатана, этот лжец и отец лжи, вспомнил, что Бог заповедал человеку. Читаю из книги Бытия, глава 2, стихи 16 и 17. «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Улучшив момент, когда Адам был занят в дальнем углу сада, а Ева лакомилась плодами где-то в середине сада, он стал искушать Еву. Сатана своим вопросом «Подлинно ли сказал Бог?» сперва посеял в сердце Евы сомнение. Потом уже он, обманывая Еву, представляет Бога лжецом и говорит «Нет, не умрете, но вы будете как боги». Так враг человеческий убедил Еву, и она приступила заповедь Божью, а за ней и Адам. Кто-то скажет, что за беда, поели вкусных плодов. Но здесь произошло намного больше. Своим поступком Адам и Ева выразили свое решение «не хотим, чтобы Бог царствовал над нами». Они добровольно подчинились непримиримому врагу Божьему, сатане. И этот новый царь, сатана, щедро одарил своих новых подчиненных бедами и несчастьями.

прошли века. Бог избрал своим народом народ израильский, наследников друга Божьего Авраама. Бог мощной рукой вывел этот народ из египетского рабства, помогал ему во время 40-летнего путешествия по пустыне и ввел его в обетованную землю. Этот народ видел чудеса Божьи. По суху они прошли через Черное море. В пустыне этот народ ел манну Божью, пил воду из скалы, ел перепелов, которых Бог давал ему. Бог, который одновременно был и царем этого народа, остановил воду Иордана, чтобы израильтяне могли с сухими ногами войти в землю обетованную. А как было при падении Иерихона, эти мощные стены были разрушены не силой оружия, не стенобитными машинами. Сам Бог разрушил их, чтобы облегчить народу своему победить жителей Иерихона. Но пришло время, когда израильтяне захотели иметь другого царя. Они не хотели, чтобы их царем был всесильный и вездесущий, но невидимый Бог. Они стали требовать от Самуила: «Поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». Послушайте, что Бог после этого сказал Самуилу: «Не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». То есть, этим своим поступком они опять же сказали в отношении Бога: «Не хотим, чтобы Он царствовал над нами». О, да, народ израильский получил царей. Но что это были за цари? Вот первый царь, Саул. Красивый молодой человек, но голову выше всех израильтян. Но он был непослушен Богу. Самуилу пришлось упрекать Саула: «Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов, ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя». Кроме этого, Саул был весьма тщеславен. Быв уличен во грехе, он сказал Самуилу: «Я согрешил, но почти меня ныне пред старейшинами народа моего и пред Израилем». Когда Давид победил великана язычников Голиафа, Саул сперва обрадовался. Но вот, возвращаясь из боевого похода, Саул слышит, как женщины поют: «Саул победил тысячи, а Давид — десятки тысяч». Это очень огорчило Саула, и он искал возможности убить Давида. Таков был первый видимый царь народа израильского. Но и последующие цари в большинстве своем были не лучше.

Но вот прошли еще века, и на землю пришел единородный Сын Божий. Он родился в хлеву. Его первой колыбелью были ясли. Позже он сказал о себе: «Сын человеческий не имеет где преклонить голову». Как это чудовищно! Царь пришел к своему народу, но ему не нашлось там места. Апостол Иоанн пишет о нем: «Пришел к своим, и свои его не приняли». Перед началом общественного служения Иисуса Христа Иоанн Креститель показывает рукой на него и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». А сколько людей поверило ему? Ой, как мало! Вот сотник, римский офицер, приходит к Иисусу с просьбой исцелить любимого слугу. Видя веру этого офицера, Иисус исцеляет слугу, даже не дошед до его дома. Или другой пример. Из ворот города Наина выходит похоронная процессия. У бедной вдовы умер единственный сын, и вот его несут хоронить. Представьте себе отчаяние этой женщины! И вот навстречу идет Иисус. О, Иисус не может равнодушно смотреть на ее горе. Он останавливает несущих покойника и говорит: «Юноша, тебе говорю, встань!» И этот юноша вернулся к жизни. Здесь многие из народа стали говорить, что Бог посетил народ свой. Время нашей передачи не позволяет передать все дела Иисуса Христа, но послушаем хотя бы, как сам Иисус говорит о своем служении. Иоанн Креститель, находясь в темнице, засомневался и послал учеников своих спросить Иисуса, он ли Мессия или ждать другого. Послушайте, что отвечает Иисус. Читаю из Евангелия от Луки, глава 7, стихи 22 и 23. «И сказал им Иисус в ответ: „Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают и нищим благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». Все это видели и пережили израильтяне. И, несмотря на это, они кричат Пилату: «Распни его! Распни!» Другими словами, «Не хотим, чтобы этот царствовал над нами». Попытки Пилата освободить Иисуса не увенчались успехом, хотя он знал, что предали его из зависти. Пилат все же уступил требованиям предать Иисуса смерти, то есть распять его. Да, Пилат по требованию народа израильского предал Иисуса на эту позорную и мучительную казнь. Народ, наученный и руководимый первосвященниками и книжниками, не хотел, чтобы Бог царствовал над ними. Им был дан выбор — Христос или Варавва, податель жизни или убийца, свет или тьма, жизнь или смерть. И они сделали свой выбор. Они даже прокляли самих себя словами: «Кровь его на нас и на детях наших». Даже детей своих не пощадили. Какой ужас!

мой дорогой слушатель, что ты избрал бы на месте того народа тогда, в Иерусалиме? И что ты избираешь сегодня? Что творится в твоем сердце? Иисуса тогда предали из зависти. Есть ли зависть в твоем сердце? Есть ли в нем ненависть? Есть ли в нем жадность или ложь? Проведи ревизию в твоем сердце. Проверь, кому ты служишь и кто царь твой. Если Иисус Христос еще не стал твоим царем, тогда приди к Нему сегодня. Какое зло сделал Он тебе? Чем Он тебя обидел? Он унизился и стал человеком. Для тебя. Он позволил творению своему высмеять Его. И это для тебя. Он принял удары плетей. Для тебя. Он понес крест на Голгофу. Для тебя. Он висел на кресте для тебя. Он проливал свою невинную кровь для твоего спасения. Он умер на кресте за твои грехи. Он воскрес для оправдания твоего. Он приготовил для тебя чудную квартиру в доме Небесного Отца. И все же ты до сих пор, если не словами, то делами требовал «не хочу, чтобы Он царствовал надо мной». Посмотри, Он протягивает тебе свои пронзенные руки и хочет тебе что-то подарить. Он ничего не отпирает у тебя. Он хочет, чтобы ты отдал Ему грехи свои, всю беду твою, и взамен предлагает тебе свой чудный мир, вечную жизнь в присутствии Божьем, в вечном свете. Ответишь ли Ему «не хочу, чтобы ты царствовал надо мной»? Послушай, Иисус Христос говорит «се стою у двери и стучу». Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. О, мой дорогой слушатель, подумай, Иисус Христос, Сын Божий, стучится в двери твоего сердца, в твою жизнь. Отвернешься ли ты от Его любви? О, я прошу тебя, склонись перед Иисусом, там, где ты сейчас находишься, у твоего радиоприемника. Признайся Ему в том, что ты грешник. Попроси у Него прощения за каждый твой грех. Попроси Его стать твоим Господом и Царем. Поблагодари Его за то, что Он твои грехи искупил своей кровью. Пусть сам Бог поможет тебе и спасет тебя. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

что мне делать. Я могу строить самые фантастические планы, но лучше быть открытым Господу, который изменит их. Главное, чего я хочу, чтобы мои планы совпали с Его замыслом. Пусть нашей главной целью станет личная связь с Ним. Я знаю, что, установив верное отношение с Богом, я смогу услышать Его и понять, куда Он направляет меня. И если заблужусь, Он вернет меня на истинный путь.

Мы продолжаем цикл передач по книге Чарльза Стэнли «Источник моей силы». В прошлой передаче мы говорили на тему «Путь послушания». Время от времени я встречаю людей, которые говорят мне: «Я слышу, что Бог зовет меня к чему-то, но мне очень трудно сделать то, о чем Он просит. Я чувствую, что совершенно не способен к этому». По-моему, это хороший знак. Нередко Бог разворачивает перед нами необъятную картину всего, что нам предстоит сделать. Это поражает нас и пугает. Но нужно понять, что Бог никогда не ставит перед нами недостижимых целей и не возлагает на нас непосильного бремени. И какой бы грандиозной ни представлялась цель, Он поведет нас к ней шаг за шагом. Попросите, чтобы Бог указал вам, каков должен быть первый шаг к этой цели. Поймите, что это, возможно, всего-навсего маленький шажок. Не торопите себя и Бога, действующего в вас. Выполните то, о чем Он просит, отдав все силы, умения и талант. А потом ищите у Бога ответа, как двигаться дальше. Мы — Его изделия. Он постоянно трудится над нами, преображает нас. Рано или поздно вы сами признаете: «Да, так было лучше для меня». А пройдет еще какое-то время, вы скажете: «Какое счастье, что Бог вывел меня на этот путь». Нам может не нравиться то, чего требует от нас Бог. Но, повторяю, когда мы идем за Христом, то руководствуемся не чувствами. Нас ведет вера, и мы не можем уклоняться от промысла Божия или отвергать его. А значит, мы должны делать то, к чему призывает нас Бог, и менять себя так, как того требует Он. Мы должны, если действительно хотим достичь наивысшего блага, радостной, наполненной, плодотворной жизни.

Сегодня наша тема «Ищите радость в послушании воли Божией». Послушание Божьей воли так или иначе предполагает отдавать. Иногда отказ от чего-то своего приносит боль и страдания. В 1980 году мы начинали сбор пожертвований на покупку церковной собственности. Один за другим к нам стали приходить люди. Они отдавали свои автомобили, дома, ценные вещи. Одна женщина принесла тяжелый золотой браслет. Это самое дорогое, что у меня есть. Браслет действительно дорого стоил. Мы продали его за 17 тысяч долларов, которые пошли в фонд строительства церкви. Это побудило и нас с Анной сделать свой подсильный вклад в строительство. Мы продали свою машину с прицепом. Но когда та женщина вручала мне свой золотой браслет, я услышал в сердце голос Божий. «Ты никогда ничего не отдавал мне, кроме денег». Я тотчас же вспомнил о своих фотоаппаратах. Я очень люблю фотографировать. Это давно мое увлечение. Всем прочим занятиям, не считая, конечно, пасторских дел, я предпочитаю прогулку с фотокамерой в руках. За долгие годы я обзавелся неплохими фотопринадлежностями и очень ими дорожил. В голове мелькнуло: «Нет, Господи, ты просишь слишком много». Но тут же я понял, что должен продать свои сокровища. На следующий день я собрал свое добро и отнес другу, торговавшему фототоварами. «Я хочу это продать», — сказал я. «Зачем?» — изумился он. «Мы приобретаем имущество для церкви, и Богу угодно, чтобы я внес свою лепту». «Я продал машину, но этого мало. Сколько ты должен дать мне за эти фотоаппараты?» «Я знаю, ты не станешь на мне выгадывать». Я почему-то был твердо убежден, что мы должны пожертвовать по меньшей мере еще 1005. 1600 долларов я уже накопил. Мой приятель прикинул, сколько мое богатство может стоить, и спросил: «Тебя устроит 3420 долларов. Меня это более чем устраивало. После очередной службы я внес в кассу свои 5000. Правда, через пару недель у меня возникло ощущение утраты. Хотя я и отдал свои фотоаппараты, но внутренне все еще держался за них. И вот в один прекрасный день Господь напомнил мне слова Евангелия: «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Я спросил себя, к чему я прилепился сердцем, к фотоаппаратам или делу Божию? И я решил, что волен избрать Господа, а не коллекцию объективов и камер. Вот когда я действительно отдал Господу эти вещи, я освободил от них свое сердце и лишь тогда мог стать щедрым в его глазах. Через несколько месяцев у нас в доме зазвонил дверной колокольчик. На пороге стояла женщина с чемоданом и большим бумажным пакетом в руках. «Вы Чарльз Стэнли?» — спросила она. «Да, это я». И не успел я спросить, что ее ко мне привело, как она вручила мне чемодан и пакет, и ее словно ветром сдуло. В чемодане и пакете лежали фотопринадлежности, которые я продал, а вернее отдал Богу. Все фотокамеры, объективы и фильтры. Я отправился в магазин. Владелец посмотрел на меня и сказал: «Не спрашивайте меня ни о чем». Он обещал сохранить в тайне имя того, кто купил мое фотооборудование и вернул его мне. Отдав самое дорогое из того, что у меня было, я трижды испытал радость. Первый раз, когда в своем сердце принес это как жертву в сокровищницу Дома Божьего. Эта радость была бы со мной всю жизнь, даже если бы мои камеры ко мне никогда не вернулись. Но Бог так не действует. Он говорит: «Давайте, и дастся вам, мерую добрую, трясенную, нагнетенную и переполненную, осыплю вам в лоно ваше. Ибо какую меру мерите, такую же отмерится и вам». Евангелие от Луки, 6 глава.
Господь мог бы вернуть мне все, что угодно. Он не был обязан возвращать мне именно эти камеры, но ему было приятно это сделать. И я испытал вторую радость, получив свои вещи назад, как неожиданный подарок. Третью радость я пережил совсем недавно, когда Господь дал мне возможность опубликовать несколько книг с моими фотоработами. Как тут не вспомнить о Симоне Петре, который отдал свою лодку Иисусу? Он тоже был вознагражден радостью и не одной. Петру было радостно отдать Иисусу лодку, ставшую его плавучей кафедрой, с которой он учил и проповедовал. Потом Иисус вернул ее Петру, повелев: «Отплыви на глубину и закинь сети свои для лова». Евангелие от Луки, 5 глава. Петр возразил было, что рыбы здесь нет, но потом послушался Христа и вместе с другими апостолами наловил столько, что сети порвались и лодки чуть не потонули. После этого Иисус призвал Петра следовать за ним. «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». Мы можем лишь предполагать, что чувствовал Петр, отдавая свою лодку Иисусу. Зато нам точно известно, что закидывать сети он не хотел. «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». И еще мы знаем, что этот чудесный лов рыбы вызвал у Петра благоговейный страх. Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Однако суть в том, что Петр дважды повиновался Христу, отдал ему лодку и последовал за ним. И тогда Господь повел его по совершенно новому пути, к которому апостол шел на протяжении всей жизни. Мы должны поступить так же, как Петр. Мы призваны повиноваться, какие бы перемены ни несли нам Божьи замыслы. Мы призваны отдавать. Когда мы это делаем, Бог умножает нашу радость и дает чувство удовлетворения. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня наша тема «Ищите радость в послушании воли Божьей» из книги Чарльза Стэнли «Источник моей силы». В начале моего служения мне попалось на глаза высказывание Освальда Чемберса: «Пусть вашей главной целью станет личная связь с Ним». Я знаю, что, установив верное отношение с Богом, я смогу услышать Его и понять, куда Он направляет меня. И если заблужусь, Он вернет меня на истинный путь. Бог позволяет нам оступаться, страдать, получать синяки, разочаровываться и разбиваться в кровь ради нашего же блага. Он не даст уклониться от Его воли, если мы действительно ищем близких отношений с Ним. Святой Дух будет постоянно обличать, подталкивать и тащить нас, возвращая на путь, уготованный нам Богом. И я твердо верю, если Бог держит мою жизнь в руке своей, Он укажет, что мне делать. Я могу строить самые фантастические планы, но лучше быть открытым Господу, который изменит их. Главное, чего я хочу, чтобы мои планы совпали с Его замыслом. Один из способов Его воздействия — повторение. Положим, что-то произвело на меня глубокое впечатление, и во мне зародилась некая мысль. И это впечатление будет повторяться, пока мысль не превратится в стойкое убеждение. Постепенно оно углубится. И, наконец, я не смогу забыть его. Вместе с убеждением приходит уверенность, что этому нужно посвятить жизнь. Я никогда не прошу у других разрешения сделать что-то, если не уверен, что ради этого стоит рискнуть собственной жизнью. Прежде чем предпринимать действия, касающиеся других людей, я должен быть уверен, что действую по воле Божией. Несколько лет назад
я просил нашу общину разрешить мне приобрести землю для церкви, не уточняя, где она находится и за какую цену. Мне предоставили такое право. Я мог бы поручиться, что не заключу сделки, пока не услышу указаний Божьих, пока не почувствую внутренней уверенности и пока Бог не пошлет необходимые средства. И вот Он повел меня за собой, и я сделал нужное приобретение. И что же? Долгие годы потом мы покупали недвижимость для церкви там же, в предместьях Атланты, и по цене в 3 раза меньше обычной. Чаще всего Бог не раскрывает нам свой замысел полностью или во всех подробностях. Мы просто делаем, повинуясь Ему, следующий шаг. Мы просим Его наставить нас и немедленно исполняем то, чего Он ждет. Мы всякий раз полагаемся на Его водительство и неуклонно движемся вперед. На этом пути мы должны постоянно искать подтверждение, что действуем по воле Божией. Это можно сравнить с путешествием по местам, где прежде нам не приходилось бывать. Тут не обойтись без дорожных знаков, подтверждающих, что мы не сбились с дороги. Итак, в делах, в которые вовлечены другие люди, необычайно важно, на мой взгляд, искать подтверждений тому, что мы исследуем воле Божией. Если Бог открывает вам путь, и вы считаете правильным сделать определенные шаги, то Он откроет это и вашим спутникам. Но как убедиться, что вы не ошиблись? Найдите в Священном Писании примеры, подтверждающие, что вы действуете по воле Божией. Если то, что вы принимаете за Его волю, противоречит Слову Божию, вы неверно толкуете Его замысел. Воля Божия всегда согласуется с Его вечным Словом. Удостоверьтесь, что найденные вами в Библии и подходящие к вашему случаю слова исходят от Бога и заключают в себе Богом установленный закон, а не житейское правило. Если это действительно Божие установление, то вы встретите в Писании несколько подобных примеров. Обратитесь к мудрым и надежным советчикам, к молитвенникам, которые слышат голос Божий, знают Библию и от всего сердца желают вам добра. Ищите людей, которые откроют вам истину, а не то, что, по их мнению, вам будет приятно услышать. Иногда Бог посылает нам мудрого человека, которого мы и не ждали. С полгода назад после собрания приходского совета ко мне подошел человек и поднял вопрос, который мы не обсуждали. «Вы должны с этим что-то сделать», — сказал он. Я давно чувствовала, что вопрос назрел, но никак не мог решить, что делать и когда. Он сказал: «Сделайте это сейчас». Это оказался мудрый совет. Слова, которые были для меня полной неожиданностью, я принял как знак свыше. Бог давал мне понять, что пора действовать. Не пренебрегайте мудрыми советами, которые Бог дает вам устами окружающих. Я часто вижу, как руководители крупных фирм обращаются за помощью к посторонним консультантам, чтобы решить внутренние проблемы, и диву даюсь. Ведь их сотрудники наверняка способны дать им точный и верный ответ, зная положение дел изнутри. Если мы у себя в церкви или на телерадиоканале сталкиваемся с необходимостью принять важное решение, я всегда открыто излагаю проблему перед всеми сотрудниками. Присутствующие знают, что могут высказать все, имеющее отношение к делу. Пока идет обсуждение, я внимательно слушаю, и у меня возникает впечатление, что Дух Святой просеивает передо мной информацию. Мне остается только понять, что же хочет сказать Бог. Когда нам удается распознать Божью волю, касающуюся нашего духовного делания, мы, как правило, быстро переходим к единодушному решению и договариваемся о сроках. Если же наше решение противоречит воле Божьей, один из нас, или сразу многие, чувствует некое духовное сопротивление. Возникает ощущение, что Бог говорит нам «нет» или «не сейчас», или «вместо этого сделайте вот что».
В итоге я принимаю на себя ответственность за окончательное решение и за то, каким будет его последствие для всех нас.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст. Звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания, до следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Дорогие друзья, приветствую всех вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня в нашей программе. Вы сегодня будете слушать проповедь на тему «Умершие оживут». Это обетование Господа нашего Иисуса Христа, говорящего о воскресении. Вы сегодня также прослушаете две песни. «Летят столетия» и «Ты мой Бог святой». Итак, друзья мои, слушайте радиопередачу «Луч надежды». И мое желание, чтобы Господь Духом Своим Святым прибыл с каждым из вас.

Мир вам, дорогие друзья, дорогие братья и сестры во Христе. У микрофона Виктор Серпевский. Я всех вас приветствую любовью Господа нашего Иисуса Христа. Дорогие радиослушатели, сегодня я желал бы с вами поделиться Словом Господним и буду читать из первого послания Коринфянам из 15 главы. Несколько стихов, начиная с 51-го. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся, вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, а смертному сему облечься в бессмертие». И несколько ниже, с 54 стиха. «Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти — грех, а сила греха — закон, благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Дорогие друзья, сегодня я задал бы вопрос каждому из слушающих. Веришь ли ты, дорогой друг, что после смерти ты опять воскреснешь для вечной жизни? Веришь ли ты вообще, что воскреснешь когда-нибудь? Веришь ли ты в загробную жизнь? Читал ли ты Слово Господне, говорящее о смерти, о той участи, которая ожидает каждого человека, верующего и неверующего? Читаю из Евангелия Иоанна 11 главы слова Иисуса Христа. Иисус Христос говорит: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Что означают эти слова? Как ты понимаешь эти слова, дорогой друг? Про умерших во Христе сказано, что дела их идут вслед за ними. Так мы читаем в Откровении Иоанна. И что они, эти люди, будут успокоены от своих трудов. 14 глава нам говорит об этом. Но обретут ли люди, те, которые не верили в Господа Иисуса Христа как личного Спасителя, которые не раскаялись перед Ним, которые не приняли слово свидетельства, обретут ли они покой для душ своих? Да, действительно, Слово Божие говорит, что они уже не могут найти покоя даже и за гробом. Для них загробная жизнь полна ужасов, полна смятения, полна горя и раскаяния. Другое дело, если верующий человек умирает, он приобретает все. Он приобретает самого Иисуса Христа, который есть воскресение и жизнь. Вот почему нам дороги так слова Иисуса: «Я есмь воскресение и жизнь». Слово «есмь» говорит нам о трех временных периодах: о прошедшем, о настоящем и о будущем. Это старославянское слово так и понимается. «Я есмь» — это значит «я был». «Я существую сегодня, я буду существовать вовек». Иисус Христос говорит: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Что означают эти слова «не умрет вовек»? Физически, значит, человек может умереть, но духовно, для души, для вечности он не умрет вовек. Павел Апостол говорит в своем первом послании Коринфянам, что он открывает нам тайну: не все мы умрем, но все изменимся. Павел Апостол имеет в виду день восхищения, когда Господь восхитит Церковь свою силою и славою своей, и те люди, которые не умрут, но будут встречены Господом здесь как готовые, они, конечно же, все изменятся вдруг. «Во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Другими словами, мы приобретем такое тело, которому не будут уже страшны никакие препятствия. Написано в первом послании Фессалоникийцам в 4 главе следующее. «Сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в встретении Господа на воздухе, и так всегда с Господом будем».
Учитывая этой мысли, дорогие друзья, нам надлежит говорить об умерших, но не о мертвых, потому что у Бога все живы. Люди, которые жили прежде нас и которые умерли, они же, конечно же, ушли в вечную жизнь. Только в какую жизнь? Вот этот вопрос. Этот вопрос очень и очень важный, и потому он заслуживает серьезного внимания и изучения. Конечно же, все умершие люди, давно ушедшие в вечность, оставили какой-то след после себя. На их жизни мы учимся, независимо от того, была ли их жизнь доброй, была ли она дурной. Одни оставили урок для подражания, а другие – урок для предостережения. Надо сказать, что в истории прошлых веков достаточно все же имелось человеческих жизней, за которые хочется славить Бога, как за жизнь святых, угодных Богу людей. И эти люди ушли, оставив прекрасный след. Их дело – продолжение дела Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа. Идти их путем – значит включить и себя в число последователей Господа. Павел апостол в послании евреям, говоря в 12 стихе о пути веры христиан во времена страданий и сражений, говорит нам: «Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». Так сказано о Господе нашем Иисусе Христе, и так сказано о тех, которые были свидетелями Его великого служения. Человечество живет на земле 6000 лет. Часто мы пользуемся многим, не отдавая себе отчета в том, что это плод усилий прежних поколений. И мы проходим мимо прекрасных зданий, мимо дивных предметов искусства, и не знаем, что те, кто их строили, кто созидали это, давно уже перешли в другой, иной мир. Люди говорят, что на земле есть прекрасные города. Мы вспоминаем красоту Невского проспекта в Ленинграде. Мы говорим с благоговением о тех предметах искусства Третьяковской галереи. Мы поражаемся гению людей, создавших великие произведения не только искусства, но и техники. Огромные телевизионные башни, величественные корабли на море, летающие самолеты – все это творение рук человеческих. Все это осталось, все это мы можем видеть, но где люди, создавшие все это? Многие-многие из них уже отошли в вечность. И так написано: «Человеку положено однажды умереть». И люди умирают, но не умер только один. Один, кто имеет жизнь в себе, который сказал когда-то: «Я есть воскресение и жизнь». И это личность Господь наш Иисус Христос, Сын Божий, вторая личность Божества. По Писанию есть два рода умерших людей: умершие во Христе и умершие без Христа. Умершие во Христе – это те, которые живут на земле со Христом, которые всю жизнь свою посвятили служение Ему. Они соблюдали Его Слово. Они исполняли Его заповеди. Умершие же без Христа – люди, жившие на земле сами по себе ради своих вожделений и прихотей, те люди, которые ушли в вечность, но эта вечность их не обрадовала, потому что в этой вечности они нашли себе вечное осуждение. Но о умерших во Христе, о верующих людях сказано, что после смерти их дела будут идти вслед за ними, и они там, у Господа, успокоятся от своих трудов. Чтобы дело земное могло перейти в вечную жизнь, надо, чтобы оно имело под собой вечный идеал. Иисус Христос один сделал дело, которое перешло с Ним в вечность. Никто из людей сделать этого не мог. Один Христос совершил дело искупления человечества. Никакой человек не мог искупить вину своего греха. Это по силам только Иисусу Христу, и только в Нем мы можем найти спасение от грехов наших. Но вот вопрос: какие же дела могут совершать люди,
чтобы удостоиться такой же участи. Несомненно, что таких дел нет, кроме дела креста. Значит, для умерших Господа есть дела, связанные с делом Господа. И это правильно, это логично. И кто продолжает дело Господа сейчас, тот делает дело бессмертное, которое не только оставит свой след на земле, но сохранит свое значение для вечности и получит вечную славную награду в небе. Так что же приобретают люди, умирающие без Христа? Получают ли они какую награду? Да, действительно, они получают. Но лучше бы, наверное, этой награды им не получать никогда. Потому что они умирают и приобретают не Христа, а приобретают своего хозяина, дьявола, прародителя греха, сатану. Эти люди делают свое дело, впрочем, не свое, потому что есть другой, кто пользуется их жизнью, как мы уже говорили. Это дьявол, сатана. Это тот, который пришел, чтобы украсть, убить и погубить. О верующих сказано, плод их есть святость, а конец их – жизнь вечная. А о неверующих? О неверующих же сказано, что плод их – смерть вторая в озере горящим огнем и серою. Вот преимущество первых при переходе из этого мира в мир вечности в том, что Христос приходит за ними, как Он вышел навстречу Стефану, как Он вышел и другим верным Своим последователям, о чем мы читаем в книге Евреям и которые названы великим облаком свидетелей. И если для верующих людей смерть является как избавлением от того временного и, может быть, тяжелого, ужасного, что они переживали на этой земле, то для неверующих людей, умерших без Бога, смерть – страшный ужас. Смерть – это то, чего они боятся. Смерть – это то, чего они страшатся с первого дня своей жизни и до самой последней своей минуты. Верующий человек не должен бояться смерти, потому что страх смерти – явление ненормальное для человека, познавшего бессмертие во Христе. Для человека земного, плотского – это, конечно, естественно. Если верующий человек смотрит на теперешнюю жизнь, как на временное поприще, за которым начнется истинная, настоящая, счастливая жизнь, то неверующий человек даже и думать не желает о смерти. Потому что для неверующего человека умереть без Бога – это значит оказаться в аду. И не на один день, и не на тысячу лет, на вечность, навсегда. Может ли наблюдаться в нашей жизни такое, что верующий человек вдруг будет бояться смерти? Можем мы видеть иногда и такое. Но страх смерти – это признак неблагополучного духовного состояния верующего человека. Если это христианин, ему следовало бы пересмотреть свое христианство. Если он называется именем Иисуса Христа и боится смерти, значит, он живет без Христа. Значит, ему смерть страшна. Вот почему страх смерти у неверующих людей держит свою жертву до последнего момента жизни, если человек не прибегает к источнику жизни, к Иисусу Христу и не просит его поддержки. Для неверующего человека, если он даже и называется христианином, но не живет, как учит Иисус Христос, смерть страшна в равной степени, как и для атеиста. Говорят, что один человек по имени кардинал Бафор, несмотря на свое высокое положение священника, метался на своем смертном одре, твердя одно и то же: «Разве мои богатства не в силах спасти меня? Разве нельзя откупиться от смерти?» Как он говорил. Нет, нет и нет. Откупиться от смерти никак нельзя. Многие люди забывают о том, что грехи прощаются на земле живому человеку. Многие люди забывают, что не богатствами можно замолить Бога, не добрыми делами можно искупить свою вину, но только через раскаяние, через прощение, получаемое от Иисуса Христа, который дает это прощение даром всякому взывающему и приходящему к Нему. У каждого человека есть, конечно, то, за что он понесет особенную ответственность или получит особенную похвалу. А что говорит апостол Павел? Давайте мы прочтем одно место Священного Писания. «Добрым подвигом я подвязался, — он говорит, — течение совершил, веру сохранил, теперь мне готовится венец правды». Это, конечно же, не самохвальство.
но это результат веры верующего человека. Смерть – это то, без чего нельзя обойтись. Смерть – это тот порог, который нужно переступить любому человеку, переходя из этой жизни в жизнь будущую. Смерть – необходимость. Она нужна, чтобы началась новая жизнь для человека. Смерть поражает только смертное, но жизнь остается жить. Иисус говорит: «Я живу, и вы будете жить». Но когда тленное наше облечется в нетление, и смертное наше облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». 55 стих я читаю ниже, 1 послания к Коринфянам 15 главы. «Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Но вот теперь уже не будет ни того, ни другого. В вечности мы не будем иметь ни смерти, ни греха. Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Какие чудесные слова, какое чудесное обетование. Верующие люди рассматривают свою земную жизнь как временное явление. Они хорошо знают из Священного Писания, что после смерти, когда они перейдут этот порог, если даже они не доживут до дня восхищения Церкви, их ожидает вечное будущее, которому не будет ни конца, ни края. Вот поэтому для них смерть – избавление. Но неверующие люди боятся смерти. Они не желают расстаться с земными радостями, находя в них, в этих радостях, полное удовлетворение своей жизни. Это люди, живущие материальными запросами, часто низменными похотями и чисто земными интересами. Для них уход с земли – величайшая трагедия, ибо они не мыслят такой жизни вне воплощения. По-своему они, конечно, правы, но они не правы в оценке жизни и ее проявлений. Наше же отношение к смерти может служить свидетельством нашего познания жизни. Посмотрите на дикарей. Дикари не боятся смерти, потому что они убедили себя в том, что на том свете будут продолжать жить так же, как они жили здесь и на этом свете. Поэтому они заботятся лишь о том, чтобы побольше сделать запасов для могилы. Они думают, что то вино, которое они берут с собой, то оружие, которое ложат им в могилу, когда-то им в будущем понадобится. Так думают дикари. А что думают цивилизованные люди о смерти? А вот что. Здесь иная картина. Человек пирует, человек воюет, человек делает мерзости. А когда он умирает, ему в гроб кладут Евангелие с крестом. Хитрость и там, и здесь. Но вторая хитрость уже более похожа на обман Бога, Царя Вечности. Это гораздо хуже. И участь дикаря, и участь цивилизованного человека, без Бога умершего, печальная участь. Но познание жизни постигается путем принятия опыта других людей. Величайший опыт прежнего человечества достиг своего зенита, можно сказать, во Христе Иисусе. Только Христос мог сказать: «Я есмь воскресение и жизнь», потому что Он сохранил жизнь и после смерти. Он воскрес славою Отца, не только в духовном значении, но и в физическом, телесном значении. Христос – победитель смерти и ее тысячелетней тайны. Павел апостол говорит: «Я говорю вам тайну». Вот эта тайна открывается Иисусом Христом, и Господь нам открыл это Духом Святым. Так мы читаем послание апостола Павла. Вот поэтому, дорогие друзья, мы должны быть очень благодарны Богу за Его Слово, которое Он сказал в свое время: «Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Это то, что мы будем наследовать. Мы будем наследовать вечную жизнь, потому что мы будем жить во Христе и со Христом. Господу же нашему, который оставил эти чудесные обетования для нас, быть вознесенным, восхищенным, или даже если мы умрем, восстановленную к вечной жизни, принесем сердечную благодарность Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск христианской радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых».

0: По лестнице вверх поднимаются Мария Петровна и Хельми Ивановна с тяжелыми сумками. Поднявшись на третий этаж, они останавливаются у двери Каратаевых и нажимают на звонок.
1: Приветствую. Вот хорошо, что пришли. А я думала, да, что Люда опять забыла свой ключ и прибежала за ним.
2: Да, да. Она что, часто
1: это
2: забывает?
1: Это бывает.
3: Ходили вот в магазин за продуктами. Ох, да. Сумки какие очень тяжелые.
1: Положи вон сюда, Хельми.
2: Иринка, смотри, мясо вот купили.
1: Спасибо. Мясо?
2: Тебе тоже.
1: Ой, как хорошо. Вот спасибо. Откуда вы достали?
2: Ну, зашли там гастроном на Горького и мясо как раз подбросили.
1: Ой, какой чудесный кусок мяса.
2: Да, очень, очень.

0: Помню.
1: Ну и вот у них есть 5-летний сын, и с мамой он был как раз в магазине, там, в мясном отделе. И вдруг он побежал за прилавок и схватил топор, представляешь? Ой-ой. И как замахнется! Я так напугалась, ужас, что он уронит топор на ноги себе. Ну, прямо по спине мурашки попал.
0: Так куда же мама-то смотрела?
1: Ну, в том-то и дело. Мать только смотрела со стороны и таким тихим голоском уговаривала: «Женечка, положи топор на место, Женя, послушай маму». А Женя и внимания не обращал на нее.
0: Конечно, разве они понимают уговоры? А продавец? Где же продавец-то был?
1: Продавец в это время в склад зачем-то пошел. Но, к счастью, он быстро вернулся, отнял у мальчика топор и выгнал из-за прилавка.
2: Хоть продавец выругал мать, иначе я бы не вытерпела. Подошла бы и поговорила с ней.
0: Да.
1: Ой, какие только разные идеи воспитания не приходят теперь в голову.
0: И не говори.
1: Дети якобы должны иметь право проявлять себя. Якобы их нельзя ни в чем ограничивать.
0: Да.
2: У нас, к счастью, эти идеи не так еще распространились. А вот когда я ездила в Финляндию к родственникам, то они рассказывали, что в Финляндии и в Швеции много теперь так воспитывают детей.
1: Да, я слышала.
2: Считают, что им нельзя ничего приказывать, нельзя наказывать, только по-хорошему уговаривать, чтобы не повредить их нервную систему.
0: Ой, не знаешь, что им повредит, а что нет. Мне кажется, что уже сама природа учит нас кое-чему.
1: Но ведь существует же порядок даже для птенцов. Тем более он должен быть и для наших детей.
0: Да.
2: Даже львы, хотя и звери, а с любовью держат детенышей в строгом порядке. Знаете, я с интересом смотрела в прошлое лето в зоопарке, как мать-львица воспитывала своих детенышей. Она позволила им в свое время попрыгать и поиграть, но когда они уже слишком разыгрались, то лапой поддала их по мягкому месту.
1: Ну вот.
0: Да. Воспитание детей вообще-то нелегкое дело.
1: Да.
0: Каждого ребенка нужно бы воспитывать согласно его характеру.
2: Вот именно.
0: А когда их так много, как у нас, например, четверо, то все они как-то попадают под одно воспитание.
1: Мне кажется, что очень важно научить ребенка понимать свои обязанности, которые он должен исполнять, а не на готовом учить его жить.
0: Да.
2: Такое постоянное обслуживание только вред ему принесет. Да. Он станет беспомощным и слишком зависимым.
1: И потом эта зависимость от другого породит скрытую ненависть, недовольство, эгоизм.
0: Да, в то время как ребенок, который приучен к самостоятельности, у которого были свои обязанности в семье, научится уважать других и считаться с их нуждами и мнениями.
1: Да.
2: Как хорошо, что мои дети уже выросли.
0: Да, Хельми.
2: Чем дальше жизнь продолжается, тем труднее детей приучить ко всему хорошему.
1: Ты права, Хельми, это так. Даже, знаешь, жаль становится матерей будущих поколений.
2: Правда.
0: Кажется как-то так, что чем дальше человек отходит от природы, тем тяжелее понимать, как нужно действовать. Правда?
1: Да, это...
0: Но мне кажется, что у каждой матери... должна быть какая-то внутренняя интуиция, как воспитывать ребенка, чтобы не всему нужно было учиться из книги.
2: Вот именно.
1: Это действительно. Как бы нехороши были советы, данные в книгах, все равно ничто не поможет, если сама не можешь определить, как нужно действовать.
0: Правильно. Воспитание детей требует и от самих родителей твердости характера. Взять хотя бы, например, нашего Сережку. Вы знаете, я должна признаться, что у меня не всегда хватает терпения и твердости раз за разом требовать от него, чтобы он сразу убирал свои вещи на свои места.
1: Да, как-то устаешь и надоедает требовать.
0: Да.
1: Вот у нашей Наташи тоже была такая привычка.
0: Неужели?
1: Все оставляла, где попало.
0: Надо ж.
1: Я прямо страдала от этого. Я, наверное, и махнула бы на все рукой, если бы не мама моя. Она твердо сказала, что девочка должна научиться аккуратности. Говорила, какая мать из нее получится в будущем, если не научится ответственности?
0: Правильно.
2: А сейчас трудно поверить, что Наташа была неаккуратна.
0: Да, трудно.
1: Ой, к счастью, девочка помаленьку изменилась, но много труда пришлось приложить. Действительно, это от воспитателя требует большой твердости.

0: большой. И также справедливости, и принципиальности тоже.
1: Обязательно. Да, если один раз запретить, а другой раз разрешить, то ничего хорошего не получится от такой непостоянности.
2: Вот-вот.
0: Ой, нужно бы и мне взять себя в руки в отношении моего Сережки. Другие дети у нас не такие неряшливые. Вадим уже по своему характеру человек аккуратный. Да. Он еще когда малышом был, чувствовал ответственность за младших.
2: Ты же рассказывала, что ему было тогда сколько? 6 лет, когда он начал убирать за собой. И других даже заставлял убирать свои следы.
0: Да. Тогда он был 6-летним, когда первый раз взял в руки пылесос и заставил всех убирать свои игрушки. Такой смешной он был с этим большим пылесосом в руках.
2: Еще бы.
0: Пропылесосил всю комнату. Тогда я подумал, что надо же, сам по своей собственной инициативе начал уборку.
1: У тебя тоже, наверное, разных переживаний с ними было.
0: Ой, разное пришлось испытать. А что еще ждет, один Господь знает.
1: Да.
0: Помню, как однажды, когда они были еще совсем маленькими, то ведерками своими натаскали в комнату на пол навоз. Весь пол в навозе был, когда я пришла с огорода. Я прямо в отчаянии от них тогда была.
2: Ой, а помнишь, ты рассказывала, как однажды они вытащили из шкафа все глаженное белье на середину пола.
0: Да.
2: И по пустым полкам, как белки, прыгали.
0: Да, помню. Но я тогда строго выговорила их.
2: А через 10 минут они уже забыли все, да?
0: А, все забыли. Они недолго помнят.
2: Да.
0: Такой была жизнь с ними, когда они еще совсем бессмысленными были. Особенно Сережа. Прямо невозможно не последовал. Люда была спокойней. Никаких трудностей с ней никогда не было. Вера тоже, хотя она и живая такая.
1: А ты учишь девочек готовить еду?
0: Конечно. Люда с удовольствием готовит, она уже и печь умеет. Сегодня вот помогала мне. А Вера еще такая маленькая, что когда начинает что-то делать на кухне, все перевернет Веру дном. Но все равно я разрешаю ей помогать.
2: Это очень хорошо. Вот так она и научится.
0: Да.
2: Я помню, какого терпения это требовало, когда у меня тоже Надка хозяйничала на кухне.
0: Да.
2: Ой, сама бы сделала эту работу за несколько минут. Но все-таки решила дать ей возможности пробовать.
0: Правильно.
2: А теперь, знаешь, не жалею об этом.
0: Конечно.
1: Да. Но для нас всех самое большое счастье, что наши дети любят Господа.
0: Ой, да, это повод благодарности.
1: Да, и Дух Святой сам будет влиять в них и помогать им расти духовно.
2: Да, это так. Это
0: в этом и моя вся надежда, когда думаю о детях. Трудно со стороны влиять на человека, как бы усердно этого не желал.
2: Да, очень много в наше время говорят о том, что наследственные гены определяют судьбу человека.
1: Да, так говорят, и в этом есть своя доля правды. Но только небольшая доля.
2: Да, я тоже так
1: Это
2: думаю.
1: Неправильно ссылаться на гены, когда люди совершают всякие преступления, пьянствуют и ведут себя плохо.
0: Да.
1: Как будто воспитание вообще никакой роли не играет.
2: Да. Вот именно.
0: Хотя, с другой стороны, если у человека имеется с детства склонность к преступлению, то я думаю, что одно воспитание не поможет, не искоренит этой наклонности.
1: Но именно это-то и доказывает, что нужно еще нечто, кроме одного воспитания. Необходима сила Божья, которая все изменяет.
0: Это правда.
1: Изменяет грешную природу человека.
2: Да. А какая радость, что сила Божья, которая разрушает цепи греха, разрушает также и это проклятие, которое передается из рода в род.
0: Да, эту наследственность. Да. Вот так и Библия говорит. Там ведь сказано, что хотя неправедные дела отцов взыщутся от 3-го и 4-го поколения, но Бог обещает помиловать тех, которые возлюбят Его.
2: А некоторые обвиняют Бога, что совсем невинным людям приходится страдать из-за того, что они получили такие гены от родителей, которые побуждают их к совершению преступления. И, по их мнению, Бог, если Он есть, несправедлив в этом.
0: Ну, это неправильно.
1: Такие люди представляют, что Бог сидит где-то там в выси и только и делает, что высматривает, чтобы отомстить всю несправедливость детям провинившихся.
0: Детское и наивное представление.
1: Да, наивное. Но люди так о Боге думают.
2: Ну, а что несправедливого в том, что дети наследуют все от отца и матери? Если вопрос стоит о деньгах или об имуществе, то ведь каждый считает совершенно справедливым, что дети наследуют их от родителей.
0: Да, это по закону, законно.
1: Ан, ты как-то сказал, что современная генетика хорошо доказала, что люди переживают неприятности из-за плохих черт характера, которые они наследовали от родителей.
0: Это простая причинно-следственная связь.
2: Я помню, как Анти говорил как раз об этом. Он сказал, что один психолог Юнг рассказывал о коллективной памяти, которая передается в человечестве именно через эту наследственность. Через гены в подсознании человека накапливаются удивительные сведения о прошедших событиях.
0: Да, удивительно.
1: Неправедные поступки прародителей, как будто нарисованы.
2: Да,
1: так.
2: Просто... И добрые дела, наверное, тоже.
0: Какую большую ответственность это накладывает на жизнь каждого человека.
2: Да.

Слово Божье придает большое значение послушанию. Поэтому неудивительно, что единственная заповедь, которая оставлена детям на страницах Библии, касается послушания. Дети, повинуйтесь вашим родителям. Не существует более ценного урока, которому ребенка нужно научить, как послушание. И этот урок он должен выучить дома. Пятая заповедь, которую Моисей получил от Бога, была дана для детей. Эта заповедь заключает в себе также обещание Божие. Иисус Христос сам повторил ее в своем учении, и также апостол Павел ссылается на нее. В послании к Ефесянам в 6 главе написано так: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Что это значит на практике? На практике это значит то, что каждый раз, когда ребенок обращается к своим родителям без должного уважения, каждый раз, когда он не послушен им, не обращает внимания на то, что родители ему говорят, или восстает против заслуженного наказания, он нарушает эту пятую заповедь. Если бы все дети слушались своих родителей, то очень редкие из них превратились бы в преступников и хулиганов. Мудрый сын и дочь избирает путь послушания и доставляет родителям радость и честь, говорит Библия. Сын мудрый радует отца, а сын глупый — огорчение для его матери. Те дети, которые не повинуются авторитету своих родителей, в большинстве случаев не повинуются также авторитету других людей. Божье слово и законодательство страны гарантируют родительское попечение над детьми до совершеннолетнего возраста детей. Однако, дети, даже тогда, когда вы повзрослеете, уйдете из дому и начнете самостоятельную жизнь, начнете сами, без родительской помощи, принимать решения в своей жизни, и тогда почитайте своих родителей и не пренебрегайте их советами. Такова воля Божия относительно нас, кто имеем еще это счастье живых родителей. Мы в неоплатимом долгу перед своими родителями. Как мы можем отплатить им за дар жизни, за их родительский труд, за питание и обучение, за их заботу и безмерную любовь? Только своей взаимной любовью, почтением, послушанием мы можем отблагодарить своих отцов и матерей. Фактом остается то, что наши родители уже прошли через те бури и испытания, через которые мы сейчас проходим или только еще будем проходить. Наши родители имеют опыт. Поэтому родители понимают трудности наши лучше, чем мы сами их понимаем. И поэтому их советы ценны. Дети должны понимать, что в семье есть кто-то, кто мудрее и сильнее их самих. К сожалению, есть такие дети, которые не уважают своих родителей, только по той причине, что их родители не богаты и не образованы, или что они не такие видные, как другие родители, не такие культурные и интеллигентные, и не способны умно говорить и разбираться в мировых проблемах и вопросах. Но эти ли качества самые драгоценные в отце или матери? Не отдали ли твои родители тебе самое дорогое, что они имели? Свои любящие сердца, свое время, свои средства, свои силы. Они заслужили твое уважение. Если, друг, ты по какой-то причине относишься к своим родителям грубо и без почтения, ты этим ранишь не только их, но и самого себя. Помни Слово Божие. Человек милосердный благотворит душе своей.
а жестокосердный разрушает плоть свою. Дети, я говорю всем, у кого родители еще живы, помните, что на вас лежит ответственность за то, чтобы ваши родители получили необходимую помощь и уход, когда они состарятся. Окажите свою любовь им тем, что возьмете их в свою семью. Разделите с ними свой семейный уют. Дайте им почувствовать, что вы заботитесь о них, когда они сами больше не могут о себе заботиться. Помните пример, который нам оставил Иисус Христос, умирая на кресте. В момент своей страшной смерти, в больших муках, Он не забыл своей матери, не забыл своей ответственности перед ней. Он передал ее в заботливые руки Иоанна, ученика своего. Библия так рассказывает об этом. Иисус, увидев матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жена, все сын твой». Потом говорит ученику: «Вот мать твоя». И с этого времени ученик этот взял ее к себе. Неважно, христианин вы или нет, такое заботливое отношение к родителям должно быть и у вас. Хотя это отношение к родителям и не является самым главным пунктом во взаимоотношениях человека с Богом, оно все-таки неотъемлемая часть целостности Божьего порядка, предназначенного для каждого человека, который желает иметь благословение в своей жизни. Что касается Божьего плана относительно детей, Иисус Христос открыл нам этот план, сказав: «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Чем раньше в своей жизни человек примет решение следовать за Христом, тем лучше, потому что принять это решение с годами будет все труднее и труднее. Взрослому человеку труднее смириться, совершить покаяние и забыть свое прошлое. Ему трудно дать Божьему Святому Духу обличить себя в грехе и в недостойном Богу образе жизни. «Начиная с какого же возраста ребенок может совершить покаяние?» — спрашивают многие. Когда ребенок настолько большой, что понимает разницу между добром и злом, понимает, когда согрешает, он уже достаточно большой для покаяния и спасения. Божья воля в том, чтобы и дети поклонялись Ему. Слово «поклонение» значит просто выражение своей любви Богу. Это можно делать через пение, благодарение, через общение с Ним в молитве, вникание в Его Слово и посещение церкви. Все это называется поклонением. Дети должны иметь право участвовать в поклонении Богу. Бог никогда не одобрит такого человека, который препятствует детям приходить к Нему. Верующие родители, помните, что такие мужи веры, как Моисей, Даниил, Самуил, Тимофей, учились поклонению Богу с самого детства. Родители, Бог желает, чтобы вы брали с собой ваших детей на богослужение. Библия говорит, что все иудеи стояли пред лицом Господним, и малые дети их, жены их и сыновья их. Религиозные руководители во время хождения Иисуса на земле вознегодовали, когда услышали, что дети прославляли Иисуса. «Слышишь, что они говорят?» — спросили они у Иисуса. Иисус ответил им: «Да. Разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» Родители, не препятствуйте вашим детям приходить к Иисусу. Если вы это делаете, вы поступаете против воли Божьей, а это не принесет ни вам, ни вашим детям благословения. Теперь я вернусь к вопросу.
Что же является самым главным для Бога в его отношениях с человеком, со мной и с тобой? Согласно Библии, ответ такой. Бог ожидает, чтобы человек предоставил ему первое место в своей жизни, то есть ответил Богу взаимной любовью. Библия говорит, «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его». Наступит время в жизни каждого последователя Христа, каждого христианина, когда он должен решить, дать ли Богу, как он требует через свое слово, первое место в своей жизни или нет. И если он даст Богу первое место в своей жизни, это может породить в нем внутреннюю борьбу против других привязанностей и обязанностей. Что я под этим имею в виду? В некоторых семьях, в которых сын или дочь верующие, а родители нет, возникают трудности. Библия советует детям подчиняться родителям, а родителей призывает воспитывать своих детей в познании Бога. Но что делать, если сын или дочь обнаруживают, что его убеждения не в согласии с требованием родителей или других авторитетов? Слово Божье советует, что, несмотря на неправильные требования, дети должны проявлять истинный христианский дух, дух уважения и почтения к своим родителям. Сохраняя это правильное христианское отношение, продолжайте твердо держаться за первую заповедь, которую Иисус напомнил также богатому юноше. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим». «Вас постигло искушение не иное, как человеческое», — пишет апостол Павел в послании к Коринфянам. «И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Надейся на Господа всем сердцем твоим, во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои, да подкрепит и благословит тебя сам Господь. Аминь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Ожесточение сердца» из его книги «12 проповедей о сердце». На текст из послания апостола Павла к евреям 3 главы 13 стиха. «Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить «ныне», чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Сыны Израилевы, вышедшие из Египта и странствовавшие 40 лет по пустыне, были образом видимой церкви живого Бога, не образом скрытого тела избранных и искупленных, но всех тех, кто называет себя христианином. Они часто впадали в грех неверия. Они кое-как верили в Бога, когда видели чудеса, но как только оказывались в затруднительной ситуации, тут же начинали сомневаться в силе Яхве и отбрасывали всякий страх перед его величием. Из-за этого они впадали в другой грех, который со временем стал частью их природы. Они стали упрямыми, непослушными, глупыми и жестокосердечными. Они не желали учиться, хотя в их школьном учебнике иллюстрациями были чудеса. Их сердца настолько ожесточились, что хотя они и видели великие дела, совершаемые Богом ради них, они презрели удивительную землю и были готовы ради египетского мяса вновь возложить на себя иго фараона и умереть ничтожными рабами. Тем же великим грехом больна и христианская церковь. Неверием, из которого, как из корня, вырастает упрямство. Братья и сестры, если мы знаем свое сердце, то должны признать, что неверие очень легко проникает в нас, и наше упрямство нередко вызывает гнев Господа. Мы радуемся в Боге, пока из скалы течет вода, и вокруг наших шатров падает ежедневная манна. Но когда нас жалят ядовитые змеи, вода горька, мы лишены привычных удобств, тогда мы проявляем недоверие Богу и начинаем сомневаться в Его верности. В результате наше упрямство заставляет нас идти против ясных предписаний Бога, потому что с точки зрения нашего неверия послушание может создать проблемы, в то время как непослушание сделает наш путь гладким. О, если бы неверна была эта печальная истина, что народ Божий подвержен самым ужасным грехам. Сами египтяне не совершали такого греха, которым израильтяне вызвали гнев Господа, и по сей день в церкви есть люди, оскверняющие ее всеми грехами этого мира. Я не отрицаю, что нравственно церковь намного превосходит мир. Да не будет того, чтобы я оклеветал прекрасную невесту Христа, ибо она настолько же лучше мира, насколько завесы в храме Соломона лучше прокуренных черных кидарских шатров. Но кто посмеет сказать, что среди лучших из людей не встречаются наихудшие грехи? Так же, как в самом ухоженном саду, то тут, то там прорастают самые пагубные сорняки. Конечно, сорнякам не позволяют расползтись по всему саду и погубить цветы. Но их появление во время сна садовника говорит многое о почве и свидетельствует о том, что хотя сад и отличается от пустыря за садовой стеной, по своей сущности он такой же и обязан своим превосходством искусству садовника, так же, как святые обязаны своим превосходством над первыми грешниками постоянной заботе и всемогущей благодати того, кто любит их души. Мне кажется, друзья, что верующих, несмотря на то, что они получили новую природу и усыновление, необходимо предостеречь против ожесточения сердца, к которому ведет ложь греха, и указать им на тот способ, которым они могут защититься от этого великого зла. Наставляйте друг друга каждый день, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Этим утром некоторое время мы посвятим тому, что поразмышляем об ожесточающем воздействии греха как на святых, так и на грешников. Затем мы укажем на ту силу, при помощи которой грех ожесточает, а именно на обман. После этого мы обратим внимание на лекарства, которые должны использовать все. Наставляйте друг друга каждый день. Но что делать, если мы уже больны ожесточением сердца? Отвечая на этот вопрос, мы скажем несколько слов о том, что мы должны делать, если чувствительность нашей души к действию Духа день ото дня уменьшается. И, как мне кажется, эта проблема к некоторым из нас имеет непосредственное отношение. Итак, друзья, во-первых, ожесточающее действие греха. Об этом свидетельствует опыт. Первый грех, пришедший в мир, ожесточил сердце человека настолько, что тот осмелился оправдываться и даже косвенно обвинил Бога в своем грехе, напомнив, кто дал ему женщину. Не успел Адам вкусить запретный плод, как его нравственную природу охватило каменное ожесточение. Чувствительное плотяное сердце неожиданно окаменело и стало твердым, как скала. Он больше не страшился греха, а, напротив, прятался от своего лучшего друга. Он осознал свою наготу, но то, что сделало его нагим, не вызвало у него слез и исповедания греха перед Богом. Если бы он только знал всю меру своего падения, он бы и не пытался спасти положение набедренной повязкой из фиговых листьев. Его еще не родившиеся дети были вовлечены в его падение. С тех пор они рождаются в мир с каменными сердцами. Сердце человека в своем естественном состоянии подобно сердцу Левиафана, о котором Господь говорит: «Сердце его твердо, как камень, и жестоко, как нижний жернов». А нижний жернов в ручной мельнице всегда отличался особой твердостью. Но каким бы твердым ни было сердце человека по природе, оно может стать еще тверже из-за греха, как говорил Захария о грешниках своего времени. «И сердце свое окаменили, чтобы не слышать закона». Нет никаких сомнений в том, что жизнь среди грешников ожесточает людей. Нельзя разгуливать по больнице и при этом ничем не заразиться. Даже если бы вы были чисты сердцем, вы все равно стали бы жертвой князя этого мира. Только, конечно, если бы вы не обладали абсолютным совершенством и божественностью Иисуса Христа. Очень сложно жить в этом нечистом мире так, чтобы не запачкаться. Уголь, хранящийся в этом земляном подвале, если не сожжет нас, то, по крайней мере, оставит на нас черные пятна. Так много греховных костров дымят вокруг, что даже самый чистый холст покроется сажей. Если помысл глупости — грех, а это подтверждает сам Бог, то даже размышление о грехе оказывает загрязняющее воздействие. Могу ли я читать о грехе другого человека, не ощущая при этом ожесточения сердца? Я спрашиваю, не является ли ежедневное чтение в криминальном разделе отчетов о совершенных преступлениях серьезной причиной греха? Большие преступления обычно способствуют их повторению при благоприятном стечении обстоятельств, и их описание не может не оказывать вредоносного влияния даже на самые чистые сердца. Дерево познания добра и зла приносит опасный плод. Мы бы поступили благоразумно, если бы сдерживали свое любопытство и поменьше читали о грязных делах. Что доброго может быть в перекапывании навозной кучи преступлений? Пусть по канализации ползают те, чье это дело, а большинство из нас пусть сторонятся ее. те, кто провидением Божьим призван каждый день иметь дело с крупными грехами, должны особенно следить за собой, чтобы шаг за шагом не дойти до падения. Здесь мне бы хотелось отметить, что грехи верующих обладают особой силой воздействия. Если я увижу алкоголика мертвецки пьяным, я буду шокирован, но вряд ли я последую его примеру. Но если я увижу тот же порок в человеке, которого уважаю и чьим примером я всегда вдохновлялся, я поначалу буду огорчен, но постепенно постараюсь найти ему какое-нибудь оправдание. Когда же мы нашли оправдание для греха другого человека, то остается совсем немного, чтобы начать оправдывать тот же грех в своей же жизни. Общение с лицемерными христианами привело к падению многих новообращенных. Дьявол любит использовать собственных птиц Бога как приманку в своих сетях. «Я и подумать не мог, — говорит новообращенный, — что человек, которого я почитал за святого, может так поступать». «Ну что ж, — приходит ему на ум следующая мысль. Если таковы хорошие люди, которые попадут на небо, тогда мне нечего беспокоиться о полной беспорочности». И таким образом, сопоставив несколько фактов, которые и грех сопоставляет так же запросто, как натренированный бухгалтер подсчитывает сумму, мы приходим к выводу, что, быть может, то, что мы считали грехом, вовсе грехом не является, и что можно спокойно предаваться ему. Так мы постепенно опускаемся до уровня этого неверного рода. Тот, кто имеет дело с острыми инструментами, часто режет пальцы. И не надо забывать, что ножи обычно сделаны из хорошей стали. Давайте будем осторожны среди других людей, будто мы идем босиком по зарослям колючек, а иначе мы причиним себе сильную боль. Я боюсь, что даже проповедь, осуждающая грех, может оказывать пагубное влияние на проповедника. Я откровенно говорю, братья, что те из нас, кому приходится беседовать на эти темы, склонны обращаться с идеей греха как обычные профессионалы, а не как люди, которые сами подвержены греху. Мы в какой-то мере теряем страх перед злом. По долгу службы мы вынуждены смотреть на десятки тысяч зрелищ, которые поначалу разбивают наше сердце. Пока мы молоды, встретившись с лицемерием и обманом, мы готовы лечь и умереть. Но чем старше мы становимся, тем спокойнее относимся к подобным явлениям. Мирские, жадные, похотливые люди сначала приводят нас в изумление, но разве не печально наблюдать, когда же служители Божьи ожесточают свое сердце по отношению ко греху? Я каждый день убеждаюсь, что мир воздействует на мое сердце, как воздух на свеженанесенную штукатурку. Оно затвердевает. И если я не буду постоянно стоять у подножья креста, читая красные иероглифы предсмертных мучений моего Спасителя о проклятии греха, я стану таким же каменным и бесчувственным, как многие люди, называющие себя верующими. Я не могу раскрыть эту тему в полной мере, но позвольте мне проследить медленный процесс ожесточения сердца, который до определенной степени может протекать в истинном верующем и достигает своего завершения в тех, кто верит только на словах и не имеет внутри себя истинной жизни. Вы должны понимать, что ожесточение чувствительного сердца — медленный процесс, похожий на замерзание пруда морозной ночью. Сначала, кажется, вообще ничего не происходит. Существуют признаки, по которым опытный человек может заметить начало замерзания воды, но большинство из нас ничего не видит. Миллиметр за миллиметром вода покрывается льдом, таким тонким, что он едва может удержать булавку. Если бы вы очень осторожно положили иглу на эту тончайшую корочку льда, она бы не удержалась на поверхности. Но проходит время, и вы замечаете тонкий слой льда, на который можно бросить небольшой камень. И вот уже ребенок весело катается по льду. А если мороз продержится достаточно долго, то груженная телега сможет переехать через озеро, и даже целая армия может без страха пересечь реку. Лед не появляется и не нарастает мгновенно, но в конце концов он становится очень крепким. Отступники и те, кто временно впадает в грех, не достигают дна сразу же. Иногда спуск в ад как крутой обрыв, но обычно он похож на пологий склон. Очень сложно сказать, в какой именно момент худшие из людей перешагивают черту, и Бог наказывает их полной слепотой. Как правило, сожженная совесть — это результат долгого и сложного процесса. Этот ужасный путь начинается обычно с того, что человек лишается первоначальной осторожности и чуткости. Когда вы только обратились, вы боялись сделать и шаг из-за страха оступиться. Выходя из дома, вы всегда беспокоились о том, чтобы благодать Божья не отступила и не лишила вас своей защиты. По утрам вы горячо ревностно молились о том, чтобы у вас не было ни одной неверной мысли, чтобы вы не сказали ни одного поспешного слова. А когда вечером рабочий день подходил к концу, вы ощущали беспокойство при мысли о том, что в какой-то мелочи вы могли поступить недостойно своего звания и огорчить Духа Божьего. Я хорошо помню, что когда я сам был подвержен такой сверхчувствительности, некоторые люди называли это болезненной впечатлительностью. Как я трепетал и содрогался от одной мысли о грехе, который в ту пору представлялся мне таким ужасным. Как бы я хотел, чтобы Бог сохранил это состояние навсегда. Верующий, твоя новорожденная душа была тогда бела, как лилия, и малейшая песчинка, осевшая на ней, была видна тебе. Твоя жизнь была сверкающей и сияющей, нельзя было скрыть ни одного пятнышка. Ты был как очень чувствительный цветок. Самое легкое прикосновение греха заставляло дрожать все струнки твоей души. Но теперь так не происходит. Возможно, теперь ты равнодушно слушаешь разговор, при котором раньше затыкал уши. Теперь ты более терпим к грехам, которых раньше страшился, как ядовитых змей. Теперь ты не так осторожен. Больших грехов ты старательно избегаешь, но тайные грехи не беспокоят или почти не беспокоят тебя. Отсутствие той благословенной чуткости души, которая отметила твое новое рождение, является одним из признаков духовного упадка. На первый взгляд, нет большого вреда в том, что мы меньше ненавидим зло. Но из этого яйца может вылупиться ужасное преступление. Будь внимателен, мой брат, когда ты слышишь укор Спасителя из книги Откровения, обращенный к тебе. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Следующий признак растущего ожесточения — это пренебрежение или легкомысленное отношение к молитве и чтению Библии, причем пренебрежение, которое не вызывает у нас беспокойства. Ежедневная молитва становится все короче, а со временем перестает быть ежедневной. Время, отведенное для чтения слова, верующий отдает работе или мирскому развлечению, а иногда просто о нем забывает. Поначалу было так. Если из-за обстоятельств мы были лишены возможности прочитать отрывок из Писания и помолиться, как обычно, то как только представлялась возможность, мы сразу же восполняли потерю. Мы поступали как люди, которые, лишившись обычной трапезы, едят больше в следующий раз. Но со временем некоторые люди, называющие себя верующими, пропускают чтение Библии и молитву все чаще и чаще, и даже не пытаются найти какое-нибудь оправдание своей лени в духовной жизни. И как жалко звучат оправдания тех, кто их все-таки придумывает. Как справедливо непрочитанная Библия могла бы обвинить тех, кто претендует на звание христианина, но не уделяет ей никакого внимания. Увы, братья, если мы посмотрим друг другу в глаза, то лишь немногие из нас смогут сказать «невиновен». Дух Божий, пробуди нас от сна, помоги стряхнуть с себя дрему. Другим симптомом растущей бессердечности служит тот факт, что человек больше не испытывает ту печаль, которая посещала его, когда Спаситель скрывал от него свое лицо. Ах, моя душа помнит, как она жила в объятиях любви Иисуса, когда одна мысль о том, что я не увижу его лица, заставляла ее сжиматься так, как сжимаются летние цветы, почувствовав дыхание зимы. В ту пору я пел: «Сияние лица Иисуса прогонит мрак моей души. Рай там, где говоришь, явлюсь я, ад там, куда ты не спешишь». Иногда я шел в темноте, не видя света. Я должен признаться, что испытываю великий стыд и глубокую печаль от того, что иногда мне бывало почти безразлично, освещает ли свет его лица мой путь или нет. Супруга, на самом деле любящая своего мужа, ожидает его возвращения, когда он отсутствует. Затянувшаяся разлука с возлюбленным подобна смерти для ее души. Так бывает и с душами, которые любят Спасителя. Им нужно видеть его лицо. Они не могут перенести того, что он удалился в расселенный гор и прервал общение с ними. Ребенок, любящий своих родителей, не может долго переносить их недовольство. Шлепок, вызванный гневом, отдается в самом сердце. Укоризненный взгляд, строго поджатые губы, угрожающий поднятый палец обязательно заденут и расстроят любящих детей, которые боятся обидеть своего дорогого отца и не желают видеть ничего, кроме улыбки на его лице. О, возлюбленные, когда-то вы тоже были такими. Отрывок из Писания, угроза, прикосновение жезла страданий, и вы со слезами склонялись у ног своего отца, говоря: «Открой мне, для чего ты состязаешься со мной?» А как сейчас? Можете ли вы спокойно покинуть Иисуса? Спокойно ли вы, осознавая, что покинули отчий дом? Можете ли вы без тревоги думать о прекращении общения с Иисусом? Можете ли перенести то, что возлюбленный идет наперекор вам, потому что вы идете наперекор ему? Не безмятежно ли ваше сердце в то время, как ваши грехи отделили вас от вашего Бога? Мой возлюбленный брат, позволь мне от всего сердца и даже со слезами предостеречь тебя, ибо в твоей жизни видны печальные признаки ожесточенного сердца, коль скоро ты, не видя лица своего Спасителя, можешь спокойно жить. Пойдем дальше. Когда душой овладевает ожесточение, то грех не вызывает былого огорчения. Брат, ты ведь помнишь, как ты со слезами смирял себя перед Богом, осознав, что совершил проступок? Ты не смог спать по ночам. Даже драгоценные обещания Бога не смогли успокоить твою взволнованную душу. Ты оплакивал себя самыми горькими слезами и стонал на своей постели. «Я обесчестил Господа, искупившего меня. Я поступил вопреки своему званию и любви к Иисусу». Ваш дух не мог успокоиться даже на следующий день. Время не могло исцелить вашу рану. И только когда сам Спаситель утешал вас и вновь очищал вашу совесть своей драгоценной кровью, ваша душа обретала покой. Мой брат, быть может, недавно ты согрешил намного хуже, чем тогда, но не мучаешься от этого и в половину от того, как мучился раньше от меньшего греха. Твоя жизнь не так чиста, как раньше, но твое сердце находится в покое, ибо злой дух нашептывает «Мир, мир», хотя мира нет. Доктор Престон рассказывал историю об одном человеке, считавшемся верующим, который однажды напился. Он был весьма огорчен своей глупостью, но дьявол подбросил ему искушение. «Сделай это снова, и тогда ты уже больше не будешь расстраиваться из-за этого греха». Этот человек поддался искушению и с тех пор никогда не сожалел о пьянстве. Он жил и умер как последний пьяница, хотя было время, когда он жил как ревностный верующий. Сделай все возможное, чтобы не повторить греха, если ты уже однажды совершил его, потому что второе падение может стать серьезным препятствием для покаяния и возвращения на прямой путь, ибо привычка скует тебя железной цепью и, крепко держа тебя, затащит вместе с подобными тебе лицемерами в глубины ада. Если мы бесконечно болтаем о грехе, оправдываем его, шутим о нем, спокойно смотрим на него в жизни других и не испытываем жгучего стыда за собственный грех, то это является печальным признаком приближающегося, а вернее уже пришедшего духовного упадка. А вот и следующая ступенька на лестнице, ведущей все ниже, ниже и ниже к погибели. Грех, не вызывающий большой печали, повторяется все чаще. Первый раз человек спотыкается и падает, второй раз он добровольно ложится сам. Сначала грех хватается за человека, потом человек хватается за грех и гонится за беззаконием. Первый раз он был жертвой, на второй он превращается в добровольца. Сперва он пьет чашу по ошибке или принуждению, но затем он приходит на пир Артаксеркса, на котором никто не принуждает пить и с радостью возглавляет попойку. Сначала он сделал глоток, но вот он как бык пьет ведрами. Вначале в его душе была небольшая искра, а теперь разгорелся целый костер, и он заявляет, что это здорово.
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Ожесточение сердца» из книги Спеджина «12 проповедей о сердце». На текст из послания апостола Павла к евреям 3 главы 13 стиха. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания, до следующей встречи в эфире.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Люди, которых не любили в детстве, часто вырастают несчастными и страдают комплексами неполноценности. В своей замкнутости они уходят в мир иллюзий и несбыточных надежд. Героиня нашего рассказа как раз и была таким человеком. Всем своим существом она стремилась обрести любовь, найти ласку и понимание. Но женщине это удалось только тогда, когда ее сердце, разум и жизнь стали освобожденными. Друзья, решайтесь. Если вы еще не пришли к Господу, не доверились искупительной крестной жертве Христа, то почему бы не сделать это прямо сейчас? Пусть сегодняшний день

0: Айрис выписывают, мама. Я приехал за детьми.
1: Ей стало хоть немного лучше?
0: Не знаю. Но я не могу ее больше оставлять там. Ты себе и представить не можешь, сколько мне приходится платить за лечение.
1: Ну, у ее родителей есть деньги. Пусть они помогут дочери.
0: Бесполезно. Я поехал к отцу Айрис, так он не пустил меня даже на порог.
1: Какой ужас. Какой ужас бросить своего ребенка. Ну, хорошо, а у тебя есть деньги?
0: Мой шеф одолжил мне $1000.
1: И зачем ты только женился на этой вздорной девчонке?
0: Мама.
1: А что не так? Сколько я тебя предупреждала, что ты натерпишься с ней?
0: Ты поможешь мне собрать вещи? Мне еще нужно успеть заскочить на работу.
1: Ты знаешь, Черил такая же несносная, как и ее мать.
0: Мам.
1: Ты просто не должен давать ей садиться себе на шею.
2: Из-за того, что я была похожа на маму, бабушка не возлюбила меня. Когда мы жили с ней, мне исполнилось 5 лет. И на день рождения она подарила мне кулек с гнилой картофелиной. Все очень смеялись, а я задыхалась от слез. Папа тоже был не намного добрее. Он постоянно злился и сёк ремнем. А когда я стала старше, я поняла причину его дурного настроения.
3: Уже 10:00 вечера. Где ты была?
4: Ходила по магазинам.
3: Ты уж прямо скажи, не по магазинам, а на свидание.
4: Ну, как ты можешь, Рон?
3: Нет, тебе покажу, как я могу. Не прикидывайся. Я видел, как ты сидела с одним типом в баре. Кто он?
4: Да никто, Рон. Просто старый друг нашей семьи.
3: Врешь! Ты с ним целовалась. Ах ты!
4: Да нет, не надо же, Рон.
3: Я тебе покажу, не надо. Шлюха!
4: Ну, хватит!
3: Ты ведешь себя как
4: последняя проститутка. Перестань, прошу тебя, мне больно. Я тебя умоляю, мне очень больно. Не нужно этого делать, Рон.
2: На следующий день соседка увидела у мамы следы побоев и уговорила ее вызвать полицию. Мне было очень стыдно за моих родителей. Папа уехал на следующий день, и его не было целых 2 недели.
4: Рон, ты вернулся. Где ты был?
0: Я поехал во Флориду, чтобы все хорошенько обдумать.
4: А мы так боялись, что ты больше не вернешься.
0: Здесь мой дом, моя семья. Я не могу так просто взять и всех вас бросить. Посмотри, я купил вам подарки.
4: Я позову детей. Им все равно уже давно пора вставать. Вот они обрадуются.
0: А ты? Айрис, ты рада?
4: Еще бы. Я так растерялась без тебя. Не знала, что... и делать.
0: Айрис, давай простим друг друга и попробуем все исправить.
2: Когда мама была в нормальном состоянии, то она была с нами добрая и даже защищала от папы. Но несмотря на то, что она любила отца, мама все равно продолжала встречаться с другим мужчиной. Мне кажется, ей очень не хватало внимания и душевного тепла, которые она не находила рядом с папой.
4: Хорошо, милый. Тогда встретимся утром, когда никого не будет дома.
2: Мама, как ты можешь?
4: Ты о чем?
2: Зачем ты снова назначила свидание этому типу? Зачем ты обманываешь папу?
4: Я не делаю ничего плохого, Черил.
2: Нет, делаешь. И я все расскажу папе.
4: Ну и рассказывай. Все равно это жизнь, не жизнь. Он забирает все мои кредитные карточки.
2: Это потому, что ты тратишь все деньги и прячешь чеки.
4: Я заслуживаю того, чтобы иметь красивые вещи, Черил. Я привыкла к этому с детства. А Рон этого не понимает. И я заслуживаю того, чтобы меня любили.
2: Как ты не понимаешь, что он обо всем скоро догадается?
4: Ну и пусть догадается. Мне все равно.
2: Да, жизнь в нашей семье была очень невеселой.

0: Мама увлекалась своими романами. Папа из-за этого страшно переживал. А мы, дети, чувствовали себя совершенно заброшенными. Родители часто дрались. Папа кричал, швырял в маму вещи. И все это происходило у нас на глазах. Мне было стыдно перед людьми за то, что у нас творилось в доме. Наконец, когда я уже заканчивала школу, родители развелись. Мама вернулась в Канаду, и как-то раз на выходные я поехала к ней в гости.
1: Да?
0: Мама, это я, Черл.
1: Зачем ты приехала?
0: Просто соскучилась. Можно войти?
1: Мама не разрешала мне надевать в школу мое любимое платье. Я так его любила. А мама постоянно его от меня прятала. Мне кажется, она даже его выбросила.
0: Мама, что с тобой?
1: У моей сестры Бетти было платье такого же нежно-голубого цвета. Но мое было красивее.
0: О, Господи, мама, я так устала. Я целых 6 часов была в дороге.
1: Разве можно так делать? Папа ужасно разозлится, когда узнает об этом.
0: Можно я приму душ?
1: Ни в коем случае. Соседи подумают, что у меня мужчина. Меня выселят из квартиры.
0: Ну что за глупости?
1: Ну, не смей туда заходить!
0: В ту ночь я не могла сомкнуть глаз. А на следующее утро сразу уехала. Как горько было у меня на душе. Я впервые ясно осознала, что мама была больна. Мне стало страшно, я одинока. Мне вспомнилась недавняя проповедь. Вспомнилось то, чему нас учили в детстве в воскресной школе. И в совершенном отчаянии я воскликнула: «Бога нет! А если есть, я хочу знать это прямо сейчас!» И в этот момент из-за туч выглянуло солнце, и моя боль ушла. Во время учебы в колледже у меня начались какие-то приступы страха. Меня охватывал ужас от того, что я могу умереть. Я ни с кем об этом не говорила, будучи уверенной, что никто не знал ответа на этот вечный вопрос. А после колледжа я стала работать стюардессой, и вскоре у меня уже была собственная квартира. Ой, извините, ради бога. Я думала, что это моя квартира, а я перепутала этаж.
2: Не беспокойтесь, здесь все на одно лицо. Постойте, не уходите.
0: Мне так неловко, извините еще раз.
2: Да ничего страшного, иначе бы мы никогда не встретились. Меня зовут Рекс.
0: Очень приятно, а меня Черл.
2: Ой, я вижу, вы тоже летаете на самолет.
0: Да.
2: А я пилот. Неплохо было бы после работы иногда провести вечер вместе. Что вы скажете на это?
0: Рекс мне очень понравился, и поначалу я не обращала особого внимания на то, что он слишком много пил. Рекс был первым моим мужчиной. Когда он напивался, то становился грубым со мной. Но я буквально изголодалась по чьей-то любви и все ему прощала. 3 года я ждала, что Рекс сделает мне предложение. Но этого так и не произошло. И тогда я уехала во Флориду. Но Рекс поехал за мной, и наши отношения продолжились.
2: Я скучал по тебе, Черл. Давай поженимся.
0: Не знаю, Рекс. Мне кажется, что главное для тебя попойки с приятелями. А обо мне ты совсем не думаешь.
2: Я исправлюсь, вот увидишь. Ну, честное слово, дальше у нас все будет по-другому. Кстати, меня взяли пилотом в Ливию. Давай поедем туда. Поедем вместе и начнем все сначала.
0: Ты это серьезно?
2: Ну, конечно. До свадьбы ты могла бы пожить у моих родителей в Далласе, а потом мы бы вместе полетели в Ливию. Ты согласна? Ну, скажи «да».
0: Вот тогда я уволилась с работы и переехала к родителям Рекса. Но ливийская авиакомпания поставила условие, что он должен был оставить жену в Штатах. Однако мы все равно решили жениться. Церемония была очень скромной, всего несколько самых близких друзей. Рекс чуть не опоздал. Приехал на бракосочетание пьяный. А когда мы отвозили его друзей в аэропорт, он гнал с такой скоростью, что я попросила его притормозить. О, если бы вы видели его реакцию.
3: Я сказал, закрой рот.
0: Я только попросила тебя ехать так быстро, Рекс.
3: Ты будешь учить меня, как водить машину?
0: Мне очень жаль, но ты слишком пьян.
3: Тебе жаль? Это мне жаль, что бес меня попутал жениться на такой дуре, как ты.
0: Как ты можешь, Рекс?
3: Все, надоело. Разводимся.
0: Рекс?
3: Все, я сказал. Точка.
4: Боже, какой я болван, а? Связаться с такой идиоткой.
0: Мой муж вернулся только под утро. Он еле стоял на ногах. А я уехала к его родителям. Рекс появился только через трое суток и попросил прощения. Он вернулся на прежнюю работу. Авиакомпания базировалась в Детройте, но мы жили в Огайо. Целыми днями я оставалась одна. Алло?
5: Алло, Чарл?
0: Да.
5: Это я, привет.
0: Привет.
5: Ты знаешь, кажется, я приеду домой только утром.
0: А я думала, ты уже вернулся из рейса.
5: Ну, в общем, его отложили из-за низкой облачности. Ну, ты понимаешь?
0: Да, я понимаю. Угу.
5: Да ты не волнуйся, все будет хорошо.
0: За этот месяц ты почти ни разу не был дома, Рекс.
5: Ничего, Чарл. Разлука любви на пользу.
0: На второй год замужества мы развелись. Я мечтала, что еще встречу человека, который меня по-настоящему полюбит. Я переехала в Чикаго и снова стала работать стюардессой. Одиночество просто съедало меня. Вечерами, запершись у себя в квартире, я пыталась читать Библию. Но смысл ее стихов ускользал от меня. Мне казалось, что самым важным было найти любовь, а не веру в Бога. И тогда, как-то раз во время полета, один мужчина проявил ко мне внимание и предложил встретиться.
6: Вы такая симпатичная девушка, Чарил. Наверное, у вас масса поклонников.
0: О, уверяю вас, что вы видите все в розовом свете. Моей работе не позавидуешь.
6: Ну почему же?
0: Сотни часов в воздухе, а приходя домой, думаешь только о том, как бы хорошенько отоспаться. Хотя многим кажется, что наша жизнь... сплошная романтика.
6: Тогда я приглашаю вас в Эль-Пасо. Вы там сможете немножко развеяться.
0: Спасибо. Но мы туда и не летаем.
6: Ничего, что-нибудь придумаем. Вы знаете, я бы не хотел с вами расставаться.
0: Этот мужчина начал звонить мне и звал приехать к нему в гости в Эль-Пасо. А однажды я получила от него билет туда и обратно. Он сказал, что я могла бы остановиться у его сестры. Я понимала, что все это было не нужно, но человек настаивал, и я уступила.
6: Тебе понравился наш город, Чарл?
0: О, да, здесь лучше, чем у нас в Чикаго зимой. Гораздо теплее.
6: Еще бы. И у меня во дворе есть бассейн, можешь купаться в нем сколько угодно.
0: Так это просто здорово. Я так люблю плавать.
6: Великолепно.
0: У меня только это и получается, а в играх я очень неловкая.
6: Ты слишком красива, чтобы быть неловкой, Чарл.
0: Спасибо. А мы скоро пойдем к твоей сестре?
6: Нет, из этого ничего не вышло. Но тебе здесь будет неплохо. Спать можешь на этом диване.
0: И мне пришлось остаться у Тиксона. Первую ночь я проспала на диване. Он вел себя нормально и не приставал ко мне. На следующий день Тиксон ушел на работу, а потом мы вместе пошли обедать. И когда мы вернулись, он достал из серванта рюмки и бутылку рома. Мы выпили. А дальше произошло то, чего я и боялась. На следующее утро Тиксон отвез меня в аэропорт. Я чувствовала себя униженной и совершенно раздавленной. Душа моя разрывалась на части. И однажды поздно вечером я включила телевизор. И мое внимание привлекла необычная передача.
7: Если вам плохо, если бремя слишком тяжело для ваших плеч, все это следствие греха. Но выход есть. Христос пришел, чтобы избавить вас от непосильных проблем. Он пришел взять ваши грехи на себя. Для этого Он и принял смерть на кресте. В Евангелии от Матфея, глава 11, стихи 28-29, Он сказал: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Зачем оплачивать долги дважды? Если вас мучает чувство вины за прошлое, это означает, что вы платите за ваши грехи. Но Иисус уже искупил их на кресте. Он сказал: «Кончено! Тем, кто уверовал во Христа, не грозит осуждение». Ибо в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 17, обещано: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Вы можете обрести спасение прямо сейчас. Обратитесь к Иисусу, и Он избавит вас от сердечных мук. Доверьтесь Господу, и вы получите от Него дар вечной жизни.
8: Что-то я не пойму. Вы улетаете или уже прилетели?
0: Иногда у меня самой от всей этой суеты голова идет кругом.
8: Да, раньше я и сам был таким, пока не встретил Иисуса.
0: Так вы христианин?
8: Да, конечно.
0: Я тоже стала недавно.
8: Правда?
0: Да.
8: Вы знаете, у нас проводятся занятия по изучению Библии. И, кстати, прямо в этом здании. Вы не хотели бы прийти?
0: Спасибо, очень. Очень бы хотела прийти. Знаете, сразу же после того, как я помолилась...
8: Вы родились заново в Духе Божьем.
0: Да. И представьте себе, когда я уже заканчивала собираться в полет, кто-то шепнул мне внутри что-то типа «Исаия 12.1». Угу. Я ничего не поняла, но почему-то записала это на клочок бумаги, а потом и забыла. Но уже приехав в Кливлендский аэропорт, я сунула руку в карман, и мне попалась на глаза эта бумажка. Угу. Я подумала, что, может быть, запись имела какое-то отношение к Библии. Тогда я нашла книжный магазин, купила эту книгу и нашла книгу пророка Исаии, глава 12, стих 1.
8: Так, и что там было написано?
0: Там было написано: «И скажешь в тот день, славлю тебя, Господи, ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня».
8: Только подумать, до чего мудр Господь, правда? И как Он открывает нам свою истину в Слове.
0: Я чуть не запрыгала от радости. Я знала, Бог простил меня.
8: Кирилл, скажите, а в детстве вы часто ходили в церковь?
0: Не очень. Папа иногда подвозил меня, но родители никогда не бывали со мной на службе. Даже помню, как-то раз я пришла на занятия в воскресную школу. Меня попросили найти какое-то место в Библии. Мне было так неловко.
8: Ну, не стоило из-за этого так переживать. Ведь мы все растем во Христе.
0: А помню, в первом классе меня взяли в летний христианский лагерь. Угу. И там нам показывали мультфильм про Иисуса и его распятие на кресте. Угу. Когда включили свет, только я одна плакала. Мне было его так жалко, и я не понимала, зачем Бог должен был умереть.
8: Господь говорит, Черил, что расплатой за грех является смерть. Иисус умер за нас вместо нас.
0: А где об этом говорится в Священном Писании?
8: А вот здесь, вот. В Римлянам, глава 6, стих 23. Вот, ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Да, и еще вот здесь, в стихе 8. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками.
0: Он пошел на крест из любви к нам. Это так удивительно, правда?
8: Да.
0: Я всю свою жизнь стремилась к любви, искала ее повсюду. А он своей любви ко мне был так близко. Он подарил мне такое чувство покоя, о котором я не смела мечтать.
8: А вот и наши ребята. Ну что ж, можем начинать изучение Библии.

Это было более 20 лет тому назад. Я бы хотела обратиться к тем, кто чувствует себя одиноким и отвергнутым. К тем, кому кажется, что никому до них нет никакого дела, и их жизнь никому не нужна. Иисус любит вас. Любит огромной, необъятной божеской любовью. И Он принимает вас такими, какие вы есть сейчас. Дорогие мои, нет греха, который бы Христос не мог или не хотел простить. И Он создаст нечто прекрасное из руин вашей жизни. Если вы нуждаетесь в мире, который может дать только Господь, обратитесь к Нему.

позвольте Богу войти в вашу душу и помочь вам. Во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 17, обещано: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Если вы желаете получить новую жизнь во Христе, молитесь с нами сейчас. «О Боже, знаю, что грешен и нуждаюсь в Твоем прощении. Я верю, что Христос умер за мои грехи, что Ты воскресил Его из мертвых, чтобы дать нам новую жизнь. Благодарю Тебя за спасение в Нем. Я прошу Тебя войти в мое сердце и жизнь, Господь Иисус, и помочь жить ради Тебя». Если вы помолились с нами, возрадуйтесь, вы стали чадом Божьим. Несите людям благую весть, читайте Библию и найдите церковь, исповедующую Его Слово. И, пожалуйста, пишите, звоните нам, и да благословит вас Господь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовлена в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Руди Гузе. Мы продолжаем цикл передач по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». Не существует слова или истины, превосходящих по важности Евангелия Иисуса Христа. Писание содержит множество учений, из которых даже те, что не влияют на спасение, являются более ценными, чем все богатство мира, и более важными, чем величайшие идеи, когда-либо возникавшие в умах людей. И если самые незначительные тексты Писания ценнее золота, то какой же важностью обладает Евангелие? Никакие другие учения Библии не сравнимы с Евангелием. Рассказ о творении, хоть и блистает величием, но все же уступает вести о крестной смерти. Закон Моисеев и слова пророков важны не сами по себе, а потому, что предвосхищают весть об искуплении. Даже поразительное учение о втором пришествии стоит в тени Евангелия. Не будет преувеличением сказать, что Евангелие Иисуса Христа – это величайшая и самая главная весть, цитадель христианской веры и основание христианской надежды.

В прошлой передаче мы рассмотрели тему «Евангелие, которое спасает». Очень важно помнить, что Писание говорит о спасении в трех временах – прошедшем, настоящем и будущем. Если мы упускаем из виду одно из времен, одну из граней спасения, все наше представление о спасении будет искаженным и неверным. В прошлом Бог спас верующего от вины за грех. Спасение произошло в момент обращения, когда человек поверил Божьему Евангелию, и это вменилось ему в праведность. Но, получив обещание от Бога, он не поколебался в неверии, а укрепился своей верой, воздав Богу славу, полностью уверенный, что он в состоянии исполнить обещанное, и за это он был признан праведным. Римлянам 4:20-22. В Библии об этом часто говорится как об оправдании. Теперь же, когда мы объявлены праведными благодаря вере, будем пребывать в мире с Богом через нашего Господа Иисуса Христа. Римлянам 5:1. В настоящем времени верующий человек получает спасение от силы греха. Это постепенный процесс, который понимается в Новом Завете как продолжающееся освящение. Бог преобразует христианина изнутри, производя в нем желания и действия по своей воле. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. Филиппийцам 2:13. Путем испытаний и скорбей, благословения и дисциплины Бог своим словом и своим духом изменяет верующего так, чтобы вся его жизнь была подобна образу Иисуса Христа. Потому что тем, кого он признал прежде, он также предопределил быть подобными образу Сына Своего, чтобы он был первенцем среди многих братьев. Римлянам 8:29. В будущем верующий будет окончательно и навсегда спасен от силы и присутствия греха. Этот заключительный этап обычно называют прославлением, и он непременно наступит, потому что тот, кто начал преображать нас, обязательно завершит свою работу. Я уверен в том, что начавший вас доброе дело, завершит его до дня Иисуса Христа. Филиппийцам 1:6. Апостол Павел в знаменитом отрывке, который часто называют «золотой цепью спасения», пишет: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Римлянам 8:28-30. Мы живем во времена, когда даже верующие придают слишком большое значение неважному и временному. Однако нам нужно держаться великой истины. Величайший дар Евангелия – это спасение. Все остальные обещания и дары блекнут в сравнении с ним. Евангелие – это Божья сила для спасения. И всякий, кто призовет имя Господня, будет спасен. Римлянам 10:13. В этом заключается источник чистого и неоскверненного благочестия. Почему же обещание вечного спасения само по себе, кажется, не привлекает людей ко Христу? Почему современному человеку
намного интереснее узнать, как Евангелие может помочь ему в земной жизни. Первая причина. Проповедники больше не говорят о неизбежности суда и опасности ада. Когда проповедник ясно учит этому с библейской точки зрения, люди начинают понимать, что их главная потребность – это спасение от вечного проклятия. И по сравнению с этой нуждой, остальные, более практические потребности становятся незначительными. Во-вторых, нам нужно понимать, что большинство людей на улицах и на скамьях церкви – плотские, и они ценят земное гораздо выше небесного. Им не интересно знать о Боге и задумываться о вечности. Живущие по плоти устремляют свои мысли на плотское, а живущие по духу – на духовное. Римлянам 8:5. Они с большей готовностью пойдут на семинар о повышении самооценки или о самореализации, чем будут слушать проповеди об освящении, без которого никто не увидит Господа. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Евреям 12:14.

Тема нашей передачи — Евангелие прежде всего. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял». 1 Коринфянам 15:3. Нет ничего более важного, более полезного и необходимого в мире, как распространение Божьей славы и Его Царства. Выражаясь языком книги притчей, можно сказать о Евангелии так. «Потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею». Притчи 3, 14-15. Учитывая сказанное выше, нам следует очень серьезно относиться к пониманию Евангелия. Эта задача нелегка. Однако она оправдывает все приложенные усилия. Ведь именно здесь мы находим все Божьи сокровища и источники истинной христианской радости. Стоит отложить занятия, менее важные и приносящие меньшую радость, чтобы погрузиться в глубины Божьей благодати, явленной в Евангелии. В книге Иова содержится замечательная иллюстрация такого желания. Так, у серебра есть неточное жило, и у золота место, где его плавят. Железо получается из земли, из камня выплавляется медь. Человек полагает предел тьме и тщательно разыскивает камень во мраке и тени смертной. Вырывает рудокопный колодец в местах, забытых ногою. Спускаются вглубь, висят и зыблются вдали от людей. Земля, на которой вырастает хлеб, внутри изрыта как бы огнем. Камни ее — место сапфира, и в ней песчинки золота. Стези туда не знает хищная птица, и не видал ее глаз коршуна, не попирали ее скимны, и не ходил по ней шакал. На гранит налагает он руку свою, с корнем опрокидывает горы. Иова 28, с 1 по 9 стихи. Даже в том древнем мире, в котором жил Иов, были люди, стремившиеся расширить пределы известного, оставить жизнь на поверхности земли, вгрызться в толще земли и камня в кромешной тьме, рискуя жизнью, не оставляя ни одного камня неперевернутым в поисках земных сокровищ. Насколько более мы, просвещенные Святым Духом и вкусившие благого Божьего Слова и сил грядущего века, должны желать отринуть менее славные занятия и стремиться постичь Божью славу в Евангелии Иисуса Христа. Отчего же так редко среди Божьего народа можно увидеть искреннюю страсть к познанию Евангелия? Во-первых, нужно понимать, что Евангелие, то есть вера, однажды преданная святым, за последние десятилетия претерпела множество переизданий и редакций. При изучении Писания нетрудно заметить разницу в содержании и качестве между апостольским Евангелием и тем, что мы зачастую слышим сегодня. Это упрощенное Евангелие. Когда мы читаем проповеди реформаторов, пуритан, Эдвардса, Уитфилда, Спёрджена и даже почти нашего современника Ллойда Джонса, мы вдруг понимаем, что то славное Евангелие, которое они провозглашали, едва дошло до нас, превратившись в 4 духовных закона и набор из нескольких стихов из послания к римлянам. «По славному благовестию блаженного Бога, которое мне верено». 1 послание Тимофею 1:11. Мы свели Евангелие к простой,
легкой для запоминания формулировки, отбросив его первоначальную красоту и славу, и сделав его почти недостойным восхищения и глубокого изучения. Да, на самом деле у Бога есть план. На самом деле мы – грешники. На самом деле Христос умер и воскрес, чтобы мы могли получить спасение по вере. Но запоминание этих утверждений еще не означает, что мы поняли Евангелие. Нам нельзя оставлять нетронутыми эти драгоценные камни. Некоторые животные способны подражать другим животным и даже человеку. Мы же должны не просто повторять, а исследовать Писание и постигать смысл слов, которые мы произносим. Подобно кладоискателям, мы должны не останавливаться, пока не найдем сокровище познания Евангелия, и ради этого должны отказывать себе в мимолетных наслаждениях и проводить многие часы в учебе и молитве. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи «Евангелие прежде всего» по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». В противном случае мы из-за своего невежества будем людьми с медлительным сердцем, будучи помрачены в разуме, отчужденны от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Ефесянам 4:18. Нам нужно взглянуть на скалу, из которой мы высечены. Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, в глубину рва, из которого вы извлечены. Исайя 51:1. Заново открыть для себя первоначальное Евангелие, всецело погрузиться в него и провозглашать его подобно многим христианам, которые знают своего Бога и понимают, что Он совершил для них. Поступающих нечестиво, против завета, Он привлечет к себе лестью, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Даниил 11:32. Вторая причина, по которой Божьему народу в наши дни неинтересна Евангелие, это недооцененное Евангелие. В том, что для многих эта весть не больше, чем христианство для начинающих, первый шаг в вере, сделав который, надо переходить к более серьезным темам. Нет ничего более далекого от правды. Евангелие и есть самая серьезная тема христианской веры. Тонкости эсхатологии и смысл книги Откровения станут понятны нам при втором пришествии, но мы никогда не сможем до конца понять славу Бога в Евангелии Иисуса Христа. Тому, кто думает, что знает Евангелие достаточно хорошо и может перейти от него к более глубоким истинам, будет полезно прислушаться к увещанию апостола Павла. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. 1 Коринфянам 8:2. Если бы у нас была возможность поговорить с высочайшими богословами и проповедниками истории, все они сказали бы, что во время своего земного странствия они были младенцами в познании Евангелия. Они бы вторили мужу из книги притчи, который восклицал: «Подлинно, я более невежда, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого нет у меня, и не научился я мудрости и познания святых». Притчи 30, стихи 2 и 3. Мы должны понимать,
что наше путешествие к познанию благой вести будет продолжаться даже после окончания нашей жизни, целую вечность. Познание каждой новой евангельской истины будет открывать нам по-новому славу Евангелия, все больше захватывая наши мысли и волю. Возможно, вы сомневаетесь, что вечности у вас будет достойный предмет исследования, который может всегда заинтересовать вас. Не сомневайтесь. Евангелие намного больше того, о чем вам, возможно, рассказывали. Его величие неисчерпаемо. Мы будем целую вечность пытаться понять всю славу благой вести, и даже тогда останется еще много нераскрытого и непознанного. Евангелие всегда будет тем, во что желали проникнуть ангелы и все искупленные. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. 1 Петра 1:12. Запомните, вы всегда должны возрастать в познании Евангелия. Оно не христианство для начинающих, а христианство от А до Я. И не овладеете им в полноте, но Евангелие овладеет вами. Третья причина – это недостаток наставления в Евангелии. Отсутствие жажды познания Евангелия коренится в ошибочном и губительном предположении. Божьи дети понимают Евангелие, поэтому их не надо наставлять в евангельских истинах, не говоря уже о том, чтобы сделать такое наставление приоритетной задачей. Когда новообращенный выходит с кафедры, чтобы заявить о своей вере, наставлен ли он достаточно в Евангелии? Зачастую с ним кто-нибудь говорит несколько минут, используя брошюру, где благая весть представлена в виде нескольких шагов, затем его определяют в группу по ученичеству, где он будет дальше познавать христианское учение. Получает ли новообращенный достаточное наставление в Евангелии с кафедры? Вполне возможно, что он просидит всю свою жизнь на скамье в церкви, так и не услышав ни одной проповеди, посвященной четкому и понятному разъяснению того, что произошло в результате Голгофской жертвы и опустевшей гробницы. Неужели то же происходит и с нами? Неужели евангельские верующие потеряли Евангелие? Четвертая и последняя причина – это пренебрежение Евангелием в проповеди. Отсутствие страстного интереса к Евангелию среди членов церкви – это отсутствие этого интереса за кафедрой. Служитель Христа – это прежде всего служитель Христова Евангелия. Возвещение Евангелия – наша главная задача, наша привилегия и ответственность. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих. 1 Коринфянам 4:1. Хоть мы и глиняные сосуды, хрупкие и ненадежные, мы несем самое ценное сокровище, когда-либо существовавшее на земле и на небесах. Бог отделил нас, чтобы мы находились в Его присутствии. Он призывает нас употребить все наши дни для исследования Его тайн и возвещения их другим людям посредством проповеди Слова. Однако, так много проповедников сегодня отклонилось от своего главного призвания – знать Бога и возвещать о Нем. Изучение Библии стало скучным и бесплодным, а молитвенные комнаты закрыли за ненадобностью. Служитель больше не человек Божий, а человек церковный. Его проповедь теперь не «так говорит Господь», а речь, составленная с учетом проведенных в церкви опросов
и отвечающая насущным нуждам прихожан. Он уже не может заявить в один голос пророком Илией: «Жив Господь Саваоф, пред которым я стою!» 3 Царств 18:15. И больше не является для людей посланником от Бога. Те, кто несут служение во имя Христа, призваны быть не духовными тренерами, координаторами или лекторами, повышающими мотивацию. Они призваны быть проповедниками. Нам нельзя торопиться снять с себя полномочия, дарованные нам Христом, даже если мир высмеивает их, и большое количество проповедников-самозванцев дают им для этого основания. Мы проповедники, и прежде всего проповедники Евангелия. Мы не должны искушаться другими, легкими целями, которые по нраву этому миру. Нам нельзя оставлять учение Писания и молитву, и мы должны дисциплинировать себя для роста в благочестии. Негодных же и бабьи басни отвращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. 1 Тимофею 4, 7-8. Нам следует трудиться, чтобы представить себя Богу достойными, делателями, безукоризненными, верно преподающими слово истины. Делай все, что в твоих силах, чтобы заслужить одобрение Бога, как работник, которому нечего стыдиться и который преподносит слово истины со всей прямотой. 2 Тимофею 2:15. Мы должны прилагать усилия для достижения этой цели. Сосредоточиться на ней, чтобы наш успех был очевиден для всех. О сём заботься, в сём пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. 1 Тимофею 4:15. Не пренебрегать своим духовным даром, а посвятить себя чтению Писания с кафедры, проповеди и учению. Давайте будем следовать примеру апостолов, которые, даже видя другие насущные нужды, сказали: «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах. Мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». Деяния 6, 2 и 4. Подобно кладоискателям во времен Иова, нам следует идти вперед сквозь твердь, оставив жизнь на земной поверхности, в кромешной тьме прокапывать путь к несметным сокровищам Евангелия Иисуса Христа, чтобы затем предоставить эти сокровища Божьему народу. Только так можно воспламенить сердца как проповедников, так и рядовых членов церкви. Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами и буду рад вновь встретиться с вами в нашей последующей передаче. У микрофона Руди Гузе, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.

0: Сегодня передача посвящена животным с высокоразвитым слухом. Многие животные слышат звуки в таком диапазоне, в котором человек не может слышать. Давайте мы вместе с Мишей пройдем в НИИЗАП и послушаем, что расскажет ему профессор Боголюбов о животных с уникальным слухом.
1: Я стоял перед дверью комнаты, куда мне велел прийти Илья Васильевич, и не решался войти, потому что за дверью громко спорили. Прислушавшись, я разобрал сначала слова «ненаучно», «непродуманно». Голоса становились громче, и теперь я слышал «тупица», «глупец». Но Илья Васильевич никак не стал бы принимать участие в такой дискуссии.

0: Причем оба блестящие ученые, но характерами не сходятся. Завтра наверняка каждый принесет заявление о невозможности сотрудничества с другим. А через неделю каждый сделает какое-то открытие на основании идей, рожденных в споре.
1: Разве для этого так нужно кричать?
0: Нет, конечно. Завтра я еще раз поговорю с ними, чтобы как-то сдерживали себя. А то их дискуссии производят большое количество децибел.
1: А что такое децибелы?
0: Децибел – это единица измерения интенсивности звука, то есть громкости. Звуки тихие, которых мы не можем уловить на слух, на шкале измерений в децибелах равны нулю. Сейчас громкость нашего разговора на уровне примерно 60 децибел. Я предполагаю, что уровень громкости, на который ведут дискуссию мои коллеги-ученые, достигает 100 децибел. Вот мы и коснулись нашей темы. И сегодня, Миша, ты узнаешь о слухе еще больше.
1: О, хорошо. Это очень интересно. Я знаю, что некоторые животные слышат очень тихие звуки, которых не способен услышать человек.
0: Дело не только в громкости. Некоторые животные слышат звуки на таких частотах, на которых наше ухо ничего не слышит.
1: Мы в школе изучали радиосигналы. Я знаю, что частота радиосигнала определяется количеством волн, проходящих через определенную точку в секунду. Так ведь?
0: Верно. Звук тоже имеет волновую природу, но в отличие от вибрации или колебания электрического и магнитного полей, звук образуется от вибрации воздуха под давлением. Для распространения звука нужна среда. Такой средой является воздух или вода, тогда как радиоволны распространяются и в пустоте. Для измерения частоты звука пользуются единицей, которая называется герц. Один герц соответствует одному полному колебанию в секунду.
1: Я знаю, что чем выше частота, тем выше звук. Но как определять частоту в герцах, я не знаю.
0: Вот тебе простой пример, чтобы ты имел представление о шкале измерения звука в герцах. На правильно настроенном фортепиано нота до первой октавы соответствует 256 герцам. На камертоне 256 герц звучат именно нотой до. Самая высокая нота фортепиано соответствует примерно 4100 герцам. Самая низкая примерно 30 герцам. Человеческое ухо различает звуковые частоты в диапазоне примерно от 16 герц до 20 тысяч. Звуки частотой в 20 тысяч герц мы воспринимаем как свист. Ты, Миша, можешь различать своим слухом звуки на более высоких частотах, чем я, потому что с годами, как правило, люди теряют способность слышать звук очень высокой частоты. Но ни ты, ни я не в состоянии услышать звук столь высокой частоты, как вот этот участник соревнований.
1: Неужто это так? Я вообще не знал, что насекомые что-то слышат.
0: Конечно, слышат. Причем некоторые из них способны воспринимать звук в достаточно широком диапазоне частот. И знаешь, Миша, слуховые способности лучше всего развиты у саранчи, цикад, сверчков и кузнечиков. Это не так удивительно, если вспомнить, сколько они производят шума. Вот этот кузнечик, который перед тобой, воспринимает своими ушами звук гораздо более высокой частоты, чем мы с тобой. Где-то до 120 тысяч герц. А как ты думаешь, где у него расположены уши?
1: Ничего даже похожего на уши у этого кузнечика я не вижу.
0: А между тем, Миша, у него отлично.

0: отличный слух. Я тебе открою секрет. Где находятся у кузнечика уши? На двух передних ногах. А звук кузнечики воспринимают благодаря мембране, которая приходит в движение, то есть вибрирует, когда на нее попадает звуковая волна. Словом, по тому же принципу, что и человеческое ухо.
1: А зачем кузнечику нужно слышать звуки такой высокой частоты?
0: Кузнечикам необходимо обладать таким слухом, который воспринимает звуки в широком диапазоне частот, чтобы слышать друг друга. Кузнечики-то, мой милый, находят друг друга по звуку. Звуки они издают, потирая острым краем одного крыла шероховатую поверхность другого. При этом оба крыла вибрируют наподобие деки для усиления звука. Нашему слуху доступна часть производимых ими звуков на низких частотах, а те звуки, которые они издают на высоких частотах, мы уже не слышим.
1: Ну, теперь я понимаю, откуда у них такая способность слышать звук на высоких частотах. Но зачем? Насекомому два уха. Неужели ему не хватило бы одного?
0: Вопрос по существу. Понимаешь, Миша, насекомым, очевидно, как и людям, нужны два отдельно расположенных уха, вероятно, для того, чтобы определять, откуда исходит звук. Незначительная разница между моментами, когда звук достигает одного уха, а потом другого, дает мозгу кузнечика, так же, как человеческому, информацию о том, с какой стороны находится источник звука. Без такой информации кузнечики никогда бы не смогли найти друг друга.
1: Ага, значит, благодаря тому, что есть два уха, то даже такое простое насекомое, как кузнечик, может определить, откуда исходит звук, когда самого источника звука не видно.
0: Совершенно верно. А теперь я покажу тебе птицу, которая еще лучше определяет местонахождение источника звука. Только тихо, пожалуйста, потому что днем она спит.
1: Илья Васильевич подвел меня к клетке, в которой спала большая сова. Я впервые увидел сову так близко и подумал, как же странно все-таки эта сова выглядит. Лапы и коготки похожи на орлиные, а туловище и голова выглядят как обрубок дерева. Я догадался, что это очевидно для того, чтобы быть незаметной, сидя на дереве. А у этой совы особенно странный вид из-за того, что у нее торчком стоят длинные, прямо как у зайца, уши. Конечно, с такими огромными ушами нетрудно стать чемпионом по слуху.
0: Да, на первый взгляд кажется, что у совы уши длинные, как у зайца. В народе ее даже называют длинноухой совой. Но не поддавайся этому впечатлению, ибо то, что ты видишь, вовсе не уши. То, что имеет вид ушей, на самом деле просто пучки длинных перьев, торчащих у совы на самой макушке. А настоящие уши находятся по обеим сторонам головы. Только нам они не видны, потому что их прикрывают перья. Но ты был прав в том, что уши у этой совы действительно большие. Если приподнять перья, то ее уши выглядят вот так, как на этой фотографии.
1: Ага, вижу. Значит, все-таки уши у нее и вправду большие. А перья, которые их покрывают, не приглушают ли они звук?
0: Представь себе, Миша, что даже наоборот. Перья, расположенные вокруг ушного отверстия, у совы особые. Тонкие, как бумага, и помогают концентрировать звук. Само устройство среднего уха тоже способствует тонкому слуху. Вибрирующая мембрана среднего уха совы довольно большая, и клетки, воспринимающие звук, связаны между собой сложной нервной системой.
1: Это про эту сову вы сказали, что она отличается способностью определять местонахождение источника звука?
0: Да, именно про нее. Эта способность в значительной степени зависит от расположения ушей у совы. Сравни вот эти две фотографии ушных отверстий и скажи, что ты видишь? На одной фотографии правое ушное отверстие, а на второй левое.
1: Ну, у них форма не одинаковая. И, по-моему, вот это отверстие расположено чуть выше другого.
0: Совершенно верно. В отличие от человека, уши на голове у совы расположены несимметрично, что каким-то образом помогает ей определять местонахождение звука, не поворачивая головы. Причем делает она это с большой точностью.
1: А зачем сове нужна такая точность для определения места, откуда исходит звук?
0: Дело в том, Миша, что сова охотится ночью и добычу находит по звуку. У этой совы прекрасно развито зрение, чтобы видеть в темноте, но в основном она охотится, полагаясь на свои уши. Сова моментально реагирует на едва уловимый шорох в траве от пробегающей мыши и стремглав падает и ловит свою жертву. В нашей лаборатории совы находили и ловили мышей в абсолютной темноте. Представляешь, с какой точностью она находит источник звука?
1: Хищная птица охотится по звуку. Просто удивительно.
0: Все туловище совы приспособлено к тому, чтобы охотиться по слуху, ориентируясь на звук. Например, особого типа перья на крыльях делает ее полет абсолютно бесшумным. Благодаря этим перьям крылья при движении не производят никакого звука и тем самым не заглушают даже легкого шелеста, производимого грызунами в листьях или траве. Сова выслеживает добычу исключительно по звуку. Но есть и млекопитающее, которое тоже летает и находит добычу по звуку.
1: Летающее млекопитающее? Да, это, наверное, летучая мышь, верно?
0: Верно. Надеюсь, мой друг, ты не боишься летучих мышей?
1: Абсолютно. Я знаю, что многие люди считают летучих мышей уродливыми и страшными. А мне они всегда казались очень интересными.
0: Замечательно. Тогда, Миша, сейчас я тебе покажу нашу летучую мышь.
1: Эта летучая мышь выглядела почти так, как я и ожидал, за исключением ушей. Я не преувеличиваю. Но уши у нее такой же величины, как все туловище. Илья Васильевич сказал, что эта летучая мышь так и называется – длинноухой. Рассматривая ее, я понял, что делает мордочку летучей мыши неприятной. Угрожающий оскал, острые зубы, приплюснутый нос и чудовищно несоразмеримые длины уши. Это, пожалуй, то, что отличает ее мордочку от мордочки обыкновенной белки. Если не обращать внимания на эти детали, то летучая мышь может показаться даже красивой. Но на эти уши, конечно, трудно не обратить внимания.
0: Мой друг, перед тобой удивительнейшее существо. Для того, чтобы поймать добычу, летучая мышь использует прием эхолокации. Это значит, что она издает звук, определенной чистоты, который, коснувшись жертвы, отдается эхом. Это едва слышное отражение звука летучая мышь улавливает своими длинными ушами. Звук, издаваемый летучей мышью, и ее уши действуют совместно, как своеобразная сложная радарная система, приспособленная для воздушной навигации и охоты.
1: Так вот, оказывается, что происходит, когда летучая мышь пищит своим тоненьким голосом.
0: Я вижу, ты правильно понял, Миша, но нужно учесть, что из всех звуков, которые издает летучая мышь, мы слышим только звуки самых низких частот. Большая же часть звуков, которые издает летучая мышь в своей радарной системе, в таких частотах, которые находятся далеко за пределами человеческого восприятия. Например, эта летучая мышь пользуется частотами, достигающими 200 тысяч герц, что в 10 раз превышает возможности восприятия человеческого уха.
1: А зачем для эхолокации летучей мыши нужны такие высокие частоты?
0: Молодец, Миша, это важный вопрос. Понимаешь, мой друг, летучая мышь охотится за мелкими насекомыми, такими как мошки и комары, как мы уже знаем, с помощью эхолокатора. Эхолокационная система работает по следующему принципу: длина волны звукового сигнала, то есть расстояние между двумя пиками этой звуковой волны, должна быть намного меньше, чем размер цели, на которую она направлена. Высокие частоты, на которых летучая мышь издает звук, дают ту длину волны, которая необходима для обнаружения мелких насекомых. Летучая мышь издает интенсивный поток высокочастотных звуковых сигналов, и ее уши перехватывают эхо, то есть их тончайшее отражение от насекомых. Поэтому и нос у летучей мыши такой странный. Он помогает группировать высокочастотный звук в узкий поток, устремленный вперед непосредственно перед ее мордочкой.
1: Ну, нос еще не такой смешной и странный, а вот уши-то и вправду странные.
0: Согласен с тобой, Миша. Уши у нее, конечно, выглядят необычно, но они выполняют очень важную роль. Они же специально приспособлены к восприятию высокочастотного эха. Соответственно, устроено и среднее ухо, чтобы воспринимать звук на высоких частотах. Уши передают информацию мозгу, и в результате летучая мышь узнает не только о наличии добычи, но и о ее местонахождении, скорости передвижения и направлении. Более того, исследования показывают, что летучая мышь может даже определить, является ли предмет для нее съедобным.
1: А есть ли в природе еще другие животные, которые пользуются эхолокацией?
0: Конечно, есть. Некоторые киты и дельфины владеют эхолокацией ничуть не хуже этой летучей мыши. Способностью эхолокации обладают некоторые птицы, живущие в пещерах, а также некоторые грызуны, например, мышь-землеройка. Но ни одно животное не обладает такими способностями, как летучая мышь и дельфин. Кстати сказать, ты, наверное, удивишься, человек тоже обладает способностью эхолокации. Многие слепые с поразительной точностью определяют препятствия на своем пути с помощью звукового отражения от предметов, то есть эхо.
1: Правда? Никогда бы не подумал, что человек обладает выдающимися способностями в области слуха. По крайней мере, ну, в общем, да ладно, это не имеет значения.
0: Нет-нет, Миша, ты уж говори, что хотел сказать. Что же ты молчишь, дружок? Что тебя смущает?
1: Да нет. Конечно, человек, в общем-то, обладает прекрасным слухом. Просто у меня такое впечатление, что взрослые очень часто меня не слышат. Они всегда так заняты своими делами, что не обращают на меня никакого внимания. А ведь это очень неприятно, когда тебя не замечают.
0: Ну, Миша, а меня ты тоже относишь к числу таких взрослых?
1: О нет, Илья Васильевич, вы не такой, как другие. Как бы вы ни были заняты, вы всегда выслушаете меня. Знаете, иногда я думаю, что Бог, о котором вы всегда говорите, наверное, тоже очень занят. И с какой стати Бог должен интересоваться тем, что я хотел бы сказать? Наверняка, если он существует, у него постоянно масса всяких дел и забот. Когда уж ему выслушивать мои вопросы и сомнения?
0: Ну нет, Миша, Бог не человек. Хоть он и занят, но Бог всегда слышит. Уверяю тебя, что Бог все слышит. Даже то, что, может быть, ты и не хочешь, чтобы он слышал. В подтверждение приведу пример. Один из библейских псалмопевцев вопрошает: «Насадивший ухо не услышит ли, и образовавший глаз не увидит ли?» Ведь именно Бог создал ухо, которое обладает удивительными слуховыми способностями, о которых мы с тобой сегодня говорили. Разве не логично предположить, что Бог, Творец, всегда слышит то, что ты говоришь?
1: Пожалуй, вы правы, но все равно мне трудно себе представить, что Бог станет обращать на меня внимание, если я захочу что-то сказать или спросить. Мне кажется, что Бог чем-то похож на тех двух ученых, которые громко спорили и были настолько поглощены своим спором, что даже не соизволили открыть мне дверь. И я не знаю, откроет ли мне дверь Иисус, если я в нее постучу.
0: Говоря о двери, Миша, ты имеешь в виду, услышит ли тебя Иисус?
1: Ну, да.
0: Тогда ты не совсем правильно представляешь себе ситуацию. Кто именно стучится в дверь, а кто открывает? Как я понял, тебе кажется, что ты должен изо всех сил добиваться, чтобы Бог тебя услышал. На самом же деле все наоборот. Это Иисус старается привлечь твое внимание, чтобы ты его услышал. И если говорить по существу, то вопрос состоит в том, отворишь ли ты ему дверь? Вот послушай слова Иисуса из Библии. «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду с ним вечерять, и он со мною».

дорогие друзья, если вы готовы открыть дверь вашего сердца Иисусу, Он войдет и будет всегда с вами. Это удивительный факт.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Вадим Янченко. О любви. Бога любить легче, брата трудней любить. Надо порой на плечи тяжесть его взвалить. И эта ноша чья-то, камень чужих забот, смотрит глазами брата, помощи молча ждет. Шапкою Мономаха голову клонит вниз. К телу своя рубаха ближе, хоть как борись. Нести бремена друг друга — это совсем не мед. И равнодушие вьюга часто в душе метет. Разве я брату сторож? Змеем вползет вопрос. Сколько вокруг есть горя, сердцу не хватит слез. Брата в беде оставил, Каином в чем-то стать. Легче любить устами. А как же душу отдать? Голос совести слушай, он ведь умолкнуть может. Помни, что равнодушие — это убийство тоже. А в жизни порою надо не подвигов громких ждать, а просто, не для награды, чашу воды подать. Всех нас пленяет вечность искрами звезд, огней. Бога любить легче, брата любить трудней. Что без любви святость, в чем ее суть видна? К Богу любовь и к брату — это любовь одна. Аминь.

0: 30 лет. Мне 30 лет. Я прожил 30 весен. Как снег идет, как устает капель, я даже и всмотреться не успел. Года мои, как взмахи быстрых весел. И кажется, что я как бы случайно и повзрослел, и чуточку устал, и не минул навязчивого зла, и сделался от этого печальней. Беспечен тот, в чьем сердце нет минора. Кто жив для жизни, у того из уст и радость изливается, и грусть, и грех злой забывается не скоро. Мое прошедшее мутнеет, как в тумане, но я утешен будущим своим, и оставаться вечно молодым меня ничуть в земные дни не манит. И хоть пугает старческая ветхость, но к ней стремлюсь я, зная лишь о том, что станет ближе встреча со Христом, а с Ним богатая блаженством вечность. Аминь.
1: Тот, кто знает, взойдет ли завтра солнце, тот, кто поле воет теплым ливнем, тот, кто знает, куда пропадают звезды, тот, кто в август роняет спелые сливы, в тесноте да дает просторы, кто нам, кто отец дождя, кто рождает росы, кто в пушинку да превращает тонны. Греха в сердце, когда мы прощения просим, это он все так придумал, да это он все сотворил, это он нас полюбил, это он нас искупил. Тот, кто знает, где путь к жилищу света, тот, кто знает, где место тьмы извечной, тот, кто знает, что есть и то, чего нет, и от смерти, от вечной смерти лечит.

Он нас полюбил, это он нас искупил. Каждый день кто дает добычу львице, и, конечно же, не забывает львов. Говорит, куда и когда летит птица, что подсыпать чуть от хранилищ снегу.

неверующим. Не увижу, значит, не поверю. Убедительно, логично, но, увы, это просто логика неверия, логика апостола Фомы. Если жить по этой твердой догме, утвердив как жизненный девиз, не покажется ли вам убогой и бесцельной вот такая жизнь? Что ж, живи по этому закону, что не видишь, отвергай, круши, но скажи, обыкновенный воздух видишь? Нет, так значит, не дыши. Кто сегодня в мире не мечтает о прекрасном чувстве, о любви? И куда девалась логика простая, бросив доводы туманные свои? Все успел ли в мире ты увидеть? Все ощупал? Нет? Так согласись, все, что есть, но глаз твой не увидел, придает сомнению твой девиз. Откажись от этих убеждений, поднимись душой твоею ввысь, и увидишь сам, что только вера открывает в жизни нашей смысл. Вера сделает тебя богатым, если хочешь, убедишься ты. Ныне пред тобой Христос распятый, что же медлишь? Вкладывай персты. Аминь.

Грешу и каюсь, грешу и каюсь, каюсь и грешу, и словно гвозди в крест его вбиваю, мне кажется, что я в себе ношу проклятие, и от этого страдаю. Я чувствую, не умер тот Адам, живет он в каждой клетке моей плоти, и сквозь года он говорит мне сам: ты в выборе добра и зла свободен, и потому не бойся согрешить, а упадешь, есть время раскаянью. Раз жизнь дана, все надо пережить, и он греху находит оправдание. И я иду в манящие огни и пью греховность так, что зубы сводит. Но почему? Не знаю, в эти дни моя душа покоя не находит. Как будто первородство продаю и ризы белые лохмотьями меняю. Как будто поражение в бою я потерял, святыню охраняя. И вот бреду по кромке бытия, несчастней сына блудного шагаю, и на закате прожитого дня так остро чуждость мира осязаю. Пульс в ритме суеты во мне стучит, и мысли, как разрозненные строфы, но Авелева кровь уже кричит, и сквозь туман опять видна Голгофа, и снова к небу поднимаю взор, взрывая плит греховных равнодушие, и спрашиваю: до каких же пор тебя, Адам, я так вот слушать буду? Грешу и каюсь и грешу, и снова гвозди в крест святой вбиваю. Прости, Христос, молитвенно прошу, к твоим ногам во прахе преподаю, и помоги по на жизненном пути тебя любить душой, а не устами, себя отвергнуть, за тобой идти и навсегда распять в себе Адама. Аминь.

Осень, сколько раз ты мне напоминала, отлетевшей мертвую листвой, что у всякой жизни есть начало и конец, покрытый желтизной. Сколько раз ты слезы проливала над моей безрадостной судьбой, золотыми красками писала, не спеши затленной красотой. Сколько раз, обиженно вздыхая, предо мною ставила плоды, молчаливым взглядом вопрошая, почему, скажи, бесплоден ты? Столько лет блуждал я в ослеплении, заманящей душу суетой, и не видел в зеркале осеннем, как тускнеет, блекнет образ мой. Но в одно нежданное мгновение что-то больно укололо в грудь, с глаз упала пелена забвенья, и увидел я мой прежний путь. Позади одни пустыни были, нет, земля мой след не приняла. К небесам клубами черной пыли медленно ползли мои дела. И тогда дрожащими руками я страницы Библии открыл и к ногам младенца в покаянии немощное сердце положил. Слеп я был и глух. Иисус, помилуй, грешника ничтожного прости, что я вместо ладана и смирны смог тебе лишь старость принести. И в тот миг мой прах, воскреснув, ожил. Я от счастья, как дитя, рыдал, а знакомый нежный голос Божий со страниц Евангелия звучал. Дорог мне и молодой, и старый, для моей любви различий нет. Я дарю спасительный динарий всем, кто обращается ко мне. Всем открыта вечная отчизна. Только Бог дает душе покой. Он желает осень нашей жизни в эту жатву сделать золотой.

Бой сайгаков. Трещат рога. Вступили в бой сайгаки. Они не могут обойтись без драки, и вскоре место с пышною травою окажется лишь взрытою землею. А бой идет, растет ожесточение, они дерутся до изнеможения. Потом их волки хищные догрызли. Все это навело меня на мысли. Увы, не только в царстве бессловесных подобные картины нам известны. Вражда, злоба, жестокость, угрызение ведут людей к самоуничтожению. Таланты, силы, тратя все напрасно, о, люди-братья, это так ужасно! По прихоти бессмысленной сражаться и пораженным братом любоваться. Есть грех и зло, есть тьма и силы ада. Вот с этим и воинствовать нам надо, любовь при этом к ближним сохраняя. А без любви религия любая — лишь фанатизм и ко Христу преграда. Аминь.

Говорит сущий, я Бог твой, твой спаситель, я кладезь воды живой, ты душу не сможешь насытить рожками мира сего. В грехах я тебя принимаю и щедро благословлю. Ты мыслишь, прощу ли? Прощаю, прощаю, потому что люблю. Гордиться тебе не полезно, на этой земле ты гость. Ты пар, что скоро исчезнешь, ты праха жалкая горсть. Мне дорого исповеданье души утомленной борьбой, и как не явить сострадание трепещущему пред мной? Ты создан мною для неба, творец и спаситель я. И если не можешь без хлеба, тем более без меня. Покаяться, значит, к счастью, дорогу из мрака найти. Я буду твоей частью, лишь в сердце меня впусти. В грехах я тебя принимаю и щедро благословлю. Ты мыслишь, прощу ли? Прощаю, прощаю, потому что люблю. Аминь.

В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь» за июнь 2009 года.

Ключ к капкану. Мой срок — никогда. Пишет вам Сергей Югов, узник Белого Лебеди. Благодарение Богу получил от вас извещение о продлении подписки на текущий год. Уже второй год подряд подписку мне дарит Элла Че, о которой я ничего, кроме имени, не знаю. Примите, сестра, мои искренние слова признательности. Молюсь о вас и о вашей семье. Это все, что я могу для вас сделать. Хочу поделиться с вами радостью, которая переполняет меня. Замечательное событие произошло в моей жизни. Ко мне на свидание приезжали мама с папой, и у меня состоялась благословенная встреча с дорогими и любимыми в мой день рождения. Лучшего подарка на свое 35-летие я бы не смог и придумать. Это мой лучший день рождения из 10, что я отмечал в заключении. Если бы я только смог описать вам, сколько радости принесли мне эти 4 часа, пусть через стекло, но видеть живыми и здоровыми родителей. Моего ликования, какое было у меня внутри, не описать словами. Наша жизнь, и моя в том числе, полна различных трудностей. Господь периодически допускает какие-то испытания. Враг не дремлет, а атакует и тут, и там. Да и сам по себе срок никогда с жизнью в пожизненной тюрьме давят, хочешь ли ты этого или нет. И порой приходится очень нелегко, но случаются вот такие моменты Божьей благодати, как это свидание с родителями, и жизнь приобретает иной оттенок, и не кажется уже столько мрачной и серой. Размышляя над вопросами семьи, все глубже начиная осознавать, настолько велико значение семьи в жизни человека. А разорванные тюремным забором семейные узы обретают особую ценность для человека, попавшего в заключение. Тюремный забор проверяет семейные узы на прочность. Тюремное заключение одного из членов семьи – это испытание для всей семьи. К сожалению, не все семьи выдерживают его. На мой взгляд, пожизненное лишение свободы одного из членов семьи – это огромная проверка семьи на прочность. Наверное, именно поэтому здесь, на ПЛС, пожизненное лишение свободы, самое большое количество тех людей, от кого отказались родственники. Слава Богу, мои родители выдержали проверку на прочность. Непрестанно благодарю Бога за семью, которую Он мне даровал. И через эту родительскую любовь ко мне ясно вижу любовь Божью и заботу обо мне, недостойном грешнике. Во многом из-за семьи решил попробовать обжаловать в надзорном порядке приговор в Верховном суде Российской Федерации, чтобы попытаться что-то изменить в судьбе моей семьи. Именно семьи, а не только своей. Убежден, что мои родители заслуживают лучшей чести, чем ездить всю жизнь к сыну в тюрьму и собирать на свою пенсию передачи ему. Полгода молился, просил совета у старших братьев, руководителей церкви. Пришел к убеждению, что надо попробовать. Верю, что если Богу будет угодно, Он расположит Верховный суд Российской Федерации и мне заменит пожизненный срок на реальный, имеющий конец. Верю, что это может произойти по молитве Божьих детей. Я очень верю в силу молитвы Церкви Христовой. В 2007 году я получил исцеление от атрофической язвы по молитве, в которой участвовали и читатели алтаря. Вот и сейчас обращаюсь ко всем любящим Господа. Родные мои во Христе, присоединитесь во имя Господа нашего к моей молитве смягчение мне наказания. Помогите, возлюбленные, молитвой всей семье во имя Христа. Истинно также говорю вам, если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного».
Матвея 18:19. Сергей Югов. Тюрьма. Пермский край. Россия.

Гореть для Бога есть любовь. Любить, кого весь мир не любит. Гореть для Бога значит жить. Жить с Богом только Бог так учит. Гореть для Бога значит в путь. Идти к тому, кого отвергли. Христос проделал этот путь. Путь до Голгофы, крестной смерти. В темнице был, и вы пришли. Голодным был, вы накормили. Был наг, одежду вы дали. Был холоден, вы отогрели. Простые вроде бы слова, но рождены они любовью. Познав любовь, ты никогда другого не восполнишь болью. Гореть для Бога, взяв свой крест, идти дорогою Христа, ведь на земле так много мест, где там нужна любовь и доброта. Сергей Щетинин, «Тюрьма», Вологодская область, Россия.

75 лет тюрьмы против течения. В апреле ушел в вечность неутомимый Божий труженик и наш друг Якоб Изау. До последнего он заботился и любил своих ребят, тех, кого дьявольские путы привели в тюремные камеры. В самом первом номере «Алтаря» мы писали о брате Якобе. Сегодня, спустя более 10 лет, мы повторяем эту публикацию. Против течения. «Но куда ж ты идешь? Опомнись, вчера только оттуда несколько ребят чуть живыми вернулись. Так там их избили». Начальник станции вышел из комнаты, хлопнув дверью. Уронив голову на руки, Якоб задумался. Война тяжелым катком прошлась по его сердцу, по его жизни. Сколько помнит себя Якоб, он всегда жил в немецком селе Франсталь. Рядом тоже были села с русскими немцами. Когда стали наступать немецкие войска, эти села эвакуировали за несколько часов. О том, какая судьба ждала этих выселенцев, Якоб узнал чуть позже. Фронт продвигался так быстро, что их село выселить не успели. Новые власти разрешили вести богослужения и даже проводить детские собрания. Это были первые познания о Боге, которые приобрел Якоб. Потом было переселение в Польшу. Тяжелая дорога, когда на твоих глазах расстреливают знакомых людей. Для 17-летнего паренька это было шоком. Это же послужило тому, чтоб Якоб задумался, а что же такое человеческая жизнь? Однажды в субботу Якоб решил пойти вечером в поле. Все постепенно погружалось в вечерний полумрак. Душа как бы листала страницы жизни. Проповедник в их церкви еще там, в Украине, говорил о покаянии перед Богом, как об единственном пути, который может соединить навечно душу человека с милующей рукой Бога. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», — говорит Священное Писание. «О Господи!» — взмолился Якоб. «Что же мне делать?» Якоб клонил голову в молитве все ниже и ниже. И вдруг в поле донесся торжественный, ни с чем не сравнимый звук. Звонили в колокол, чтобы люди поспешили в церковь на собрание. И в этот же миг, словно теплые любящие руки, обняли сердце Якоба. Непередаваемое чувство божественной любви объяло его душу. «Господь простил меня! Господь принял меня!» 2 февраля 1945 года Якоба забрали в немецкую армию. Через 2 дня отправили на обучение. На фронт Якоб так и не попал. Попал в английский плен. Якоб потерял счет времени. Сколько он уже стоит здесь, в помещении станции? Надо было идти. По дороге, что вела границы, шел почти беспрерывный поток беженцев. Люди бежали на запад, и только Якоб шел как бы против течения. Как добрался до Бранденбурга, еще одна история. К вечеру уже нашел барак, в котором жили его родители и сестра Катя. Утром пошли в русскую комендатуру. Отца тут же выгнали, а потом начался кошмар. «Врешь, что к родителям торопился. Ты английский шпион». 2 офицера торговались целых 2 часа. Один настаивал, чтобы по законам военного времени расстрелять, как собаку. Другой, что это можно будет сделать и в России. С трудом отпустили. В тех же пресловутых телячьих вагонах повезли в Сибирь. Рождество праздновали в Варшаве. Выйдя на перрон, Якоб услышал тихое рождественское пение. Оно доносилось из одного из вагонов. Побежал туда. Вместе с неожиданно обретенными братьями и сестрами по вере преклонил колени в благодарной молитве. По заснеженной железнодорожной колее пересекли границу Сибири.
Советского Союза начиналась новая страница жизни. Немецкий поп. Люди умирали почти каждый день. Неработающие старики получали по 350 граммов хлеба, жили в землянках по несколько семей в одной крошечной комнате. Деревню так и называли «бугры», потому что все жители этой деревни жили глубоко в земле, и только насыпь, вроде пригорка, да труба из земли говорили, что здесь живут люди. Жили тяжко, умирали. Якоб стал ходить по землянкам, читать над умершими Библию, говорить людям о Боге. Хоть и молод был, да больше было некому. Стали собираться для молитвы, для чтения Библии. Атеисты называли 19-летнего паренька немецким попом, а Якоб только улыбался в ответ. «Меня учили мои прихожане», — вспоминает Якоб Зау. «Слово читаю, толкую, а они мне подсказывают». Так и шли вместе дальше в познании истины. Огромной радостью наполнилось сердце Якоба, когда узнал он, что в городе есть молитвенный дом евангельских христиан-баптистов. Пошел туда. Встретили с любовью. Его кружок посещало только двое молодых — Вера Винц и Корнелиус Нойдорф. В следующий раз пошли в молитвенный дом втроем. А возвращаясь, прямо в снегу преклонили колени, просили Господа, чтобы побудил Бог немецкую молодежь искать путь света. Вскоре подошел к Якобу на улице Гайнрихзель, по-местному Андрей. Говорят, ты о Боге можешь рассказать, приходи к нам на вечеринку молодежи. В небольшом помещении, где собралось человек 20 молодых ребят и девчат, дым, что называется, стоял коромыслом. Парни курили, девчата повизгивали от ухаживаний своих кавалеров. Когда Якоб вышел вперед, он мысленно воззвал к Иисусу о помощи. Как-то воспримутся его слова, а попросил он присутствующих присоединиться к его молитве и перед этим снять шапки и загасить папиросы. В комнате установилась мертвая тишина. Казалось, что сейчас половина собравшихся кинется на этого святошу. Но кто-то уже потянул со своей головы шапку, кто-то загасил папиросу. Постепенно все обратили свои лица к Якобу, и впервые в этой прокуренной землянке вознеслись к небу слова молитвы. Особо опасный. Обвиняемый Якоб Изау еще в своей юности вступил на путь ненависти к советской власти, с оружием в руках боролся против Красной Армии. Голос прокурора, зачитывавшего приговор, был монотонным и лишенным каких бы то ни было эмоций. Вернувшись в СССР, создал антисоветскую религиозную секту, куда вовлек 26 человек молодежи и обрабатывал их в духе ненависти к советской власти. За совершенные преступления Якоб Изау приговаривается к смертной казни. Прокурор сделал паузу и в наступившей мертвой тишине продолжил. Но, учитывая молодость преступника, казнь заменяется. Перечень статей, по которым должен был отбывать свой срок, Якоб был коротким, но за каждую из них полагалось 25 лет тюрьмы, лагерей, муки. В общем, 75 лет. По совокупности дали Якобу всего 25 лет, на несколько лет больше, чем он прожил на земле. «Здесь не церковь!» — закричал прокурор, когда Якоб опустился на колени. «Прекрати молиться!» Новым адресом Якоба стал теперь город Норильск. И даже в 1955 году, когда выпускали по амнистии многих заключенных, Якоб Изау, как особо опасный преступник, оставался за решеткой. Господь хранил его и посылал ему в пути страждущие и ищущие Бога души. Но через год что-то изменилось на политическом
Олимпи, и в Норильск прибыла специальная комиссия. Рассмотрев дело Якоба Изау, постановили его освободить. За плечами 7 лет заключения, каторжной работы в шахте, впереди еще 3 ареста. Теплые ботинки для Юры. Судьба свела Якоба уже в Германии с одним местным немцем по фамилии Ваффеншмидт, проповедником среди заключенных. Попробовали работать вместе. С улыбкой вспоминает свое первое выступление перед заключенными Якоб. Брат предостерег его, что больше 8 минут проповедь эта молодежь не выдержит. Собравшиеся заключенные были очень молоды и вели себя вольно. То и дело в разных уголках зала вспыхивали потасовки. На пожилого человека, небольшого роста, стоящего перед ними, они не обращали никакого внимания. И тогда Якоб сказал: «Приветствую вас, как старый зэк, отсидевший в тюрьмах России 8 лет». Зал затих. Вместо 8 минут Якоб говорил значительно больше. Так началась работа Якоба Изау во славу Господа уже здесь, в Германии. Работа, которой он отдает все свои силы, которая поднимает его с больничной койки чуть ли не с операционного стола. Он не просто благовествует среди русскоговорящих заключенных, он знает поименно своих 150 подопечных, знает не только их, но и их семьи, их нужды. Семья Якоба давно уже махнула рукой на подвал дома, заваленный подарками, вещами для заключенных, конвертами с письмами от ребят Якоба. В особой папочке держит Якоб уже потрепанные на вид пропуска в более чем 10 тюрем Германии. Перед праздниками не дает покоя женщинам в церкви. «Пеките печенье для моих ребят». 2 евангельские церкви и 1 миссия выделяют Якобу небольшую денежную помощь для заключенных, большинство которых сидит за нарушение паспортного режима. И перед очередным освобождением или отправкой заключенных на родину в страны бывшего СССР едет Якоб со своим добрым другом и помощником Якобом Келлером покупать куртки и башмаки, полотенца и брюки. Они же почти голые. Что ждет их там? За тех, кто пришел к Господу, покаялся, а таких уже немало, Якоб спокоен, а вот другие, те, кто только прикоснулся к Божьему свету, его контакт не кончается при отъезде Юры или Володи, Паши или Николая. Доброе человеческое отношение пробивает брешь в закаменелых сердцах. Якоб уезжает, а его очередной подопечный открывает подаренную ему Библию. В прошлом году разнеслось среди заключенных: «Изау болен, предстоит тяжелая операция на сердце, нужно молиться Богу. Если что-то с нашим дядей Яшей, кто же еще-то придет к нам?» «Действительно, кто?» Галина Вольф.

опустил молитвенный пролом, многие ль почувствуют утрату. Строилось с большим-большим трудом то, чем мы сегодня так богаты. Кто займет пустующий пробел, не должно врагу прорваться в стены. Может, это мой и твой удел, неустанно преклонять колени, чтобы дело Божие росло и цвело красиво, плод давало. Море жизни многих унесло, помощи им чей-то не хватало. Промолчишь ли ты теперь, мой друг? Неужели ты в пролом не встанешь? Присоединись к сплетению рук, выходи с Христом на поле брани. Касимова, Казахстан.

читали на собрании. Обращается к вам ваш постоянный читатель. Пишу вам вот по какому поводу. Я и мои братья во Христе находимся в тюрьме. Читали на одной из собраний статью из вашей газеты «Я цепляюсь за жизнь», номер 1, за январь 2009 года. Нельзя остаться равнодушным к тем, кто еще блуждает в темноте и не избавился от иго греха. Решил во что бы то ни стало написать этой женщине, Татьяне Банщиковой, и тем самым поддержать и ободрить ее. Игорь Голик, тюрьма, город Омск, Россия.

смиряет и заботится. Пишут вам две молодые женщины, Татьяна и Людмила, волей или неволей попавшие в места лишения свободы. Но пути Господни неисповедимы, и слава Ему, что и в этих местах Он не оставляет своих чад, утешает своим словом, смиряет, заботится, направляет, учит, дает надежду на будущность. Мы рады, что можем лично поблагодарить вас, дорогие читатели, за то, что вам не безразлична жизнь людей с покалеченными судьбами. Добрыми и теплыми строчками в алтаре отзываются люди разных наций, разных сословий, с разными трудностями и радостями. Это очень важно свидетельствовать, ведь наша жизнь до знакомства с Иисусом и наша жизнь с Ним — это и есть настоящее свидетельство для тех, которые знали нас, когда мы жили без Бога. Душа находит мир и покой взамен зла, ненависти, обиды. Газету «Забытый алтарь» можно назвать посредником между нами, нуждающимся в общении, в понимании и осознании, что мы действительно не одиноки в этом мире. Спасибо. Людмила Мальцева, Татьяна Ках, Тюрьма, Саратовская область, Россия.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

0: Несмотря на это обстоятельство, когда любая ничтожная провинность могла стоить нового срока, он был единственным десятником, который никогда не присмыкался перед начальством, а иногда мог даже отстоять нужного ему работягу. Главное, он не давал поблажек уголовникам. Больше того, пресекал всякие их попытки выезжать на притесняемых ими безответных мужиках. А такие безответные здесь были, и не так уж и мало. Раздавленные обрушившейся на них бедой, они не понимали, что с ними происходит, боялись всего и вся, и безропотно подчинялись любому давлению. Ко всему прочему, на участке Сломского было меньше всего несчастных случаев и нарушений режима. А что касается всякой бумажной волокиты, то тут ему вообще не было равных. Собственно, каждый отчетный период он негласно возглавлял в конторе весь производственно-технический отдел. Был он убежденным атеистом, и когда впервые случилось услышать на Деляне рассуждения Адама о смысле жизни, заинтересовался и присел рядом с другими зэками. Было это во время перекура. Вместе с ним присоединился к разговору и его закадычный друг, лагерный художник Сева Белов. В беседу Аркадий не вступал, но видно было, что воспринимает все рассуждения о Боге с легкой иронией. Наконец не выдержал, встал, сокрушенно качая головой. «Эх, российская ты простота!» – похлопал он Адама по плечу. Ему плюй в глаза, говорит, что Божья роса. И, обращаясь больше к Белову, чем к остальным слушателям, пустился в рассуждения. «Все это, брат, мы уже проходили. Почему-то думал, что у нас давно уже покончено с религией, а нет. Ну, видел покорных, готовых подставить шею под любое ярмо, но чтобы вот таких, безнадежно услужливых. Это как же у тебя с Христом выходит, а?» Теперь он взглянул на Адама. «Тебя, значит, по морде, а ты им, нате, пожалуйте, не изволите ли еще и по шее, или как там у тебя, по другой щеке пройтись? Так что ли?» «Не, тут ты, брат, перемудрил, сильно перемудрил». «Перемудрил, да еще как», — поддержал его Сева. «Хуже всего, что такие вот начетчики учат людей присмыкаться перед силой. Вот урки и верховодят ими. Наслушается зэк таких идей и боится в свою же защиту даже пальцем шевельнуть». И этот говорил отвлеченно, с видом превосходства, вроде как никого рядом, кроме их двоих, Сосломских, и не было. Потом насмешливо обернулся к Адаму. «Что ж ты, Петька, Ванькин брат, людей своими нравоучениями с толку сбиваешь? Ну, нравится тебе то ярмо таскать, таскай. Другим-то оно зачем?» «А разве я говорил про любое ярмо?» — вопросом остановил его Адам, как бы не замечая прозвище. Сам же ответил: «Нет, я говорил про ярмо Христа, про его иго. Иго, браток, как ярмо, чем бы оно ни было, всегда остается только игом и ярмом». Снова отечески похлопал его по плечу Сломский. «И годится оно может только людям слабым, готовым его носить. Потому и вера ваша для слабаков». «Ну что ж, справедливо», — неожиданно для всех согласился Адам. «Вера нужна людям слабым. Христос и правда помогает слабым и отчаявшимся, тем, которые признали себя немощными и грешниками. Но в этом-то и величие веры. Вряд ли она нужна людям, считающим себя сильными. Сильные ведь не нуждаются в дополнительном источнике силы. Вот вы, несомненно, сильный человек, не так ли?» — обратился он к Сломскому. «И вы, Сева». Друзья иронично переглянулись. «Смею так думать», — проронил Сломский. «Или у тебя есть причины сомневаться?» «Нисколько. Я даже не сомневаюсь, что как человек сильный, вы не нуждаетесь в чьей-либо помощи. Но здесь большинство из нас чувствует себя слабыми. Только вслух не всяких готов это признать. Мы обременены страданиями и ежедневным ожиданием смерти. Мы слабы не только физически, но и духовно. А упасть духом намного страшнее, чем ослабеть плотью. И я один из тех, кто однажды почувствовал это и признал себя слабым. Познав же это, смог найти силу в вере в Иисуса. Скажите, если бы вы смогли выделять из своей силы другим, более слабым людям, считали бы ли вы это для них игом?» «Эх, ты куда хватил?» — покачал головой Сломский. «К твоему сведению, это я и стараюсь делать. Но если я выделяю кому-то из своей силы, то это называется помощью, и она зрима. Человек ее чувствует, он может это пощупать. Я не уговариваю слабого раболепствовать перед насильником, а призываю дать сдачи. Это не иго. Все остальное иго, ярмо, как хочешь назови, пусть даже от Христа. Но ваша помощь временна, а у Христа постоянно? Ха, постоянное иго. Ужас. Что может быть тяжелее постоянного ярма? В том-то и дело, просиял Адам, в том-то и дело, что нет ничего легче бремени Христа. И заторопился, словно испугавшись, что его не дослушают. Слушайте, что сам Христос говорит. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Вдумайтесь в эти слова и узнайте, что сам Бог смирен сердцем. Там, где есть смиренное сердце, разве можно ожидать зла, даже если оно у человека? А здесь сам Бог. Разве это не чудо, что Он предлагает покой нашим душам? Разве есть хоть какая-то разумная альтернатива этому? Друзья, собравшиеся уходить, многозначительно переглянулись. «Вон ты куда!» – медленно пропел несколько ошеломленный вдохновением Адам Осломский. «Альтернативы захотел? Ну что ж, давай, спустимся тогда с небес на землю. У тебя ни разу еще не отбирали твою пайку? Нет? Вот когда отберут, а по твоей теории ты должен будешь предложить еще кое-что имеющееся у тебя, тогда и пусть только попробуют», — пробубнил вдруг молчавший все это время Яков и передернул плечами. Такое неожиданное заступничество вызвало оживленное веселье и сняло ненужное напряжение. Занятно было услышать угрозу от этого угрюмого увольня, из которого и слова-то другой раз не вытянешь. К тому же слыл он мужиком трусоватым. «Вот видишь, — улыбнулся я Аркадий, — вот тебе и альтернатива, а ты говоришь Бог, Бога во всем благодари. Да с таким телохранителем оно тебе, конечно, и не страшно, вылитый Геракл». Смешался Яков от своей опрометчивости, смотрит виновато на Адама, что, дескать, прости великодушно за глупость нечаянную, кажется ему, что навредил он другу. Адам же, наоборот, смотрит с хитрым прищуром на Сломского. «Если и случится ему защитить меня, так почем знать, что не от Бога это?» «Ну а как не погодится рядом твой защитник?» — вопросом на вопрос давил десятник. «Да отберут, да еще наподдают, а? Будешь благодарить своего Бога? Ты ведь вроде рад благодарить его за все, что бы ни случилось». Никто из них и думать не думал, что эти его предположения очень скоро сбудутся, один к одному. «Буду», — совершенно серьезно ответил Адам, и никто не усомнился в его искренности. «Потому что все, что от него исходит, все идет нам на пользу, на благо. Так и сказано, любящим Господа, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Видите, снова благо. А если все, то значит и это плохое, а не только хорошее, что нам кажется к душе. Ну да, когда нам везет, когда сбываются самые радужные мечты, то даже атеисты говорят, это должно быть от Бога. Так ведь? Хоть и машинально, но говорите же. А если чуть что не так, то Бога нету. Да, интересные твои рассуждения. Ну, заходи как-нибудь к нам. Знаешь, куда? Заходи, побеседуем. Подал руку на прощание Аркадий. «Принимаю», — просто сказал Адам, не увидев в приглашении ничего необычного. Яков же почувствовал гордость за друга. Быть приглашенным на беседу с уважаемым зэком, да еще с таким образованным, как этот десятник, это уже кое-что дозначит. Осломский огляделся, прикинул что-то в уме. «Телохранителя бери с собой», — добавил шутливо. «Как его зовут-то? Яков? Ну, Геракл ему больше подходит». На то мы расстались.
1: Продолжение следует.

0: самолета. Всякая неправда есть грех. 1 Иоанна, 5 глава, 17 стих. «Добро пожаловать в ад!» — заявила веселая особа, высовывая свой нос из табачного дыма. «Большое спасибо!» — глупо ответил я, желая сказать что-нибудь приятное. Так началась моя жизнь в общежитии для медперсонала. Участвуя поначалу в заседаниях на полу общего коридора, я впервые начал серьезно размышлять об одной из 10 заповедей. Задумывались ли вы когда-нибудь над заповедью «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего»? Речь пойдет именно о ней. Если эта заповедь относится только к свидетельству на суде, то она сильно не похожа на все остальные отчужденностью от практики. Ведь как часто случается быть свидетелем в суде? Мне думается, Бог имеет в виду не только показания на суде, но и повседневные толки. Разве бывают дни, когда мы не говорим, не свидетельствуем о ближних? Обычно все происходит без парадных процессий, мимолетом, за чашечкой чая. Любопытство без достаточной информации рождает гипотезы, предположения, которые из старых уст звучат уже непреложным фактом. Новость подхватывают другие люди, дополняют, искажают, несут дальше. Иногда не успеваешь оглянуться, как из моськи вырастает слон, сожравший на завтрак крылова. Любая сплетня, даже небольшая, подобно снежному кому, несущемуся с горы, он летит, растет и на глазах становится лавиной. Сплетни размножаются быстрее бактерий. Из одной молниеносно появляются две, из двух четыре и так дальше. Сплетни даже быстрее убегающих от смерти. В Библии есть история об Авессаломе, который, решив отомстить своему брату Амнону, пригласил всех братьев на пир. Амнон был убит. Видя убийство, остальные братья бросились бежать. Когда же, цитата, «они были еще на пути», дошел слух до Давида, что Авессалом умертвил всех царских сыновей. Вторая книга Царств, 13 глава, 30 стих. Слух об их смерти опередил возвращение самих сыновей царских. Получив неверную весть, царь разодрал одежды свои и повергся на землю. Такие новости могут кончиться инфарктом. К счастью, ложную весть исправили. Ах, сколько горя и слез причиняют сплетни. Еще очень важно осознавать невозвратимость сказанных слов. Родион Березов написал замечательное стихотворение под названием «Пух над городом». В нем рассказывается о женщине, накормившей священника борщом и пустившей после этого сплетню, будто он положил в суп много сметаны. Сплетню быстро подхватили, и священника стали называть сметанником. Позже, осознав свою вину, женщина попросила у священника прощения. Он простил ее, но пожелал только, чтобы женщина принесла ему ощипанного петуха, что она с радостью сделала. Однако затем священник попросил ее принести также все петушиные перышки и пух. Понятно, что просьба неисполнимая, ибо пух и перья разлетелись по всему городу, так и пущенные в мир сплетни. Их не собрать назад. Теперь поразмышляем еще о лжесвидетельстве на суде. Ведь возможно, что сегодня или завтра нам придется предстать перед судом в роли свидетеля. Как часто обман стоил невинным людям свободы или жизни. Цитата. «Что молот и меч, и острая стрела, то человек, произносящий ложное свидетельство против ближнего своего». Книга Притч, 25 глава, 18 стих. Вспомните Навуфея, Стефана, Павла, Христа. Чтобы предать их смерти, выдвигались ложные показания. Пытаясь придать обвинению больше весомости, клеветали двояко. А именно, во-первых, это было богохульство, и, во-вторых, мятеж против государственной власти. Только Стефана не обвинили в измене царю, это по причине беззаконного побивания камнями было излишним. Когда судили Христа, то, цитата, «первосвященники и старейшины, весь Синедрион, искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли». Евангелие от Матфея, 26 глава, 59-60 стих. «Ибо все их свидетельства», очередная цитата, «не были достаточны». Евангелие от Марка, 14 глава, 56 стих. Затем явились два обманщика, давшие следующие ложные показания, сказав: «Он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». Евангелие от Матфея, 26 глава, 61 стих. А перед Пилатом клеветали совсем другое, цитата: «Он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом Царем». Евангелие Луки, 23 глава, 2 стих. Впрочем, не будем вдаваться в юриспруденцию. Факт есть факт. Всякая неправда есть грех. Во избежание ошибки суду нужно выслушать отдельно несколько свидетелей. Такое предписание было дано еще Моисею. А как часто мы начинаем рассуждать о деле, выслушав только одну сторону? Не каждый может сказать подобное Иоанну. Цитата: «Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 11 стих. Многие ничего не видели, а только пересказывают выдумки тех, кто сами не были очевидцами событий. К сожалению, рисовать темными красками принято палачей, а не клеветников. Хотя лично мне войны истязатели так же противны, как и свора подлых обманщиков. Бог ненавидит неправду. Цитата: «Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного, оба мерзость пред Господа». Книга Притч, 17 глава, 15 стих. Ибо такие люди сеют раздор и издеваются над судом. Но помните, цитата: «Же свидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, погибнет». Книга Притч, 19 глава, 9 стих. Даже в современном законодательстве усмотрено наказание за ложные показания. Христос не одобрял побивание камнями. Можно сказать, аннулировал. Но требования по отношению к сказанному слову повысил. Он сказал, цитата: «За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Евангелие от Матфея, 12 глава, 36-37 стих.
1: Олег Меркель.

Резонанс. Крики под копирку. Забытый алтарь номер 134. 7 лет по тюрьмам. Виктор, мое имя. Кто-то выписал мне вашу газету, и я благодарен за это Господу. Знаком с газетой давно, читал в разных местах Беларуси и Германии. А теперь получаю ее. Несу служение по тюрьмам с 1993 года. Общаюсь с людьми, там находящимися, и веду обширную переписку. Разные письма, конечно, но в целом я бы поделил их всего лишь на 2 категории. Искренние, простые, порой не очень, и 2-я категория – потребительские. Потребительское отношение к христианам мы должны выравнивать естественным способом, то есть называть вещи своими именами. Хочу только одну мысль выразить. Я рад был прочитать такой ответ. Евреи в пустыне искали Иисуса. И он подчеркнул это особо, потому что они ели и насытились. Есть контингент людей, которые считают, что христиане овцы, то есть смиренные и безотказные. Ими можно безостенчиво пользоваться. Считаю правильным, что вы открыто говорите о потребителях. Я же делаю так. Рассказываю им о Божьем плане спасения и высылаю в Евангелие. Почти никогда от таких мнений приходят ответы. Хорошо знаю этих людей, они одинаковы хоть в латвийских, хоть в украинских, хоть в сибирских тюрьмах. Сам я уверовал в 1990 году на свободе с 1993, тогда же и принял крещение. Тружусь в церкви на Прокатной в Новосибирске. Много в нашей церкви братьев есть и сестры из тех мест. Люблю этих людей, дорогие они мне, потому что с них толк есть, когда они приходят к Господу. Женат, жена христианка, 6 детей. Уверовал через узников, которые отбывали свой срок за проповедь Слова Божьего. Сидел в одно время с Батуриным Николаем Георгиевичем, модным Александром Ивановичем. Последний срок с 1985 по 1993 годы встретил еще одного служителя Божьего, Крекера Корнея Корнеевича. От него и услышал о Божьем плане спасения, который покорил мое сердце. Вам в пожелание, ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. 1 Тимофея 3:13. Виктор Лесков, Новосибирск, Россия.

Муж работает за 180 километров. Дома неделями не бывает. Я с тремя детьми одна. На носу Рождество. Денег не только на подарки, но и на еду нет. За электричество тоже стянули приличную сумму прямо под Рождество. Я плачу, молюсь Богу. Прошу помочь. Детям в школу надо новые учебники, так как в новой школе другая программа. Что же делать? Дети просили на Рождество Плеймобиль, а это дорого. В своем отчаянии я просила Бога о помощи. Вдруг в дверь позвонили. И, открыв, я увидела двух женщин с благотворительного комитета. У них в руках были подарки для наших детей. Кто, как не Бог, привел их? Дети радовались простым подаркам. Это был альбом для раскрашивания и цветные карандаши, игра, машинка. Я плакала от того, что Бог знал о нашей нужде и помог. Еще женщины дали нам коробку с продуктами. Именно с теми, которые были нужны. Кто им сказал? Бог. Я не просила у Бога дорогую игрушку для детей. Не шла к людям и не писала в редакцию, чтобы прислали мне продукты. Я просила Бога о помощи, и Он помог. Дети тут же поблагодарили Господа за подарки. Может быть, кто-то не поверит, что в Германии можно сидеть на нуле или даже в минусе. Но у нас так было. И мы очень благодарны Богу и людям, которые подарили детям радость на Рождество. «Мама, но тебе нет подарка», — сказал мой 7-летний сын. «Мне не нужно подарка. Главное, что вы счастливы», — ответила я. «И я могу приготовить вам обед. Никогда не забуду это Рождество». Но вернусь к статье в газете. Как можно просить о помощи, когда помощь не нужна? Или если помощь действительно нужна, то как можно ее выбирать, заказывать ее? Действительно нуждающийся будет рад любой коляске, любой одежде и любой копейке. Но чтобы просить $600, я не могу такое понять. Или, как написано во втором письме, нужно то и это, и именно от такой-то фирмы. Разве имеет значение фирма? И не слишком ли много, просит Евгений Д. Да и пропустит ли столько в тюрьму? Насколько мне известно, такое количество не пропустит. Или, может быть, его заставили просить столько всего другие? Может быть, есть возможность все это проверить? После землетрясения в Гаити появилось много различных фирм, принимающих деньги для помощи нуждающимся. Газеты предупреждали, чтобы люди не жертвовали деньги неизвестно кому. Не так ли и здесь получается? Я слышала проповедь на стих «Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете» — песня песней 2.15. Христианин должен опасаться таких лисиц. Это могут быть плохие привычки, грехи, неугодные Богу дела. Забытый алтарь — не благотворительная кампания, а духовная газета. Она заботится о душе человека, что намного важнее, чем забота о теле. И не должен никто обижаться, если алтарь не высылает денег или другой помощи. Лучше всего сначала помолиться об этом Господу. Он может все. И Он обещал, что никогда не оставит своих детей. Пришла мысль, имеет ли значение для Христа, какой фирмы мы покупаем мыло или зубную щетку или спортивный костюм. Должен ли христианин покупать всегда самое дорогое? Не считается ли это идолопоклонством, если я всегда покупаю самое дорогое? Спрашиваем ли мы Христа о Его воле, покупая ту или иную вещь? Помню, что читала в отрывном календарике об одной женщине, которая пришла к пастору и сказала: «Бог мне сказал, чтобы вы мне дали денег для нуждающихся». «Но Бог не сказал этого мне», — ответил пастор. Будем молиться, чтобы Бог помог нам разобраться, где и кому мы действительно должны помочь. А получается,

такая помощь, не будем забывать благодарить Бога и людей. Простите, обидеть никого не хотела. Просто жалко тех, кто эксплуатирует христианскую любовь. Елена С.

Алтарь за океаном. Пошел наш алтарь в Америке и Канаде, и не по рукам пошел, не по адресам, по сердцам. Это мы видим из почты, поступающей в новую редакцию за океаном. Звонят, пишут нам новые члены нашей большой читательской семьи. Предлагают помощь в распространении газеты в США. Подписываются сами, подписывают своих дорогих. Пошла газета по новым адресам. Нет, не сама пошла, а Господь понес ее на своих пронзенных руках, располагая сердца, открывая пути, посылая свои благословения. Господи, какую же ответственность возложил Ты на нас, светить Твоим светом в сердца людские. Помоги нам в мирском бездорожье не потерять Твой путь, не уклониться от Твоей воли, не пожелать ничего своего в том труде, который Ты даруешь нам нести. Пойди впереди и не оставь нас своей милостью и мудростью. Аминь. Галина Вольф. И холодов боюсь. Я подписчица в первый раз. Познакомилась с алтарем так. Уфимцевые люди присылает мама из Германии. Люда дала своей свекрови почитать несколько номеров, а я увидела и попросила почитать. Потом похвалилась сестре на Аляске. Та просит, а у меня их нет, а Люда дает только почитать, и надо вернуть. А самой мне выписывать трудно. Я глухая и английский язык не знаю, в германских деньгах тоже не понимаю. И тянулось все это больше полугода. И вот получила первый раз забытый алтарь и сестру. Но журнал «Сестра» не могу сейчас выписать, потому что зима и холодно, а я боюсь холода. А чтобы сделать перевод, надо идти в банк пешком. Если буду жива, то когда будет тепло, тогда смогу и сестру выписать, если здоровье еще будет. Мне ведь уже 83 года. Опросить людей? Я так много прошу, что уже людям в тягость. Извините и за ошибки, уже и плохо вижу. Надежда Маховски, Канада. Мой совет прост. В статье «Затянувшаяся капитуляция» в забытом алтаре номер 4 за 2009 год я, как христианин, пытался помочь отчаявшемуся заключенному Андрею Ларшину из Америки советом. Совет мой был прост и однозначен – покаяться. Одним письмом или там статьей человека не просто убедить в необходимости смирения перед Богом. Думаю, что постоянное чтение Священного Писания и в качестве живого примера искреннее свидетельство читателей и неписателей забытого алтаря в конце концов – помогут Андрею осознать свое положение и найти выход из него. Молюсь за Андрея и прошу оформить для него годовую подписку на газету за мой счет. Если Ларшин подпиской уже обеспечен, то распорядитесь абонементом по своему усмотрению. Благодарю. Петер Браун, автор письма «Затянувшаяся капитуляция». Богатые мы. Я сестра в Господе Ева, мне 76 лет, а моему мужу Василию Степановичу 79, мы очень счастливы в Боге, любим Господа, Его народ и церковь, молимся, чтобы Господь готовил нас к встрече с Ним. Наши дети, четверо, и их дети, наши внуки, десятеро, все славят Господа, мы имеем уже 3 правнуков, вот такие мы богатые. Прошу подписать меня на журнал «Сестра». Я новый подписчик. Ева Федоренко, штат Пенсильвания. Я библиотекарь. В нашей церкви я отвечаю за библиотеку, так что вышлите мне ознакомительные экземпляры. Я объявлю в церкви. Людмила Критина, штат Пенсильвания. И предыдущие тоже. Сегодня звонила вам о выписке газеты «Забытый алтарь».
Высылаю чек. Прошу выслать и два предыдущих номера газеты. Если возможно, то и все три. Конечно, если у вас сохранились за октябрь, ноябрь, декабрь. Буду очень рада и благодарна. Лариса Кондрашова, штат Калифорния. Пишем из Белоруссии. Мой муж выписывает газету «Наши дни» из Америки уже, наверное, 10 лет. Она нам нравится. Даем читать и другим, и неверующим тоже. А я бы хотела познакомиться с газетой «Забытый алтарь» и журналом «Сестра», если можно. Мария Ширяева, Беларусь. И в нашей Суламите. Случайно нам попал подписной купон на алтарь. Мы его размножим и положим в нашей большой церкви Суламита в городе Портланд. Да благословит Господь ваш труд и даст вам сил физических и здоровья, а самое главное – мудрости от Бога. Любовь Удалова, штат Орегон. Во все точки. Рада, что с Божьей помощью вы организовали в Америке филиал редакции «Забытого алтаря». Таким путем Слово Божье быстрее достигнет все точки земного шара. Прошу вас, как вы пишете, выслать мне пробные экземпляры газеты, и я раздам их людям, которые приходят в церковь. Мария Пеннер, Канада. Посылайте в Новосибирск. Выписываю алтарь в сибирский город Новосибирск для Пиникер Марии Эммануиловны. Она инвалид первой группы, богобоязненная, живет одна. Газету прочитает и отдаст в церковь. Все будут читать. Если есть вопросы, спросите у меня. Сестра Полина, США. В Украину и в Россию. Хочу оформить подписку на алтарь и прошу вас выслать по моему адресу 30 экземпляров газеты. Я распространю ее в церкви, а сама с радостью подписываю на алтарь еще 5 человек. Посылайте газету в Украину. Николаю Буйнак, Нине Стрельцовой, Лидии Петрук, в Россию Людмиле Борисовой и Леониду Бахтий. Чек на необходимую для подписки сумму высылаю. Наталья Братулин, штат Флорида, от редакции. Спасибо, сестра Наталья, за поддержку. Конечно, пошлем алтарь и в Украину, и в Россию. Увидел в наших днях. В газете «Наши дни» узнал, что есть такая газета «Забытый алтарь» и журнал «Сестра». Хотелось бы подробно познакомиться с этими христианскими изданиями. Пожалуйста, вышлите мне ознакомительный номер газеты и журнала «Николай Середа», штат Пенсильвания. Мне уже 80. Прочитала у знакомых вашу газету «Забытый алтарь» и журнал «Сестра». Мне они очень понравились, и я себе выписала их. Выписываю и журнал «Сестра» моим невесткам, как подарок на 2010 год. А меня простите за мой почерк, мне уже почти 80 лет. Плохо вижу, но читать люблю. И Библию, и газеты, и журналы духовные. Инна Протопопова, США.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Приветствуем вас, дорогие радиослушатели! Миссионерское общество «Голос мира» представляет вам христианскую радиопередачу «По страницам Библии». В ней мы стараемся изучать различные темы и целые книги Священного Писания. Всем нашим слушателям мы желаем при этом обильных Божьих благословений.

Маяк играет очень важную роль для мореплавателей. Его назначение – своим светом указывать кораблям, находящимся в бедствии, путь к безопасной гавани. Подобно маяку, идол христианина светить. Иисус Христос сказал: «Вы – свет мира». Об этом христианском долге будет речь в нашей сегодняшней передаче. Открываем ее песней «Христианин, неси огонь чудесный свой».

Государственный реформатор и деятель Англии Кромвель, проживавший в XV веке, однажды вошел в храм и увидел серебряные статуи 12 апостолов. «Что это за господа?» — спросил он привратника. 12 апостолов, сэр». «Это ошибка», — ответил Кромвель. «Их место не здесь. Им приказал Христос идти по всему миру и проповедовать Евангелие всей твари». И тут же Кромвель приказал снять все статуи, переплавить их в денежные монеты и отдать их на миссию для проповеди Евангелия язычникам. Иисус сказал: «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Дорогие друзья, как обстоит дело с нами? Распространяется ли через нас свет Христовой истины в этом мире? Или мы, подобно тем 12 серебряным статуям, имеем только внешний блеск, а не свет?

Поразмыслим сегодня с вами, дорогой слушатель, над одним из самых важных повелений нашего Господа Иисуса Христа. Если кто-то отправляется в далекое путешествие или же навсегда оставляет своих друзей или знакомых, очень большое значение имеют его последние слова. Вот, например, отец, оставляя семью, жену, детей, уходит на фронт. Напрягая свой ум, он желает припомнить и передать семье все необходимое, важное. Ведь они теперь должны перенять и распределить все обязанности отца. И он, как заботливый хозяин, желает, чтобы всей семье жилось хорошо и после его ухода. Ему чужда та мысль. Ну вот пусть они теперь узнают, как без меня дело пойдет. Иисус Христос, оставляя своих учеников, идя к Отцу Своему Небесному, тоже оставил свои пожелания или повеления. После Его воскресения и до вознесения Иисуса на небо в Его речах выкристаллизовывается одна тема. Во всех Евангелиях и в Деяниях апостолов мы читаем о Его миссионерском повелении. Читаем Евангелие от Матфея, глава 28, с 16 стиха. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, и, увидевши Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И сей Я с вами во все дни до скончания века». «Идите, научите», — говорит Иисус Христос Своим последователям. Невозможно скрыть тот факт, что мы, верующие христиане, часто подобны закрытому источнику. Массы людей проходят мимо этого источника, но, не замечая его, не могут утолить свою жажду. Журчание ручейка непременно привлекло бы внимание прохожих. И нет ничего досаднее, как умереть от жажды у скрытого источника воды. К сожалению, мы аргументируем примерно так: «Но ведь у нас регулярные собрания верующих, и всякий человек имеет полное право присутствовать на этих собраниях. Если не хотят, сами виноваты, пусть приходят к нам». Но рассматривая повеление Иисуса Христа, мы не находим подобных высказываний. Иисус не сказал, что к вам должны и будут приходить люди, и тем самым узнавать о возможности спасения. Нет, нам сказано противоположное: «Идите и научите все народы». Мой дорогой христианин, задумывались ли вы когда-либо над этим поручением «идти и учить», то есть свидетельствовать тем о Христе, которые в Нем действительно нуждаются? В Евангелии от Марка мы читаем подобное: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». Содержанием нашей проповеди свидетельство должно быть Евангелие. Апостол Лука еще подробнее цитирует слова Иисуса, говоря: «И проповедано будет во имя Его, то есть Иисуса, покаяние, прощение грехов во всех народах». Человеку свойственно простые и элементарные истины усложнять. Нам не дано повеление доказывать существование Бога или греховное и безвыходное положение человека. Нет, просто-напросто говорить о том, что мы знаем о Боге, о том, что Библия говорит о Боге и человеке, о спасении через пролитую кровь невинного Сына Божия Иисуса Христа. Не в сложности этой вести, но в ее реальности заложена божественная сила. Это весть самого Бога в устах смертного человека. Мне вспоминаются слова одного пения: «Несите эту весть везде, где люди есть». Аврааму однажды Бог сказал следующее: «Пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. Благословлю тебя, — говорит Бог далее, — и будешь ты в благословении.
Для того, чтобы стать благословением, то есть быть полезным народом Палестины, Аврааму следовало оставить свое отечество. Это значит оставить свою защиту, своих друзей и родных, оставить свой родной язык, если это надо. Может быть, вам, дорогой служитель, приходилось посетить страну, где вы никого не понимали, и вас никто не понимал, где культура и быт так сильно отличались от того, к чему вы привыкли с детства. Все кажется так чуждо, странно, неуютно, холодно. Безусловно, Авраам пережил подобное, но убежденный в своем назначении, он смог быть помощью и благословением для многих. История нам не повествует о том, что все народности Ханаана стали поклоняться живому Богу. Но мы видим явные следы, оставленные жизнью Авраама. Посмотрим также на Иисуса. Он оставил небо, Отца Своего, чтобы прийти к нам, людям, на эту грешную землю. Библия повествует нам следующее. Он, то есть Иисус, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду, став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти крестной. Мой дорогой друг, где были бы мы, если бы Иисус, Сын Божий, не согласился оставить небеса ради нашего спасения? Но Он не почитал хищением быть равным Богу. Действительность говорит нам, что идти и проповедовать Евангелие о Иисусе Христе – это значит иметь трудности или ущерб. Поэтому многие предпочитают оставаться дома, то есть держать свое убеждение при себе. Если кто желает, пусть интересуется и спросит. Мы же призваны к тому, чтобы идти и проповедовать Евангелие, несмотря на трудности. Опасаясь потерять земное, проходящее, мы в опасности потерять благословение Божие. Стоит во имя Иисуса, Господа нашего, лишиться временных благ для того, чтобы унаследовать вечное блаженство, указав еще многим путь к вечной жизни. Ведь то же самое сделали апостолы Иисуса Христа, оставив по повелению Его свои сети, лодки, друзей, родных. Обеднели они от этого? По-человечески рассуждая, можно сказать «да». Единоверцам же апостол Петр пишет: «Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Да, Петр сделал правильную оценку своей жизни. Иисус, живя еще с учениками своими, как-то спросил их: «Имели ли вы когда-либо нужду?» Они ответили ему: «Нет». С Иисусом и в тюрьме свобода. В Деяниях апостолов мы читаем об одном случае, как Павел и Сила, находясь в тюрьме за проповедь Евангелия, пели Богу хвалебные песни. Да, тот, кто думает сберечь себя, не исполняя в точности указаний нашего Господа, тот вскоре согласится с тем, что не сделал себе хорошую услугу. Думал сберечь, а в конечном счете потерял. Иисус своим ученикам сказал: «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». А как же Бог послал Сына Своего на эту грешную землю? Спросите вы. Причина тому, что Бог послал Сына Своего к нам, есть Его безграничная любовь к погибающим людям. Мы читаем: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную». Движущей силой тому, что Иисус нас посылает свидетелями в этот мир, есть Его любовь к погибающему миру, к тем, за которых Он умер на кресте. Иисус, например, мог сказать об отношении со Своим Отцом Небесным следующее: «Я и Отец одно». Этим Он дает знать о том, что Отец стоит за Ним. Он поддерживает Его, что вся власть, принадлежащая Отцу, на Его стороне. Вы помните, что Иисус сказал Петру, который отсек ухо раба первосвященника, желая защитить Иисуса?
Он сказал: «Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов?» Как Иисус надеялся на силу Божию, так и мы можем надеяться на силу Иисуса Христа. Ведь Он сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите». Какое это ободрение для нас! Иисус сказал: «Примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Быть миссионером – это значит, откликаясь на зов Божий, оставить прежнее занятие, со всей серьезностью приступив к делу распространения Евангелия. Одной из причин нашего безразличия к делу Евангелия есть отсутствие или недостаток любви к погибающему человеку. Некто сказал: «Не помешало бы, если каждый христианин хотя одну неделю побывал бы в аду, для того, чтобы лучше понять и больше заботиться о погибшем человеке». Поразмысля над тем, что ожидает неверующего человека, вы невольно спросите себя: «А что могу сделать я для предотвращения этих страданий и мук?» Где бы вы ни были – дома, в школе, на рабочем месте, везде представляется возможность свидетельства – словом или делом. Иисус Христос не зря сказал: «Вы – свет миру». Подобно прожектору, освещающему темную улицу, вы, как христианин, призваны быть светом, указывая на путь истины, на путь, ведущий в вечную жизнь. Для исполнения этого поручения Христос оставил нам обетование Своей силы. Он сказал: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями». За вашим свидетельством скрывается гораздо больше, чем вы думаете. Ведь это свидетельство самого Бога. Нам же поручено передать эту добрую весть о спасении всем людям. Аминь.

Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя передача была предназначена в основном для тех, которые же являются последователями Иисуса Христа. И как мы слышали в беседе, к ним относятся Его слова «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». Но мы не желаем закончить нашу передачу, не сказав несколько слов тем из вас, которые еще не знают Иисуса Христа. К вам именно и направлена евангельская весть о том, что Бог из любви к нам грешным послал в мир Своего Сына Иисуса Христа, который ценой Своих страданий заплатил за нашу вину. И теперь верующий в Него имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Дорогой друг, повери ты в Иисуса Христа, и будешь спасен.

Вы только что прослушали радиопередачу «По страницам Библии». Мы будем благодарны вам, дорогие радиослушатели, если вы напишете нам ваши отзывы и предложения о этих передачах. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, то мы по мере возможности постараемся на них ответить. Письма нам вы можете писать по следующему адресу. Федеративная Республика Германии, почтовый индекс 48, город Билефельд, почтовый ящик 180201. Я повторяю адрес. ФРГ, почтовый индекс 48, город Билефельд, почтовый ящик 180201, Ивану Питерс. Вы можете слушать нас снова во вторник в это же время и на этой же волне. До свидания.

0: Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный, на сегодня не актуален.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Джон Буньян. Духовная война. Душу человеческую знает только дух, живущий в человеке. Так и мысли отца моего никто, кроме верховного наставника, не знает. Он заставит вспомнить забытое вами и откроет вам грядущее. Он должен управлять вашими мыслями и чувствами. Вы должны любить его и внимать ему со страхом и трепетом, стараясь ничем не оскорбить его. Он дает жизнь и силу всему. Он и вдохновит вас на всякое доброе дело, открывая вам, насколько найдет нужным, грядущие времена. По его наставлению приносите прошение отцу моему, и без его дозволения и совета не впускайте к себе никого. Еще раз повторяю вам, остерегайтесь оскорбить его, ибо если он восстанет против вас, вы испытаете больше скорби, чем если 12 легионов отцовского воинства нападут на вас. Но говорю вам, если будете внимать его советам и любить его, вы получите больше благ, чем если бы обладали целым миром. Он оросит сердца ваши любовью отца моего, и душа станет самым премудрым и благословенным городом во вселенной. После этого Эммануил подозвал к себе прежнего городского летописца «Совесть» и объявил ему, что назначает его вторым наставником города, ответственным за все будничные, текущие дела, которые каждый раз следует согласовывать с волей отца Шаддая. Но, предостерег Эммануил, заботясь о гражданских, нравственных и семейных добродетелях, отнюдь не дерзай брать на себя объяснение высших тайн. Это исключительное право верховного наставника. Ты – уроженец города, но он – помощник отца. Поэтому в твоем ведении только земные вопросы, в его же – небесные. И потому, совесть, будь и ты его учеником наравне с другими. Со всеми духовными вопросами ты и сам должен обращаться к нему за разъяснениями, ибо он один может внушить душе истинное уразумение. И потому, о совесть, держи себя скромно и не возомни о себе, а помни, что приверженцы дьяволоса из-за высокомерия своего лишились прежнего блаженного состояния и ныне брошены в бездну. Я тебя назначил наместником отца моего на земле для определенных задач, и потому поучай и воспитывай душу. А если она не будет прислушиваться к твоим наставлениям, прибегай, когда следует, к строгости и наказывай бичом. Но так как ты стар и слаб, я разрешаю тебе приходить, когда пожелаешь, к моему роднику. Чем чаще ты будешь пить из него, тем быстрее ты очистишь себя от всякой порчи и скверны. Зрение твое улучшится, память освежится и станет способной принять и сохранить все то, чему тебя будет учить верховный наставник. Бывший летописец с большой благодарностью принял должность, доверенную ему Эммануилом. Царевич после того обратился к горожанам души с особой речью. «Смотрите, — сказал сын Шаддая, — как велика моя любовь к вам! Я назначаю вам двух учителей, которые научат вас всему, что вам следует знать. Верховный наставник поможет вам постичь чудные тайны, которые недоступны человеческому уму. Второй ваш учитель — совесть — будет наставлять вас во всех обыденных ваших делах. Будьте же им покорны и внимайте им.
Еще нечто должен сказать вам, мои возлюбленные, и тебе совесть. Не следует вам ни умствовать, ни решать грядущую судьбу и будущее мира. Я намерен дать душе иное царство, когда это придет в упадок и разрушится. Вам следует точно исполнять пункты моего кодекса законов, книги жизни. И ты, совесть, не надейся получить в награду жизнь вечную, исключительно за одни твои добрые дела. Все во власти царя Шаддая. Жизнь вечную может подарить только Небесный Отец, который говорит к вам через своего секретаря, Верховного Наставника. Внимайте же учению этих двух учителей, и вы получите обетованное вам царем Шаддаем.

Сани, прошу вас, относиться к ним благосклонно и дружелюбно. Ибо хоть они и неустрашимы в борьбе во имя царя, малейшее невнимание и оскорбление со стороны души вергнет их в глубокую скорбь и ослабит мужество. Итак, возлюбленные, уважайте их, любите их, помогайте им. И если случится так, что кто-то из них заболеет или потеряет прежние силы и не сможет более исполнять свои обязанности, не презирайте того, но, напротив, поддерживайте, ободряйте, ибо только они вам поддержка и опора в борьбе с грехом. Сегодня вы поможете ослабшему, завтра вам потребуется помощь. А вы знаете, на какие подвиги способны воины владыки Шаддая. К тому же, когда они сильны, душа тоже сильна. Ваша безопасность зависит от их здравия и от вашего отношения к ним. Все это я говорю из великой своей любви к вам. Следуйте же, возлюбленные, моим советам и увещаниям для своего благоденствия и на радость отцу моему и мне. Еще хочу вас от одного предостеречь, хоть ваше покаяние и искреннее. Вы знаете, что между вами остались еще некоторые приверженцы дьяволоса, которые станут подстрекать вас на всякое зло, стараясь окончательно ввергнуть вас в погибель, снова подчинив своему царю. Остерегайтесь их, будьте бдительны. Они поселились в замке, когда начальник их царствовал над вами. Городским главой дьяволос назначил неверие. Теперь же приверженцы скрылись за стенами города и укрылись в пещерах и землянках, в которых до поры до времени затаились. И потому, о душа, дело предстоит тебе трудное. Ты должна отыскать их, арестовать и безжалостно казнить. Такова воля отца моего. Нападайте на них смело, не дозволяйте приближаться к себе. И какие бы условия мира они вам ни предлагали, не принимайте их. И дабы вы знали их и легко отличили их от своих, я назову вам главных: прелюбодеяние, сладострасть, убийство, гнев, обман, зависть, алкоголизм, буйство, идолопоклонство, колдовство, разлад, ревность, мотовство, необузданность, возмущение и ересь. Они будут изо всех сил стараться погубить вас. Сейчас они скрываются под масками, дабы не быть узнанными. Но обратитесь к книге владыки Шаддая, в которой содержится подробное описание их наружности, и вы легко опознаете их. Эти враги твои при первой же возможности сорвут запоры с ворот и выйдут в город. Как черви подточат они твои жизненные силы, отравят твоих начальников, обессилят воинов и превратят цветущий ныне город в руины. Поручая вам, городской главе разумения, князь Свободная Воля и Совесть, вместе с другими горожанами отыскивать замаскированных приверженцев дьяволоса и казнить их. Те четыре военачальника, которые были посланы моим отцом на борьбу против дьяволоса, будут ежедневно проповедовать вам, дабы укреплять вас в исполнении ваших обязанностей. Я указал вам на врагов, которых вы должны остерегаться и при первой возможности казнить. Но я должен предостеречь вас и от другого рода врагов. Они будут выдавать себя за самых ревностных сторонников владыки Шаддая. Но то будет служение внешнее, неугодное отцу моему и мне. И если вы не будете осторожны, они причинят вам столько зла, что вы и представить себе не можете.

Я повторяю, они будут выглядеть совершенно иначе, чем те слуги дьяволоса, которых я вам описал. И потому, душа, бодрствуй и не давай себя обмануть. Закончив свои наставления, Эммануил назначил день, когда горожане должны будут собраться у него во дворце для вручения особых знаков отличия, которые выделяли бы их из всех народов Вселенной. В назначенный день царевич обратился к народу со следующими словами. «О, возлюбленная душа! То, что я намерен теперь сделать, имеет целью показать всему миру, что я считаю тебя своей. Мои знаки отличия легко позволят отличить тебя от самозванцев, которые попытаются выдать себя за коренных жителей». Он дал приказ принести из своей ризницы белые, блестящие одежды, приготовленные для облачения жителей души. Слуги Эммануила разложили их перед горожанами, и каждый житель получил одежду, соответствующую его росту и фигуре. Так все облачились в белые, как снег, одеяния. На вас надеты хитоны моих слуг, что отличает вас от слуг дьяволоса. Отныне вы можете предстать передо мной лишь в этих одеяниях. По ним же и мир будет узнавать вас, обратился к горожанам в заключение Эммануил. Но вместе с одеянием даю вам и нужные наставления по сохранению их в чистоте. Носите их постоянно, чтобы вас не спутали со слугами врага вашего. Старайтесь сохранить их непорочную белизну, ибо любое пятно на них – бесчестие для меня. И потому подпояжьтесь так, чтобы одеяния ваши не касались земли, иначе к ним пристанут грязь и пыль земная. Остерегайтесь потерять их, чтобы не предстать нагими передо мною. Если вы на радость дьяволу все же запятнали дарованную мною одежду, то поспешите к моему источнику, к которому вы всегда можете прийти, чтобы очиститься. Это единственная возможность остаться со мной, не быть отвергнутым мною. И отныне все жители души блистали в белых одеждах, потому что весь город полностью принадлежал Эммануилу. Какое создание могло сравниться с жителями этого города? Освобожденная от власти дьяволоса, снова любимая царем Шадаем, который послал своего сына спасти ее, хоть бы и против воли самих горожан, душа вновь стала обителью царевича. Она пользуется ныне всеми благами и милостью царя царей и его возлюбленного сына. Закончив со всеми вышеупомянутыми преобразованиями, Эммануил приказал водрузить свое знамя на башне крепости, дабы издалека было видно, что город отныне принадлежит ему. Царевич часто посещал горожан и требовал, чтобы к нему ежедневно являлись старшины города. Нередко он подолгу беседовал с городским главой разумением и честным проповедником совестью. Проходя по улицам города, он всех благословлял и говорил каждому слово поощрения. Всех нищих выслушивал, одарял, и если они бывали больны, исцелял их. Вождей и воинов ласково приветствовал, и одной его улыбки или милостивого взора было достаточно для поднятия бодрости их духа. Он часто приглашал жителей к себе и угощал их, не отпуская никого без того, чтобы не подарить что-либо на память. Так дорога была ему душа. Кроме того, он посылал старшинам съестное со своего царского стола. Мясо, вино,
хлеб, и в таком количестве, что хватало на всех. Если же Эммануил замечал, что ревностное отношение к нему идет на убыль, он сам отправлялся к жителям, стучался к ним в двери. Не прекрасна ли эта картина? Эммануил, только что избавивший душу от власти коварного врага и простивший ей ее измену, ныне обитал в ней, делая жителей причастниками своих благ. Не оскудевала никогда чаша его. Хлеба и вина всегда было на столе в достатке. Эммануил назначил также президентом города некоего по имени Божий мир, который пришел в город вместе с царевичем. Божий мир был в дружеских отношениях с вождями Вера и Надежда. Быть может, между ними было даже некоторое родство. Во все время его правления город жил счастливой жизнью. Не было никаких худых происшествий. Каждый занимался своим делом. Кажется, не было во всей вселенной города счастливее, чем душа. Так прошло лето.

Глава 9. Город в опасности. В городе, однако, жил еще один из слуг дьявола по имени Самоуверенность. Он был виновником немалых бед всей общины. Вот его родословное. Среди пришедших с дьяволом в город был некто по имени Самодовольство, который женился на Безбоязни. У них родился сын, Самоуверенность. По отцу он мог считаться дьявольцем, а по материнской линии – уроженцем города, потому что его мать была близкой родственницей князя Свободная Воля. Характером он походил на обоих родителей и всегда брал сторону сильного. Во время царствования дьяволоса он подстрекал жителей против царя Шадая. Но когда победил Эммануил, он стал агитировать за него. Нахальный от природы и будучи лишь поверхностно знаком с законом Эммануила, он часто беседовал на эту тему с жителями. Во всем, что он говорил, было столько преувеличений, что его слова казались фальшивыми. В частности, он уверял, что впредь городу никогда уже не может грозить никакая опасность. На каждой улице, в каждом доме разводил он демагогию. Вскоре, однако, многие жители стали находить его речи сладкими, заплясали под его дудку и сделались чуть ли не столь же самоуверенными, как он сам. Разговоры все чаще стали заканчиваться попойками. Эммануил с глубокой печалью наблюдал за всем этим. Не только рядовые горожане, но даже городской глава Разумения, князь Свободная Воля и новый летописец Познания дали ввести себя в заблуждение, забыв, что Эммануил не раз предостерегал их от самообольщения, напоминая, что главное для души не орудие укрепления, а пребывание в их замке Эммануила. Царевич учил их не забывать о любви царя Шадая и о его милосердии, ибо только они могут дать вечный покой душе. Когда Эммануил убедился в том, что жители города окончательно попали под влияние самоуверенности, он послал к ним верховного наставника. Сам же оплакивал заблуждение души. «О, зачем перестали они приходить ко мне? Как могли забыть любовь мою к ним и все, что со мною даровано?» Вскоре он объявил о своем решении покинуть город и вернуться к отцу до тех пор, пока душа не опомнится. Два раза посылал он верховного наставника с увещеваниями горожанам, но никто не обратил на него внимания. Напротив, его даже оскорбили, когда он проповедовал во время веселого пиршества, которым заправлял самоуверенность. Итак, Эммануил, оскорбленный неблагодарностью жителей, решил отвернуться от города. Первым делом он уединился в замке, прекратив прежние обычные дружеские приемы. Затем перестал посылать старшинам города пищу с царского стола. В конце концов, когда жители приходили к нему, что случалось все реже и реже, он, вместо того, чтобы, как бывало, встретить их с распростертыми объятиями, заставлял их стучаться раза два-три и принимал холодно. Эммануил действовал так, лелея надежду, что горожане образумятся. Увы, они забыли и благость его, и его любовь к ним. Они не заметили даже печали. И вот царевич покинул замок, направился к воротам и вышел из города. За ним немедленно последовал и президент города, Божий Мир. Но жители в это время так были ослеплены речами самоуверенности, что едва заметили уход царевича, а вскоре и вообще перестали вспоминать о нем.
Однажды самоуверенность устроил большой пир. Приглашен на него был некий страх Божий, которого хозяин побаивался. Самоуверенность старался напоить его, но тот даже не притронулся к вину и к яствам и молча смотрел на пирующих. Тогда гостеприимный хозяин обратился к нему с вопросом. «Вы нездоровы? Вы так плохо выглядите. У меня есть отличное лекарство, рекомендованное забвение добра. Уже один глоток этого зелья сделает вас веселым и здоровым. Благодарю вас за внимание и заботу», — ответил страх Божий. «Но мне надо сказать нечто старшинам города. Меня удивляет, что вы в столь веселом расположении духа, когда в нашем городе такое бедствие. Вы явно переутомились. Идите-ка лучше спать и дайте нам возможность повеселиться», — ответил самоуверенность Божьему страху. «Столь жестоко твое сердце, самоуверенность», — продолжал страх Божий. «Отсюда и эти речи. Наш город был недавно еще непобедим. Теперь положение изменилось. Я не могу молчать. Из-за тебя, самоуверенность, разрушены городские башни, сломаны ворота, испорчены замки и ключи. С тех пор, как городские старейшины подпали под твою власть, истинная сила и опора города покинули нас. Где царевич Эммануил? Кто из вас может сказать, что видел его недавно? Не извне пришла к нам опасность, но изнутри. Внутренний враг постепенно покорил вас себе». «Хватит!» — послышалось в ответ. «Перестань смущать наш покой и портить нам праздник. Мы хотим продолжать веселье». «Я в самом деле глубоко скорблю, ибо Эммануил покинул нас», — продолжал страх Божий. «Он ушел, не предупредив, что покидает нас. Не знак ли то гнева? Это вы, старейшины, своей неблагодарностью вынудили его уйти. Мой же совет вам – не пируйте, а скорбите, не веселитесь, но плачьте».

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава первая. «И воззвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то, если из скота, приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого. Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужского пола без порока. Пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом. И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение во очищение грехов его. И заколет тельца пред Господом, сыны же Аароновы священники принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скинии собрания. И снимет кожу с жертвы всесожжения и рассечет ее на части. Сыны же Аароновы, священники, положат на жертвенник огонь и на огне разложат дрова. И разложат сыны Аароновы, священники, части, голову и тук на дровах, которые на огне, на жертвеннике. А внутренности жертвы и ноги ее вымоет он водою, и сожжет священник все на жертвеннике. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. Если жертва всесожжения его из мелкого скота, из овец или из коз, пусть принесет ее мужского пола без порока. И заколет ее пред Господом на северной стороне жертвенника, и сыны Аароновы священники покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон, и рассекут ее на части, отделив голову ее и тук ее, и разложит их священник на дровах, которые на огне на жертвеннике, а внутренности и ноги вымоет водою, и принесет священник все, и сожжет на жертвеннике. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. Если же из птиц приносит он Господу всесожжение, пусть принесет жертву свою из горлиц или из молодых голубей. Священник принесет ее к жертвеннику и свернет ей голову и сожжет на жертвеннике, а кровь выцедит к стене жертвенника. Зоб ее с перьями ее отнимет и бросит их подле жертвенника на восточную сторону, где пепел. И надломит ее в крыльях ее, не отделяя их, и сожжет ее священник на жертвеннике, на дровах, которые на огне. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. Третья книга Моисея, Левит, глава вторая. Если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного, пусть принесет пшеничной муки и вольет на нее елея и положит на нее ливана, и принесет ее к сынам Аароновым, священникам, и возьмет полную горсть муки с елеем и со всем ливаном, и сожжет сие священник в память на жертвеннике. Это жертва, благоухание, приятное Господу. А остатки от приношения хлебного Аарону и сынам его. Это великая святыня из жертв Господних. Если же приносишь жертву приношения хлебного, испеченного в печи, то приноси пшеничные хлебы пресные, смешанные с елеем, и лепешки пресные, помазанные елеем. Если жертва твоя приношение хлебное со сковороды, то это должна быть пшеничная мука, смешанная с елеем, пресная. Разломи ее на куски и влей на нее елея, это приношение хлебное. Если жертва твоя приношение хлебное из горшка, то должно сделать оное из пшеничной муки с елеем. И принеси приношение, которое из всего составлено Господу. Представь оное священнику, а он принесет его к жертвеннику. И возьмет священник из всей жертвы часть в память, и сожжет на жертвеннике. Это жертва, благоухание, приятное Господу. А остатки приношения хлебного Аарону и сынам его — это великая святыня из жертв Господних. Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного, ибо ни квасного, ни меду не должны вы сожигать в жертву Господу. Как приношение начатков приносите их Господу, а на жертвенник не должно возносить их в приятное благоухание. Всякое приношение твое хлебное соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси соль. Если приносишь Господу приношение хлебное из первых плодов, приноси в дар от первых плодов твоих из колосьев, высушенных на огне, растолченные зерна, и влей на них елея, и положи на них ливана, это приношение хлебное, и сожжет священник в память часть зерен и елея со всем ливаном, это жертва Господу. Третья книга Моисея, Левит, глава третья. Если жертва его — жертва мирная, если он приносит из крупного скота, мужского или женского пола, пусть принесет ее Господу, не имеющую порока, и возложит руку свою на голову жертвы своей и заколет ее у дверей скинии собрания. Сыны же Аароновы, священники, покропят кровью на жертвенник со всех сторон». И принесет он из мирной жертвы в жертву Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками он отделит это. И сыны Аароновы сожгут это на жертвеннике вместе со всесожжением, которое на дровах на огне. Это жертва благоухания, приятное Господу. А если из мелкого скота приносит он мирную жертву Господу мужского или женского пола, пусть принесет ее, не имеющую порока. Если из овец приносит он жертву свою, пусть представит ее пред Господа и возложит руку свою на голову жертвы своей и заколет ее пред скинию собрания, и сыны Аароновы покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон. И пусть принесет из мирной жертвы в жертву Господу тук ее, весь курдюк, отрезав его по самую хребтовую кость, и тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени с почками, он отделит это. Священник сожжет это на жертвеннике. Это пища огня, жертва Господу. А если он приносит жертву из коз, пусть представит ее пред Господа и возложит руку свою на голову ее и заколет ее пред скинию собрания и покропят сыны Аароновы кровью ее на жертвенник со всех сторон. И принесет из нее в приношение в жертву Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками он отделит это, и сожжет их священник на жертвеннике. Это пища огня, приятное благоухание Господу, весь тук Господу. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Никакого тука и никакой крови не ешьте. Третья книга Моисея, Левит, глава 4. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать, если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца без порока Господу в жертву о грехе, и приведет тельца к дверям скинии собрания пред Господом, и возложит руки свои на голову тельца, и заколет тельца пред Господом, и возьмет священник помазанный крови тельца, и внесет ее в скинию собрания, и омочит священник перст свой в кровь, и покропит кровью 7 раз пред Господом пред завесою святилища. И возложит священник крови тельца пред Господом на роги жертвенника благовонных курений, который в скинии собрания, а остальную кровь тельца выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа скинии собрания, и вынет из тельца за грех весь тук его, тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник на печени, с почками отделит он это, как отделяется из тельца жертвы мирной, и сожжет их священник на жертвеннике всесожжения, а кожу тельца, и все мясо его с головою и с ногами его, и внутренности его, и нечистоту его, всего тельца пусть вынесет вне стана на чистое место, где высыпается пепел, и сожжет его огнем на дровах, где высыпается пепел, там пусть сожжен будет. Если же все общество Израилева согрешит по ошибке, и скрыто будет дело от глаз собрания, и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и будет виновно, то когда узнан будет грех, которым они согрешили, пусть от всего общества представят они из крупного скота тельца в жертву за грех и приведут его пред скинию собрания. И возложат старейшины общества руки свои на голову тельца пред Господом, и заколют тельца пред Господом, и внесет священник помазанной крови тельца в скинию собрания, и омочит священник перст свой в кровь, и покропит 7 раз пред Господом пред завесою святилища. И возложит крови на роги жертвенника, который пред лицом Господним в скинии собрания, а остальную кровь выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа скинии собрания, и весь тук его вынет из него и сожжет на жертвеннике, и сделает с тельцом то, что делается с тельцом за грех, так должен сделать с ним, и так очистит их священник, и прощено будет им». И вынесет тельца вне стана, и сожжет его так, как сожег прежнего тельца. Это жертва за грех общества. А если согрешит начальник и сделает по ошибке что-нибудь против заповеди Господа Бога своего, чего не надлежало делать, и будет виновен, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козла без порока, и возложит руку свою на голову козла, и заколет его на месте, где заколаются всесожжения пред Господом, это жертва за грех. И возьмет священник перстом своим крови от жертвы за грех, и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь его выльет к подножию жертвенника всесожжения. И весь тук его сожжет на жертвеннике, подобно как тук жертвы мирной, и так очистит его священник от греха его, и прощено будет ему. Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил, и возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколют козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения, и возьмет священник крови ее перстом своим, и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника. И весь тук ее отделит, подобно как отделяется тук из жертвы мирной, и сожжет его священник на жертвеннике в приятное благоухание Господу. И так очистит его священник, и прощено будет ему. А если из стада овец захочет он принести жертву за грех, пусть принесет женского пола без порока, и возложит руку на голову жертвы за грех, и заколит ее в жертву за грех на том месте, где заколают жертву всесожжения, и возьмет священник перстом своим крови от сей жертвы за грех, и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника, и весь тук ее отделит, как отделяется тук овцы из жертвы мирной, и сожжет сие священник на жертвеннике в жертву Господу. И так очистит его священник от греха, которым он согрешил, и прощено будет ему. Третья книга Моисея, Левит, глава 5. Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех. Или если прикоснется к чему-нибудь нечистому, или к трупу зверя нечистого, или к трупу скота нечистого, или к трупу гада нечистого, но не знал того, то он нечист и виновен. Или если прикоснется к нечистоте человеческой, какая бы то ни была нечистота, от которой оскверняются, и он не знал того, но после узнает, то он виновен. Или если кто безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает, то он виновен в том. Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу, за грех, и очистит его священник от греха его. Если же он не в состоянии принести овцы, то в повинность за грех свой пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей, одного в жертву за грех, а другого во всесожжение. Пусть принесет их к священнику, и священник представит прежде ту из сих птиц, которая за грех, и надломит голову ее от шеи ее, но не отделит, и покропит кровью сей жертвы за грех на стену жертвенника, а остальную кровь выцедит к подножию жертвенника. Это жертва за грех. А другую потребит во всесожжение по установлению. И так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, и прощено будет ему. Если же он не в состоянии принести двух горлиц или двух молодых голубей, пусть принесет за то, что согрешил, десятую часть ефы пшеничной муки в жертву за грех. Пусть не льет на нее елея, и Ливана пусть не кладет на нее, ибо это жертва за грех, и принесет ее к священнику, а священник возьмет из нее полную горсть в память и сожжет на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва за грех. И так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, в котором-нибудь из оных случаев, и прощено будет ему. Остаток же принадлежит священнику, как приношение хлебное. И сказал Господь Моисею, говоря: «Если кто сделает преступление и по ошибке согрешит против посвященного Господу, пусть за вину свою принесет Господу из стада своего овна без порока, по твоей оценке, серебряными сиклями, по сиклю священному, в жертву повинности. За ту святыню, против которой он согрешил, пусть воздаст и прибавит к тому пятую долю, и отдаст сие священнику, и священник очистит его овном жертвы повинности, и прощено будет ему. Если кто согрешит и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и по неведению сделается виновным, и понесет на себе грех, пусть принесет к священнику в жертву повинности овна без порока, по оценке твоей, и загладит священник проступок его, в чем он приступил по неведению, и прощено будет ему. Это жертва повинности, которую он провинился пред Господом». Третья книга Моисея, Левит, глава шестая. «И сказал Господь Моисею, говоря: если кто согрешит и сделает преступление пред Господом, и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают, и тем грешат, то, согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел, или если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю и отдать тому, кому принадлежит в день приношения жертвы повинности. И за вину свою пусть принесет Господу к священнику в жертву повинности из стада овец овна без порока по оценке твоей. И очистит его священник пред Господом, и прощено будет ему, чтобы он не сделал все, в чем он сделался виновным. И сказал Господь Моисею, говоря: заповедай Аарону и сынам его вот закон всесожжения. Всесожжение пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра, и огонь жертвенника пусть горит на нем. И пусть священник оденется в льняную одежду свою, и наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения, и пусть священник оденется в льняную одежду свою, и наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения, которое сжег огонь на жертвеннике, и положит его подле жертвенника. И пусть снимет с себя одежды свои, и наденет другие одежды, и вынесет пепел вне стана на чистое место. А огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает, и пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро, и раскладывает на нем всесожжение, и сожигает на нем тук мирной жертвы. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. Вот закон о приношении хлебном. Сыны Аароновы должны приносить его пред Господом к жертвеннику, и пусть возьмет священник горстью своею из приношения хлебного, и пшеничной муки, и елея, и весь ливан, который на жертве, и сожжет на жертвеннике. это приятное благоухание в память пред Господом. А остальное из него пусть едят Аарон и сыны его. Пресным должно есть его на святом месте, на дворе скинии собрания пусть едят его. Не должно печь его квасным. Сие даю я им в долю из жертв моих. Это великая святыня, подобно как жертва за грех и жертва повинности. Все потомки Аароновы мужского пола могут есть ее. Это вечный участок в роды ваши из жертв Господних. Все, прикасающееся к ним, освятится. И сказал Господь Моисею, говоря: «Вот приношение от Аарона и сынов его, которые принесут они Господу в день помазания его. Десятая часть ефы пшеничной муки в жертву постоянную, половина сего для утра и половина для вечера. На сковороде в елее она должна быть приготовлена. Напитанную елеем приноси ее в кусках, как разламывается в куски приношение хлебное. Приноси ее в приятное благоухание Господу. И священник, помазанный на место его и сынов его, должен совершать сие. Это вечный устав Господа. Вся она должна быть сожжена. И всякое хлебное приношение от священника все да будет сожигаемо, а не съедаемо». И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи Аарону и сынам его, вот закон о жертве за грех. Жертва за грех должна быть заколаема пред Господом на том месте, где заколается всесожжение. Это великая святыня. Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее. Она должна быть съедаема на святом месте, на дворе скинии собрания. Все, что прикоснется к мясу ее, освятится. Если кровью ее обрызгана будет одежда, то обрызганная омой на святом месте. Глиняный сосуд, в котором она варилась, должно разбить. Если же она варилась в медном сосуде, то должно его вычистить и вымыть водой. Весь мужской пол священнического рода может есть ее, это великая святыня. А всякая жертва за грех, от которой кровь вносится в скинию собрания для очищения во святилище, не должна быть съедаема, ее должно сожигать на огне».

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги «Левит». В прошлой передаче мы начали разговор о жертве всесожжения. Что же такое жертва? Еврейское слово «карван», то есть предназначенное в дар, означает всевозможные дары, которые поклоняющийся приносит Богу. С тех пор, когда грех в Эдемском саду порвал связь между Богом и человеком, прежнее общение с Богом сменилось отчужденностью, страхом. И человек почувствовал потребность отделять от своего имущества самое лучшее для приношения Богу, чтобы таким образом вновь получить доступ к оскорбленному им величию или чтобы выразить благодарность за полученную помощь. Поэтому жертвы стали приноситься сразу же после изгнания из рая. Об этом повествует Библия, когда речь идет о жертве Каина и Авеля, о жертве Ноя или о жертвах патриархов. Жертва, сопровождаемая молитвой, была сама как бы воплощенной молитвой. Когда человек хотел приблизиться к Богу с молитвой или благодарением, он чувствовал, что ему следовало прийти не с пустыми руками. Языческое богослужение, как в древние времена, так и теперь, свидетельствует, как глубоко заложено в человеке это чувство. Со всех языческих храмов, со всех священных рек, поглотивших так много жизней, через века к нам доносится жалобный вопль, подобный записанному в книге пророка Михея. «С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом Небесным? Предстать ли мне пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или несчетными потоками елея? Разве дам я Ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей?» На этот вопль языческого мира Бог ответил устройством среди Израиля жертвенного служения, которое было прообразом обещанного примирения с Богом. Естественное чувство, не допускавшее человека приближаться к Богу с пустыми руками, было правильно, что Бог и подтвердил в книге «Исход». Там записано повеление Бога: «И пусть не являются пред лицо мое с пустыми руками». И вот через Моисея Бог дает израильскому народу подробные указания о порядке жертвоприношений. Кроме того, Бог дал израильтянам уверенность в том, что встретит их при жертвеннике со своей благодатью. Итак, жертва, которая у язычников являлась выражением страха, у Израиля была средством получения благодати. В прошлой передаче мы начали изучение первой главы книги «Левит», в которой рассматривается жертва всесожжения. Давайте продолжим изучение этой главы вместе с доктором МакГи. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем знакомиться с книгой «Левит», где подробно написано, как и что необходимо было принести в жертву Богу. Сегодня мы продолжим разговор о первой главе. Напомню, что жертвы в скинии были угодны и приятны Богу. И эти жертвы были прообразом жертвы Христа. В прошлый раз мы читали слова апостола Павла из 2 стиха 5 главы послания к Ефесянам, где он пишет, что «Христос предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». И вот в первой главе книги «Левит» в 9, 13 и 17 стихах мы также читаем, что эта жертва есть благоухание, приятное Господу. Вот что Бог видит во Христе. Вполне возможно, что ни вы, ни я в нем этого не видим, но это видит в нем Бог. И уже одно это имеет непреходящее значение. Бог выражает удовлетворение тем, что Христос сделал, чтобы искупить и ваши, и мои грехи. Бог доволен тем, что Христос заплатил за нас все сполна, и что Он может спасти нас, если только мы доверимся Ему. Вопрос только в одном. Хотите ли вы этого? Далее жертва, которую приносили в скинии, должна быть мужеского пола. И это также прообраз высочайших качеств Иисуса Христа. Господь Иисус имеет довольно сил, чтобы спасать. Кроме того, жертва должна быть без порока, то есть животное должно быть совершенным. Это, в свою очередь, говорит о совершенстве Христа. О том же говорят и многие стихи Библии, например, 5 стих 3 главы 1 послания Иоанна. «В нем нет греха». 22 стих 2 главы 1 послания Петра. «Он не имел никакого греха». 21 стих 5 главы 2 послания к Коринфянам. «Не знавшего греха». 26 стих 7 главы послания к Евреям. «Святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников». Иисус Христос – возлюбленный Сын, о котором Отец говорит в 17 стихе 3 главы Евангелия от Матфея. «В Нем Мое благоволение». Благодаря искупающей смерти небольшого животного Бог принимал грешника. Животное необходимо было принести в жертву, убив его. Это обязательное условие, ибо нас спасает не непорочная жизнь Христа и не наше принятие Его. Грешника может спасти только Его смерть. В Евангелиях мы читаем, что когда Христос умер, завеса в храме разорвалась надвое. Именно Его смерть открыла путь Богу. Именно Его смерть спасает грешника. Дело в том, что завеса – это плоть Христа, о чем говорится в 20 стихе 10 главы послания к Евреям. Его совершенная жизнь отгораживает нас от Бога. Бог требует от нас такой же совершенной жизни, но ни вы, ни я не можем прожить такую жизнь. Бог Отец говорит об Иисусе в 17 стихе 3 главы Евангелия от Матфея. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Нам такими никогда не стать. Как раз поэтому жизнь Христа не может нас спасти. Это закрывает нам доступ к Богу, точно так же, как завеса в скинии отделяла Бога от человека. Мы должны идти к Богу другим путем. И путь этот лежит

Интересное. Как раз этот подход, догматичный и ограниченный, приведет вас к Богу. Вы совсем не обязаны идти именно этим путем. Тут у вас есть свобода выбора. Идти этим путем вы не обязаны, но если вы все-таки решили прийти к Богу, то вам придется идти именно этим путем, потому что Бог решил, что это единственный путь. Вы не можете прийти к Богу, потому что вы сами по себе праведны. Он не примет вашу праведность, она ему ни к чему. Как сказано в 5 стихе 3 главы послания к Титу, «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости». Жертву надо было принести к дверям скинии. Это еще одно обязательное условие. Нигде более жертвы приносить было нельзя. Это условие должно было оградить Израиль от идолопоклонства. Израильтяне то и дело впадали в идолопоклонство, в результате чего и попали, в конце концов, в вавилонский плен. Это, кстати сказать, и для нас урок и напоминание. Мы ни в коем случае не должны думать, что можем прийти к Богу своим собственным особенным путем и на своих собственных условиях. Не нам ставить условия, на которых мы можем прийти к Богу. Он сам ставит условия. В 6 стихе 64 главы книги пророка Исаии говорится: «Все мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда». Бог не примет нашу праведность. Очень многие считают, что праведность Божия – это всего лишь повторение праведности человека, только на более высоком уровне. Ничего подобного. Она полностью священна. Единственная праведность, которую может принять Бог – это праведность Бога, а она достигается верой во Христа. Ее нельзя добиться праведными делами, ее нельзя купить. Бог не может принять нашу жалкую праведность, она пропадет впустую. Жертву надо принести у дверей скинии. Друзья мои, к Богу можно прийти только тем путем, который Он сам предназначил. Господь Иисус сказал: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Прочтем 4 стих 1 главы книги Левит. Там сказано: «И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет она благоволение во очищение грехов его». Человек должен возложить руку свою на голову жертвы всесожжения. О подобном действии также говорится в 14 стихе 24 главы книги Левит, где слышавшие должны положить свои руки на голову злословившего перед тем, как его побьют камнями. Моисей также возложил руки на Иисуса Навина, предназначая его в свои преемники. Доктор Келлок написал очень хорошую работу о книге Левит, которая уже не издается. Я приведу одну цитату из нее, где автор говорит о возложении рук на голову животного. «Это действие грешника, приносящего жертву, символизировало передачу невинной жертве обязанности страдать за грех. Таково было милостивое постановление Бога. Жертва таким образом становилась на место грешника и умирала за его грехи». Другими словами, когда человек клал руку на голову жертвенного животного, он предназначал его стать на свое место. Человек признавал, что он заслуживает смерти. Друзья мои, когда вы принимаете Христа как своего Спасителя, вы тем самым говорите, что вы грешник и не можете сами спастись. Вы хотите отвернуться прочь от ваших грехов, повернуться к Спасителю и жить ради Него. Жертвенное животное умирало вместо грешника. То же самое сделал ради нас и Христос.
И когда вы принимаете Христа, вы возлагаете на Него руки, то есть вы назначаете

0: величайте его своим спасителем. Некоторые люди сегодня почему-то считают, что через возложение рук передается какая-то заслуга, или что при возложении рук происходит передача власти. Возложение рук указывает на того, кто должен занять ваше место. Когда пресвитеры церкви возлагают руки на миссионера, как, например, церковь в Антиохии возложила руки на Павла и Варнаву, они тем самым провозглашают, что этот человек должен занять их место и стать их представителем. Так и Христос занял наше место. Именно эта мысль заключена в 21 стихе 5 главы 2 послания к Коринфянам. «Иисуса Христа, не знавшего греха, Бог сделал для нас жертвою за грех». И в 25 стихе 4 главы послания к Римлянам сказано, что «Иисус предан за грехи наши». В древнееврейском языке соответствующее выражение означает «силою опереться на кого-либо». 8 стих 87-го псалма говорит: «Отяготела на мне ярость твоя». Эта часть обряда выражает и олицетворяет искупление и принятие очищения через смерть жертвы. В Писании сказано, что грешник приобретает благоволение в очищении грехов его. Мы уже говорили, что искупать означает покрывать, прикрывать грех, но это еще не означает избавляться от него. В 4 стихе 10 главы послания к евреям мы читаем: «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». Грехи может уничтожить только Агнец Божий. Жертва в скинии приносилась публично. Священник подходил к жертвеннику и убивал там животное. Все это делалось на глазах у присутствующих. Так и грешник должен исповедать Христа открыто, всенародно. Верой своей мы возлагаем руки на Христа, и все люди должны это видеть. В этом сегодня и состоит главное значение крещения. Крещение – это отождествление себя со Христом. Это публичное провозглашение того, что вы становитесь едины со Христом в Его смерти и в Его воскресении. Вот почему крещение водой имело столь большое значение в ранней церкви. Прочтем теперь о том, как приносились жертвы всесожжения. Начнем с 5 стиха. «И заколет тельца пред Господом. Сыны же Аароновы, священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скинии собрания». Сейчас мы будем рассматривать обряд принесения жертвы всесожжения. Уже отобрали нужную жертву, то есть подходящее животное. Уже грешник принес жертву ко входу в скинию, где его встречает священник. Грешник сам убивает жертву, хотя в 14 и 15 стихах мы прочтем об исключении из этого правила. В 23 стихе 6 главы послания к Римлянам говорится: «Ибо возмездие за грех – смерть. Невинная жертва гибнет за грешника, за виновного. Так и Христос однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных». Это сказано в 18 стихе 3 главы 1 послания Петра. «Наши грехи убили Иисуса Христа». Если хотите, можно сказать еще конкретнее – «Мой грех привел к смерти Христа. Ваш грех привел к смерти Христа». Я уже слышал, как люди спорят о том, кто же виновен в смерти Христа. В ней обвиняют религиозных вождей, весь народ Израиля или даже римлян. Друзья мои, люди, как вы знаете, могут спорить о чем угодно, но факт остается фактом. «Если бы я не был грешником, и вы не были бы грешником, никто не смог бы убить Христа, потому что Его убили наши грехи. Каждая жертва должна быть умерщвлена. Либо грешник, либо священник, который выступал от имени всего народа, убивал жертву. Прощение можно было получить, лишь пролив кровь жертвы. И сегодня только кровь Христа может смыть все наши грехи. После того, как жертву убивали, священник кропил жертвенник кровью. Кровь символизировала жизнь, которую приносили Богу. Прочтем далее стихи с 6 по 9. «И снимет кожу с жертвы всесожжения и рассечет ее на части. Сыны же Аароновы, священники, положат на жертвенник огонь и на огне разложат дрова, и разложат сыны Аароновы, священники, части, голову и тук на дровах, которые на огне на жертвеннике. А внутренности жертвы и ноги ее вымоет он водою, и сожжет священник все на жертвеннике. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу». Все должно быть сделано с достоинством и в определенном порядке. Бог не допускал никакой путаницы и сумятицы в столь важном деле. Жертва разрезалась на части, чтобы ее было лучше видно и чтобы она лучше сгорала. Внутренняя жизнь Христа открыта для всех людей вот уже почти 2000 лет. Жизнь Иисуса Христа исследовали и изучали больше, чем жизнь кого-либо еще. Они спорят больше, чем о любой другой жизни. Так было при Христе, так остается и поныне. Христос по-прежнему задает человечеству вопрос: «За кого почитают меня люди?» На этот счет сегодня существует множество мнений, и некоторые из них просто богохульны. Тем не менее, остается истинным и сегодня, что он святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников. Иисус Христос, которого так долго и тщательно изучают, по-прежнему свят и прекрасен. Теперь я читаю стихи с 10 по 13. «Если жертва всесожжения его из мелкого скота, из овец или из коз, пусть принесет ее мужеского пола, без порока, и заколет ее пред Господом на северной стороне жертвенника, и сыны Аароновы, священники, покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон, и рассекут ее на части, отделив голову ее и тук ее, и разложит их священник на дровах, которые на очаге, на жертвеннике, а внутренности и ноги вымоет водою, и принесет священник все, и сожжет на жертвеннике. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу». Еще раз обратите внимание, жертву рассекают на части и открывают для всеобщего обозрения. На жертвеннике разжигали огонь. А огонь ведь не всегда символизирует ад, отмщение или ярость. Я не согласен с теми, кто придерживается такого крайнего и узкого мнения. Огонь ничего подобного не символизировал в эпизоде с горящим кустом. Огонь часто символизирует очищающую энергию и непреодолимую силу и власть Бога. В 3 стихе 3 главы книги пророка Малахи говорится: «И сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро». Огонь – это непреодолимая энергия Бога, которая иногда уничтожает, иногда очищает, а иногда поглощает. Что именно произойдет, определяется природой самого объекта. Жертва всесожжения символизирует полное единение Христа с Богом, его абсолютное посвящение и преданность. Это важно и для нас, если мы хотим поклоняться Богу в духе и истине. Как сказано в 24 стихе 4 главы Второзакония: «Ибо Господь Бог твой есть огонь поедающий, Бог ревнитель». Друзья мои, игры с Богом недопустимы, Люди не всегда понимают это. Вот почему в христианском служении сегодня так много фальши. Хочу заявить с полной ответственностью. Богу можно служить только тогда, когда позволяешь Ему очистить свою жизнь. Сегодня мы забыли про освящение. А как оно нам необходимо и в наших церквях, и в нашей жизни? Прочтем стихи с 14 по 16. «Если же из птиц приносит он Господу всесожжение, пусть принесет жертву свою из горлиц или из молодых голубей. Священник принесет ее к жертвеннику и свернет ей голову и сожжет на жертвеннике, а кровь выцедит к стене жертвенника. Зоб ее с перьями ее отнимет и бросит его подле жертвенника на восточную сторону, где пепел». Бедные люди также должны были приносить жертвы Богу. Животное можно было заменить птицей. А птицу мог достать и принести в жертву каждый. Вы обратили внимание на то, что когда родился наш Господь, его родители принесли в жертву горлиц? Так произошло, потому что он был рожден в бедной семье. А теперь мы прочтем о значении и смысле жертвы всесожжения. Вот 17 стих, последний из этой главы. «И надломит ее в крыльях ее, не отделяя их, и сожжет ее священник на жертвеннике, на дровах, которые на огне. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу». Перед нами третье упоминание о благоухании, приятном Господу. В этом и состоит смысл жертвы. Именно приятное благоухание и увидел Бог в жертве Иисуса Христа. Такова роль закона всесожжения. Бог доволен жертвой Христа. А если Он видит нас во Христе, то значит Он доволен и нами. В стихах с 21 по 24 из 3 главы послания к римлянам говорится: «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». В следующей передаче мы начнем изучение второй главы книги Левит.
1: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о том, что путем жертвоприношений для израильтян открывалась возможность очиститься от грехов. Причем жертвоприношение было делом добровольным. Грешник сам по собственному желанию должен был принести жертву. Точно так же и в наше время. Никто не обязывает нас приходить ко Христу. Христос не заставляет принимать Его жертву. Он просто предлагает ее как дар, как милость, которую Он хочет оказать погибающему человеку. Придем же к Нему с сознанием наших грехов и с желанием прощения и очищения.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 22 августа жители Пифицайда Александр и Нина Квиринг празднуют золотую свадьбу. И для них сегодня звучат самые наилучшие пожелания в связи с такой примечательной датой в их семейной жизни. Дорогие юбиляры Саша и Нина, поздравляем вас с 50-летием совместной жизни. Немногим дано отметить такую драгоценную дату. Только самые терпеливые и верные супруги преодолевают с Божьей помощью эту дистанцию. Живите счастливо вместе еще многие годы. Храни вас Бог. Пусть Господь ободрит вас сегодня, друзья. Силы свыше пошлет, крепкой веры. Доверяйте Ему все тревоги всегда, чтобы сердце от радости пело, чтобы больше оно прославляло Христа, чтобы радость Его наполняла. Уповайте всем сердцем своим на Христа, чтоб в глазах ваших небо сияло. Анна Вельтдейер в день золотой свадьбы. Примите поздравления к вашей дате, такой красивой дате 50. И ничего, что солнце на закате, ведь золотом лучи его горят. Один Господь лишь знает расстояние, которое пройти еще должно, а пред глазами первое свидание и юность, что прошла давным-давно. Летело время, и все годы эти делились боль и радость пополам. Как дорого, что рядом были дети, они уже давно опора вам. А души окрыляли Бог и вера, они носили в эти 50 через болезни вас, через потери и ситуации сложных длинный ряд. Но только милость Божья обновлялась, в дом возвращались песни, детский смех, у глаз морщинка снова расправлялась, и не было для радости помех. Сегодня в сердце лишь благодарение за этот пройденный совместный путь. Душа не просит жизни повторения, в грядущем вечном видит счастье суть. А даты вашей каждой годовщины сегодня будто выстроились в ряд и украшают золотом седины, честь отдавая дате 50.
1: Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя, и которые приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими.
0: Псалом 30, стих 20. А сейчас для супругов-юбиляров с 50-летним стажем семейной жизни прозвучит песня. Она называется «Свадьба золотая».

0: у жительницы Крайсхауса Нелли Валь 22 августа день рождения. Ей передают свои сердечные поздравления с новой жизненной датой братья и сестры из церкви Хайден-Ольдендорф. Они желают сестре по вере: пусть Господь благословит тебя и пошлет сил и крепости твоему телу, радости твоему сердцу и светлую надежду твоей душе. Храни тебя Господь в своей руке. Куда ни глянь, везде твоя рука, хранящая, заботливая очень, дающая нам милости исполна, ведущая нас в край, где нет уж ночи. Куда ни глянь, везде твоя любовь, безбрежная, великая, святая. Ее следы ведут к Голгофе вновь, где ты обрел нас в муках, умирая. Куда ни глянь, везде спаситель ты, живой, воскресший, победитель ада. Достоин ты и чести, и хвалы. С тобою быть какая же отрада!
1: Издали явился мне Господь и сказал: «Любовью вечною я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение».
0: Иеремия, глава 31, стих 3. Песня под названием «Не в тумане» сегодня звучит для Нелли Валь по поводу ее дня рождения.

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Для Марины Вессель из Белефельда звучит следующее поздравление с днем рождения, которое она отмечает 22 августа в отпуске в Италии. Для Марины ко дню ее рождения, а также для ее мужа, ему совсем недавно исполнилось 65 лет. Сегодня прозвучат небольшое стихотворение, 9 стих из 4 псалма и песня, которая называется «Спасибо тебе, мой Бог». Пусть исполнится все то, что мечтами согрето, о чем в спешке забыло ушедшее лето. И душа насладится осенней погодой, ну а сердце же миром, любовью, свободой. Пусть останутся в прошлом обиды, потери и желание достигнуть поставленной цели. Разряди обстановку, разрушив преграды, чтоб никто не восхитил от Бога награды. Пусть над вами всегда милость Божья пребудет, Бог в любви своей верен, Господь не забудет. Помните жертву Христову, Его воскресение. Он дарует нам жизнь, благодать во спасение.
1: Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности

0: Брату во Христе Андрею Валь 23 августа исполняется 62 года. Для него сегодня в нашей программе звучит поздравление с днем рождения и добрые пожелания. День рождения – это особенный день, когда мы вспоминаем о чудесном даре жизни, который каждому подарил Бог. И в этот день мы хотим пожелать тебе Божьей милости, мудрости, укрепления веры и Божьих благословений. Желаем тебе мира и здоровья, Господнего с небес благословения. Душа пусть наполняется любовью, пусть добрым будет каждое мгновение. Пусть будет укрепляться в сердце вера, надежда пусть всегда живет в груди. Желаем тебе счастья мы без меры и много лет прекрасных впереди.
1: Но ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и ты возносишь голову мою.
0: Это был 4-й стих из 3-го псалма, а сейчас для Андрея Валь звучит песня.

0: «А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог, в Твоей руке дни мои».
1: Псалом 30, стихи 15 и 16.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org. А по номеру телефона 052-31-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052-31-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на «Волне надежды».
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «От раба до епископа». Вскоре они обнаружили, что основной груз судна – рабы. Несмотря на возражения португальцев, всех рабов собрали на палубе, чтобы перевести на британские корабли. Испуганные люди, боявшиеся путешествия, за которым должно было последовать вечное рабство в Бразилии, теперь поняли, что случилось невероятное. Поработившие их сами стали пленниками, в то время как их освобождали. Аджей был совершенно ошеломлен, когда его вывели из корабельного трюма на солнечный свет, и он увидел незнакомых моряков, расхаживающих по палубе. Сначала он не мог поверить в то, что произошло. Угрюмые работорговцы беспомощно наблюдали, как африканцев увозили с их корабля. Аджея поместили на борт Мимедона, хотя он все еще не знал, что его ожидает. К удивлению, ему позволили свободно находиться на палубе вместо того, чтобы задыхаться в трюме. Вскоре Аджей стал любимцем британских моряков, потому что всегда был готов им помочь, проявляя смышленность и отзывчивость. Ему так же, как и другим мальчикам на корабле, давали еду и одежду, но в отличие от остальных, Аджей

часто находились дети, и миссионерское общество заботилось о них. В 1814 году это общество построило дом, где дети находились под присмотром и обучались. Впервые Аджей по-настоящему ощутил свободу в селении Батерст, расположенном недалеко от Фритауна. Здесь он встретился с одним из членов миссионерского общества. Не все он понимал из того, что ему говорили, но знал, что все, с кем он встречался, хорошо относились к нему. Когда к мистеру и миссис Дэви, двум школьным учителям-миссионерам, прислали Аджея, то они делали все, что могли, чтобы мальчик почувствовал себя счастливым у них и ощутил себя как дома. Ему было чему поучиться, что он и делал с большим удовольствием. Он любил слушать библейские истории, которые ему читал мистер Дэви. У супругов Дэви были друзья-христиане, мистер и миссис Уикс, всегда проявлявшие интерес к Аджею. Мальчику очень нравилось мастерить различные предметы из дерева, и мистер Уикс показал ему, как выполнять столярную работу. Миссис Уикс была учительницей и охотно уделяла время, чтобы помочь Аджею и еще одной девочке по имени Азану, освобожденной из рабства, научиться читать. В жизни Аджея произошли такие изменения, которых он и не ожидал. Вместо того, чтобы тяжко работать в чужом краю, он попал к людям, которые взяли на себя заботу о нем. Все его недавние страдания остались позади. Теперь он удачно устроился в Батерсте. Чужеземные белые миссионеры, должны быть, казались странными мальчику из Ашагана, но они были добры к нему, а главное, он был свободен. И хотя Аджей находился вдали от своей родины и семьи, он оставался в Западной Африке. В течение нескольких лет он жил в Батерсте, и миссис Уикс была в восторге от того, что он научился читать и с интересом поглощал разные книги, включая Библию. Мальчик регулярно посещал христианскую церковь, и 11 декабря 1825 года в 16-летнем возрасте был крещен, получив при этом имя Самуил Аджей Краудер. Так он сохранил свое африканское имя и взял имя Краудера, одного из основателей миссионерского общества. Мистер и миссис Дэви часто говорили о своем желании вернуться на время в Англию. Летом 1826 года они решили отправиться на родину. В то время подобное путешествие на морском судне через бурные воды Атлантического океана было очень длительным. «Мы должны поехать в Лондон, чтобы посетить там собрание нашего миссионерского общества», сказал Аджею мистер Дэви. «Много месяцев пройдет, прежде чем мы вернемся в Африку. Мы хотим, чтобы ты поехал с нами». Аджей был в восторге от возможности совершить такое длительное путешествие в чужую страну. В последующие годы он много раз проделывал этот путь, но первая поездка была самой захватывающей. В дороге они находились несколько недель и сошли на берег Англии 16 августа. В Лондоне Аджей мог столько всего увидеть и многому научиться. Несмотря на то, что ему было 17 лет, Аджей какое-то время посещал школу в Ислингтоне. Иногда он ездил в сельскую местность. Люди, дома, сельские постройки отличались от тех, которые он привык видеть. Когда наступила зима с ее влажными холодными туманами, Аджей удивился, как люди могут радоваться в такую погоду. Весной 1827 года он попрощался со своими новыми друзьями в Англии и отплыл вместе с читой Дэви обратно в Западную Африку. В Сьерра-Леоне, во Фритауне, открылся новый колледж для подготовки христианских проповедников. Он назывался Фора Бэй Колледж. И именно здесь Аджею предстояло начать обучение в апреле того же года. После возвращения на родную землю в жизни Самуила Краудера произошло одно особенное.

0: особенно счастливое событие. Он женился на Азане, девушке, учившейся вместе с ним у мистера и миссис Уикс. При крещении она взяла имя Сьюзан Томпсон. Новым руководителем Форабэй колледжа стал преподобный Хаэнсел. Он требовал строгой дисциплины как в поведении, так и в учебе. В то время в системе образования Англии были популярны старосты-студенты, которые наделялись чрезвычайными полномочиями в школе. В Форабэй колледж было назначено 4 старосты. Одним из них стал Самуил Аджей Краудер, женатый молодой человек 18 лет. Самуил Краудер легко привык к школьной дисциплине. Он был умен и трудолюбив по натуре. Большинство учащихся не носило обувь. В жаркую погоду на них было совсем немного одежды. Когда преподобный Хайнсел сказал им, что все студенты должны носить обувь при посещении воскресных служений в соборе Святого Георгия, возникла проблема. Заметив, как их лица помрачнели при виде обуви, выставленной в ряд перед его столом, преподобный Хайнсел добавил, обращаясь к старостам, что очень важно, чтобы они были для всех примером. «Если другие ребята увидят вас обутыми, они захотят быть похожими на вас», – сказал он. Итак, старосты вынуждены были взять обувь и подготовиться к следующему воскресному посещению церкви. Один из них по имени Атара стал сильно хромать, не дойдя даже до общей спальни. «Я уже искалечен», – произнес он с трудом, при этом его лицо исказилось от боли. «Как же я смогу пройти 3 мили до собора в таких туфлях?» Кое-как они приспосабливались носить туфли. В тот вечер, когда вернулись остальные, они тренировались в спальне ходить обутыми. Ребята были далеки от желания копировать своих старост. Они не могли удержаться от смеха, когда видели, как старосты, хромая, передвигались и падали от боли. «Вам придется очень рано выходить по воскресеньям, чтобы не опоздать в церковь», сказал со смехом один парень. «Хотя я сомневаюсь, что Атара сможет добраться хотя бы до дороги». Атара попробовал возразить на это и предпринял отчаянную попытку пройтись. Но ему удалось сделать всего несколько шагов, после чего он сел, снял свои туфли и бросил их на пол. «Плохое дело», сказал он. «Я не могу в них ходить». В этой ситуации Самуил проявил находчивость. Он как-то добрался до стены, а затем, опираясь на нее, начал переставлять ноги. Таким образом, ему удавалось сохранять равновесие, и на его ноги была меньшая нагрузка. Хотя был достигнут только небольшой успех, его обход спальни изобретенным способом вызвал одобрительные возгласы и аплодисменты других ребят. В воскресенье нужно было идти в церковь обутыми, но тренировки не очень помогли привыкнуть к туфлям. Они шли, шатаясь и останавливаясь через небольшие промежутки времени, чтобы посидеть на земле и дать отдых ногам. Для них был только один способ зайти в церковь обутыми. Они договорились снять туфли, дойти почти до самых дверей церкви, а затем быстро снова надеть их. После окончания служения старосты вышли из церкви. Казалось, они гордились тем, что носили новые туфли, хотя в действительности обувь была очень неудобна. Они мечтали поскорее оказаться в укромном месте, где могли бы сесть, чтобы их никто не видел, и снять свои туфли. Затем они со всех ног пустились в Форабэй колледж и надели туфли прямо у его ворот. Это повторялось каждое воскресенье. И преподобный Хайнсен был в восторге от того, что его старосты подавали такой пример остальным учащимся. Но вот неизбежно наступил тот день, когда староста не успел вовремя обуться и столкнулся с главой колледжа.
1: «Почему вы сегодня не обуты, Самуил Краудер?»
0: В тот момент Самуил держал свои туфли в руках. Он понял, что теперь бесполезно придумывать оправдание. «Простите, но эти туфли так сильно жмут мне ноги, что я могу нормально идти только без них», — ответил он.
1: «Я же сказал, что вам следует ходить в церковь обутыми. Я не ожидал увидеть ваши босые ноги», — отчитывал его преподобный Хайнсел.
0: Когда в следующее воскресенье и других старост увидели необутыми, ситуация усложнилась. Кто-то посоветовал купить сапоги. Примерили, и, несмотря на то, что сапоги скрипели, купили, поскольку обувь была удобная. В следующее же воскресенье после служения старосты поспешили в спальню, чтобы снять там сапоги до прихода остальных ребят. Но к своему удивлению обнаружили, что товарищи не только знали об их маленькой хитрости, но даже завидовали, что у них были сапоги со скрипом. Так что путь к элегантности студента Краудера был тернист. Самуил был ревностным христианином. Он мечтал, что через 2 года, окончив колледж, станет миссионером и учителем. Глава 4. Учитель, миссионер, исследователь. «Ты слишком много пытаешься сделать за один день», — сказала Сьюзан, жена Самуила, заметив, как он устает к концу дня. «Ты должен иногда позволять себе отдохнуть».
1: «Для меня лучший отдых — учеба», — ответил Самуил. «Для того, чтобы стать магистром греческого языка и латыни, потребуется много времени. Может быть, когда-нибудь я буду работать в христианской церкви».
0: Самуил преподавал в сельской школе. Большинство своих уроков он проводил на свежем воздухе в тени деревьев. У него было небольшое помещение, где он хранил свои учебные пособия. Кроме школы, он работал в поместной христианской миссии. Руководил молитвенными собраниями и уроками по изучению Библии. Он всегда желал выполнять дополнительную работу, если это было необходимо. При этом ему удавалось найти время для занятий греческим языком и латынью. Однако большую часть времени и мыслей занимала у него сельская школа. Он знал, что многим его ученикам приходилось преодолевать пешком большие расстояния из окрестных маленьких селений, чтобы получить хотя бы азы образования в этой школе. Он чувствовал, что должен сделать все возможное для них и установил для себя высокий уровень в работе и поведении. Это было начало его работы в Африке как учителя-миссионера. Он считал, что общее преподавание по книгам и практическое обучение детей какому-то ремеслу очень важны. У него под рукой всегда была Библия, и не проходило дня, чтобы детям не читали что-нибудь из Библии и не молились вместе с ними. У Самуила Краудера, как у молодого преподавателя, вскоре появилась репутация строгого, но справедливого учителя. Его ученики много играли и в то же время упорно занимались. Во всей этой работе жена Сьюзан помогала и поддерживала его. За 5 лет Самуил приобрел значительный духовный опыт. Он больше узнал о нуждах христианских семей и селений своей области. Большую часть своего времени Самуил преподавал в селении Реджин. Здесь он часто помогал Джону Уиксу, миссионеру, заботившемуся о нем, когда он впервые попал в Сьерра-Леоне.
1: «Ты не мог бы провести в это воскресенье молитвенное собрание вместо меня?» – спросил Джон Уикс. «Мне нужно уехать на несколько дней».
0: «Я сделаю все, что в моих силах», – ответил Самуил.
1: «Признаюсь, что волнуюсь».
0: «Не стоит», – улыбнулся Джон Уикс.
1: «Уверен, что прихожанам больше понравится слушать тебя, чем меня».
0: В то воскресенье в миссионерской церкви молитвенное собрание вел Аджей, а также подбирал гимны для пения. Когда Джон Уикс вернулся, в следующее воскресенье он снова позволил Аджею совершать молитвы. В своих отчетах миссионерскому обществу он хвалил Аджея за его разностороннюю помощь.
1: Благодаря этому многие видные члены общества услышали о молодом африканском учителе, который постоянно стремится улучшить свое собственное образование и в то же время ревностно трудится на христианской ниве. В 1834 году Самуил получил письмо, в котором ему предлагали вернуться в Фора-Бэй-колледж. «Ты уже был учащимся этого колледжа», — сказала Сьюзан. «И ты действительно хочешь оставить преподавание и снова приступить к учебе?»
2: «На этот раз я буду преподавателем в Фора-Бэй», — ответила Джей. «Это возможность, которую я не могу упустить. Мои студенты будут постарше, и с ними я смогу выполнять более сложную работу. Кроме того, я смогу сам чему-то научиться и повысить свою квалификацию».
1: Итак, Самуил отправился вместе со своей семьей в Фора-Бэй-колледж. Он был счастлив. Как учитель он имел там успех. Позднее его бывшие студенты и коллеги часто с благодарностью вспоминали о достижениях Краудера. Однако в 1841 году его жизнь внезапно изменилась. В том году общество по борьбе с работорговлей снаряжало экспедицию из трех судов, которая должна была направиться вверх по течению реки Нигер. Целью этой экспедиции было основать образцовое хозяйство, поддержать торговлю и заключить соглашение с вождями по пути, на котором должны будут строиться христианские миссии. Миссионеры надеялись, что если будут основаны новые торговые центры, людям, живущим в тех областях, не нужно будет больше зарабатывать себе на жизнь работорговлей. В экспедицию должны были отправиться три судна – «Альберт», «Судан» и «Уилберфорс». 145 европейцев готовились к путешествию на этих кораблях. Еще нужны были два миссионера. Одним из них стал Джеймс Шон из миссионерского общества. Родом из Германии, он подружился с Самуилом Краудером, который был рекомендован в качестве второго миссионера для экспедиции. Это был удачный выбор, поскольку Краудер уже обладал опытом путешествий по Африке и успел проявить себя как миссионер и как учитель. В этой экспедиции много чего привлекало Самуила, поэтому, когда ему предложили примкнуть к ней, он согласился и оставил свое место в Фора-Бэй. Сьюзан всегда работала рядом со своим мужем и помогала ему как могла. Но на этот раз она понимала, что предстоит разлука с ним, так как детей в их семье все прибавлялось. Сьюзан надеялась, что экспедиция не будет слишком опасной и долгой.
2: «Эта экспедиция настолько важна, что мы не должны бояться опасности», — сказал Самуил. «Надеюсь, она не будет слишком длительной, но мы, конечно же, не можем знать, что произойдет с нами».
1: В Англии не все соглашались с тем, что экспедиция – это хорошая идея. Многие считали, что затея с поселением во Фритауне никогда не увенчается успехом. Тем более, что в начале основания поселения дела шли плохо, и это настроило их еще более критически. Несмотря на это, принц Альберт, муж королевы Виктории, посетил в Лондоне особое торжество, устроенное в честь отправления европейцев в экспедицию. В июле 1841 года три судна были готовы начать путешествие вверх по реке. Краудер и Шон находились на борту одного из судов, чтобы помочь делом или советом, если появится такая необходимость, и спланировать их новые христианские миссии. Большинство европейцев нуждались в советах во время путешествия, поскольку они были мало знакомы с местными условиями и климатом. Первая остановка экспедиции была у замка в Кейп-Коуст. Здесь Краудер сошел на берег.
3: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете – hoffnungsradio.org.

Дорогие наши друзья-радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Помолимся, друзья. Иисус Христос, слава Тебе за Твою великую, неизмеримую любовь. Благодарю Тебя за то, что Ты умер за наши грехи и воскрес для оправдания нашего. Слава Тебе за то, что Ты царствуешь на небесах и в сердцах людей. Прошу Тебя, чтобы Ты воцарился в сердцах тех людей, которые Тебя еще не знают. Слава Тебе за то, что Ты сделаешь это. Аминь.

Прочитаем отрывок из Священного Писания. Евангелие от Марка, 15 глава, стихи с 7 по 15. «Тогда был в узах некто по имени Варавва со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ: «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варавву. Пилат, отвечая, опять сказал им: «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Они опять закричали: «Распни его!» Пилат сказал им: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее закричали: «Распни его!» Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Печальная история, правда? Да что там печальная? Это настоящая трагедия. Избранный Богом народ привел своего царя к предводителю иностранных интервентов и требует, чтобы тот его убил. Пилат, хотя и враг народа израильского, ищет возможности спасти Иисуса. Но руководители народа так поработали, что весь народ требует предать Иисуса позорной крестной смерти. В криках толпы прослушивается мысль: «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». Было ли это так ново?

вспомним о том, что в седой древности случилось в Едемском саду. Адам и Ева жили там, как беззаботные дети. Бог дал им разумное занятие. Читаю из первой книги Моисеевой, Бытие, 2 глава, 15 стих. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его». Адам, скорее всего, не был ни трактористом, ни агрономом, ни зоотехником. Но он знал свои задания. И я представляю себе работу Адама не как изнурительный труд, а как приятное занятие. Да еще при этом возле него было такое милое, такое доброе и ласковое существо — жена, подаренная Богом. О, это была прекрасная жизнь! Два человека, любящие друг друга и живущие в присутствии Божьем. Что может быть лучше и приятнее? И вот сатана, этот бывший ангел света, из-за зависти своей ставший врагом Бога, видит эту счастливую жизнь. Легко представить себе, как сатана позеленел от зависти, видя такое счастье Адама и Евы. И тут сатана, этот лжец и отец лжи, вспомнил, что Бог заповедал человеку. Читаю из книги Бытия, глава 2, стихи 16 и 17. «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Улучив момент, когда Адам был занят в дальнем углу сада, а Ева лакомилась плодами где-то в середине сада, он стал искушать Еву. Сатана своим вопросом «Подлинно ли сказал Бог?» сперва посеял в сердце Евы сомнение. Потом уже он, обманывая Еву, представляет Бога лжецом и говорит «Нет, не умрете, но вы будете как боги». Так враг человеческий убедил Еву, и она приступила заповедь Божью, а за ней и Адам. Кто-то скажет, что за беда, поели вкусных плодов. Но здесь произошло намного больше. Своим поступком Адам и Ева выразили свое решение «не хотим, чтобы Бог царствовал над нами». Они добровольно подчинились непримиримому врагу Божьему, сатане. И этот новый царь, сатана, щедро одарил своих новых подчиненных бедами и несчастьями.

прошли века. Бог избрал своим народом народ израильский, наследников друга Божьего Авраама. Бог мощной рукой вывел этот народ из египетского рабства, помогал ему во время 40-летнего путешествия по пустыне и ввел его в обетованную землю. Этот народ видел чудеса Божьи. По суху они прошли через Черное море. В пустыне этот народ ел манну Божью, пил воду из скалы, ел перепелов, которых Бог давал ему. Бог, который одновременно был и царем этого народа, остановил воду Иордана, чтобы израильтяне могли с сухими ногами войти в землю обетованную. А как было при падении Иерихона? Эти мощные стены были разрушены не силой оружия, не стенобитными машинами. Сам Бог разрушил их, чтобы облегчить народу своему победить жителей Иерихона. Но пришло время, когда израильтяне захотели иметь другого царя. Они не хотели, чтобы их царем был всесильный и вездесущий, но невидимый Бог. Они стали требовать от Самуила: «Поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». Послушайте, что Бог после этого сказал Самуилу: «Не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». То есть, этим своим поступком они опять же сказали в отношении Бога: «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». О, да, народ израильский получил царей, но что это были за цари? Вот первый царь, Саул. Красивый молодой человек, но голову выше всех израильтян. Но он был непослушен Богу. Самуилу пришлось упрекать Саула: «Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов, ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, за то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя». Кроме этого, Саул был весьма тщеславен. Быв уличен во грехе, он сказал Самуилу: «Я согрешил, но почти меня ныне пред старейшинами народа моего и пред Израилем». Когда Давид победил великана язычников Голиафа, Саул сперва обрадовался. Но вот, возвращаясь из боевого похода, Саул слышит, как женщины поют: «Саул победил тысячи, а Давид — десятки тысяч». Это очень огорчило Саула, и он искал возможности убить Давида. Таков был первый видимый царь народа израильского. Но и последующие цари в большинстве своем были не лучше.

Но вот прошли еще века, и на землю пришел единородный Сын Божий. Он родился в хлеву, его первой колыбелью были ясли. Позже он сказал о себе: «Сын человеческий не имеет где преклонить голову». Как это чудовищно! Царь пришел к своему народу, но ему не нашлось там места. Апостол Иоанн пишет о нем: «Пришел к своим, и свои его не приняли». Перед началом общественного служения Иисуса Христа Иоанн Креститель показывает рукой на него и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». А сколько людей поверило ему? Ой, как мало! Вот сотник, римский офицер, приходит к Иисусу с просьбой исцелить любимого слугу. Видя веру этого офицера, Иисус исцеляет слугу, даже не дошед до его дома. Или другой пример. Из ворот города Наина выходит похоронная процессия. У бедной вдовы умер единственный сын, и вот его несут хоронить. Представьте себе отчаяние этой женщины! И вот навстречу идет Иисус. О, Иисус не может равнодушно смотреть на ее горе. Он останавливает несущих покойника и говорит: «Юноша, тебе говорю, встань!» И этот юноша вернулся к жизни. Здесь многие из народа стали говорить, что Бог посетил народ свой. Время нашей передачи не позволяет передать все дела Иисуса Христа, но послушаем хотя бы, как сам Иисус говорит о своем служении. Иоанн Креститель, находясь в темнице, засомневался и послал учеников своих спросить Иисуса, он ли Мессия или ждать другого. Послушайте, что отвечает Иисус. Читаю из Евангелия от Луки, глава 7, стихи 22 и 23. «И сказал им Иисус в ответ: „Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают и нищим благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне“». Все это видели и пережили израильтяне. И, несмотря на это, они кричат Пилату: «Распни его! Распни!» Другими словами, «Не хотим, чтобы этот царствовал над нами». Попытки Пилата освободить Иисуса не увенчались успехом, хотя он знал, что предали его из зависти. Пилат все же уступил требованиям предать Иисуса смерти, то есть распять его. Да, Пилат по требованию народа израильского предал Иисуса на эту позорную и мучительную казнь. Народ, наученный и руководимый первосвященниками и книжниками, не хотел, чтобы Бог царствовал над ними. Им был дан выбор — Христос или Варавва, податель жизни или убийца, свет или тьма, жизнь или смерть. И они сделали свой выбор. Они даже прокляли самих себя словами: «Кровь его на нас и на детях наших». Даже детей своих не пощадили. Какой ужас!

Мой дорогой слушатель, что ты избрал бы на месте того народа тогда, в Иерусалиме? И что ты избираешь сегодня? Что творится в твоем сердце? Иисуса тогда предали из зависти. Есть ли зависть в твоем сердце? Есть ли в нем ненависть? Есть ли в нем жадность или ложь? Проведи ревизию в твоем сердце. Проверь, кому ты служишь и кто царь твой. Если Иисус Христос еще не стал твоим царем, тогда приди к Нему сегодня. Какое зло сделал Он тебе? Чем Он тебя обидел? Он унизился и стал человеком. Для тебя. Он позволил творению своему высмеять Его. И это для тебя. Он принял удары плетей. Для тебя. Он понес крест на Голгофу. Для тебя. Он висел на кресте. Для тебя. Он проливал свою невинную кровь для твоего спасения. Он умер на кресте за твои грехи. Он воскрес для оправдания твоего. Он приготовил для тебя чудную квартиру в доме Небесного Отца. И все же ты до сих пор, если не словами, то делами требовал «не хочу, чтобы он царствовал надо мной». Посмотри, Он протягивает тебе свои пронзенные руки и хочет тебе что-то подарить. Он ничего не отпирает у тебя. Он хочет, чтобы ты отдал Ему грехи свои, всю беду твою, и взамен предлагает тебе свой чудный мир, вечную жизнь в присутствии Божьем, в вечном свете. Ответишь ли Ему «не хочу, чтобы ты царствовал надо мной»? Послушай, Иисус Христос говорит «се стою у двери и стучу». «Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к Нему, и буду вечерять с Ним, и Он со Мною». О, мой дорогой слушатель, подумай! Иисус Христос, Сын Божий, стучится в двери твоего сердца, в твою жизнь. Отвернешься ли ты от Его любви? О, я прошу тебя, склонись перед Иисусом, там, где ты сейчас находишься, у твоего радиоприемника. Признайся Ему в том, что ты грешник. Попроси у Него прощения за каждый твой грех. Попроси Его стать твоим Господом и Царем. Поблагодари Его за то, что Он твои грехи искупил своей кровью. Пусть сам Бог поможет тебе и спасет тебя. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Бог позволяет нам оступаться, страдать, получать синяки, разочаровываться и разбиваться в кровь ради нашего же блага. Он не даст уклониться от Его воли, если мы действительно ищем близких отношений с Ним. Святой Дух будет постоянно обличать, подталкивать и тащить нас, возвращая на путь, уготованный нам Богом. Я твердо верю, если Бог держит мою жизнь в руке своей, Он укажет, что мне делать. Я могу строить самые фантастические планы, но лучше быть открытым Господу, который изменит их. Главное, чего я хочу, чтобы мои планы совпали с Его замыслом. Пусть нашей главной целью станет личная связь с Ним. Я знаю, что, установив верное отношение с Богом, я смогу услышать Его и понять, куда Он направляет меня. И если заблужусь, Он вернет меня на истинный путь.

Мы продолжаем цикл передач по книге Чарльза Стэнли «Источник моей силы». В прошлой передаче мы говорили на тему «Путь послушания». Время от времени я встречаю людей, которые говорят мне: «Я слышу, что Бог зовет меня к чему-то, но мне очень трудно сделать то, о чем Он просит. Я чувствую, что совершенно не способен к этому». По-моему, это хороший знак. Нередко Бог разворачивает перед нами необъятную картину всего, что нам предстоит сделать. Это поражает нас и пугает. Но нужно понять, что Бог никогда не ставит перед нами недостижимых целей и не возлагает на нас непосильного бремени. И какой бы грандиозной ни представлялась цель, Он поведет нас к ней шаг за шагом. Попросите, чтобы Бог указал вам, каков должен быть первый шаг к этой цели. Поймите, что это, возможно, всего-навсего маленький шажок. Не торопите себя и Бога, действующего в вас. Выполните то, о чем Он просит, отдав все силы, умения и талант. А потом ищите у Бога ответа, как двигаться дальше. Мы — Его изделия. Он постоянно трудится над нами, преображает нас. Рано или поздно вы сами признаете: «Да, так было лучше для меня». А пройдет еще какое-то время, и вы скажете: «Какое счастье, что Бог вывел меня на этот путь». Нам может не нравиться то, чего требует от нас Бог. Но, повторяю, когда мы идем за Христом, то руководствуемся не чувствами. Нас ведет вера, и мы не можем уклоняться от промысла Божия или отвергать его. А значит, мы должны делать то, к чему призывает нас Бог, и менять себя так, как того требует Он. Мы должны, если действительно хотим достичь наивысшего блага, радостной, наполненной, плодотворной жизни.

Сегодня наша тема «Ищите радость в послушании воли Божией». Послушание Божьей воли так или иначе предполагает отдавать. Иногда отказ от чего-то своего приносит боль и страдания. В 1980 году мы

ничего не отдавал мне, кроме денег. Я тотчас же вспомнила о своих фотоаппаратах. Я очень люблю фотографировать. Это давно мое увлечение. Всем прочим занятиям, не считая, конечно, пасторских дел, я предпочитаю прогулку с фотокамерой в руках. За долгие годы я обзавелся неплохими фотопринадлежностями и очень ими дорожил. В голове мелькнуло: «Нет, Господи, ты просишь слишком много». Но тут же я понял, что должен продать свои сокровища. На следующий день я собрал свое добро и отнес другу, торговавшему фототоварами. «Я хочу это продать», — сказал я. «Зачем?» — изумился он. «Мы приобретаем имущество для церкви, и Богу угодно, чтобы я внес свою лепту. Я продал машину, но этого мало. Сколько ты должен дать мне за эти фотоаппараты?» «Я знаю, ты не станешь на мне выгадывать». Я почему-то был твердо убежден, что мы должны пожертвовать по меньшей мере еще 1005. $1600 я уже накопил. Мой приятель прикинул, сколько мое богатство может стоить, и спросил: «Тебя устроит $3420. Меня это более чем устраивало. После очередной службы я внес в кассу свои 5000. Правда, через пару недель у меня возникло ощущение утраты. Хотя я и отдал свои фотоаппараты, но внутренне все еще держался за них. И вот в один прекрасный день Господь напомнил мне слова Евангелия: «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Я спросил себя, к чему я прилепился сердцем? К фотоаппаратам или делу Божию? И я решил, что волен избрать Господа, а не коллекцию объективов и камер. Вот когда я действительно отдал Господу эти вещи, я освободил от них свое сердце и лишь тогда мог стать щедрым в его глазах. Через несколько месяцев у нас в доме зазвонил дверной колокольчик. На пороге стояла женщина с чемоданом и большим бумажным пакетом в руках. «Вы Чарльз Стэнли?» — спросила она. «Да, это я». И не успел я спросить, что ее ко мне привело, как она вручила мне чемодан и пакет, и ее словно ветром сдуло. В чемодане и пакете лежали фотопринадлежности, которые я продал, а вернее отдал Богу. Все фотокамеры, объективы и фильтры. Я отправился в магазин. Владелец посмотрел на меня и сказал: «Не спрашивайте меня ни о чем». Он обещал сохранить в тайне имя того, кто купил мое фотооборудование и вернул его мне. Отдав самое дорогое из того, что у меня было, я трижды испытал радость. Первый раз, когда в своем сердце принес это как жертву в сокровищницу Дома Божьего. Эта радость была бы со мной всю жизнь, даже если бы мои камеры ко мне никогда не вернулись. Но Бог так не действует. Он говорит: «Давайте, и дастся вам, мерую добрую, трясенную, нагнетенную и переполненную, осыплю вам в лоно ваше. Ибо какую мерую мерите, такую же отмерится и вам». Евангелие от Луки, 6 глава. Господь мог бы вернуть мне все, что угодно. Он не был обязан возвращать мне именно эти камеры, но ему было приятно это сделать. И я испытал вторую радость, получив свои вещи назад, как неожиданный подарок. Третью радость я пережил совсем недавно, когда Господь дал мне возможность опубликовать несколько книг с моими фотоработами. Как тут не вспомнить о Симоне Петре, который отдал свою лодку Иисусу? Он тоже был вознагражден радостью, и не одной. Петру было радостно отдать Иисусу лодку, ставшую его плавучей кафедрой, с которой он учил и проповедовал. Потом Иисус вернул ее Петру, повелев: «Отплыви на глубину и закинь сети свои для лова». Евангелие от Луки, 5 глава. Петр возразил было, что рыбы здесь нет, но потом послушался Христа и вместе с другими апостолами наловил столько, что сети порвались и лодки чуть не потонули.

После этого Иисус призвал Петра следовать за ним. «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». Мы можем лишь предполагать, что чувствовал Петр, отдавая свою лодку Иисусу. Зато нам точно известно, что закидывать сети он не хотел. «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». И еще мы знаем, что этот чудесный лов рыбы вызвал у Петра благоговейный страх. Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Однако суть в том, что Петр дважды повиновался Христу, отдал ему лодку и последовал за ним. И тогда Господь повел его по совершенно новому пути, к которому апостол шел на протяжении всей жизни. Мы должны поступить так же, как Петр. Мы призваны повиноваться, какие бы перемены ни несли нам Божьи замыслы. Мы призваны отдавать. Когда мы это делаем, Бог умножает нашу радость и дает чувство удовлетворения. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня наша тема «Ищите радость в послушании воли Божьей» из книги Чарльза Стэнли «Источник моей силы». В начале моего служения мне попалось на глаза высказывание Освальда Чемберса: «Пусть вашей главной целью станет личная связь с Ним». Я знаю, что, установив верное отношение с Богом, я смогу услышать Его и понять, куда Он направляет меня. И если заблужусь, Он вернет меня на истинный путь. Бог позволяет нам оступаться, страдать, получать синяки, разочаровываться и разбиваться в кровь ради нашего же блага. Он не даст уклониться от Его воли, если мы действительно ищем близких отношений с Ним. Святой Дух будет постоянно обличать, подталкивать и тащить нас, возвращая на путь, уготованный нам Богом. И я твердо верю, если Бог держит мою жизнь в руке своей, Он укажет, что мне делать. Я могу строить самые фантастические планы, но лучше быть открытым Господу, который изменит их. Главное, чего я хочу, чтобы мои планы совпали с Его замыслом. Один из способов Его воздействия — повторение. Положим, что-то произвело на меня глубокое впечатление, и во мне зародилась некая мысль. И это впечатление будет повторяться, пока мысль не превратится в стойкое убеждение. Постепенно оно углубится. И, наконец, я не смогу забыть его. Вместе с убеждением приходит уверенность, что этому нужно посвятить жизнь. Я никогда не прошу у других разрешения сделать что-то, если не уверен, что ради этого стоит рискнуть собственной жизнью. Прежде чем предпринимать действия, касающиеся других людей, я должен быть уверен, что действую по воле Божьей. Несколько лет назад я просил нашу общину разрешить мне приобрести землю для церкви, не уточняя, где она находится и за какую цену. Мне предоставили такое право. Я мог бы поручиться, что не заключу сделки, пока не услышу указаний Божьих, пока не почувствую внутренней уверенности и пока Бог не пошлет необходимые средства. И вот Он повел меня за собой, и я сделал нужное приобретение. И что же? Долгие годы потом мы покупали недвижимость для церкви там же, в предместьях Атланты, и по цене в 3 раза меньше обычной. Чаще всего Бог не раскрывает нам свой замысел полностью или во всех подробностях. Мы просто делаем, повинуясь Ему, следующий шаг. Мы просим Его наставить нас и немедленно исполняем то, чего Он ждет. Мы всякий раз полагаемся на Его водительство и неуклонно движемся вперед. На этом пути мы должны постоянно искать подтверждение, что действуем по воле Божией.
Это можно сравнить с путешествием по местам, где прежде нам не приходилось бывать. Тут не обойтись без дорожных знаков, подтверждающих, что мы не сбились с дороги. Итак, в делах, в которые вовлечены другие люди, необычайно важно, на мой взгляд, искать подтверждений тому, что мы исследуем воле Божией. Если Бог открывает вам путь, и вы считаете правильным сделать определенные шаги, то Он откроет это и вашим спутникам. Но как убедиться, что вы не ошиблись? Найдите в Священном Писании примеры, подтверждающие, что вы действуете по воле Божией. Если то, что вы принимаете за Его волю, противоречит Слову Божию, вы неверно толкуете Его замысел. Воля Божия всегда согласуется с Его вечным Словом. Удостоверьтесь, что найденные вами в Библии и подходящие к вашему случаю слова исходят от Бога и заключают в себе Богом установленный закон, а не житейское правило. Если это действительно Божие установление, то вы встретите в Писании несколько подобных примеров. Обратитесь к мудрым и надежным советчикам, к молитвенникам, которые слышат голос Божий, знают Библию и от всего сердца желают вам добра. Ищите людей, которые откроют вам истину, а не то, что, по их мнению, вам будет приятно услышать. Иногда Бог посылает нам мудрого человека, которого мы и не ждали. С полгода назад после собрания приходского совета ко мне подошел человек и поднял вопрос, который мы не обсуждали. «Вы должны с этим что-то сделать», — сказал он. Я давно чувствовала, что вопрос назрел, но никак не мог решить, что делать и когда. Он сказал: «Сделайте это сейчас». Это оказался мудрый совет. Слова, которые были для меня полной неожиданностью, я принял как знак свыше. Бог давал мне понять, что пора действовать. Не пренебрегайте мудрыми советами, которые Бог дает вам устами окружающих. Я часто вижу, как руководители крупных фирм обращаются за помощью к посторонним консультантам, чтобы решить внутренние проблемы, и див даюсь. Ведь их сотрудники наверняка способны дать им точный и верный ответ, зная положение дел изнутри. Если мы у себя в церкви или на телерадиоканале сталкиваемся с необходимостью принять важное решение, я всегда открыто излагаю проблему перед всеми сотрудниками. Присутствующие знают, что могут высказать все, имеющее отношение к делу. Пока идет обсуждение, я внимательно слушаю, и у меня возникает впечатление, что Дух Святой просеивает передо мной информацию. Мне остается только понять, что же хочет сказать Бог. Когда нам удается распознать Божью волю, касающуюся нашего духовного делания, мы, как правило, быстро переходим к единодушному решению и договариваемся о сроках. Если же наше решение противоречит воле Божьей, один из нас, или сразу многие, чувствует некое духовное сопротивление. Возникает ощущение, что Бог говорит нам «нет» или «не сейчас», или «вместо этого сделайте вот что». В итоге я принимаю на себя ответственность за окончательное решение и за то, каким будет его последствие для всех нас.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания, до следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Дорогие друзья, приветствую всех вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня в нашей программе. Вы сегодня будете слушать проповедь на тему «Умершие оживут». Это обетование Господа нашего Иисуса Христа, говорящего о воскресении. Вы сегодня также прослушаете две песни «Летят столетия» и «Ты мой Бог святой». Итак, друзья мои, слушайте радиопередачу «Луч надежды». И мое желание, чтобы Господь Духом Своим Святым прибыл с каждым из вас.

Мир вам, дорогие друзья, дорогие братья и сестры во Христе. У микрофона Виктор Серпевский. Я всех вас приветствую любовью Господа нашего Иисуса Христа. Дорогие радиослушатели, сегодня я желал бы с вами поделиться Словом Господним и буду читать из первого послания Коринфянам из 15 главы. Несколько стихов, начиная с 51-го. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся, вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, а смертному сему облечься в бессмертие». И несколько ниже, с 54 стиха. «Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти — грех, а сила греха — закон. Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Дорогие друзья, сегодня я задал бы вопрос каждому из слушающих. Веришь ли ты, дорогой друг, что после смерти ты опять воскреснешь для вечной жизни? Веришь ли ты вообще, что воскреснешь когда-нибудь? Веришь ли ты в загробную жизнь? Читал ли ты Слово Господне, говорящее о смерти, о той участи, которая ожидает каждого человека, верующего и неверующего? Читаю из Евангелия Иоанна 11 главы слова Иисуса Христа. Иисус Христос говорит: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Что означают эти слова? Как ты понимаешь эти слова, дорогой друг? Про умерших во Христе сказано, что дела их идут вслед за ними. Так мы читаем в Откровении Иоанна. И что они, эти люди, будут успокоены от своих трудов. 14 глава нам говорит об этом. Но обретут ли люди, те, которые не верили в Господа Иисуса Христа как личного Спасителя, которые не раскаялись перед Ним, которые не приняли слово свидетельства, обретут ли они покой для душ своих? Да, действительно, Слово Божие говорит, что они уже не могут найти покоя даже и за гробом. Для них загробная жизнь полна ужасов, полна смятения, полна горя и раскаяния. Другое дело, если верующий человек умирает, он приобретает все. Он приобретает самого Иисуса Христа, который есть воскресение и жизнь. Вот почему нам дороги так слова Иисуса: «Я есмь воскресение и жизнь». Слово «есмь» говорит нам о трех временных периодах: о прошедшем, о настоящем и о будущем. Это старославянское слово так и понимается. «Я есмь» — это значит «я был», «я существую сегодня», «я буду существовать вовек». Иисус Христос говорит: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Что означают эти слова «не умрет вовек»? Физически, значит, человек может умереть, но духовно, для души, для вечности он не умрет вовек. Павел Апостол говорит в своем первом послании к Коринфянам, что он открывает нам тайну: «Не все мы умрем, но все изменимся». Павел Апостол имеет в виду день восхищения, когда Господь восхитит Церковь свою силою и славою Своею. И те люди, которые не умрут, но будут встречены Господом здесь как готовые, они, конечно же, все изменятся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Другими словами, мы приобретем такое тело, которому не будут уже страшны никакие препятствия. Написано в первом послании Фессалоникийцам в 4 главе следующее. «Сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господа на воздухе, и так всегда с Господом будем».
Учитывая этой мысли, дорогие друзья, нам надлежит говорить об умерших, но не о мертвых, потому что у Бога все живы. Люди, которые жили прежде нас и которые умерли, они же, конечно же, ушли в вечную жизнь. Только в какую жизнь? Вот этот вопрос. Этот вопрос очень и очень важный, и потому он заслуживает серьезного внимания и изучения. Конечно же, все умершие люди, давно ушедшие в вечность, оставили какой-то след после себя. На их жизни мы учимся, независимо от того, была ли их жизнь доброй, была ли она дурной. Одни оставили урок для подражания, а другие – урок для предостережения. Надо сказать, что в истории прошлых веков достаточно все же имелось человеческих жизней, за которые хочется славить Бога, как за жизнь святых, угодных Богу людей. И эти люди ушли, оставив прекрасный след. Их дело – продолжение дела Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа. Идти их путем – значит включить и себя в число последователей Господа. Павел Апостол в послании евреям, говоря в 12 стихе о пути веры христиан во времена страданий и сражений, говорит нам: «Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». Так сказано о Господе нашем Иисусе Христе, и так сказано о тех, которые были свидетелями Его великого служения. Человечество живет на земле 6000 лет. Часто мы пользуемся многим, не отдавая себе отчета в том, что это плод усилий прежних поколений. И мы проходим мимо прекрасных зданий, мимо дивных предметов искусства, и не знаем, что те, кто их строили, кто созидали это, давно уже перешли в другой, иной мир. Люди говорят, что на земле есть прекрасные города. Мы вспоминаем красоту Невского проспекта в Ленинграде. Мы говорим с благоговением о тех предметах искусства Третьяковской галереи. Мы поражаемся гению людей, создавших великие произведения не только искусства, но и техники. Огромные телевизионные башни, величественные корабли на море, летающие самолеты – все это творение рук человеческих. Все это осталось, все это мы можем видеть, но где люди, создавшие все это? Многие-многие из них уже отошли в вечность. И так написано: «Человеку положено однажды умереть». И люди умирают, но не умер только один. Один, кто имеет жизнь в себе, который сказал когда-то: «Я есть воскресение и жизнь». И это личность Господь наш Иисус Христос, Сын Божий, вторая личность Божества. По Писанию есть два рода умерших людей: умершие во Христе и умершие без Христа. Умершие во Христе – это те, которые живут на земле со Христом, которые всю жизнь свою посвятили служение Ему. Они соблюдали Его Слово, они исполняли Его заповеди. Умершие же без Христа – люди, жившие на земле сами по себе ради своих вожделений и прихотей, те люди, которые ушли в вечность, но эта вечность их не обрадовала, потому что в этой вечности они нашли себе вечное осуждение. Но о умерших во Христе, о верующих людях сказано, что после смерти их дела будут идти вслед за ними, и они там у Господа успокоятся от своих трудов. Чтобы дело земное могло перейти в вечную жизнь, надо, чтобы оно имело под собой вечный идеал. Иисус Христос один сделал дело, которое перешло с Ним в вечность. Никто из людей сделать этого не мог. Один Христос совершил дело искупления человечества. Никакой человек не мог искупить вину своего греха. Это по силам только Иисусу Христу, и только в Нем мы можем найти спасение от грехов наших. Но вот вопрос: какие же дела могут совершать люди,
чтобы удостоиться такой же участи. Несомненно, что таких дел нет, кроме дела креста. Значит, для умерших в Господа есть дела, связанные с делом Господа. И это правильно, это логично. И кто продолжает дело Господа сейчас, тот делает дело бессмертное, которое не только оставит свой след на земле, но сохранит свое значение для вечности и получит вечную славную награду в небе. Так что же приобретают люди, умирающие без Христа? Получают ли они какую награду? Да, действительно, они получают. Но лучше бы, наверное, этой награды им не получать никогда. Потому что они умирают и приобретают не Христа, а приобретают своего хозяина, дьявола, прародителя греха, сатану. Эти люди делают свое дело, впрочем, не свое, потому что есть другой, кто пользуется их жизнью, как мы уже говорили. Это дьявол, сатана. Это тот, который пришел, чтобы украсть, убить и погубить. О верующих сказано, плод их есть святость, а конец их – жизнь вечная. А о неверующих? О неверующих же сказано, что плод их – смерть вторая в озере горящим огнем и серою. Вот преимущество первых при переходе из этого мира в мир вечности в том, что Христос приходит за ними, как Он вышел навстречу Стефану, как Он вышел и другим верным Своим последователям, о чем мы читаем в книге Евреям и которые названы великим облаком свидетелей. И если для верующих людей смерть является как избавлением от того временного и, может быть, тяжелого, ужасного, что они переживали на этой земле, то для неверующих людей, умерших без Бога, смерть – страшный ужас. Смерть – это то, чего они боятся. Смерть – это то, чего они страшатся с первого дня своей жизни и до самой последней своей минуты. Верующий человек не должен бояться смерти, потому что страх смерти – явление ненормальное для человека, познавшего бессмертие во Христе. Для человека земного, плотского – это, конечно, естественно. Если верующий человек смотрит на теперешнюю жизнь как на временное поприще, за которым начнется истинная, настоящая, счастливая жизнь, то неверующий человек даже и думать не желает о смерти. Потому что для неверующего человека умереть без Бога – это значит оказаться в аду. И не на один день, и не на тысячу лет, на вечность, навсегда. Может ли наблюдаться в нашей жизни такое, что верующий человек вдруг будет бояться смерти? Можем мы видеть иногда и такое. Но страх смерти – это признак неблагополучного духовного состояния верующего человека. Если это христианин, ему следовало бы пересмотреть свое христианство. Если он называется именем Иисуса Христа и боится смерти, значит, он живет без Христа. Значит, ему смерть страшна. Вот почему страх смерти у неверующих людей держит свою жертву до последнего момента жизни, если человек не прибегает к источнику жизни, к Иисусу Христу и не просит его поддержки. Для неверующего человека, если он даже и называется христианином, но не живет, как учит Иисус Христос, смерть страшна в равной степени, как и для атеиста. Говорят, что один человек по имени кардинал Бафор, несмотря на свое высокое положение священника, метался на своем смертном одре, твердя одно и то же: «Разве мои богатства не в силах спасти меня? Разве нельзя откупиться от смерти?» Как он говорил. «Нет, нет и нет. Откупиться от смерти никак нельзя». Многие люди забывают о том, что грехи прощаются на земле живому человеку. Многие люди забывают, что не богатствами можно замолить Бога, не добрыми делами можно искупить свою вину, но только через раскаяние, через прощение, получаемое от Иисуса Христа, который дает это прощение даром всякому взывающему и приходящему к Нему. У каждого человека есть, конечно, то, за что он понесет особенную ответственность или получит особенную похвалу. А что говорит апостол Павел? Давайте мы прочтем одно место Священного Писания. «Добрым подвигом я подвязался, — он говорит, — течение совершил, веру сохранил, теперь мне готовится венец правды». Это, конечно же, не самохвальство.
но это результат веры верующего человека. Смерть – это то, без чего нельзя обойтись. Смерть – это тот порог, который нужно переступить любому человеку, переходя из этой жизни в жизнь будущую. Смерть – необходимость. Она нужна, чтобы началась новая жизнь для человека. Смерть поражает только смертное, но жизнь остается жить. Иисус говорит: «Я живу, и вы будете жить». Но когда тленное наше облечется в нетление, и смертное наше облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». 55 стих я читаю ниже, 1 послания к Коринфянам 15 главы. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Но вот теперь уже не будет ни того, ни другого. В вечности мы не будем иметь ни смерти, ни греха. Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Какие чудесные слова, какое чудесное обетование. Верующие люди рассматривают свою земную жизнь как временное явление. Они хорошо знают из Священного Писания, что после смерти, когда они перейдут этот порог, если даже они не доживут до дня восхищения Церкви, их ожидает вечное будущее, которому не будет ни конца, ни края. Вот поэтому для них смерть – избавление. Но неверующие люди боятся смерти. Они не желают расстаться с земными радостями, находя в них, в этих радостях, полное удовлетворение своей жизни. Это люди, живущие материальными запросами, часто низменными похотями и чисто земными интересами. Для них уход с земли – величайшая трагедия, ибо они не мыслят такой жизни вне воплощения. По-своему они, конечно, правы, но они не правы в оценке жизни и ее проявлений. Наше же отношение к смерти может служить свидетельством нашего познания жизни. Посмотрите на дикарей. Дикари не боятся смерти, потому что они убедили себя в том, что на том свете будут продолжать жить так же, как они жили здесь и на этом свете. Поэтому они заботятся лишь о том, чтобы побольше сделать запасов для могилы. Они думают, что то вино, которое они берут с собой, то оружие, которое ложат им в могилу, когда-то им в будущем понадобится. Так думают дикари. А что думают цивилизованные люди о смерти? А вот что. Здесь иная картина. Человек пирует, человек воюет, человек делает мерзости. А когда он умирает, ему в гроб кладут Евангелие с крестом. Хитрость и там, и здесь. Но вторая хитрость уже более похожа на обман Бога, Царя Вечности. Это гораздо хуже. И участь дикаря, и участь цивилизованного человека, без Бога умершего, печальная участь. Но познание жизни постигается путем принятия опыта других людей. Величайший опыт прежнего человечества достиг своего зенита, можно сказать, во Христе Иисусе. Только Христос мог сказать: «Я есмь воскресение и жизнь», потому что Он сохранил жизнь и после смерти. Он воскрес славою Отца, не только в духовном значении, но и в физическом, телесном значении. Христос – победитель смерти и ее тысячелетней тайны. Павел апостол говорит: «Я говорю вам тайну». Вот эта тайна открывается Иисусом Христом, и Господь нам открыл это Духом Святым. Так мы читаем послание апостола Павла. Вот поэтому, дорогие друзья, мы должны быть очень благодарны Богу за Его Слово, которое Он сказал в свое время: «Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Это то, что мы будем наследовать. Мы будем наследовать вечную жизнь, потому что мы будем жить во Христе и со Христом. Господу же нашему, который оставил эти чудесные обетования для нас, быть вознесенным, восхищенным, или даже если мы умрем, восстановленную к вечной жизни, принесем сердечную благодарность Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск христианской радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых».

0: По лестнице вверх поднимаются Мария Петровна и Хельми Ивановна с тяжелыми сумками. Поднявшись на третий этаж, они останавливаются у двери Каратаевых и нажимают на звонок.
1: Приветствую. Вот хорошо, что пришли. А я думала, что Люда опять забыла свой ключ и прибежала за ним.
2: Да, она что, часто
1: это
2: забывает?
1: Мы. Бывает.
3: Ходили вот в магазин за продуктами. Да. Ох, сумки какие тяжелые.
1: Положи вон сюда, Хельми.
2: Иринка, смотри, мясо вот купили.
1: Спасибо. Мясо?
2: Тебе тоже.
1: Ой, как хорошо. Вот спасибо. Откуда вы достали?
2: Ну, зашли там гастроном на Горького, и мясо как раз подбросили.
1: Ой, какой чудесный кусок мяса.
2: Да, очень, очень
1: надо свежий. Приготовить жаркое. Вот Павел будет рад.
2: Хорошо.
1: Я поставлю чай. Как раз успела только что пироги испечь с яблоком.
3: Недаром, все ж такие вкусные запахи.
2: Да.
1: Отодвинь, Мария, Сережины брюки в сторону. Прямо ума не приложу, как научить этого парня аккуратности.
2: Ну, Сережка.
1: Ой, куда попало бросает одежду?
3: Ну, тебе, Ирина, нечего жаловаться. У тебя послушные, хорошие дети.
2: Да, ой, славные.
3: Ты даже представить не можешь себе, свидетелями какой сцены мы сегодня стали в магазине.
2: Ой, прямо страх. И знаешь, зло охватило. Ой, просто
3: мне тоже неприятно было. Еле сдержалась, чтоб не подойти и не выговорить мамашу.
2: Я тоже.
1: Что же там такое случилось?
2: Ну, Иринка, помнишь, я тебе говорила, что в наш дом приехала новая семья?
1: Помню.
2: Ну и вот у них есть 5-летний сын, и с мамой он был как раз в магазине, там, в мясном отделе. И вдруг он побежал за прилавок и схватил топор, представляешь?
1: Ой-ой-ой.
2: И как замахнется! Я так напугалась, ужас, что он уронит топор на ноги себе. Ну, прямо по спине мурашки попал.
1: Так куда же мама-то смотрела?
2: Ну, в том-то и дело. Мать только смотрела со стороны и таким тихим голоском уговаривала: «Женечка, положи топор на место, Женя, послушай маму». А Женя внимания не обращал на нее.
1: Конечно, разве они понимают уговоры? А продавец? Где же продавец-то был?
3: Продавец в это время в склад зачем-то пошел.
2: Ну, к счастью, он быстро вернулся, отнял у мальчика топор и выгнал из-за прилавка.
3: Хоть продавец выругал мать, иначе я бы не вытерпела. Подошла бы и поговорила с ней.
1: Да.
2: Ой, какие только разные идеи воспитания не приходят теперь в голову.
1: И не говори.
2: Дети якобы должны иметь право проявлять себя. Якобы их нельзя ни в чем ограничивать.
1: Да.
3: У нас, к счастью, эти идеи не так еще распространились. А вот когда я ездила в Финляндию к родственникам, то они рассказывали, что в Финляндии и в Швеции много теперь так воспитывают детей.
2: Да, я слышала.
3: Считают, что им нельзя ничего приказывать, нельзя наказывать, только по-хорошему уговаривать, чтобы не повредить их нервную систему.
1: Ой, не знаешь, что и повредит, а что нет. Мне кажется, что уже сама природа учит нас кое-чему.
2: Но ведь существует же порядок даже для птенцов. Тем более он должен быть и для наших детей.
1: Да.
3: Даже львы, хотя и звери, а с любовью держат детенышей в строгом порядке. Знаете, я с интересом смотрела в прошлое лето в зоопарке, как мать-львица воспитывала своих детенышей. Она позволила им в свое время попрыгать и поиграть, но когда они уже слишком разыгрались, то лапой поддала их по мягкому месту.
2: Ну вот,
1: да. Воспитание детей вообще-то нелегкое дело.
2: Да.
1: Каждого ребенка нужно бы воспитывать согласно его характеру.
3: Вот именно.
1: А когда их так много, как у нас, например, четверо, то все они как-то попадают под одно воспитание.
2: Мне кажется, что очень важно научить ребенка понимать свои обязанности, которые он должен исполнять, а не на готовом учить его жить.
1: Да.
3: Такое постоянное обслуживание только вред ему принесет.
2: Да.
3: Он станет беспомощным и слишком зависимым.
2: И потом эта зависимость от другого породит скрытую ненависть, недовольство, эгоизм.
1: Да, в то время как ребенок, который приучен к самостоятельности, у которого были свои обязанности в семье, научится уважать других и считаться с их нуждами и мнениями.
2: Да.
3: Как хорошо, что мои дети уже выросли.
1: Да, Хельми.
3: Чем дальше жизнь продолжается, тем труднее детей приучить ко всему хорошему.
2: Ты права, Хельми, это так. Даже, знаешь, жаль становится матерей будущих поколений.
3: Правда.
1: Кажется как-то так, что чем дальше человек отходит от природы, тем тяжелее понимать, как нужно действовать. Правда?
2: Да, это...
1: Но мне кажется, что у каждой матери должна быть какая-то внутренняя интуиция, как воспитывать ребенка, чтобы не всему нужно было учиться из книги.
2: Вот именно. Это действительно. Как бы ни хороши были советы, данные в книгах, все равно ничто не поможет, если сама не можешь определить, как нужно действовать.
1: Правильно. Воспитание детей требует и от самих родителей твердости характера. Взять хотя бы, например, нашего Сережку. Вы знаете, я должна признаться, что у меня не всегда хватает терпения и твердости раз за разом требовать от него, чтобы он сразу убирал свои вещи на свои места.
2: Да, как-то устаешь и надоедает требовать.
1: Да.
2: Вот у нашей Наташи тоже была такая привычка.
1: Неужели?
2: Все оставляла, где попало.
1: Надо ж.
2: Я прямо страдала от этого. Я, наверное, и махнула бы на все рукой, если бы не мама моя. Она твердо сказала, что девочка должна научиться аккуратности. Говорила, какая мать из нее получится в будущем, если не научится ответственности?
1: Правильно.
3: А сейчас трудно поверить, что Наташа была неаккуратна.
1: Да, трудно.
2: Ой, к счастью, девочка помаленьку изменилась, но много труда пришлось приложить. Действительно, это от воспитателя требует большой твердости.
1: Большой. И также справедливости и принципиальности тоже.
2: Обязательно.
3: Да, если один раз запретить, а другой раз разрешить, то ничего хорошего не получится от такой непостоянности.
2: Вот-вот.
1: Ой, нужно бы и мне взять себя в руки в отношении моего Сережки. Другие дети у нас не такие неряшливые. Вадим уже по своему характеру человек аккуратный.
3: Да.
1: Он еще когда малышом был, чувствовал ответственность за младших.
2: Ты же рассказывала, что ему было тогда сколько? 6 лет, когда он начал убирать за собой. И других даже заставлял убирать свои следы.
1: Да. Тогда он был 6-летним, когда первый раз взял в руки пылесос и заставил всех убирать свои игрушки. Такой смешной он был с этим большим пылесосом в руках.
2: Еще бы.
1: Пропылесосил всю комнату. Тогда я подумала, что надо же, сам по своей собственной инициативе начал уборку.
3: У тебя тоже, наверное, разных переживаний с ними было.
1: Ой, разное пришлось испытать. А что еще ждет, один Господь знает.
3: Да.
1: Помню, как однажды, когда они были еще совсем маленькими, то ведерками своими натаскали в комнату на пол навоз. Весь пол в навозе был, когда я пришла с огорода. Я прямо в отчаянии от них тогда была.
2: Ой, а помнишь, ты рассказывала, как однажды они вытащили из шкафа все глаженое белье на середину пола.
1: Да.
2: И по пустым полкам, как белки, прыгали.
1: Да, помню. Но я тогда строго выговорила их.
2: А через 10 минут они уже забыли все, да?
1: А, все забыли. Они недолго помнят.
2: Да.
1: Такой была жизнь с ними, когда они еще совсем бессмысленными были. Особенно Сережа. Прямо невозможно не поседа был. Люда была спокойней. Никаких трудностей с ней никогда не было. Вера тоже, хотя она и живая такая.
3: А ты учишь девочек готовить еду?
1: Конечно. Люда с удовольствием готовит, она уже и печь умеет. Сегодня вот помогала мне. А Вера еще такая маленькая, что когда начинает что-то делать на кухне, все перевернет Веру дном. Но все равно я разрешаю ей помогать.
2: Это очень хорошо. Вот так она и научится.
1: Да.
2: Я помню, какого терпения это требовало, когда у меня тоже Надка хозяйничала на кухне.
1: Да.

0: только небольшая доля.
1: Да, я тоже так
0: это
1: думаю.
0: Это неправильно ссылаться на гены, когда люди совершают всякие преступления, пьянствуют и ведут себя плохо.
1: Да.
0: Как будто воспитание вообще никакой роли не играет.
1: Да. Вот именно. Хотя, с другой стороны, если у человека имеется с детства склонность к преступлению, то я думаю, что одно воспитание не поможет, не искоренит этой наклонности.
0: Но именно это-то и доказывает, что нужно еще нечто, кроме одного воспитания. Необходима сила Божья, которая все изменяет.
1: Это правильно.
0: Изменяет грешную природу человека.
1: Да. А какая радость, что сила Божия, которая разрушает цепи греха, разрушает также и это проклятие, которое передается из рода в род.
2: Да, эту наследственность.
1: Да.
2: Вот так и Библия говорит. Там ведь сказано, что хотя неправедные дела отцов взыщутся от третьего и четвертого поколения, но Бог обещает помиловать тех, которые возлюбят Его.
1: А некоторые обвиняют Бога, что совсем невинным людям приходится страдать из-за того, что они получили такие гены от родителей, которые побуждают их к совершению преступления. И, по их мнению, Бог, если Он есть, несправедлив в этом.
2: Ну, это неправильно.
0: Такие люди представляют, что Бог сидит где-то там в ИСИ и только и делает, что высматривает, чтобы отомстить всю несправедливость детям провинившихся.
2: Детское и наивное представление.
0: Да, наивное. Но люди так о Боге думают.
1: Ну, а что несправедливого в том, что дети наследуют все от отца и матери? Если вопрос стоит о деньгах или об имуществе, то ведь каждый считает совершенно справедливым, что дети наследуют их от родителей.
2: Да, это по закону, законно.
0: Анты как-то сказал, что современная генетика хорошо доказала, что люди переживают неприятности из-за плохих черт характера, которые они наследовали от родителей.
2: Это простая причинно-следственная связь.
1: Я помню, как Анти говорил как раз об этом. Он сказал, что один психолог Юнг рассказывал о коллективной памяти, которая передается в человечестве именно через эту наследственность. Через гены в подсознании человека накапливаются удивительные сведения о прошедших событиях.
2: Да, удивительно.
0: Неправедные поступки прародителей, как будто нарисованы.
2: Да, просто. И добрые дела, наверное, тоже. Какую большую ответственность это накладывает на жизнь каждого человека.
1: Да.

Слово Божье придает большое значение послушанию. Поэтому неудивительно, что единственная заповедь, которая оставлена детям на страницах Библии, касается послушания. «Дети, повинуйтесь вашим родителям». Не существует более ценного урока, которому ребенка нужно научить, как послушание. И этот урок он должен выучить дома. Пятая заповедь, которую Моисей получил от Бога, была дана для детей. Эта заповедь заключает в себе также обещание Божие. Иисус Христос сам повторил ее в своем учении, и также апостол Павел ссылается на нее. В послании к Ефесянам в 6 главе написано так: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Что это значит на практике? На практике это значит то, что каждый раз, когда ребенок обращается к своим родителям без должного уважения, каждый раз, когда он не послушен им, не обращает внимания на то, что родители ему говорят, или восстает против заслуженного наказания, он нарушает эту пятую заповедь. Если бы все дети слушались своих родителей, то очень редкие из них превратились бы в преступников и хулиганов. Мудрый сын и дочь избирает путь послушания и доставляет родителям радость

и честь, говорит Библия. Сын мудрый радует отца, а сын глупый – огорчение для его матери. Те дети, которые не повинуются авторитету своих родителей, в большинстве случаев не повинуются также авторитету других людей. Божье слово и законодательство страны гарантируют родительское попечение над детьми до совершеннолетнего возраста детей. Однако, дети, даже тогда, когда вы повзрослеете, уйдете из дому и начнете самостоятельную жизнь, начнете сами, без родительской помощи, принимать решения в своей жизни, и тогда почитайте своих родителей и не пренебрегайте их советами. Такова воля Божия относительно нас, кто имеем еще это счастье живых родителей. Мы в неоплатимом долгу перед своими родителями. Как мы можем отплатить им за дар жизни, за их родительский труд, за питание и обучение, за их заботу и безмерную любовь? Только своей взаимной любовью, почтением, послушанием мы можем отблагодарить своих отцов и матерей. Фактом остается то, что наши родители уже прошли через те бури и испытания, через которые мы сейчас проходим или только еще будем проходить. Наши родители имеют опыт. Поэтому родители понимают трудности наши лучше, чем мы сами их понимаем. И поэтому их советы ценны. Дети должны понимать, что в семье есть кто-то, кто мудрее и сильнее их самих. К сожалению, есть такие дети, которые не уважают своих родителей, только по той причине, что их родители не богатые и не образованные, или что они не такие видные, как другие родители, не такие культурные и интеллигентные, и не способны умно говорить и разбираться в мировых проблемах и вопросах. Но эти ли качества самые драгоценные в отце или матери? Не отдали ли твои родители тебе самое дорогое, что они имели? Свои любящие сердца, свое время, свои средства, свои силы. Они заслужили твое уважение. Если, друг, ты по какой-то причине относишься к своим родителям грубо и без почтения, ты этим ранишь не только их, но и самого себя. Помни Слово Божие. Человек милосердный благотворит душе своей, а жестокосердный разрушает плоть свою. Дети, я говорю всем, у кого родители еще живы, помните, что на вас лежит ответственность за то, чтобы ваши родители получили необходимую помощь и уход, когда они состарятся. Окажите свою любовь им тем, что возьмете их в свою семью. Разделите с ними свой семейный уют. Дайте им почувствовать, что вы заботитесь о них, когда они сами больше не могут о себе заботиться. Помните пример, который нам оставил Иисус Христос, умирая на кресте. В момент своей страшной смерти, в больших муках, Он не забыл своей матери, не забыл своей ответственности перед ней. Он передал ее в заботливые руки Иоанна, ученика своего. Библия так рассказывает об этом. Иисус, увидев матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жена, все сын твой». Потом говорит ученику: «Вот мать твоя». И с этого времени ученик этот взял ее к себе. Неважно, христианин вы или нет, такое заботливое отношение к родителям должно быть и у вас. Хотя это отношение к родителям и не является самым главным пунктом во взаимоотношениях человека с Богом, оно все-таки неотъемлемая часть целостности Божьего порядка, предназначенного для каждого человека, который желает иметь благословение в своей жизни. Что касается Божьего плана относительно детей,
Иисус Христос открыл нам этот план, сказав: «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Чем раньше в своей жизни человек примет решение следовать за Христом, тем лучше, потому что принять это решение с годами будет все труднее и труднее. Взрослому человеку труднее смириться, совершить покаяние и забыть свое прошлое. Ему трудно дать Божьему Святому Духу обличить себя в грехе и в недостойном Богу образе жизни. «Начиная с какого же возраста ребенок может совершить покаяние?» — спрашивают многие. «Когда ребенок настолько большой, что понимает разницу между добром и злом, понимает, когда согрешает, он уже достаточно большой для покаяния и спасения. Божья воля в том, чтобы и дети поклонялись Ему. Слово «поклонение» значит просто выражение своей любви Богу. Это можно делать через пение, благодарение, через общение с Ним в молитве, вникание в Его Слово и посещение церкви. Все это называется поклонением. Дети должны иметь право участвовать в поклонении Богу. Бог никогда не одобрит такого человека, который препятствует детям приходить к Нему. Верующие родители, помните, что такие мужи веры, как Моисей, Даниил, Самуил, Тимофей, учились поклонению Богу с самого детства. Родители, Бог желает, чтобы вы брали с собой ваших детей на богослужение. Библия говорит, что все иудеи стояли пред лицом Господним, и малые дети их, жены их и сыновья их. Религиозные руководители во время хождения Иисуса на земле вознегодовали, когда услышали, что дети прославляли Иисуса. «Слышишь, что они говорят?» — спросили они у Иисуса. Иисус ответил им: «Да. Разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» Родители, не препятствуйте вашим детям приходить к Иисусу. Если вы это делаете, вы поступаете против воли Божьей, а это не принесет ни вам, ни вашим детям благословения. Теперь я вернусь к вопросу. Что же является самым главным для Бога в Его отношениях с человеком, со мной и с тобой? Согласно Библии, ответ такой. Бог ожидает, чтобы человек предоставил Ему первое место в своей жизни, то есть ответил Богу взаимной любовью. Библия говорит: «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его». Наступит время в жизни каждого последователя Христа, каждого христианина, когда он должен решить, дать ли Богу, как он требует через свое слово, первое место в своей жизни или нет. И если он даст Богу первое место в своей жизни, это может породить в нем внутреннюю борьбу против других привязанностей и обязанностей. Что я под этим имею в виду? В некоторых семьях, в которых сын или дочь верующие, а родителей нет, возникают трудности. Библия советует детям подчиняться родителям, а родителей призывает воспитывать своих детей в познании Бога. Но что делать, если сын или дочь обнаруживают, что его убеждения не в согласии с требованием родителей или других авторитетов? Слово Божье советует, что, несмотря на неправильные требования, дети должны проявлять истинный христианский дух, дух уважения и почтения к своим родителям. Сохраняя это правильное христианское отношение, продолжайте твердо держаться за первую заповедь, которую Иисус напомнил также богатому юноше.
возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, пишет апостол Павел в послании к Коринфянам. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Надейся на Господа всем сердцем твоим, во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои, да подкрепит и благословит тебя сам Господь. Аминь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь сделать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Ожесточение сердца» из его книги «12 проповедей о сердце». На текст из послания апостола Павла к евреям 3 главы 13 стиха. «Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить «ныне», чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Сыны Израилевы, вышедшие из Египта и странствовавшие 40 лет по пустыне, были образом видимой церкви живого Бога, не образом скрытого тела избранных и искупленных, но всех тех, кто называет себя христианином. Они часто впадали в грех неверия. Они кое-как верили в Бога, когда видели чудеса, но как только оказывались в затруднительной ситуации, тут же начинали сомневаться в силе Яхве и отбрасывали всякий страх перед Его величием. Из-за этого они впадали в другой грех, который со временем стал частью их природы. Они стали упрямыми, непослушными, глупыми и жестокосердечными. Они не желали учиться, хотя в их школьном учебнике иллюстрациями были чудеса. Их сердца настолько ожесточились, что хотя они и видели великие дела, совершаемые Богом ради них, они презрели удивительную землю и были готовы ради египетского мяса вновь возложить на себя иго фараона и умереть ничтожными рабами. Тем же великим грехом больна и христианская церковь. Неверием, из которого, как из корня, вырастает упрямство. Братья и сестры, если мы знаем свое сердце, то должны признать, что неверие очень легко проникает в нас, и наше упрямство нередко вызывает гнев Господа. Мы радуемся в Боге, пока из скалы течет вода, и вокруг наших шатров падает ежедневная манна. Но когда нас жалят ядовитые змеи, вода горька, мы лишены привычных удобств, тогда мы проявляем недоверие Богу и начинаем сомневаться в Его верности. В результате наше упрямство заставляет нас идти против ясных предписаний Бога, потому что с точки зрения нашего неверия послушание может создать проблемы, в то время как непослушание сделает наш путь гладким. О, если бы неверна была эта печальная истина, что народ Божий подвержен самым ужасным грехам. Сами египтяне не совершали такого греха, которым израильтяне вызвали гнев Господа, и по сей день в церкви есть люди, оскверняющие ее всеми грехами этого мира. Я не отрицаю, что нравственно церковь намного превосходит мир. Да не будет того, чтобы я оклеветал прекрасную невесту Христа, ибо она настолько же лучше мира, насколько завесы в храме Соломона лучше прокуренных черных кидарских шатров. Но кто посмеет сказать, что среди лучших из людей не встречаются наихудшие грехи? Так же, как в самом ухоженном саду, то тут, то там прорастают самые пагубные сорняки. Конечно, сорнякам не позволяют расползтись по всему саду и погубить цветы. Но их появление во время сна садовника говорит многое о почве и свидетельствует о том, что хотя сад и отличается от пустыря за садовой стеной, по своей сущности он такой же и обязан своим превосходством искусству садовника, так же, как святые обязаны своим превосходством над первыми грешниками постоянной заботе и всемогущей благодати того, кто любит их души. Мне кажется, друзья, что верующих, несмотря на то, что они получили новую природу и усыновление, необходимо предостеречь против ожесточения сердца, к которому ведет ложь греха, и указать им на тот способ, которым они могут защититься от этого великого зла. Наставляйте друг друга каждый день, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Этим утром некоторое время мы посвятим тому, что поразмышляем об ожесточающем воздействии греха как на святых, так и на грешников. Затем мы укажем на ту силу, при помощи которой грех ожесточает, а именно на обман. После этого мы обратим внимание на лекарства, которые должны использовать все. Наставляйте друг друга каждый день. Но что делать, если мы уже больны ожесточением сердца? Отвечая на этот вопрос, мы скажем несколько слов о том, что мы должны делать, если чувствительность нашей души к действию Духа день ото дня уменьшается. И, как мне кажется, эта проблема к некоторым из нас имеет непосредственное отношение. Итак, друзья, во-первых, ожесточающее действие греха. Об этом свидетельствует опыт. Первый грех, пришедший в мир, ожесточил сердце человека настолько, что тот осмелился оправдываться и даже косвенно обвинил Бога в своем грехе, напомнив, кто дал ему женщину. Не успел Адам вкусить запретный плод, как его нравственную природу охватило каменное ожесточение. Чувствительное плотяное сердце неожиданно окаменело и стало твердым, как скала. Он больше не страшился греха, а, напротив, прятался от своего лучшего друга. Он осознал свою наготу, но то, что сделало его нагим, не вызвало у него слез и исповедания греха перед Богом. Если бы он только знал всю меру своего падения, он бы и не пытался спасти положение набедренной повязкой из фиговых листьев. Его еще не родившиеся дети были вовлечены в его падение. С тех пор они рождаются в мир с каменными сердцами. Сердце человека в своем естественном состоянии подобно сердцу Левиафана, о котором Господь говорит: «Сердце его твердо, как камень, и жестоко, как нижний жернов». А нижний жернов в ручной мельнице всегда отличался особой твердостью. Но каким бы твердым ни было сердце человека по природе, оно может стать еще тверже из-за греха, как говорил Захария о грешниках своего времени. «И сердце свое окаменили, чтобы не слышать закона». Нет никаких сомнений в том, что жизнь среди грешников ожесточает людей. Нельзя разгуливать по больнице и при этом ничем не заразиться. Даже если бы вы были чисты сердцем, вы все равно стали бы жертвой князя этого мира. Только, конечно, если бы вы не обладали абсолютным совершенством и божественностью Иисуса Христа. Очень сложно жить в этом нечистом мире так, чтобы не запачкаться. Уголь, хранящийся в этом земляном подвале, если не сожжет нас, то, по крайней мере, оставит на нас черные пятна. Так много греховных костров дымят вокруг, что даже самый чистый холст покроется сажей. Если помысл глупости — грех, а это подтверждает сам Бог, то даже размышление о грехе оказывает загрязняющее воздействие. Могу ли я читать о грехе другого человека, не ощущая при этом ожесточения сердца? Я спрашиваю, не является ли ежедневное чтение в криминальном разделе отчетов о совершенных преступлениях серьезной причиной греха? Большие преступления обычно способствуют их повторению при благоприятном стечении обстоятельств, и их описание не может не оказывать вредоносного влияния даже на самые чистые сердца. Дерево познания добра и зла приносит опасный плод. Мы бы поступили благоразумно, если бы сдерживали свое любопытство и поменьше читали о грязных делах. Что доброго может быть в перекапывании навозной кучи преступлений? Пусть по канализации ползают те, чье это дело, а большинство из нас пусть сторонятся ее. те, кто провидением Божьим призван каждый день иметь дело с крупными грехами, должны особенно следить за собой, чтобы шаг за шагом не дойти до падения. Здесь мне бы хотелось отметить, что грехи верующих обладают особой силой воздействия. Если я увижу алкоголика мертвецки пьяным, я буду шокирован, но вряд ли я последую его примеру. Но если я увижу тот же порок в человеке, которого уважаю и чьим примером я всегда вдохновлялся, я поначалу буду огорчен. Но постепенно постараюсь найти ему какое-нибудь оправдание. Когда же мы нашли оправдание для греха другого человека, то остается совсем немного, чтобы начать оправдывать тот же грех в своей же жизни. Общение с лицемерными христианами привело к падению многих новообращенных. Дьявол любит использовать собственных птиц Бога как приманку в своих сетях. Я и подумать не мог, говорит новообращенный, что человек, которого я почитал за святого, может так поступать. Ну что ж, приходит ему на ум следующая мысль. Если таковы хорошие люди, которые попадут на небо, тогда мне нечего беспокоиться о полной беспорочности. И таким образом, сопоставив несколько фактов, которые и грех сопоставляет так же запросто, как натренированный бухгалтер подсчитывает сумму, мы приходим к выводу, что, быть может, то, что мы считали грехом, вовсе грехом не является, и что можно спокойно предаваться ему. Так мы постепенно опускаемся до уровня этого неверного рода. Тот, кто имеет дело с острыми инструментами, часто режет пальцы. И не надо забывать, что ножи обычно сделаны из хорошей стали. Давайте будем осторожны среди других людей, будто мы идем босиком по зарослям колючек, а иначе мы причиним себе сильную боль. Я боюсь, что даже проповедь, осуждающая грех, может оказывать пагубное влияние на проповедника. Я откровенно говорю, братья, что те из нас, кому приходится беседовать на эти темы, склонны обращаться с идеей греха как обычные профессионалы, а не как люди, которые сами подвержены греху. Мы в какой-то мере теряем страх перед злом. По долгу службы мы вынуждены смотреть на десятки тысяч зрелищ, которые поначалу разбивают наше сердце. Пока мы молоды, встретившись с лицемерием и обманом, мы готовы лечь и умереть. Но чем старше мы становимся, тем спокойнее относимся к подобным явлениям. Мирские, жадные, похотливые люди сначала приводят нас в изумление, но разве не печально наблюдать, когда же служители Божьи ожесточают свое сердце по отношению ко греху? Я каждый день убеждаюсь, что мир воздействует на мое сердце, как воздух на свеженанесенную штукатурку. Оно затвердевает. И если я не буду постоянно стоять у подножья креста, читая красные иероглифы предсмертных мучений моего Спасителя о проклятии греха, я стану таким же каменным и бесчувственным, как многие люди, называющие себя верующими. Я не могу раскрыть эту тему в полной мере, но позвольте мне проследить медленный процесс ожесточения сердца, который до определенной степени может протекать в истинном верующем и достигает своего завершения в тех, кто верит только на словах и не имеет внутри себя истинной жизни. Вы должны понимать, что ожесточение чувствительного сердца – медленный процесс, похожий на замерзание пруда морозной ночью. Сначала, кажется, вообще ничего не происходит. Существуют признаки, по которым опытный человек может заметить начало замерзания воды, но большинство из нас ничего не видит. Миллиметр за миллиметром вода покрывается льдом, таким тонким, что он едва может удержать булавку. Если бы вы очень осторожно положили иглу на эту тончайшую корочку льда, она бы не удержалась на поверхности. Но проходит время, и вы замечаете тонкий слой льда, на который можно бросить небольшой камень. И вот уже ребенок весело катается по льду. А если мороз продержится достаточно долго, то груженная телега сможет переехать через озеро, и даже целая армия может без страха пересечь реку. Лед не появляется и не нарастает мгновенно, но в конце концов он становится очень крепким. Отступники и те, кто временно впадает в грех, не достигают дна сразу же. Иногда спуск в ад как крутой обрыв, но обычно он похож на пологий склон. Очень сложно сказать, в какой именно момент худшие из людей перешагивают черту, и Бог наказывает их полной слепотой. Как правило, сожженная совесть — это результат долгого и сложного процесса. Этот ужасный путь начинается обычно с того, что человек лишается первоначальной осторожности и чуткости. Когда вы только обратились, вы боялись сделать и шаг из-за страха оступиться. Выходя из дома, вы всегда беспокоились о том, чтобы благодать Божья не отступила и не лишила вас своей защиты. По утрам вы горячо ревностно молились о том, чтобы у вас не было ни одной неверной мысли, чтобы вы не сказали ни одного поспешного слова. А когда вечером рабочий день подходил к концу, вы ощущали беспокойство при мысли о том, что в какой-то мелочи вы могли поступить недостойно своего звания и огорчить Духа Божьего. Я хорошо помню, что когда я сам был подвержен такой сверхчувствительности, некоторые люди называли это болезненной впечатлительностью. Как я трепетал и содрогался от одной мысли о грехе, который в ту пору представлялся мне таким ужасным. Как бы я хотел, чтобы Бог сохранил это состояние навсегда. Верующий, твоя новорожденная душа была тогда бела, как лилия, и малейшая песчинка, осевшая на ней, была видна тебе. Твоя жизнь была сверкающей и сияющей, нельзя было скрыть ни одного пятнышка. Ты был как очень чувствительный цветок. Самое легкое прикосновение греха заставляло дрожать все струнки твоей души. Но теперь так не происходит. Возможно, теперь ты равнодушно слушаешь разговор, при котором раньше затыкал уши. Теперь ты более терпим к грехам, которых раньше страшился, как ядовитых змей. Теперь ты не так осторожен. Больших грехов ты старательно избегаешь, но тайные грехи не беспокоят или почти не беспокоят тебя. Отсутствие той благословенной чуткости души, которая отметила твое новое рождение, является одним из признаков духовного упадка. На первый взгляд, нет большого вреда в том, что мы меньше ненавидим зло. Но из этого яйца может вылупиться ужасное преступление. Будь внимателен, мой брат, когда ты слышишь укор Спасителя из книги Откровения, обращенный к тебе. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Следующий признак растущего ожесточения — это пренебрежение или легкомысленное отношение к молитве и чтению Библии, причем пренебрежение, которое не вызывает у нас беспокойства. Ежедневная молитва становится все короче, а со временем перестает быть ежедневной. Время, отведенное для чтения слова, верующий отдает работе или мирскому развлечению, а иногда просто о нем забывает. Поначалу было так. Если из-за обстоятельств мы были лишены возможности прочитать отрывок из Писания и помолиться, как обычно, то как только представлялась возможность, мы сразу же восполняли потерю. Мы поступали как люди, которые, лишившись обычной трапезы, едят больше в следующий раз. Но со временем некоторые люди, называющие себя верующими, пропускают чтение Библии и молитву все чаще и чаще, и даже не пытаются найти какое-нибудь оправдание своей лени в духовной жизни. И как жалко звучат оправдания тех, кто их все-таки придумывает. Как справедливо непрочитанная Библия могла бы обвинить тех, кто претендует на звание христианина, но не уделяет ей никакого внимания. Увы, братья, если мы посмотрим друг другу в глаза, то лишь немногие из нас смогут сказать «невиновен». Дух Божий, пробуди нас от сна, помоги стряхнуть с себя дрему. Другим симптомом растущей бессердечности служит тот факт, что человек больше не испытывает ту печаль, которая посещала его, когда Спаситель скрывал от него свое лицо. Ах, моя душа помнит, как она жила в объятиях любви Иисуса, когда одна мысль о том, что я не увижу его лица, заставляла ее сжиматься так, как сжимаются летние цветы, почувствовав дыхание зимы. В ту пору я пел: «Сияние лица Иисуса прогонит мрак моей души. Рай там, где говоришь, явлюсь я, ад там, куда ты не спешишь». Иногда я шел в темноте, не видя света. Я должен признаться, что испытываю великий стыд и глубокую печаль от того, что иногда мне бывало почти безразлично, освещает ли свет его лица мой путь или нет. Супруга, на самом деле любящая своего мужа, ожидает его возвращения, когда он отсутствует. Затянувшаяся разлука с возлюбленным подобна смерти для ее души. Так бывает и с душами, которые любят Спасителя. Им нужно видеть его лицо. Они не могут перенести того, что он удалился в расселенный гор и прервал общение с ними. Ребенок, любящий своих родителей, не может долго переносить их недовольство. Шлепок, вызванный гневом, отдается в самом сердце. Укоризненный взгляд, строго поджатые губы, угрожающий поднятый палец обязательно заденут и расстроят любящих детей, которые боятся обидеть своего дорогого отца и не желают видеть ничего, кроме улыбки на его лице. О, возлюбленные, когда-то вы тоже были такими. Отрывок из Писания, угроза, прикосновение жезла страданий, и вы со слезами склонялись у ног своего отца, говоря: «Открой мне, для чего ты состязаешься со мной?» А как сейчас? Можете ли вы спокойно покинуть Иисуса? Спокойно ли вы, осознавая, что покинули отчий дом? Можете ли вы без тревоги думать о прекращении общения с Иисусом? Можете ли перенести то, что возлюбленный идет наперекор вам, потому что вы идете наперекор ему? Не безмятежно ли ваше сердце в то время, как ваши грехи отделили вас от вашего Бога? Мой возлюбленный брат, позволь мне от всего сердца и даже со слезами предостеречь тебя, ибо в твоей жизни видны печальные признаки ожесточенного сердца. Коль скоро ты, не видя лица своего Спасителя, можешь спокойно жить. Пойдем дальше. Когда душой овладевает ожесточение, то грех не вызывает былого огорчения. Брат, ты ведь помнишь, как ты со слезами смирял себя перед Богом, осознав, что совершил проступок. Ты не смог спать по ночам. Даже драгоценные обещания Бога не смогли успокоить твою взволнованную душу. Ты оплакивал себя самыми горькими слезами и стонал на своей постели. Я обесчестил Господа, искупившего меня. Я поступил вопреки своему званию и любви к Иисусу. Ваш дух не мог успокоиться даже на следующий день. Время не могло исцелить вашу рану. И только когда сам Спаситель утешал вас и вновь очищал вашу совесть своей драгоценной кровью, ваша душа обретала покой. Мой брат, быть может, недавно ты согрешил намного хуже, чем тогда, но не мучаешься от этого и в половину от того, как мучился раньше от меньшего греха. Твоя жизнь не так чиста, как раньше, но твое сердце находится в покое, ибо злой дух нашептывает «Мир! Мир!», хотя мира нет. Доктор Престон рассказывал историю об одном человеке, считавшемся верующим, который однажды напился. Он был весьма огорчен своей глупостью, но дьявол подбросил ему искушение. «Сделай это снова, и тогда ты уже больше не будешь расстраиваться из-за этого греха». Этот человек поддался искушению и с тех пор никогда не сожалел о пьянстве. Он жил и умер как последний пьяница, хотя было время, когда он жил как ревностный верующий. «Сделай все возможное, чтобы не повторить греха, если ты уже однажды совершил его, потому что второе падение может стать серьезным препятствием для покаяния и возвращения на прямой путь, ибо привычка скует тебя железной цепью и, крепко держа тебя, затащит вместе с подобными тебе лицемерами в глубины ада». Если мы бесконечно болтаем о грехе, оправдываем его, шутим о нем, спокойно смотрим на него в жизни других и не испытываем жгучего стыда за собственный грех, то это является печальным признаком приближающегося, а вернее уже пришедшего духовного упадка. А вот и следующая ступенька на лестнице, ведущей все ниже, ниже и ниже к погибели. Грех, не вызывающий большой печали, повторяется все чаще. Первый раз человек спотыкается и падает, второй раз он добровольно ложится сам. Сначала грех хватается за человека, потом человек хватается за грех и гонится за беззаконием. Первый раз он был жертвой, но второй он превращается в добровольца. Сперва он пьет чашу по ошибке или принуждению, но затем он приходит на пир Артаксеркса, на котором никто не принуждает пить и с радостью возглавляет попойку. Сначала он сделал глоток, но вот он, как бык, пьет ведрами. Вначале в его душе была небольшая искра, а теперь разгорелся целый костер, и он заявляет, что это здорово.
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Ожесточение сердца» из книги Спеджина «12 проповедей о сердце», на текст из послания апостола Павла к евреям 3 главы 13 стиха. «Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания. До следующей встречи в эфире.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».
3: Здравствуйте! Люди, которых не любили в детстве, часто вырастают несчастными и страдают комплексами неполноценности. В своей замкнутости они уходят в мир иллюзий и несбыточных надежд. Героиня нашего рассказа как раз и была таким человеком. Всем своим существом она стремилась обрести любовь, найти ласку и понимание. Но женщине это удалось только тогда, когда ее сердце, разум и жизнь стали освобожденными. Друзья, решайтесь. Если вы еще не пришли к Господу, не доверились искупительной крестной жертве Христа, то почему бы не сделать это прямо сейчас? Пусть сегодняшний день станет днем вашего спасения. И тогда Бог наполнит ваши сердца своим присутствием и любовью.
4: После того, как мы переехали в Детройт, врачи поставили маме диагноз «хроническая шизофрения» и хотели ее на всю жизнь запереть в психушку. Но папа договорился, чтобы через 3 месяца забрать маму домой. Все время, пока мама находилась в больнице, я с братьями жила у бабушки с дедушкой. Как мне было одиноко.
5: Айрис выписывает, мама. Я приехал за детьми.
6: Ей стало хоть немного лучше?
5: Не знаю. Но я не могу ее больше оставлять там. Ты себе и представить не можешь, сколько мне приходится платить за лечение.
6: Но у ее родителей есть деньги, и пусть они помогут дочери.
5: Бесполезно. Я поехал к отцу Айрис, так он не пустил меня даже на порог.
6: Какой ужас. Какой ужас бросить своего ребенка. Ну хорошо, а у тебя есть деньги?
5: Мой шеф одолжил мне $1000.
6: И зачем ты только женился на этой вздорной девчонке?
5: Мама.
6: А что не так? Сколько я тебя предупреждала, что ты натерпишься с ней?
5: Ты поможешь мне собрать вещи? Мне еще нужно успеть заскочить на работу.
6: Ты знаешь, Черил такая же несносная, как и ее мать.
5: Мам.
6: Ты просто не должен давать ей садиться себе на шею.
4: Из-за того, что я была похожа на маму, бабушка не возлюбила меня. Когда мы жили с ней, мне исполнилось 5 лет. И на день рождения она подарила мне кулек с гнилой картофелиной. Все очень смеялись, а я задыхалась от слез. Папа тоже был не намного добрее. Он постоянно злился и сёк ремнем. А когда я стала старше, я поняла причину его дурного настроения.
7: Уже 10 часов вечера. Где ты была?
8: Ходила по магазинам.
7: Ты уж прямо скажи, не по магазинам, а на свидание.
8: Ну, как ты можешь, Рон?
7: Нет, тебе покажу, как я могу. Не прикидывайся. Я видел, как ты сидела с одним типом в баре. Кто он?
8: Да никто, Рон. Просто старый друг нашей семьи.
7: Врешь! Ты с ним целовалась! Ах ты!
8: Да нет, не надо же, Рон!
7: Я тебе покажу, не надо! Шлюха!
8: Ну, хватит!
7: Ты ведешь себя как
8: перестань, прошу тебя, мне больно! Я тебя умоляю, хватит, мне хватит, очень больно! Не нужно этого делать, Рон!
4: На следующий день соседка увидела у мамы следы побоев и уговорила ее вызвать полицию. Мне было очень стыдно за моих родителей. Папа уехал на следующий день, и его не было целых 2 недели.
2: Рон, ты вернулся. Где ты был?
5: Я поехал во Флориду, чтобы все хорошенько обдумать.
2: А мы так боялись, что ты больше не вернешься.
5: Здесь мой дом, моя семья. Я не могу так просто взять и всех вас бросить. Посмотри, я купил вам подарки.
2: Я позову детей. Им все равно уже давно пора вставать. Вот они обрадуются.
5: А ты? Айрис, ты рада?
2: Еще бы. Я так растерялась без тебя. Не знала, что и делать.
5: Айрис, давай простим друг друга и попробуем все исправить.
4: Когда мама была в нормальном состоянии, то она была с нами добрая и даже защищала от папы. Но несмотря на то, что она любила отца, мама все равно продолжала встречаться с другим мужчиной. Мне кажется, ей очень не хватало внимания и душевного тепла, которые она не находила рядом с папой.
2: Хорошо, милый. Тогда встретимся утром, когда никого не будет дома.
4: Мама, как ты можешь?
2: Ты о чем?
4: Зачем ты снова назначила свидание этому типу? Зачем ты обманываешь папу?
2: Я не делаю ничего плохого, Черил.
4: Нет, делаешь. И я все расскажу папе.
2: Ну и рассказывай. Все равно это жизнь, не жизнь. Он забирает все мои кредитные карточки.
4: Это потому, что ты тратишь все деньги и прячешь чеки.
2: Я заслуживаю того, чтобы иметь красивые вещи, Черил. Я привыкла к этому с детства. А Рон этого не понимает. И я заслуживаю того, чтобы меня любили.
4: Как ты не понимаешь, что он обо всем скоро догадается?
2: Ну и пусть догадается. Мне все равно.
4: Да, жизнь в нашей семье была очень веселой. Мама увлекалась своими романами. Папа из-за этого страшно переживал. А мы, дети, чувствовали себя совершенно заброшенными. Родители часто дрались, папа кричал, швырял в маму вещи, и все это происходило у нас на глазах. Мне было стыдно перед людьми за то, что у нас творилось в доме. Наконец, когда я уже заканчивала школу, родители развелись. Мама вернулась в Канаду, и как-то раз на выходные я поехала к ней в гости.
2: Да.
4: Мама, это я, Черил.
2: Зачем ты приехала?
4: Просто соскучилась. Можно войти?
2: Мама не разрешала мне надевать в школу мое любимое платье. Я так его любила. А мама постоянно его от меня прятала. Мне кажется, она даже его выбросила.
4: Мама, что с тобой?
2: У моей сестры Бетти было платье такого же нежно-голубого цвета, но мое было красивее.
4: О, Господи, мама, я так устала. Я целых 6 часов была в дороге.
2: Разве можно так делать? Папа ужасно разозлится, когда узнает об этом.
4: Можно я приму душ?
2: Ни в коем случае. Соседи подумают, что у меня мужчина. Меня выселят из квартиры.
4: Ну что за глупости?
2: Ну... Не смей туда заходить!
4: В ту ночь я не могла сомкнуть глаз. А на следующее утро сразу уехала. Как горько было у меня на душе. Я впервые ясно осознала, что мама была больна. Мне стало страшно, я одинока. Мне вспомнилась недавняя проповедь. Вспомнилось то, чему нас учили в детстве в воскресной школе. в совершенном отчаянии я воскликнула: «Бога нет!»

0: Квартира. Ой, извините, ради бога. Я думала, что это моя квартира, а я перепутала этаж.
1: Не беспокойтесь, здесь все на одно лицо. Постойте, не уходите.
0: Мне так неловко, извините еще раз.
1: Да ничего страшного, иначе бы мы никогда не встретились. Меня зовут Рекс.
0: Очень приятно, а меня Черл.
1: Ой, я вижу, вы тоже летаете на самолетах.
0: Да.
1: А я пилот. Неплохо было бы после работы иногда провести вечер вместе. Что вы скажете на это?
0: Рекс мне очень понравился. И поначалу я не обращала особого внимания на то, что он слишком много пил. Рекс был первым моим мужчиной. Когда он напивался, то становился грубым со мной. Но я буквально изголодалась по чьей-то любви и все ему прощала. 3 года я ждала, что Рекс сделает мне предложение. Но этого так и не произошло. И тогда я уехала во Флориду. Но Рекс поехал за мной, и наши отношения продолжились.
1: Я скучал по тебе, Черил. Давай поженимся.
0: Не знаю, Рекс. Мне кажется, что главное для тебя попойки с приятелями. А обо мне ты совсем не думаешь.
1: Я исправлюсь, вот увидишь. Ну, честное слово, дальше у нас все будет по-другому. Кстати, меня взяли пилотом в Ливию. Давай поедем туда. Поедем вместе и начнем все сначала.
0: Ты это серьезно?
1: Ну, конечно. До свадьбы ты могла бы пожить у моих родителей в Далласе, а потом мы бы вместе полетели в Ливию. Ты согласна? Ну, скажи «да».
0: Вот тогда я уволилась с работы и переехала к родителям Рекса. Но ливийская авиакомпания поставила условие, что он должен был оставить жену в Штатах. Однако мы все равно решили жениться. Церемония была очень скромной, всего несколько самых близких друзей. Рекс чуть не опоздал. Приехал на бракосочетание пьяный. А когда мы отвозили его друзей в аэропорт, он гнал с такой скоростью, что я попросила его притормозить. О, если бы вы видели его реакцию.
2: Я сказал, закрой рот.
0: Я только попросила тебя не ехать так быстро, Рекс.
2: Ты будешь учить меня, как водить машину?
0: Мне очень жаль, но ты слишком пьян.
2: Тебе жаль? Это мне жаль, что бес меня попутал жениться на такой дуре, как ты.
0: Как ты можешь, Рекс?
2: Все, надоело. Разводимся.
0: Рекс?
2: Все, я сказал. Точка.
3: Боже, какой я болван, а? Связаться с такой идиоткой.
0: Мой муж вернулся только под утро. Он еле стоял на ногах. А я уехала к его родителям. Рекс появился только через 3 суток и попросил прощения. Он вернулся на прежнюю работу. Авиакомпания базировалась в Детройте, но мы жили в Огайо. Целыми днями я оставалась одна. Алло?
4: Алло, Черл?
0: Да.
4: Это я, привет.
0: Привет.
4: Ты знаешь, кажется, я приеду домой только утром.
0: А я думала, ты уже вернулся из рейса.
4: Ну, в общем, его отложили из-за низкой облачности. Ну, ты понимаешь.
0: Да, я понимаю. Угу.
4: Да ты не волнуйся, все будет хорошо.
0: За этот месяц ты почти ни разу не был дома, Рекс.
4: Ничего, Чарл. Разлука любви на пользу.
0: На 2-й год замужества мы развелись. Я мечтала, что еще встречу человека, который меня по-настоящему полюбит. Я переехала в Чикаго и снова стала работать стюардессой. Одиночество просто съедало меня. Вечерами, запершись у себя в квартире, я пыталась читать Библию. Но смысл ее стихов ускользал от меня. Мне казалось, что самым важным было найти любовь, а не веру в Бога. И тогда, как-то раз во время полета, один мужчина проявил ко мне внимание и предложил встретиться.
5: В Вы такая симпатичная.

0: Отличная девушка, Черил. Наверное, у вас масса поклонников.
1: О, уверяю вас, что вы видите все в розовом свете. Моей работе не позавидуешь.
0: Ну почему же?
1: Сотни часов в воздухе, а приходя домой, думаешь только о том, как бы хорошенько отоспаться. Хотя многим кажется, что наша жизнь — сплошная романтика.
0: Тогда я приглашаю вас в Эль-Пасо. Вы там сможете немножко развеяться.
1: Спасибо. Но мы туда и не летаем.
0: Ничего, что-нибудь придумаем. Вы знаете, я бы не хотел с вами расставаться.
1: Этот мужчина начал звонить мне и звал приехать к нему в гости в Эль-Пасо. А однажды я получил от него билет туда и обратно. Он сказал, что я могла бы остановиться у его сестры. Я понимала, что все это было не нужно. Но человек настаивал, и я уступила.
0: Тебе понравился наш город, Черл?
1: О, да, здесь лучше, чем у нас в Чикаго зимой. Гораздо теплее.
0: Еще бы. И у меня во дворе есть бассейн. Можешь купаться в нем сколько угодно.
1: Так это просто здорово. Я так люблю плавать.
0: Великолепно.
1: У меня только это и получается, а в играх я очень неловкая.
0: Ты слишком красива, чтобы быть неловкой, Черл.
1: Спасибо. А мы скоро пойдем к твоей сестре?
0: Нет, из этого ничего не вышло. Но тебе здесь будет неплохо. Спать можешь на этом диване.
1: И мне пришлось остаться у Тиксона. Первую ночь я проспала на диване. Он вел себя нормально и не приставал ко мне. На следующий день Тиксон ушел на работу, а потом мы вместе пошли обедать. И когда мы вернулись, он достал из серванта рюмки и бутылку рома. Мы выпили. А дальше произошло то, чего я и боялась. На следующее утро Тиксон отвез меня в аэропорт. Я чувствовала себя униженной и совершенно раздавленной. Душа моя разрывалась на части. И однажды поздно вечером я включила телевизор, и мое внимание привлекла необычная передача.
2: Если вам плохо, если бремя слишком тяжело для ваших плеч, все это следствие греха. Но выход есть. Христос пришел, чтобы избавить вас от непосильных проблем. Он пришел взять ваши грехи на себя. Для этого Он и принял смерть на кресте. В Евангелии от Матфея, глава 11, стихи 28-29, Он сказал: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Зачем оплачивать долги дважды? Если вас мучает чувство вины за прошлое, это означает, что вы платите за ваши грехи. Но Иисус уже искупил их на кресте. Он сказал: «Кончено! Тем, кто уверовал во Христа, не грозит осуждение». Ибо в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 17, обещано: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Вы можете обрести спасение прямо сейчас. Обратитесь к Иисусу, и Он избавит вас от сердечных мук. Доверьтесь Господу, и вы получите от Него дар вечной жизни.
3: Что-то я не пойму. Вы улетаете или уже прилетели?
1: Иногда у меня самой от всей этой суеты голова идет кругом.
3: Да, раньше я и сам был таким. Пока не встретил Иисуса.
1: Так вы христианин?
3: Да, конечно.
1: Я тоже стала недавно.
3: Правда?
1: Да.
3: Вы знаете, у нас проводятся занятия по изучению Библии. И, кстати, прямо в этом здании. Вы не хотели бы прийти?
1: Спасибо, очень. Очень бы хотела прийти. Знаете, сразу же после того, как я помолилась...
3: Вы родились заново в Духе Божьем.
1: Да. И представьте себе, когда я уже заканчивала собираться в полет, кто-то шепнул мне внутри что-то типа «Исаия 12.1».
3: Угу.
1: Я ничего не поняла, но почему-то записала это на клочок бумаги, а потом и забыла. Но уже приехав в Кливлендский аэропорт, я сунула руку в карман, и мне попалась на глаза эта бумажка.
3: Угу.
1: Я подумала, что, может быть, запись имела какое-то отношение к Библии. Тогда я нашла книжный магазин, купила эту книгу и нашла книгу пророка Исаии, глава 12, стих 1.
3: Так, и что там было написано?
1: Там было написано: «И скажешь в тот день, славлю тебя, Господи, ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня».
3: Только подумать, до чего мудр Господь, правда? И как Он открывает нам свою истину в Слове.
1: Я чуть не запрыгала от радости. Я знала, Бог простил меня.
3: Кирилл, скажите, а в детстве вы часто ходили в церковь?
1: Не очень. Папа иногда подвозил меня, но родители никогда не бывали со мной на службе. Даже помню, как-то раз я пришла на занятия в воскресную школу. Меня попросили найти какое-то место в Библии. Мне было так неловко.
3: Ну, не стоило из-за этого так переживать. Ведь мы все растем во Христе.
1: А помню, в первом классе меня взяли в летний христианский лагерь.
3: Угу.
1: И там нам показывали мультфильм про Иисуса и его распятие на кресте.
3: Угу.
1: Когда включили свет, только я одна плакала. Мне было его так жалко, и я не понимала, зачем Бог должен был умереть.
3: Господь говорит, Черил, что расплатой за грех является смерть. Иисус умер за нас вместо нас.
1: А где об этом говорится в Священном Писании?
3: А вот здесь, вот.
1: Угу.
3: В Римлянам, глава 6, стих 23. Вот, ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Да, и еще вот здесь, в стихе 8.
1: Угу.
3: Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками.
1: Он пошел на крест из любви к нам. Это так удивительно, правда?
3: Да.
1: Я всю свою жизнь стремилась к любви, искала ее повсюду. А он в своей любви ко мне был так близко. Он подарил мне такое чувство покоя, о котором я не смела мечтать.
3: А вот и наши ребята. Ну что ж, можем начинать изучение Библии.

Это было более 20 лет тому назад. Я бы хотела обратиться к тем, кто чувствует себя одиноким и отвергнутым. К тем, кому кажется, что никому до них нет никакого дела, и их жизнь никому не нужна. Иисус любит вас. Любит огромной, необъятной божеской любовью. И Он принимает вас такими, какие вы есть сейчас. Дорогие мои, нет греха, который бы Христос не мог или не хотел простить. И Он создаст нечто прекрасное из руин вашей жизни. Если вы нуждаетесь в мире, который может дать только Господь, обратитесь к Нему.

позвольте Богу войти в вашу душу и помочь вам. Во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 17, обещано: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Если вы желаете получить новую жизнь во Христе, молитесь с нами сейчас. «О Боже, знаю, что грешен, и нуждаюсь в Твоем прощении. Я верю, что Христос умер за мои грехи, что Ты воскресил Его из мертвых, чтобы дать нам новую жизнь. Благодарю Тебя за спасение в Нем. Я прошу Тебя войти в мое сердце и жизнь, Господь Иисус, и помочь жить ради Тебя». Если вы помолились с нами, возрадуйтесь, вы стали чадом Божьим. Несите людям благую весть, читайте Библию и найдите церковь, исповедующую Его Слово. И, пожалуйста, пишите, звоните нам, и да благословит вас Господь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Вторая книга Паралипоменон, глава 26. «И взял весь народ иудейский Азию, которому было 16 лет, и поставили его царем на место отца его Амасии. Он обстроил Елав и возвратил его Иудее после того, как почил царь с отцами своими. 16 лет был Азия, когда воцарился, и 52 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иехолия из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Амасия, отец его. И прибегал он к Богу в дни Захарии, поучавшего страху Божию. И в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог. И он вышел и сразился с филистимлянами и разрушил стены Гефа и стены Иавнеи и стены Азота, и построил города в области Азотской и у филистимлян. И помогал ему Бог против филистимлян и против аравитян, живущих в Гурваале, и против меунитян. И давали аммонитяне дань Азии, и дошло имя его до пределов Египта, потому что он был весьма силен. И построил Азия башни в Иерусалиме над воротами угольными, и над воротами долины, и на углу, и укрепил их. И построил башни в пустыне, и иссек много водоемов, потому что имел много скота, и на низменности, и на равнине, и земледельцев, и садовников, на горах, и на кормиле. Ибо он любил земледелие. Было у Азии войско, выходившее на войну отрядами, по счету в списке их, составленном рукою Иеиела, писца, и Моосеи, надзирателя, под предводительством Ханании, одного из главных сановников царских. Все число глав поколений из храбрых воинов было 2600, и под рукою их военной силы 307 500, вступавших в сражение с воинским мужеством на помощь царю против неприятеля. И заготовил для них Азия, для всего войска, щиты и копья, и шлемы, и латы, и луки, и прачные камни. И сделал он в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтобы они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших камней. И пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен. Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном. И пошел за ним Азария, священник, и с ним 80 священников Господних, людей отличных, и воспротивились Азии царю и сказали ему: «Не тебе, Азия, кадить Господу, это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для каждения. Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у Господа Бога». И разгневался Азия, а в руке у него кадильница для каждения. И когда разгневался он на священников, проказа появилась на челе его пред лицем священников в доме Господнем у алтаря кадильного. И взглянул на него Азария, первосвященник, и все священники, и вот у него проказа на челе его, и понуждали его выйти оттуда, да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь. И был царь Азия прокаженным до дня смерти своей и жил в отдельном доме, и отлучен был от дома Господня. А Иофам, сын его, начальствовал над домом царским и управлял народом земли. Прочие деяния Азии, первые и последние, описал Исаия, сын Амоса, пророк. И почил Азия с отцами своими, и похоронили его с отцами его на поле царских гробниц. Ибо, говорили, он прокаженный. И воцарился Иофам, сын его, вместо него. Глава 27. 25 лет был Иофам, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иеруша, дочь Садока. И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Азия, отец его, только он не входил в храм Господень, и народ продолжал еще грешить. Он построил верхние ворота дома Господня и многое построил на стене Офела, и города построил на горе Иудейской, и в лесах построил дворцы и башни. Он воевал с царем Аммонитин и одолел их, и дали ему аммонитяне в тот год 100 талантов серебра и 10 тысяч коров пшеницы и ячменя 10 тысяч. Это давали ему аммонитяне на другой год и на третий. Так силен был Иофам, потому что устроял пути свои пред лицем Господа Бога своего. Прочие деяния Иоафама и все войны его и поведение его описаны в книге царей израильских и иудейских. 25 лет был он, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме. И почил Иоафам с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом. И воцарился Ахаз, сын его, вместо него. Глава 28. 20 лет был Ахаз, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме. И он не делал угодного в очах Господних, как делал Давид, отец его. Он шел путями царей израильских, и даже сделал литые статуи Ваалов. И он совершал курение на долине сынов Енома и проводил сыновей своих через огонь, подражая мерзостям народов, которых изгнал Господь пред лицем сынов Израилевых, и приносил жертвы и курение на высотах и на холмах и под всяким ветвистым деревом. И предал его Господь Бог его в руки царя Сириен, и они поразили его, и взяли у него множество пленных и отвели в Дамаск. Также и в руку царя Израильского был предан он, и тот произвел у него великое поражение. И избил Факей, сын Ремалиин, иудеев 120 тысяч в один день, людей воинственных, потому что они оставили Господа, Бога отцов своих. Зихрий же, силач из Ефремлян, убил Маасею, сына царя, и Азрикама, начальствующего над дворцом, и Елкану, второго по царе. И взяли сыны Израилевы в плен у братьев своих иудеев 200 тысяч жен, сыновей и дочерей. Также и множество добычи награбили у них, и отправили добычу в Самарию. Там был пророк Господень, имя его Адед. Он вышел пред лице войска, шедшего в Самарию, и сказал им: «Вот Господь, Бог отцов ваших, во гневе на иудеев, предал их в руку вашу, и вы избили их с такой яростью, которая достигла до небес. И теперь вы думаете поработить сынов Иуды и Иерусалима в рабы и рабыни себе. А разве на самих вас нет вины пред Господом Богом вашим? Итак, послушайте меня, и возвратите пленных, которых вы захватили из братьев ваших. Ибо пламень гнева Господня на вас». И встали некоторые из начальников сынов Ефремовых: Азария, сын Иогоханана, Берехия, сын Мешелемофа, и Езекия, сын Шалума, и Амаса, сын Хадлая, против шедших с войны. И сказал им: «Не вводите сюда пленных, потому что грех был бы нам пред Господом. Неужели вы думаете прибавить грехам нашим и к преступлениям нашим? Велика вина наша, и пламень гнева Господня над Израилем». И оставили вооруженные пленных и добычу у военачальников и всего собрания. И встали мужи, упомянутые по именам, и взяли пленных, и всех нагих из них, о деле из добычи. И одели их, и обули их, и накормили их, и напоили их, и помазали их елеем, и посадили на ослов всех слабых из них, и отправили их в Иерихон, город Пальм, к братьям их, и возвратились в Самарию. В то время послал царь Ахаз к царям ассирийским, чтобы они помогли ему. Ибо и идумеяне, и еще приходили, и многих побили в Иудее и взяли в плен. И филистимляне рассыпались по городам низменного края и к югу Иудеи и взяли Вефсамис и Аилон, и Гедеров, и Сохо, и зависящие от него города, и Фимну, и зависящие от него города, и Гимзо, и зависящие от него города, и поселились там. Так унизил Господь Иудею за Ахаза, царя Иудейского, потому что он развратил Иудею и тяжко грешил пред Господом. И пришел к нему Феглафель-Ласар, царь ассирийский, но был в тягость ему вместо того, чтобы помочь ему, потому что Ахаз взял сокровища из дома Господня и дома царского и у князей и отдал царю ассирийскому, но не в помощь себе. И в тесное для себя время он продолжал беззаконно поступать пред Господом, он, царь Ахаз. И приносил он жертвы богам дамасским, думая, что они поражали его, и говорил: «Боги царей сирийских помогают им, принесу я жертву им, и они помогут мне». Но они были нападение ему и всему Израилю. И собрал Ахаз сосуды дома Божия, и сокрушил сосуды дома Божия, и запер двери дома Господня, и устроил себе жертвенники по всем углам в Иерусалиме, и по всем городам Иудиным устроил высоты для кождения богам иным, и раздражал Господа, Бога отцов своих. Прочие дела его и все поступки его, первые и последние, описаны в книге царей иудейских и израильских. И почил Ахаз с отцами своими, и похоронили его в городе в Иерусалиме, но не внесли его в гробницы царей Израилевых. И воцарился Езекия, сын его, вместо него. Глава 29. Езекия воцарился 25 лет и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Авия, дочь Захарии. И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Давид, отец его. Первый же год царствования своего, в первый месяц, он отворил двери дома Господня и возобновил их, и велел прийти священникам и левитам, и собрал их на площади Восточной, и сказал им: «Послушайте меня, левиты, ныне освятитесь сами, и освятите дом Господа Бога отцов ваших, и выбросьте нечистоту из святилища, ибо отцы наши поступали беззаконно, и делали неугодное в очах Господа, Бога нашего, и оставили его, и отвратили они лица свои от жилища Господня, и оборотились спиною, и заперли двери притвора, и погасили светильники, и не сожигали курения, и не возносили все сожжения во святилище Бога Израилева. И был гнев Господа на Иудею и на Иерусалим, и он отдал их на позор, на опустошение и на посмеяние, как вы видите глазами вашими. И вот пали отцы наши от меча, а сыновья наши и дочери наши, и жены наши за это в плену до ныне. Теперь у меня на сердце заключить завет с Господом Богом Израилевым, да отвратит от нас пламень гнева своего. Дети мои, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь предстоять лицу Его, служить Ему и быть у Него служителями и возжигателями курений. И встали левиты, Махав, сын Амасая, и Иоэль, сын Азарии, из сыновей Каафовых, и из сыновей Мерариных, Кис, сын Авдия, и Азария, сын Иегаль-Лелела, и из племени Герсонова, Иоах, сын Зиммы, и Еден, сын Иоаха, и из сыновей Елицафановых Шимри и Иеиел, и из сыновей Асафовых Захария и Матфания, и из сыновей Емановых Иехиел и Шимей, и из сыновей Идифуновых Шемаия и Узиел. Они собрали братьев своих и освятились, и пошли по приказанию царя очищать дом Господень по словам Господа. И вошли священники внутрь дома Господня для очищения и вынесли все нечистое, что нашли в храме Господнем, на двор дома Господня. А левиты взяли это, чтобы вынести вон к потоку Кедрону. И начали освящать в первый день первого месяца, и в восьмый день того же месяца вошли в притвор Господень и освящали дом Господень 8 дней, и в 16-й день первого месяца кончили. И пришли в дом к царю Языкии и сказали: «Мы очистили дом Господень и жертвенник для всесожжения, и все сосуды его, и стол для хлеба в предложении, и все сосуды его, и все сосуды, которые забросил царь Ахаз во время царствования своего в беззаконии своем, мы приготовили и освятили, и вот они пред жертвенником Господним». И встал царь Языкия рано утром, и собрал начальников города, и пошел в дом Господень. И привели 7 тельцов, и 7 овнов, и 7 агнцев, и 7 козлов на жертву о грехе за царство и за святилище и за Иудею. И приказал он сынам Аароновым, священникам, вознести все сожжения на жертвенник Господень. И закололи тельцов, и взяли священники кровь, и окропили жертвенник, и закололи овнов, и окропили кровью жертвенник, и закололи агнцев, и окропили кровью жертвенник. И привели козлов за грех пред лице царя и собрания, и они возложили руки свои на них. И закололи их священники, и очистили кровью их жертвенник для заглаждения грехов всего Израиля. Ибо за всего Израиля приказал царь принести все сожжения и жертву о грехе. И поставил он левитов в доме Господнем с кимвалами, псалтирями и цитрами по уставу Давида и Гада, прозорливца царева, и Нафана пророка, так как от Господа был устав этот через пророков его. И стали левиты с музыкальными орудиями Давидовыми и священники с трубами. И приказал Языкия вознести все сожжения на жертвенник. И в то время, как началось все сожжение, началось пение Господу при звуке труб и орудий Давида, царя Израилева. И все собрание молилось, и певцы пели, и трубили трубы, доколе не окончилось все сожжение. По окончании же все сожжения царь и все находившиеся при нем преклонились и поклонились. И сказал царь Языкия и князья левитам, чтобы они славили Господа словами Давида и Асафа прозорливца. И они славили с радостью и преклонялись и поклонялись. И продолжал Языкия и сказал: «Теперь вы посвятили себя Господу, приступайте и приносите жертвы и благодарственные приношения в дом Господень». И понесло все собрание жертвы и благодарственные приношения, и всякий, кто расположен был сердцем, все сожжения. И было число все сожжений, которые привели собравшиеся, 70 волов, 100 овнов, 200 агнцев. Все это для все сожжения Господу. Других священных жертв было 600 из крупного скота и 3000 из мелкого скота. Но священников было мало, и они не могли сдирать кож со всех всесожжений, и помогали им братья их левиты до окончания дела и доколе освятились прочие священники. Ибо левиты были более тщательны в освящении себя, нежели священники. При том же всесожжений было множество стуками мирных жертв и с возлияниями при всесожжении. Так восстановлено служение в доме Господнем. И радовался Языкия и весь народ о том, что Бог так расположил народ, ибо это сделалось неожиданно. Глава 30. И послал Языкия по всей земле Израильской и Иудее, и письма писал к Ефрему и Манассии, чтобы пришли в дом Господень в Иерусалим для совершения Пасхи Господу Богу Израилеву. И положили на совете царь и князья его, и все собрание в Иерусалиме, совершить Пасху во второй месяц, ибо не могли совершить ее в свое время, потому что священники еще не освятились в достаточном числе, и народ не собрался в Иерусалим. И понравилось это царю и всему собранию. И определили объявить по всему Израилю от Версавии до Дана, чтобы шли в Иерусалим для совершения Пасхи Господу Богу Израилеву, потому что давно не совершали ее, как предписано. И пошли гонцы с письмами от царя и от князей его по всей земле Израильской и Иудее, и по повелению царя говорили: «Дети Израиля, обратитесь к Господу, Богу Авраама, Исаака и Израиля, и Он обратится к остатку, уцелевшему у вас от руки царей ассирийских. И не будьте таковы, как отцы ваши и братья ваши, которые беззаконно поступали пред Господом, Богом отцов своих, и Он предал их на опустошение, как вы видите. Ныне не будьте жестоковыйны, как отцы ваши, покоритесь Господу и приходите во святилище Его, которое Он освятил навек, и служите Господу Богу вашему, и Он отвратит от вас пламень гнева своего. Когда вы обратитесь к Господу, тогда братья ваши и дети ваши будут в милости у пленивших их и возвратятся в землю сию, ибо благ и милосерд Господь Бог ваш и не отвратит лица от вас, если вы обратитесь к Нему». И ходили гонцы из города в город по земле Ефремовой и Манассииной и до Завулоновой, но над ними смеялись и издевались. Однако некоторые из колена Асирова, Манассиина и Завулонова смирились и пришли в Иерусалим. И над Иудеею была рука Божия, даровавшая им единое сердце, чтоб исполнить повеление царя и князей по слову Господню. И собралось в Иерусалим множество народа для совершения праздника опресноков во второй месяц, собрание весьма многочисленное. И встали и ниспровергли жертвенники, которые были в Иерусалиме, и все, на чем совершаемо было курение идолам, разрушили и бросили в поток Кедрон. И закололи пасхального агнца в 14-й день второго месяца. Священники и левиты, устыдившись, освятились и принесли все сожжения в дом Господень. И стали на своем месте по уставу своему, по закону Моисея, человека Божия. Священники кропили кровью, принимая ее из рук левитов. Так как много было в собрании таких, которые не освятились, то вместо нечистых левиты закалывали пасхального агнца для посвящения Господу. Многие из народа, большую частью из колена Ефремова и Манассиина, из Сахарова и Завулонова, не очистились, однако же они ели Пасху не по уставу. Но Езекия помолился за них, говоря: «Господь благий! Да простит каждого, кто расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Господа Бога, Бога отцов своих, хотя и без очищения священного». И услышал Господь Езекию и простил народ. И совершили сыны Израилевы, находившиеся в Иерусалиме, праздник опресноков в 7 дней, с великим весельем. Каждый день левиты и священники славили Господа на орудиях, устроенных для славословия Господа. И говорил Езекия по сердцу всем левитам, имевшим доброе разумение в служении Господу, и ели праздничные 7 дней, принося жертвы мирные и славя Господа, Бога отцов своих. И решило все собрание праздновать другие 7 дней, и провели эти 7 дней в веселье, потому что Езекия, царь иудейский, выставил для собравшихся 1000 тельцов и 10 тысяч мелкого скота, и вельможи выставили для собравшихся 1000 тельцов и 10 тысяч мелкого скота, и священников освятилось уже много, и веселились все собравшиеся из Иудеи, и священники, и левиты, и все собрание, пришедшее от Израиля, и пришельцы, пришедшие из земли Израильской и обитавшие в Иудее. И было веселье великое в Иерусалиме, потому что со дней Соломона, сына Давидова, царя Израилева, не бывало подобного сему в Иерусалиме. И встали священники и левиты, и благословили народ. И услышан был голос их, и взошла молитва их в святое жилище его на небеса. Глава 31. По окончании всего этого пошли все израильтяне, там находившиеся, в города иудейские, и разбили статуи, срубили посвященные дерева и разрушили высоты и жертвенники во всей Иудее и в земле Вениаминовой, Ефремовой и Манассииной до конца. И потом возвратились все сыны Израилевы, каждый во владение свое, в города свои. И поставил Езекия череды священников и левитов по их распределению, каждого при деле своем, священническом или левитском, при всесожжении и при жертвах мирных, для службы, для хваления и славословия у ворот дома Господня. И определил царь часть из имущества своего на всесожжение, на всесожжение утреннее и вечернее, и на всесожжение в субботы и в новомесячия, и в праздники, как написано в законе Господнем. И повелел он народу, живущему в Иерусалиме, давать определенное содержание священникам и левитам, чтоб они были ревностны в законе Господнем. Когда обнародовано было это повеление, тогда нанесли сыны Израилевы множество начатков хлеба, вина и масла и меду, и всяких произведений полевых, и десятин из всего нанесли множество. И израильтяне и иудеи, живущие по городам иудейским, также представили десятины из крупного и мелкого скота и десятины из пожертвований, посвященных Господу Богу их, и наложили груды. В третий месяц начали класть груды, и в седьмой месяц кончили. И пришли языки и вельможи, и увидели груды, и благодарили Господа и народ его Израиля. И спросил Езекия священников и левитов об этих грудах. И отвечал ему Азария, первосвященник из дома Садокова, и сказал: «С того времени, как начали носить приношения в дом Господень, мы ели досыта, и многое осталось, потому что Господь благословил народ свой. Из оставшегося составилось такое множество». И приказал Езекия приготовить комнаты при доме Господнем. И приготовили, и перенесли туда приношения и десятины, и пожертвования со всею точностью. И был начальником при них Хонания левит и Симей, брат его, вторым. А Иехиил, и Азазия, и Нахав, и Асаил, и Иеремов, и Иозавад, и Елиел, и Смахия, и Махав, и Бенания – были смотрителями под рукою Ханании и Симея, брата его, по распоряжению царя Езекии и Азарии, начальника при Доме Божием. Коре, сын Имны, левит, привратник на восточной стороне, был при добровольных приношениях Богу для выдачи принесенного Господу и важнейших из вещей посвященных. И под его ведением находились Еден и Миниамин, и Иешуа, и Шемаии, и Амария, и Шехания в городах священнических, чтоб верно раздавать братьям своим части, как большому, так и малому, сверх списка их, всем мужеского пола от 3 лет и выше, всем ходящим в дом Господа для дел ежедневных, для служения их по должностям их и по отделам их, и внесенным в список священникам по поколениям их, и левитам от 20 лет и выше, по должностям их, по отделам их, и внесенным в список со всеми малолетними их, с женами их, и с сыновьями их, и с дочерями их, всему обществу, ибо они со всею верностью посвятили себя на священную службу. И для сынов Аароновых, священников в селениях вокруг городов их, при каждом городе поставлены были мужи поименованные, чтобы раздавать участки всем мужеского пола у священников и всем внесенным в список у левитов. Вот что сделал Езекия во всей Иудее, и он делал доброе и справедливое и истинное пред лицем Господа Бога своего. И во всем, что он предпринимал на служение Дому Божию и для соблюдения закона и заповедей, помышляя о Боге своем, он действовал от всего сердца своего и имел успех. Глава 32. После таких дел и верности пришел Сеннахерим, царь ассирийский, и вступил в Иудею, и осадил укрепленные города, и думал отторгнуть их себе. Когда Езекия увидел, что пришел Сеннахерим с намерением воевать против Иерусалима, тогда решил с князьями своими и с военными людьми своими засыпать источники воды, которые вне города, и те помогли ему. И собралось множество народа, и засыпали все источники и поток, протекавший по стране, говоря: «Да не найдут цари ассирийские, пришедшие сюда, много воды». И ободрился он и восстановил всю обрушившуюся стену, и поднял ее до башни, и извне построил другую стену, и укрепил Милло в городе Давидовом, и наготовил множество оружия и щитов, и поставил военачальников над народом, и собрал их к себе на площадь у городских ворот, и говорил к сердцу их и сказал: «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь царя ассирийского и всего множества, которое с ним, потому что с нами более, нежели с ним. С ним мышца плотская, а с нами Господь Бог наш, чтобы помогать нам и сражаться на бранях наших». И подкрепился народ словами Езекии, царя иудейского. После сего послал Сеннахерим, царь ассирийский, рабов своих в Иерусалим, сам он стоял против Лахиса и вся сила его с ним, к Езекии, царю иудейскому, и ко всем иудеям, которые в Иерусалиме, сказать: «Так говорит Сеннахерим, царь ассирийский, на что вы надеетесь и сидите в крепости в Иерусалиме? Не обольщает ли вас Езекия, чтобы предать вас смерти от голода и жажды, говоря: Господь Бог наш спасет нас от руки царя ассирийского? Не этот ли Езекия разрушил высоты его и жертвенники его и сказал Иудее и Иерусалиму: пред жертвенником единым поклоняйтесь и на нем совершайте курение? Разве вы не знаете, что сделал я и отцы мои со всеми народами земель? Могли ли боги народов земных спасти землю свою от руки моей? Кто из всех богов народов, истребленных отцами моими, мог спасти народ свой от руки моей? Как же возможен ваш бог спасти вас от руки моей? И ныне пусть не обольщает вас Езекия и не отклоняет вас таким образом. Не верьте ему. Если не в силах был ни один бог, ни одного народа и царства спасти народ свой от руки моей и от руки отцов моих, то и ваш бог не спасет вас от руки моей». И еще многое говорили рабы его против Господа Бога и против Езекии раба его. И письма писал он, в которых поносил Господа Бога Израилева и говорил против него такие слова: «Как боги народов земных не спасли народов своих от руки моей, так бог Езекии не спасет народа своего от руки моей». И кричали громким голосом на иудейском языке к народу Иерусалимскому, который был на стене, чтобы устрашить его и напугать его и взять город. И говорили о боге Иерусалима, как о богах народов земли, изделий рук человеческих. И помолился царь Езекия и Исаия, сын Амосов, пророк, и возопили к небу. И послал Господь ангела, и он истребил всех храбрых и главноначальствующего и начальствующих в войске царя ассирийского. И возвратился он со стыдом в землю свою. И когда пришел в дом Бога своего и сшедшие из чресл его поразили его там мечем. Так спас Господь Езекию и жителей Иерусалима от руки Сеннахерима, царя ассирийского, и от руки всех, и оберегал их отовсюду. Тогда многие приносили дары Господу в Иерусалим и дорогие вещи Езекии, царю иудейскому, и он возвеличился после сего в глазах всех народов. В те дни заболел Езекия смертельно и помолился Господу, и он услышал его и дал ему знаменье. Но не воздал Езекия за оказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его, и был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим. Но как смирился Езекия в гордости сердца своего, сам и жители Иерусалима, то не пришел на них гнев Господень во дни Езекии. И было у Езекии богатства и славы весьма много, и хранилище он сделал у себя для серебра и золота и камней драгоценных, и для ароматов и щитов, и для всяких драгоценных сосудов, и кладовые для произведений земли, для хлеба, вина и масла, и стойла для всякого рода скота, и дворы для стад. И города построил себе. И стад мелкого и крупного скота было у него множество, потому что дал ему Бог весьма большое имущество. Он же, Езекия, запер верхний проток вод Геона и провел их вниз, к западной стороне города Давидова, и действовал успешно Езекия во всяком деле своем. Только при послах царей вавилонских, которые присылали к нему спросить о знамении, бывшем на земле, оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце. Прочие деяния Езекии и добродетели его описаны в видении Исаии, сына Амосова, пророка, и в книге царей иудейских и израильских. И почил Езекия с отцами своими, и похоронили его над гробницами сыновей Давидовых. И почесть воздали ему по смерти его все иудеи и жители Иерусалима. И воцарился Манассия, сын его, вместо него.
0: Глава 33. 12 лет был Манассия, когда воцарился, и 55 лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и снова построил высоты, которые разрушил Езекия отец его, и поставил жертвенники Ваалам, и устроил дубравы, и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему, и соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь: «В Иерусалиме будет имя мое вечно», и соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня. Он же проводил сыновей своих через огонь в долине сына Енномова, и гадал, и ворожил, и чародействовал, и учредил вызывателей мертвецов и волшебников. Много делал он неугодного в очах Господа к прогневлению его. И поставил резного идола, которого сделал в доме Божием, о котором говорил Бог Давиду и Соломону, сыну его: «В доме сём и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я положу имя мое навек, и не дам впредь выступить ноге Израиля из земли сей, которую я укрепил за отцами их, если только они будут стараться исполнять все, что я заповедал им, по всему закону и уставам и повелениям, данным рукою Моисея». Но Манассия довел Иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. И говорил Господь к Манассии и к народу его, но они не слушали. И привел Господь на них военачальников царя ассирийского, и заковали они Манассию в кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон. И в тесноте своей он стал умолять лице Господа Бога своего
2: и глубоко смирился пред Богом отцов своих, и помолился ему, и Бог преклонился к нему, и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его, и узнал Манассия, что Господь есть Бог, и после того построил внешнюю стену города Давидова на западной стороне Геона, по лощине и до входа в рыбные ворота, и провел ее вокруг Афела, и высоко поднял ее, и поставил военачальников по всем укрепленным городам в Иудее, и низверг чужеземных богов и идола из дома Господня, и все капища, которые соорудил на горе дома Господня и в Иерусалиме, и выбросил их за город, и восстановил жертвенник Господень, и принес на нем жертвы мирные и хвалебные, и сказал иудеям, чтоб они служили Господу Богу Израилеву.

Амон, когда воцарился и 2 года царствовал в Иерусалиме, и делал неугодное в очах Господних так, как делал Манассия, отец его, и всем истуканам, которых сделал Манассия, отец его, приносил Амон жертвы и служил им, и не смирился пред лицем Господним, как смирился Манассия, отец его. Напротив, Амон умножил свои грехи. И составили против него заговор слуги его, и умертвили его в доме его. Но народ земли перебил всех бывших в заговоре против царя Амона, и воцарил народ земли Иосию, сына его, вместо него.

0: В эфире программа «Вечная истина». Когда мы обращаем свой взор к мирозданию, то бесконечно восхищаемся Его Создателем. Мы дети Божии, наш путь лежит к Его Царству. На каждой звездочке написано имя Бога. Каждый человек имеет в себе божественное начало. Господь оставил нам свое слово, Библию. Изучайте вместе с нами его истины. У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: Я лично хочу поприветствовать вас на программе «Вечная истина». Курс «Вечная истина» включает в себя обзор целой Библии. На наших предыдущих занятиях мы завершили обзор поэтических книг Библии. Сейчас мы подошли к новому разделу или к новой части Библии. Эта часть Библии считается сущностью Ветхого Завета, особенно если рассматривать это с точки зрения Нового Завета. В Новом Завете вы найдете выражение, которое описывает эту часть Ветхого Завета, которую мы рассматриваем. Это выражение – закон и пророки. С помощью этой фразы Новый Завет часто ссылается на Ветхий Завет. Когда Новый Завет ссылается на Ветхий Завет, как на закон и пророков, то вот о чем это нам говорит.

0: что есть две важнейшие части в Ветхом Завете. Первая важнейшая часть Ветхого Завета – это закон, первые пять книг Библии, Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Вторая важнейшая часть Ветхого Завета – это пророки. Эту часть мы будем рассматривать сейчас, и таким образом мы подготовимся к обзору книги пророка Исаии. В кратком изложении Библии я сказал, что в Библии есть 10 различных видов книг. 5 видов книг в Ветхом Завете и 5 видов книг в Новом Завете. В Ветхом Завете у нас есть книга законов, исторические книги, поэтические книги, большие пророки и малые пророки. В Новом Завете мы видим 4 Евангелия, которые мы также называем «Историей жизни Иисуса Христа», одну историческую книгу «Послания Павла», «Общие послания» и одну пророческую книгу «Откровение». В Ветхом Завете между книгой закона и пророками есть 2 вида книг. Это исторические книги и поэтические книги. Исторические книги составляют раздел, который мы уже исследовали, начиная книгой Иисуса Навина и заканчивая книгой Есфирь. Мы завершили обзор других книг, которые находятся между книгами закона и пророками, которые называются поэтическими книгами. Один из важнейших моментов относительно исторических книг – это то, что они дают нам исторический контекст жизни и проповедования пророков, а также их страданий и смерти. Помните, когда мы рассматривали исторические книги, я сказал, что вы должны вплести пророков в исторические книги, потому что все пророки рассматриваются в историческом контексте исторических книг. Также в Ветхом Завете есть поэтические книги, которые отделяют от закона и пророков. Поэтические книги – это богодухновенная поэзия. Однако основная сущность Ветхого Завета – это закон и пророки. Когда я рассматривал первые 5 книг Библии, я сказал, что они – краеугольный камень Библии. Вот почему я провел так много времени, исследуя книги закона. Так как мы подошли к книге Исаии и начинаем изучать пророков, мы должны осознавать, что мы подошли к другой важнейшей части Ветхого Завета. В Новом Завете вы часто встречаете выражение «пророки». Мне нравится этот драматический момент, когда апостол Павел в цепях, защищая себя перед царем Агриппой, поднимает свои цепи к царю и говорит: «Царь Агриппа, веришь ли ты пророкам? Я знаю, что веришь пророкам». Когда Писание обращается к пророкам или к закону и пророкам, Писание обычно ссылается на пророков, которые писали книги или пророческие произведения. Было много великих пророков, которые не писали книги. Илия был великим пророком, но Илия не написал ни одной книги. Поэтому, когда Новый Завет обращается назад к закону и пророкам, Новый Завет обращается к каждому пророку, который жил, и каждому пророку, который писал книги или пророческие произведения. Мы подошли к пророкам, и я чувствую, что я должен представить вам некоторых из моих святых друзей, которые также являются моими святыми героями. В Библии 17 пророческих книг, однако авторами этих книг являются 16 пророков, потому что Иеремия написал 2 пророческие книги. Он написал книгу, которая называется «Книга пророка Иеремии», и небольшое продолжение, которое он назвал «Плач Иеремии». Нам необходимо некоторое представление об этих пророках перед тем, как мы начнем постепенно изучать их. Это то, что я хотел бы сделать на этом первом занятии, посвященном пророкам, которое я назвал «Профиль пророка». Перед тем, как мы будем рассматривать пророков в перспективе, нам необходимо сравнить пророков со священниками. В книгах закона важный духовный лидер – это священник. Основное внимание направлено на священников. У священника очень важная роль и функция, потому что священники ходатайствовали за людей, когда люди согрешали. Также священники играли важную роль, потому что священники были учителями Божьего народа. Священники объясняли Божьим людям Писание. Священники отвечали на их вопросы относительно Писания, о жертвоприношениях и о церковных таинствах в Ветхозаветном храме в пустыне и позже в храме Соломона. Священник наследовал титул священника при рождении, потому что он был потомком Аарона или Левия. Священники очень часто становились порочными и грешными людьми. Осия записал такое выражение: «Священники не отличаются от других людей». Дети Израиля действительно были похожи на своих духовных родителей, священников. Очень часто, когда люди отступали от Бога и впадали в грех, священники вели людей по направлению ко греху. Вот почему Осия говорит: «Священники не отличаются от других людей». Это потому, что священники были порочными и грешными, и люди, которые следовали за ними, также были порочными и грешными. И в это время на сцене появились пророки. Пророки не рождались пророками. У пророков, которые были призваны на это служение, было разное происхождение и занятие. 2 или 3 пророка были священниками, когда они были призваны быть пророками, но это было редкое исключение. Некоторые пророки были из иудейской знати, когда они были призваны. Мы видим в исторических книгах, что пророки были связаны с царями. Некоторые из них были призваны из мирских должностей. Амос был сборщиком смоковницы и пастухом, когда он был призван быть пророком. Должность и служение пророка не наследовались. Должность священника передавалась по наследству. По существу, священник – это был человек, который приходил в присутствие Бога и ходатайствовал перед Богом за людей. Пророк был человеком, который приходил от Бога к людям с посланием Бога к людям. В какой-то степени вы можете сказать, что нет проблемы – нет пророка. Пророки появляются на сцене, потому что есть проблемы. Когда мы подходим к историческим книгам, необходимо помнить исторический факт, что все пророки, которые писали эти книги, жили в период, который длился около 400 лет. 400 лет – это период времени книги Судей, время, которое прошло между событиями в книге Бытия и событиями в книге Исход, и период времени между Ветхим и Новым Заветом. Пророки жили и пророчествовали приблизительно с 800 года до нашей эры до 400 года до нашей эры. И вот причина призвания пророков в этот период истории иудеев. Люди впали в грех, особенно они были виновны в грехе идолопоклонства. Они служили и поклонялись другим богам, поэтому-то Божий суд состоял в том, чтобы атаковать их в форме ассирийского нашествия и пленения Северного царства. Через 100 лет, как продолжение этого, произошло Вавилонское нашествие и пленение Южного царства. Большинство пророков, которые писали книги, жили в период, предшествующий ассирийскому и вавилонскому нашествиям и завоеваниям, или они служили и проповедовали в то время, когда происходили эти события. 3 из 16 пророков служили и проповедовали после этих нашествий и пленений и имеют отношение к восстановлению, которое произошло после возвращения Божьего народа из Вавилонского плена. Большинство этих пророков предваряют завоевание или нашествие, или они служат во время нашествия и завоевания. Пророки, которые предваряют ассирийское пленение Северного царства и Вавилонское пленение Южного царства, по существу проповедуют это послание. Если вы духовно возродитесь, если вы искренне покаетесь в своем грехе идолопоклонства, то ассирийское нашествие и пленение, Вавилонское нашествие и пленение не произойдут. Эти пророки призывали к покаянию и духовному возрождению. В большинстве случаев люди были глухи к этим посланиям. Проповеди пророков не были услышаны и приняты во внимание. Их осмеивали, над ними издевались, и они часто страдали. Многие из них умерли, потому что они проповедовали то, что никто не хотел слышать. Когда пророки осознавали, что люди не откликались на их послания, они проповедовали о том, что нашествия и пленения грядут, и когда они настанут, это будет наказание всемогущего Бога, потому что вы не покаялись в вашем идолопоклонстве. Как мы уже видели во время нашего обзора исторических книг, когда ассирийцы завоевали Северное царство, то всех людей увели в плен, и о Северном царстве больше никогда не слышали. Эти 10 колен, которые жили на севере и которые назвали себя Израилем, были преданы забвению. Через 100 лет вавилоняне захватили Южное царство. Тогда пророки проповедовали послание надежды в связи с вторжением и пленением. Они получили пророческое откровение. Пророки говорили людям: «Вы возвратитесь из плена. Через 70 лет от сегодняшнего дня вы вернетесь из этого плена». Они видели возвращение из Вавилонского плена как проявление милости и благодати Бога. Однако большинство пророков не дожили до того момента, когда это произошло. Кроме тех аспектов служения пророка, о которых я вам рассказал, были еще некоторые другие аспекты. Вместе с их мольбами о покаянии и возрождении они проповедовали о справедливом обществе. Когда современные проповедники затрагивают вопросы общественной несправедливости, они проповедуют избранные отрывки из книг пророков, потому что пророки выступали против общественной несправедливости в их дни. Однако основное внимание в своих проповедях пророки уделяли не социальной несправедливости. Главное, о чем они проповедовали, это о грехе Божьих людей, особенно об их идолопоклонстве. Пророки проповедовали, что наказание Божье идет в виде этих 2 пленений. В случае Вавилонского пленения послание пророка было посланием милости, благодати и надежды. Надежда, которую проповедовали пророки Северному царству Иудеи, была единственной надеждой, которая была у Божьих людей во время их Вавилонского плена. Когда пророки, например, Иеремия, проповедовали о возвращении из плена, они проповедовали милость и благодать Бога. Другая интересная тема в послании пророков – это их проповеди о том, что Божий народ будет рассеян до краев земли. Когда они проповедовали об этом, они всегда говорили то, что народ будет рассеян, но также они говорили о возвращении после этого рассеивания. Когда они проповедовали о возвращении из Вавилонского плена, вместе с обещанием вы очень часто найдете мессианское пророчество. Мессианские пророчества тяжело отделить от буквальных пророчеств о возвращении из Вавилонского плена, которое произошло через 70 лет после того, как Божий народ был уведен в Вавилонский плен. Также тяжело отделить пророчество о первом приходе Мессии от пророчеств, которые касаются нашего времени и второго пришествия Иисуса Христа. Пророки представляют нам эти великие мессианские пророчества. Они проповедуют, что Божье решение проблемы греха придет через Спасителя, через Его Сына, через Иисуса Христа. Эти пророки рассказывают о двух пришествиях Христа. Первый раз Он приходит как Спаситель, который претерпел страдания, который умер за грехи всего мира. Но потом Он приходит вновь. Он приходит, и мы называем этот период второе пришествие Иисуса Христа, чтобы привести все в порядок. Мессианские пророчества, которые соединились с пророчеством о возвращении из Вавилонского плена, это самый замечательный аспект пророков. Слово «пророк» в действительности значит «тот, кто говорит от Бога». Поэтому пророк – это человек, через которого говорил Бог. Это самое основное значение слова «пророк». Эти пророки говорили от Бога в двух смыслах. Первое – они говорили слово Бога. Это значит, что они были великими проповедниками Библии. Они также пророчествовали или они предсказывали события, которые еще не произошли. Некоторые из тех событий, о которых они пророчествовали, еще должны произойти. Когда мы слышим слово «пророк», мы думаем о роли пророка, как о духовном предсказателе погоды. Людей интригует то, что один из аспектов служения пророка – предсказание. Аспект предсказания служения пророка был очень динамичной частью его служения, но это была сравнительно очень маленькая часть его служения. Главным образом, пророки не были духовными предсказателями погоды. Пророки были проповедниками. Они проповедовали Божье Слово с силой и властью. И пророк, и священник проповедовали Божье Слово Божьему народу. Священники объясняли Божье Слово, учили людей Божьему Слову и отвечали на вопросы людей о Божьем Слове. Пророки увещевали людей следовать Божьему Слову и применять Божье Слово в своей жизни. Пророки часто получали пророческие откровения истины. Но в большинстве случаев, начиная с Иисуса Навина, пророки проповедовали Божье Слово, которое уже было записано и которое было дано через Моисея. Вот почему я говорю, что Моисей – это гигант среди пророков, потому что Моисей получал Слово от Бога, которое он назвал «закон Бога» или «закон Моисея». Эти пророки проповедовали «закон Моисея». И опять безжалостные часы говорят мне о том, что время нашего занятия истекло. Присоединяйтесь ко мне в следующий раз, когда я расскажу вам о пророках больше. Это даст вам возможность понять и разобраться в самой большой части Святой Библии.
1: Вы слушали программу «Вечная истина». До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

Искушение. Молчат барханы о прошлом упрямо. Лишь слово Божье вещает поныне предельно сжато, как в телеграмме. Был 40 дней, искушаем в пустыне. Палило солнце, как в кузнице горны, голод со смертью бродил в обнимку, и вся пустыня смотрела гордо на приближавшийся поединок. Дьявол опытен, дьявол практик, он взялся за дело без легионов, ведь стоит немало усилий потратить ради погибели миллионов. Вдруг тишь пустыни речью лукавой была разорвана, словно залпом. Ты пищи хочешь? Так сделай камни кусками хлеба, ведь ты же взалкал. А телу трудно выдержать 40, оно на жизнь претендует законно. Хотя бы немного хлебных корок, пусть даже из камня сотворенных. Голод врезался в тело, как бритва, сознанию крича «Для сытых небо!» А сердцу стучи единым ритмом «Хлеба! Хлеба! Хлеба!» Но кротко уста покорились духу, в решающий миг, не ища средины. Пусть даже дрожали, пусть даже пухли, но все же сказали «Не хлебом единым». Дьявол злится, но внешне сдержан, ответ Христа не сконфузил профиль. Еще осталась одна надежда — богатством путь перекрыть Голгофе. Я власть Христу предложу, недаром ее отняв у царей непреклонных. Он сделает мне бесподобный подарок, лишившись силы в одном поклоне. В мгновение времени все царства мира пред ним промчались со скоростью света. От южных широт до гор Таймыра решалось спасение людей ответом. А в мысли рвется дьявола эхо «Себя пожалей! Избрав бездорожье, ты будешь отвергнут безумным смехом, а после распят. А ты ведь сын Божий!» Но нет, зажженный любовью к миру, он отвергает греха услугу и, выйдя в поиск, проходит мили, чтоб душам бедным явиться другом. И даже в муках раскрыл объятия, не захватив себе и хитона, но утвердил любовь над проклятием главой склоненной. Аминь.

счет. Когда большой нам присылают счет за газ, за свет, за воду, телефон, от огорчения нас бросает в пот. От возмущения вылетает стон. Не может быть, с меня хотят сорвать в 3 раза больше. Это же грабеж. Но счетчики не могут нам солгать. Не свойственно машинам точным ложь. Мы мечемся, в контору мы идем, где счет проверить могут без труда. Все правильно. И утихает гром, и молча мы краснеем от стыда. Раздумье охватывает нас, как так? И платим, хоть любой не рад. Не заплатить, но в тот же самый час все выключат, жизнь превратится в ад. Вы думаете, счетчики лишь тут, в домах и в учреждениях на земле? Настанет срок, и счет нам подадут за каждый шаг, за нашу жизнь во зле. Он нас своим размером ужаснет. Как? Неужели это сделал я? И будут слезы, и холодный пот охватит нас, раскаянием гнетя. Ты был всегда сторонником вражды, держал все деньги в банке, взаперти, завидовал, желал врагу беды, наушничал. За это все плати. Счет точен. Боже, чем платить? Увы, ошибочно земное решено. И скажут всем таким: идите ж вы туда, где грустно, холодно, темно. И волосы тогда мы будем рвать, но это нас ничуть не облегчит. Отвергнута безумно благодать. Ушли мы в мир, и вот за это стыд. Что в заключении надо подчеркнуть? Когда мы в жизни платим по счетам, оглядываться будем на свой путь, чтоб не страдать, не сокрушаться там. Аминь.

Две грешницы. К святому старцу, жившему вдали, две женщины на исповедь пришли. Одна сказала: «Грех убийствен мой, он отнял радость, счастье и покой. Куда бы я ни ехала, ни шла, я отрешиться не могу от зла, свершенного в дни юности моей среди широких пагубных путей. Простит ли Бог за этот грех меня, что горячее адского огня?» И потекли потоки жгучих слез, как только скорбный прозвучал вопрос, ждала ответа, голову склонив. Но старец был смиренен, молчалив, и, слушая покаявшийся стон, «Что скажешь ты?» — спросил другую он. «Большим грехом не согрешила я. Угодно будет Богу жизнь моя. Грехи такие все живя творят, но Бог за них не посылает в ад. Подругу мне, конечно, очень жаль, но мне такая не к лицу печаль. Зачем стонать, когда светла душа, когда живу почти что не греша? И потому я духом весела. Зачем же ты на исповедь пришла? Зачем пришла? Узнать, что скажешь ты, кому проявишь больше доброты. Вот что сказать обоим вам хочу. Здоровые не ходят ко врачу, а раз пришли, то вот вам мой наказ. Идите в степь не завтра, а сейчас. Ты, что в тяжелом горе слезы льешь, один огромный камень принесешь. А ты камней побольше набери, мельчайших, как морские янтари. А слушаться возможно ли старика? Пошли, хоть ноша будет нелегка. А что же совершилось потом? Вот женщины опять пред стариком. Что делать нам? Пойти в обратный путь и камни все своим местам вернуть. Где взяли их, там надо положить, чтоб похвалу от Бога заслужить. Та, что один лишь камень принесла, без промедления след его нашла. Другая же бродила до зари, забыв, откуда эти янтари, и принесла обратно свой мешок и выслушала вот такой урок. Грехи твои, как камешки в суме, хоть нет тревоги в сердце и в уме, не знаешь ты, где грех свершен, когда, что ждет тебя, великая беда. С мешком грехов представив пред судьей, чем ты искупишь путь греховный свой, где будет место для таких, как ты? Что ждет их, царство скорбной темноты, отрадней доля грешницы большой, страдающей и телом, и душой, благословляет грешных Иисус всех, кто пред ним кладет греховный груз. Он им откроет дверь в чертог Отца, где радость без начала и конца. Что было дальше? Надо ль продолжать? Покаяться зовет нас благодать, бахвалиться безгрешностью грешно. Кто хвалится, у тех в душе темно. Лишь сокрушенных сердцем примет Бог в украшенный сиянием чертог. Аминь.

ангелу Ефесской. «Подожди, себя останови, слышишь ли?» Звучит все так же веско слово о потерянной любви, сказанное ангелу Ефесской. В тех коротких фразах грусть и боль поселились вовсе не случайно. Ты оставил первую любовь и забыл, каким ты был вначале. О тебе скорблю я всякий день, возвращенья жду, но все напрасно. Отчего, скажи мне, как и где искорка любви твоей погасла? Ты имеешь христианский вид, трудишься, усталости не зная, только труд, что сделан без любви, ничего в глазах моих не значит. Оглянись на прожитые дни, отыщи те памятные даты, где порвалась та святая нить, что связала нас с тобой когда-то. Знай, не стану вечно я стучать, будет горьким для тебя прощенье. Может быть, последний раз сейчас обращаю я к тебе моленье, и опять волнуясь и любя, не дождусь желанного ответа. Неужели снова для тебя бесполезным было слово это, и напрасно голос мой звучал, словно птица билась в стекло грудью? Ты мне не желаешь отвечать сердцем легкомысленным и грубым. Не спеши, себя останови, ведь для нас звучит все так же веско слово о потерянной любви, сказанное ангелу Ефесской. Аминь.

не научила умирать. Она в автомобильной катастрофе разбилась в расцвете юных лет. Лежит в больнице, заострился профиль, во взгляде гаснет слабый жизни свет. В халатах белых, не волнуясь очень, врачи шепнули тихо в стороне. Она, наверное, не протянет ночи, и слух поймал тот шепот в тишине. «Пришлите мать!» — она сказала строго. «Велите ей сейчас ко мне войти!» И мать вошла, и стала у порога, и не решаясь ближе подойти. «Встань здесь, поближе, мать! Я умираю! Меня ты петь учила, танцевать, я на рояле хорошо играю, но вот теперь мне нужно умирать». «Мне страшно, мама, о Боге я не знаю. Скажи, ответь, как вечность мне встречать?» Учила жить. «Но вот я умираю, а ты не научила умирать. Мы прославляем матерей так много, благоговеем перед словом «мать». Но только мать, кто носит в сердце Бога, детей научит жить и умирать. Аминь.

Он священниками обруганный на совет нечестивых ходил. Был он деревом необструганным, другом мытарей грешных был. Был закона он нарушителем, ветхих правил не соблюдал, развращенных и развратителей поцелуев не избегал. И раскинулось древо могучее у потока греховных вод, и к нему устремился измученный книжной праведностью народ. И от листьев Христовой благости прозревали сердца людей, и от ярости, и от зависти потемнело в глазах вождей, и в незрячих очах служителей Сын Небес бесноватым слыл. Агнец Божий, Мессия, Спаситель наш, богохульником назван был. И безжизненной буквы блюстители, чтобы совесть была чиста, как антихриста лжеучителя, осудили на смерть Христа и прибили живое дерево к перекрещенным чурбакам, и позор своего неверия водрузили на Божий храм. Задыхаясь от дыма ладана, я смотрел на оклады святых. Неужели на смерти распятого заработана слава их? И великое чудо свершилось. Кто бы в это поверить мог? Поманил меня взором милости приколоченный к дереву Бог. И когда у креста кровавого я мучительный задал вопрос: где же истина, где праведность? Здесь, со стоном вздохнул Христос. Аминь.

В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

одинока холодная камера, стены серые, мрак, тишина. От тоски вдруг душа моя замерла, на ресницах блеснула слеза. Не стучись, алташечка милая, но лети в дорогие края, где живут мои братья, любимые, где осталась родная семья. Передай им

вселенную. Ухожу в неземной чудный край, где святая отчизна небесная ожидает всех верных Христу. Там совместно с Христовой невестою

0: Стихи Ольги Май.
1: Я слышал очень часто про город Вифлеем, но где он, я не знаю, я маленький совсем. Хоть я не понимаю, находится где он, зато Иисуса знаю, который там рожден. Мне мало что известно, я маленький еще, но в яслях вифлеемских я знаю, Бог рожден. Недаром зовется святой эта ночь, в которую Бог на земле воплотился, спустился на землю, чтоб людям помочь, младенцем в яслях вифлеемских родился.
2: Стихи Татьяны Жембровской. В виде исключения я хочу не спать, день Христа рождения, чтоб не прозевать. Вдруг услышу пение, светится звезда, напрягаю зрение, тру и тру глаза. За окном завьюжило, не видать низги, и снежинки кружевом все переплели. Мама входит в комнату, не грусти, сынок, тьму небесным золотом побеждает Бог. В день Христа рождения мама говорит, в сердце пусть спасение, звездочка, горит. Прости. Говорят, со мной нет сладу. Это ж надо. Никому не сделал зла, никого не обозвал. Правда, дернул за косичку свою младшую сестричку, а она тут сразу в слезы. Ну, на что это похоже? Для чего рожден Иисус, знают даже дети, чтоб спасти от мрачных уз всех людей на свете, чтобы грех людей взвалить на свои же плечи, а взамен им подарить благостную вечность. Он пришел давным-давно, дал освобождение, пусть душа свободу пьет, получив спасение. Рождества над нами свет, зло теряет силу. Кто еще бредет во тьме? Принимай Мессию. Отражение. Будем носить и образ небесного. 1 Коринфянам 15:49. Христос будто солнце, а мы как лучи. Христос будто лампа, а мы свет свечи. Христос океан, не видать берегов, мы — реки, речушки и звон ручейков. Христос — словно горы, как пик Эверест, а мы — как холмы, что повсюду окрест. Христос был унижен, чтоб я вознесен, изведал болезни, изъявлен был Он. Спаситель — есть Слово живое, а мы — носители вести благой среди тьмы.

христианские новости со всего мира. Атеисты добиваются запрета на молитвы. Атеисты США пытаются добиться запрета на молитвы во время официальных мероприятий, сообщает Regions.ru со ссылкой на World News Daily. Когда я смотрел инаугурацию, у меня сжимался желудок от возмущения, как грубо наша страна нарушает Конституцию, самый важный свой документ. Говорится в одном из исков, поданных в апелляционный суд округа Колумбия. Когда начались эти религиозные высказывания и молитвы во время инаугурации, я испытал временное чувство изоляции, говорится в другом иске. Из-за этих молитв я чувствую себя исключенным из политического процесса и гражданином второго сорта. А когда главный судья Робертс попросил президента сказать «Так помоги мне, Бог», я испытал страх и боль в животе, сказано в третьем. Представитель Тихоокеанского юридического института ТЮИ, который взялся защищать выступавших на инаугурации пасторов Рика Уоррена и Джозефа Лоури от атеистов, на это ответили, что Конституция не требует, чтобы правительство было безнравственным или безбожным. Главный консультант ТЮИ Кевин Снидер напомнил, молитвы имеют в нашей стране долгую и почтенную историю. А президент ТЮИ Брэд Дакус добавил, первую поправку, которая запрещает навязывание религии, нельзя отрывать от здравого смысла. Хотя атеисты, гуманисты и свободомыслящие в Америке составляют ничтожное меньшинство, они вправе свободно выражать и практиковать свое неверие, как им заблагорассудится. Но это не значит, что им в угоду богобоязненное большинство надо лишить голоса. Учреждение форума пакистанских христиан. 5 христианских конфессий Пакистана приняли решение об учреждении форума пакистанских христиан с целью скоординированного ответа на угрозы фундаменталистов, направленных против религиозных меньшинств страны, сообщает Regions.ru. Решение было принято на встрече в Лахоре, в которой участвовали католическая, англиканская и пресвитерианская церкви, а также армия спасения и евангелические ассамблеи. Религиозные меньшинства в Пакистане, говорится в коммюнике, претерпевают социальную дискриминацию, религиозные гонения, злоупотребления со стороны закона и религий, однако правительство, как кажется, не внимает их голосу. Инициатива последовала после недавних нападений на христиан в штате Пенджаб, поясняет Invictory. Большую часть задержанных освободили за неимением доказательств. С 2001 года 50 христиан оказались жертвами терактов. Представители течения ахмедитов, которых остальные мусульмане считают еретиками, также не раз подвергались атакам. Более 100 ахмадитов были убиты, а 700 были арестованы по обвинению в богохульстве. Обнаружена лестница периода второго храма. В ходе раскопок, проводимых израильскими учеными в Иерусалимском национальном парке в городе Давида, был обнаружен фрагмент ступенчатой улицы, ведущей к бассейну Шилоа. Постройка датирована периодом второго храма с 50 года до новой эры по 100 год новой эры, сообщает сайт Министерства туризма Израиля. Впервые эту дорогу обнаружили ученые из Британского фонда исследования Палестины в 1894-97 годах. После завершения раскопок участок был снова покрыт землей. Еще несколько фрагментов улицы были найдены севернее в 1937 году экспедицией Джонса и в 1961-67 годах экспедиции Кэтлин Кэнион. Они также были впоследствии законсервированы. Найденная часть дороги, состоящая из чередующихся широких и узких ступеней, находится в 550 метрах к
югу от Храмовой горы и представляет собой фрагмент главной магистрали Иерусалима, идущей от бассейна Шилоа. Профессор университета Хайвы Рони Рейх сообщает, во времена второго храма паломники начинали свое восхождение на Храмовую гору с этого места. Это самая южная точка дороги, часть которой уже была обнаружена вдоль западного склона Храмовой горы. Археологические раскопки велись на узком промежутке шириной 1-2 метра в западной части дороги. В ходе дальнейших исследований предстоит выяснить, связаны ли между собой найденный фрагмент, другой участок дороги, а также водоотводный канал, обнаруженные неподалеку 2 года назад. Раздел ведет Катерина Гертель.

Посылочка. Жизнь состоит из многих историй. Кто голод пережил, то знает цену хлебу. Всегда, когда хлеб в руки беру, поднимается в сердце благодарность к жене и Богу. Без них я бы не дожил до сегодняшнего дня. Где и когда похоронены мои родители, не знаю. Теперь я самый старший в моем роду. Родился я в сентябре 2014 года. Мне нынче исполнилось 95. Жена меня моложе, но тоже в здравом уме и помнит все еще лучше, чем я. Ее родители поволжские, а мои бессарабские немцы из Баден-Вюртемберга. Перебрались в немецкую колонию на Кавказ. Мария мне сразу понравилась, но пришлось ждать, пока подрастет. 2 года дружили, потом я окончил курсы трактористов и работал в колхозе. Говорить по-русски научился уже взрослым, но от акцента всю жизнь избавиться не мог. Как только рот открою, заговорю, спрашивали: «Ты кто, татарин?» «Немец», — отвечал я. «Ах, немец», — говорили некоторые, и я с ними старался больше не встречаться. Но были и очень хорошие люди, многих война сгубила. Самый несчастный день в моей жизни был, когда нас разлучила трудармия, а самый счастливый, когда я вернулся домой. Мы были такие бедные и такие счастливые. 70 лет вместе, у нас 5 детей, 13 внуков и 22 правнука. Помню всех, кого как зовут, где и когда он родился. Дети у нас хорошие, они нас не забывают. Каждый день навещают, внуки гуляют с нами, по дому помогают. Все хорошо, вот здоровье бы прибавить. А то без тележки во двор выйти боязно, силы не те, рассказывал Яков Граубергер. Любовь подобна дереву, она растет сама собой, глубоко запуская в нас свои корни, и продолжает зеленеть в нашем сердце даже глубокой осенью жизни. От непосильного труда трудоармейцы быстро ослабевали. Карьерная каторжная работа выжимает из человека все соки. После работы грязные люди заходили в бараки и падали на нары. Помыться, постираться не было никакой возможности. Вода привозная. Норма на человека 3 литра в сутки. Хочешь — пей, хочешь — умывайся, хочешь — постирушку устраивай, хочешь — баню. Все очень надеялись на снежную зиму. Пить и есть людям было почти нечего, зато работы валом. Кормили трудоармейцев из рук вон плохо. Не солоно хлебать, что врага целовать, говорят в народе. Чтобы осолить похлебку, повара отрезали от соленых селедок головы и бросали вместо соли в котел с баландой. Хоть какой-то вкус появился. Хлеб – это жизнь. Уронил кусок хлеба, подними и поцелуй, учили родители. Рабочим, выполняющим норму, выдавали на сутки 750 граммов хлеба, а нетрудоспособным и больным только 400. Яков лишился своей рабочей пайки сразу, как заболел. Теперь ему выдавали только половину. Вместо того, чтобы набраться сил, он лишался последних. На работу шли пешком 3 километра. Бригадир давно заметил, что Яков стал как-то странно ходить, ойкал, как будто топал по горячим углям, или вовсе ковылял, как утка. Однажды, возвращаясь в колонию с работы, он сильно отстал, и уставшая бригада, приплясывая, долго ждала его перед воротами на холодном пронизывающем ветру. Конвоиры не запускали и не выпускали за ворота никого, пока на перекличке общее количество голов не сходилось по списку. На другой день бригадир велел Якову уйти с работы на час раньше, чтобы бригада его не ждала. Они нагнали его почти у ворот, совсем беспомощного, подходили под мышки и дотащили до нар. Как бросили его на доски, так он и лежал, не в силах повернуться или пошевелиться. «Голод и труд, все перемрут», — подумал он. «Теперь настала моя очередь». Яков молча в мыслях стал искренне молиться Богу. Просил, чтобы не спасал ему помощь и спасение. Жизнь такая прекрасная, только люди этого не замечают. Гусиная кожа бывает и на человеке. Яков никак не мог согреться. Его постоянно кидало то в жар, то в холод. Осенний ветер задувал снежную пыль во все барачные щели и выдувал тепло. Печка топилась, но, казалось, не грела, а намокшая от пота одежда не сохраняла тепло. К неподвижному Якову подошел бригадир и по-дружески предупредил, что комендант сказал: «Если врач освобождения не подпишет, то утром пойдешь на работу или на гауптвахту. Выбирай». «Вперед ногами!» — криво улыбнулся Яков. «Если все-таки останешься в бараке, получи хлеб для нашей бригады.
а то вечером всегда очередь», — попросил бригадир. Яков был неходячий, но помочь согласился. На другой день, с Божьей помощью, он отоварил карточки и коробку с хлебушком поставил на нары у своего изголовья. Но от сильной боли Яков полубредил, полузабывался, вскрикивал и стонал на нарах. Тело жгло и кололо так, что в глазах темно было. Вечером пришли голодные ребята. «Где хлеб?» — спросил бригадир. «Там». И Яков, не открывая глаза, протянул руку к коробке. «Пусто!» — удивился бригадир, увидев на дне лишь крошки. «Кто-то умудрился из-под носа взять чужое. Вор подлее подлеца, но голод прощения не знает». Рассчитываться пришлось больничной пайкой. 7 рабочих паек из своего маленького больничного рациона возвращал он 2 недели, и, оставшись без еды, лишился последних сил. Хлеба не стало, и друзей как не бывало. Жизнь уже посматривала на свой секундомер. Хоть и жили дружно, но одного не прощали в трудармии. Страшно было, если находился вор, укравший пайку у товарища. Его наказывали беспощадно. Мария не находила себе места. Сердце чувствует беду на расстоянии. В который раз бегала она на почту со своей просьбой разрешить отправить посылочку для своего мужа. «Немцам не положено», — был один ответ. «Стучите, откроется вам», — прочитала Мария в Библии. Она помнила, как стучал чужой человек в их двери. Так стучал, что мурашки по коже. И руками, и ногами барабанил. И всем телом наваливался. Если б сила была, двери б выломал. В безвыходном положении открыли ему тогда двери перепуганные женщины, а он душа человека оказался. Выходили его сообща, ушел он потом с низкими поклонами. Вот и Мария старалась достучаться до человечности сурового почтальона. Каждый день бегала она на почту упрашивать. «Никому не разрешают», — успокаивали ее старики да старушки, соседские каторжные немцы. «Дядя Миша, можно посылочку отдать?» — в который раз просила Мария. Почтальон даже не оборачивался в ее сторону. «Не положено». На другой день она снова прибежала попрошайничать. Усатый почтальон курил трубку, облокотившись на подоконник. «Можно посылочку отдать, дядя Миша?» «А куда?» «В армию». «Принеси», — разрешил он. Сломя голову, понеслась Мария домой собирать посылочку. Фанерный ящик она давно припасла. Быстро намесила тесто, вода, мука, соль. Все остатки муки вытряхнула из наволочки, приспособленной под мешочек. Напекла сухой хлеб, лепешки. Завернула в тряпочку, сунула в посылку. Остальное место заполнила доморощенным табаком. Листья нарубила, как на махорку. Все завернула в старые газеты, в тряпочку и еще положила туда спички. Быстро упаковала, забила крышку с заранее написанным адресом и, как на крыльях, понеслась на почту. Радостная возвращалась домой. А на другой день к ней приставали с каверзными вопросами. «Почему у тебя посылку взяли, а у нас нет?» — наседали на Марию соседи и родственники. «Я же не виновата, что он согласился», — оправдывалась довольно Мария, а потом отвечала по-библейски. «Стучите, и откроется вам». Умирающего Якова вызвали к коменданту. Держась за стенку, совершенно без сил, он поплелся в контору. Комендант велел расписаться в получении посылки, и в присутствии понятых и лагерного врача вскрыли ящичек. Лагерный врач, отломив кусочек лепешки, с удовольствием попробовал домашнего и разрешил к употреблению. Комендант вытряхнул табак из тряпки и увидел 2 коробка спичек. «Дай мне 1 коробку спичек», — попросил комендант. «Берите оба», — обрадовался Яков. Табак Яков хранил за пазухой. Сам не курил, но приходили заядлые курильщики из других бараков и выпрашивали куриво, предлагая взамен свой хлеб. Яков никому не отказывал и, подкрепившись, стал потихоньку жевать, набираться сил. А сам думал, что ни за что бы не обменял свой хлеб на золото, не то что на этот вонючий табак. Услышал Бог его молитвы. Посылка пришла просто вовремя. Милая женушка обратно спасла ему жизнь. Поправившись, Яков снова вышел на трудовую вахту. Райнхольд Шульц.

Брошенные. Недетское детство. Есть семьи, в которые появление ребенка ожидается как чудо. Его еще нерожденного уже любят и ждут, придумывая имя, готовят колыбельку и детское приданное, вяжут крохотные башмачки и шапочки. А родившегося встречают улыбками, берут добрые и заботливые руки мамы, папы, бабушек и дедушек. Ему все внимание. Как хорошо, когда имеешь свой дом, своих родителей, братишек, сестренок, дядей, тетей. Хорошо даже, когда у ребенка всего лишь одна мама или папа, но они любящие и заботливые. Но есть дети, появление которых никто не ждет. Ожидание их вызывает лишь досаду и даже ненависть. А родившихся оставляют в роддомах, больницах, под чьим-то порогом или даже выбрасывают на помойку. И дети попадают в дома-малютки, детские дома, интернаты или вообще живут от года в год в палатках отказников при детских больницах. Такие дети, если они способны говорить, начинают называть мамами воспитательниц, няней и всех приходящих в гости, потому что потребность в матери заложена Богом в генах человека. А эти детдомовские мамы не всегда похожи на мам в общении с детьми. Ой, как не всегда. Не все, конечно, слава Богу. Этот школьный интернат необычен тем, что в нем учатся дети по специальной программе. Например, в первом классе в конце учебного года пройден еще не весь алфавит, а в четвертом классе по 6-7 уроков труда в неделю и только 2 урока русского языка. В этот интернат попадают дети из дошкольного детского дома для детей с умственными и физическими дефектами. К ребятам 1 и 2 класса по субботам приходит жена пастора одной из христианских церквей города. Татьяна Ивановна очень любит этих детей, и свое служение она ведет в воскресную школу. Дети, которым трудно дается обучение, легко запоминают стихи из Библии, с большим интересом слушают библейские истории, христианские рассказы, поют простые песенки о Боге, а в последующую субботу могут четко повторить то, что проходили неделю назад. Ребятишки с радостью встречают Татьяну Ивановну, спешат поделиться своими новостями, каждый заглядывает в глаза, ожидая ласки. Мамочка Танечка пришла, а у мамы Тани для каждого ребенка имеется небольшой подарок, который ребенком воспринимается как бесценное сокровище, ведь он сделан руками, любящими руками, по велению любящего сердца, которым руководит Господь. Татьяна Ивановна сама по профессии педагог и прекрасно понимает, что детишки тоскуют по своим неизвестным или отсутствующим родным, что им хочется иметь свой дом, свое место в семье, свой уголок и так далее, а не быть общественным ребенком. И Татьяна Ивановна вместе с детьми молится, чтобы нашлись их родители, чтобы хоть кто-то из родственников пришел проведать ребенка. Сегодня в классе необычное оживление. Татьяну Ивановну еще в коридоре встречает взволнованная воспитательница со слезами на глазах. У Людочки Б. родители нашлись, и сейчас они в классе. У школьной доски на стульях сидят сконфуженные, вполне прилично одетые и с полными приличными лицами молодые мужчины и женщины. На коленях у женщины, припав к ней всем тельцем, восседает возбужденная и неверующая в свое счастье Людочка. Она непрестанно гладит женщину по голове, лицу, плечам, рукам. Не признак ли это? Приговаривая: «Мамочка нашлась, моя мамочка, моя, моя, моя любимая». Потом хватает за руку мужчину и повторяет: «И папочка нашелся, мой совсем мой папочка».
и так до бесконечности, глаза огромные, говорит и говорит и говорит. Прервать ее невозможно. Время от времени она поворачивается к окружающим ее детям и проговаривает скороговоркой им то же самое. Ребятишки обступили их со всех сторон. Кольцо суживается, детские лица настороженные, сосредоточенные на важности момента, в глазах зависть и ожидание, и недетское напряжение. О, как им хочется, чтоб это были их родители, чтоб пришли за ними. По очереди дети по одному вырываются из круга, бросаются к Татьяне Ивановне, которая сидит за учительским столом, шепча на ухо. «Видите, видите, у Люды мама и папа нашлись». На что мама, Таня неизменно отвечает: «Видит Бог, и у тебя найдутся». Людочка выразила общую мысль, громко сообщив родителям: «А вы молились, чтоб Господь послал нам родителей? Вот вы и пришли». Женщина, прижавшая к себе девочку, плакала и плакала. Мужчина с повлажневшими глазами, слегка заикаясь от волнения, сказал: «У тебя, дочка, есть дом, старшая сестра, бабушка и дедушка». Людочка взмахивает ручками, поворачиваясь к ребятам, и повторяет: «У меня есть дом, у меня есть сестра, у меня есть бабушка и дедушка». Сообщение о том, что есть еще корова и собачка, приводит Людочку в неописуемый восторг. Родители приехали не с пустыми руками. Они привезли полный пакет разной вкусности: и фрукты, и конфеты, и печенье, и варенье, и мед. Людочка периодически вскакивает с маминых колен, подбегает к воспитательнице со словами: «Мама Валя, давай накрывать на стол. Моя мамочка и папочка угощение привезли. Будем пить чай и угощаться». Говоря это, она ни на мгновение не теряет из поля зрения родителей. При любом их движении она стремглав бросается вновь на мамины колени. Бедная Людочка, бедные детки, как истосковались их маленькие сердечки по настоящей родительской любви! Как хотелось им иметь неприходящую маму, у которой дома своя семья и свои дети, а маму, принадлежавшую только им, которая любила бы их не за то, что они что-то правильно или неправильно сделали, а просто за то, что они ее дети, как любит, например, Господь. Родители Люды приехали в субботу. Директор детского дома должен был появиться в понедельник. Кое-как уговорили девочку потерпеть 2 дня. Она была готова отправиться с родителями домой тут же. Потом уже выяснилось, что в роддоме маме и родственникам сказали, что девочка родилась с признаками болезни Дауна. Поэтому они решили не обременять свою жизнь больным ребенком. Отказались от нее там же, в роддоме. Говоря это, родители плакали и прятали глаза. Как это или не так, Татьяна Ивановна не узнавала. Впоследствии у девочки при отсутствии дефектов

тех ребятишек и сочувствующих воспитателей, нянечек, и предложила помолиться. Дети плакали. Кто как умел и мог осмыслить происходящее, благодарили Господа, что у Людочки теперь будет настоящая семья. Но каждый ребенок в конце молитвы добавлял: «Иисус, найди мою маму и папу». Губы воспитательниц беззвучно шевелились, из глаз лились слезы. Поразила молитва одного мальчика с детским церебральным параличем. Говорил он с трудом: «Господи, может, я кому-то пригожусь? Я бы любил маму и папу, хоть без рук, хоть без ног, хоть пьяных». Этот ребенок не только мечтал, чтобы его любили, он мечтал отдать свою любовь несчастным родителям. А Татьяна Ивановна думала, что когда сердце касается Бог, дефектные дети могут поступать как недефектные. И это тоже чудо Божье. Татьяна Ивановна каждый день молится и просит всех молиться, чтобы не передумали родители, не осиротили сердца ребенка второй раз. Ведь уже был случай, когда вот так за Федей пришли родственники. Неделю походили, обнадежили малыша, а теперь полгода не появляются. А у ребенка не глаза, а сплошная тоска. На днях Татьяна Ивановна поведала, что Людочка все еще в детском доме, прошел месяц, но родители оформляют документы. Отказаться просто, написал отказную и все. Вернуть ребенку трудно. Нужно многие инстанции оббегать, собрать кипу справок, пройти разные комиссии. Да ведь и не шутка это. 7 лет жили в часе езды от детского дома и не вспоминали о дочери. О, Господи, все в Твоих руках. Дай, чтоб желание родителей осталось в силе, чтоб Людочка, наконец, обрела родной дом, семью. Господь, сколько этих Людочек и Федечек, прости над ними свою руку, сохрани от зла. Бог вдов и сирот, будь им всегда охраной. Дай, чтоб все они стали Твоим достоянием. Забудет ли женщина грудное дитё свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Исход 49.15. Татьяна Жембровская, Россия.

Мне сиротливо в думах о тебе. Дочь живет с семьей в Калининградской области, а сын с семьей рядом с нами. Болит душа, что они двойняшки, а теперь разделены границей, расстоянием. Мы всегда жили рядом до переезда в Германию, но, видимо, так Господу угодно для блага нашего, на все его святая воля. А теперь о детях, которым наше родительское пожелание быть с Господом. Дочь в городе Гусеве, член лютеранской церкви. Мы рады, что именно в трудное время разлуки с нами Господь ее наставляет, укрепляет, утешает. Мы молимся, она там, мы здесь, и уповаем на Господа. Помолитесь и вы за это. Это мой стих для доченьки. Дочери, ты никогда не будешь одинокой, коль будешь чтить небесного Отца. Порой ненастной, трудной и жестокой, ты утешайся верою в Творца. Не оставляет верных без внимания, он утирает горькую слезу. Всегда он чуткий к нашему страданию и нас хранит, как тонкую лозу. Я чувствую ее, когда особенно мне сиротливо в думах о тебе, когда я от болезни телом сгорблена, когда слабею в жизненной борьбе. И это вдохновенное присутствие среди печальных и ненастных дней, и тихое душевное напутствие, и нет его милее и нежней. Хочу, чтобы имели утешение вы в Господе, кровиночки мои. Прекраснее всего мне с Ним в общении, чем все мирские праздничные дни. Слова бледнее милости Спасителя, как о любви Его нам донести. Мы молимся о вас, как все родители, а с Ним бессмертным в небо вам найти. Мы тоже, спотыкаясь о неверии, с надеждой поднимаем очи вверх. Там Иисус, ходатай примирения. Он муж скорбей, Он искупил наш грех. И слава Богу, я не одинокая. Господь меня на старости обрел, взял за руку и в небушко широкое дорогою прекрасную повел. И ты, дитя, не будешь одинокою, коль будешь чтить небесного Отца, порой ненастной, трудной и жестокою, ты утешайся верою в Творца. Валентина Гербер.

Стихи наших неписателей. Давид Воробьев. Хлеб жизни. Было время, не хватало хлеба, а без хлеба очень трудно жить. Мучила людей одна проблема — как бы где-то хлеба раздобыть. И казалось, счастье в хлебе скрыто, нужен хлеб и больше ничего. Тот, кто очень долго не был сытым, знает тайну счастья своего. Почему семейный мир нарушен? Почему так много всяких бед? Потому что дети просят кушать, потому что хлеба в доме нет. Так казалось, но проблема эта не стучится больше в каждый дом. Голод, он и есть, быть может, где-то, только нам он многим не знаком. Ну так что же счастье засияло? Ссоры, распри не калечат жизнь. Может быть, разводов меньше стало от того, что деньги завелись? В доме хлеб, и многое имея, гарнитуры, люстры и хрусталь, человек не сделался добрее, человек счастливее не стал. И ему бывает очень тесно среди вещей в искусственном раю. Человеку нужен хлеб небесный, чтобы душу напитать свою. Люди, мы вам истину расскажем. Нет дороже в мире ничего. Бог в ответ на все проблемы наши подарил нам Сына Своего. Это Он сказал: «Ко мне придите». Это Он — покой среди скорбей. Иисус — наш любящий Спаситель, хлебом жизни ставший для людей. Без Него ни радости, ни света, без Него — погибель для души. Друг мой, брат, сегодня, слыша это, к Иисусу с верой поспеши. Он с любовью примет приходящих, наполняя радостью сердца. В нем источник жизни настоящий, жизни, не имеющий конца.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытая».